1918 года в связи со столетием со дня рождения великого революционера. Этот театр, расположенный в рабочем районе на окраине города, становится по-настоящему близким рабочему люду. Недаром газета «Саратовские известия» писала о нем в сентябре 1918 года. Единственный театр, в котором пролетарски демократическая публика всего громадного вокзального района может получить истинное наслаждение, подлинно театрального зрелища. Городской театр далек и дорог, а этот же свой, горячий, экспансивный. Театр имени Карла Маркса, вошедший в число ведущих в Российской Федерации, в те годы только еще начинал складываться как большой творческий коллектив. Новый зритель, жадно хлынувший в театр, наконец увидел в нем не только развлечение, а увидел своего учителя, советника. Рабочие и крестьяне, заполнявшие зал, зачастую были одеты в солдатские шинели, ведь Саратов был в это время городом, где формировались части Красной армии для борьбы с белогвардейскими бандами. И этот новый зритель оказался чрезвычайно театральным. Как писал Станиславский, он приходил в театр не мимоходом, а с трепетом и в ожидании чего-то важного и невиданного. Театр должен был заговорить с этим зрителем языком ему близким и понятным. Пьес, рассказывающих о великом разломе, о революции, еще не было. Режиссеры стремились найти ассоциации с современностью в пьесах классиков. Свой первый летний сезон, сезон 1918 года, театр имени Карла Маркса начинает с пьесы Гауптмана «Ткачи» в постановке режиссера Канина. Пьеса, проникнутая огромным сочувствием к угнетенным и ненавистью к эксплуататорам, достоверно рисующая чудовищную нищету эксплуатируемых ткачей, бессердечие и жестокость богачей, была как раз тем благодатным материалом, который находил самый горячий отклик зрителя. А 7 ноября 1918 года театр отмечает постановкой пьесы Ромен Ролана «Взятие Бастилии». Произведение писателя, мечтавшего о народном театре, об искусстве, которое должно служить не мечте, а жизни, получает сейчас возможность громко звать к действию, к борьбе. Восторг и ликование народа, сокрушившего твердыню королевской власти, государственную тюрьму Парижа Бастилию, гимн свободе, который автор вкладывает в уста Марата, Гюлена и Гоша, не могли оставить зал равнодушным. Эти призывы были призывами революции.

0: мимолетные воспоминания о прошлом. И не пустой его образ. Это наша общая победа. Это ваше раскрепощение. Мы разрушили стены, разделявшие людей. Души людей слились в одну человеческую душу. Всех в один век. Радость вселилась в нас. Радость быть заодно со всеми. Любить и страдать со всеми. Пой, ликуй, ведь это твой праздник. О, народ Парижа!
1: Возлюбленный народ, как долго ты страдал!

0: как хрупка. Сможешь ли ты устоять среди надвигающихся бурь? Набирайся же сил. Крепни, наше дорогое растеннице. Стань высоким и стройным. Порадуй мир твоим чистым, как ветер полей, дыханием.
1: Будь спокойна, свобода. Мы защитим, мы охраним тебя. Горе тем, кто посмеет тебе угрожать. Ты наша, а мы твои. Тебе принесены эти жертвы. Тебе принадлежат наши трофеи. Но это еще только начало. Мы создадим тебе бессмертную славу. Дочь парижского народа, твои ясные глаза будут светить всем порабощенным народам. Мы пронесем по всему свету мощный клич равенства и братства. Нашими саблями, нашими пушками мы в битвах проложим по всей вселенной путь твоей колесницы. Человечество придет к любви, к братству. Братья! Все братья! Все свободны! Идемте же освобождать мир!
2: Однако пьес, содержание которых ассоциировалось бы с происходящими событиями, было весьма немного, а зритель настойчиво требовал разговора о сегодняшнем дне, о героях-современниках. Поиски таких произведений были далеко не всегда удачны. В репертуар включаются пьеса «Зори» по Верхарну и пьеса на производственную тему поэта-футуриста Василия Каменского «Паровозная обедня», не принесшая театру успеха. В сезоне 1922 года режиссер Ростовцев ставит пьесу «Город в кольце», написанную политработником 10-й армии Мининым, участником героической обороны Царицына. Написанная с документальной достоверностью, она раскрывала всю силу схватки старого и нового мира, и хотя не обладала высокими художественными достоинствами, спектакль получился героической, волнующей, яркой. Рабочий зритель высоко оценил этот спектакль. Бурная реакция зрительного зала на каждом спектакле рождалась еще и потому, что среди зрителей было немало тех, кто принимал участие в боях на полях гражданской войны. В конце 20-х годов советская драматургия выходит твердо на широкую дорогу. Одна за другой появляются пьесы с подлинной глубиной и силой, вскрывающие революционные процессы, происходящие в стране. Театр активно включает в репертуар все новые произведения советских драматургов. За 50 лет на сцене театра имени Карла Маркса было поставлено около 200 произведений советских авторов. В жизни театра в 1928 году происходит важное событие. По решению Саратовского совета он становится единственным в городе драматическим театром, а театр имени Чернышевского только оперным. В труппу театра входят ведущие актеры городского театра во главе с Иваном Артемовичем Слоновым. По поводу перехода драмы на сцену театра имени Карла Маркса Слонов писал: «Вначале это вызвало неудовольствие у актеров и уныние. Новый зал расположен на окраине. Кто туда пойдет?» Горевали мы. Но оказалось, что наши опасения напрасны. Мы получили многочисленного зрителя. Рабочие, служащие, учащиеся Саратова знали и ценили свой театр драмы. Мы не потеряли зрителя, а приобрели еще много, много новых друзей.

0: Сезон 1928 года открылся новой пьесой Владимира Кершона «Рельсы гудят». В этой пьесе на сцену пришел новый герой – рабочий. Столкновение рабочего Василия Новикова, выдвинутого на пост директора завода, с вредителями всех мастей и саботажниками, составляет драматический стержень пьесы. Василия страшит его новый пост. Он прекрасно понимает свою малограмотность. На первом же совещании он сталкивается с техническим директором завода Телесфором Эдмундовичем, откровенно издевающимся над ним.
1: Скажу прямо, Иван Петрович, страшно это дело, и боюсь, мне не под силу.
0: Да.
1: Ну, первое дело, спецы. Я для них все одно, как на исправный болт, коса и гайка. Ни знаний нет, ни обхождения. Под началом у них сидел. Ну, хоть бы я еще мастер, а то слесаришка на восьмом разряде. Не признают они меня, Иван Петрович.
0: Да.
1: Ну, теперь взять рабочих. Трепаться пошли. И пил с ними, и драл с мальчишкой, и за девками стрелял. Ну, какой я для них директор? Вот ведь в чем история.
0: Да.
1: Опять же, на заводе ведь хреново. На работу не выходит. Мужик, чертов, дома натрудится, придет на завод. Вместо работы вала вертит. Инструмент не к черту. Крыши текут. С деньгами каждый раз волынка. Тут так наработано хуже не придумаешь. А мне все на себе визит.
0: Да, да.
1: Да что ты все, Иван Петрович, ндакаешь-то? Так ты, я мастер. Ты делом говори, как быть. Я так понимаю. Не управиться мне.
0: Вот что, Василий, надо бросить.
1: Че бросить?
0: Нудьку разводить, бросить. Тебя посадили? Сиди. Ты че же, в первый день шарманку завел, что ли? Это ты так за работу берешься, да? Много наработаешь. Работать боишься.
1: Нет, нет, Иван Петрович, это нет. Не боюсь я. Тут понять надо. Тут вопрос, не грохнуть бы мне завода, чтобы не прикрыли за плохую работу-то.
0: Да это, то есть как это мне? Это что ты, Василий Иванович, заякал-то, а? А что, кроме тебя на заводе никого нет, что ли? Ты что ли, тут ответственен будешь-то? А 1900 рабочих, это ты куда дел? Кто ж тебе даст завод-то грохнуть? Или ты думаешь, только теперь о нем тебе забота-то?
1: Да
0: а?
1: Я, Иван Петрович...
0: А, да ты вот ты заруби, Вася. Тебя посадили, чтобы всем нам, и ячейки там, и завкому, и, ну, и рабочим участие принимать. Ты представитель и выполнитель. Вот и держись и требуй. И знай, что из тебя требовать будут.
1: Вот то ты оно что, требовать.
0: Ну а что ж ты хотел? Ну что ты хотел-то? Чтобы ты работал, а с меня требовали, да. Да брось ты, Васька. Да ты покумекай, какое тебе партия доверие оказала. Да я б тут в лепешку расшибся.
1: А черт, да разве я не расшибусь? Тут боишься, как бестолку не расшибиться-то.
0: А вот а ты гляди, чтоб толк был. Ну, ты что, совещание-то открывать будешь?
1: Ну, сейчас. Ты посиди, Иван Петрович.
0: Ну, я что, я посижу. Ты в случае к Пал Палычу. Он ничего, он парень хороший.
1: Ну, поехали. Пожалуйста, товарищи, заходите. Ну, извините, я задержал вас.
2: Это не суть важно, Василий Иванович, мы на службе.
3: Так, а долго будет заседание?
1: А не знаю. Ну, сколько потребуется.
3: Ах так.
4: Собравшимся почтение. Никак от баб отбиться не мог. Да почему в ясли молока не дают? Они дают, потому что деньги не плочены. А не плочены, ну, потому что где их взять-то? Положение-то аховое. А я что, я виноват, что ли, когда в кассе денег нет? Администрация виновата. Я... Просил бы вот этот вот вопросик-то в совещании вписать.
1: Садись, Захарка. То есть, Захар Петрович, это дело мы с тобой потом разберем.
5: Ну, совещание я, товарищи, открываю. Я хочу вас, товарищи, просить меня познакомить, порассказать, что вам известно о положении. Ну, конечно, я как тутшный рабочий и член завком знаю и сам, но не все я знаю. А теперь мне надо материальчик иметь на 100%. Я так полагаю, что первый доклад скажет Телесфор Эдмундович, а потом другие за ними.
6: Да, но ведь если мы сегодня все доклады сделаем, так мы до вечера просидим.
5: Да ежели надо, так и до вечера просидим.
6: Ах так.
2: Да, я тоже мыслю себе совещание в виде информационно-инструктивных докладов, ведущих руководящую работу на производстве специалистов. И если позволено будет собранием, я приступлю к своей части, которую мыслю как оценку общей конъюнктуры.
5: Как?
2: Что как? Я не понимаю вашего вопроса, Василий Иванович.
5: Да слова я не пойму, Телесфор Эдмундович. Конъюнктура, что ли?
2: Конъюнктура, Василий Иванович, это совокупность внешних и внутренних условий, которые следует принимать в расчете при работе.
5: Ага, благодарю вас. Дальше, пожалуйста. Ага,
2: ну, да, после моего доклада, думается, мне выступят мои коллеги и дополнят меня каждый по своей отрасли. В результате мы займемся координацией всего материала.
5: Виноват, Телесфор Эдмундович. Не понял я опять этого слова.
2: Какого слова? Вы не поняли, Василий Иванович.
5: А вот это-то. Координация.
2: Слово координация, товарищ директор, означает согласовывание.
5: А почему же, Телесфор Эдмундович, вам так и не сказать бы? Согласовывание. Зачем тут это координация и тому подобное?
6: Оттого, товарищ Новиков, что в среде людей, которые берут на себя столь ответственную работу, как руководство паровозоремонтным делом в крупнейшем заводе страны, могут быть термины и понятия, которые облегчают техническую часть и не нуждаются в объяснении.
2: Да.
7: Естественно.
2: Да. Я покорнейше просил бы вас, уважаемый Андрей Федорович, меня не учить, как мне разговаривать.
5: Прошу продолжать, товарищ, прошу. Тут никто другой не виноват, как я. Конечно, надо мне знать все это.
2: Итак, ситуация, которая сложилась при работе уважаемого Григория Григорьевича, бывшего нашего директора, вынужденная субординация и вместе с тем параллелизм функций административного руководства со стороны директивных органов, непропорциональное распределение ассигновок, отказ от реорганизации и реконструкции производства приводит к деградации организма и к диспропорции его частей. Коэффициент продуктивности отстает от требуемого, и кривая производительности резко падает вниз.
5: Так, падает, значит, вниз кривая.
2: Да, ну...
5: Так, понял, Телесфор Эдмундович. Спасибо за науку. Прошу, товарищи, извинить, я это совещание закрываю.
4: Трудный путь проходит Василий. Его всячески травят, пишут на него клеветнические доносы. Пьеса заканчивается победой Василия, победой заводского коллектива. Этот спектакль вводил зрителя в гущу каждодневной борьбы за утверждение нового и воспринимался очень горячо. Каждый сезон приносил несколько новых пьес, раскрывающих все многообразие событий в нашей стране, как в городе, так и в деревне. «Луна слева» Бильбил Церковского, «Человек с портфелем» Файко, «Город ветров» Кершона, «Ярость» Яновского и другие пьесы показал театр новому, тянущемуся к искусству
0: зрителю. Первым произведением большого художественного достоинства, раскрывающим события гражданской войны на Дальнем Востоке нашей страны, стала на сцене театра имени Карла Маркса пьеса Всеволода Иванова «Бронепоезд 1469». Захват партизанами белогвардейского бронепоезда – основная сюжетная линия пьесы. Автором развернуто широкое полотно смертельной схватки с белогвардейцами, запертыми в стальных башнях бронепоезда, мечущегося в кольце партизан. Центральными сценами спектакля являются народные массовые сцены. Герои Всеволода Иванова индивидуализированы, самобытны. Главная фигура – Вершинин, сибирский крестьянин, ставший вожаком партизан. Очень колоритен молодой, веселый партизан Васька Окорок, с ликованием принявший революцию. Сцена у пропагандирования Васькой Окороком пленного американца несет в спектакле важную тему, тему пролетарского интернационализма, революционного гуманизма.
7: Что такое?
8: Православные!
7: Ну что орешь?
8: Наши-то мужики американца поймали!
7: Давай его сюда! Давай!
9: Несколько мужиков с винтовками идут тощего, дрожащего от страха американского солдата.
10: Стой здесь, а! Никита Егорыч который?
7: Ну вон он перед тобой.
10: Здравствуй, Никита Егорыч.
7: Здорово, друг. Ну сказывай, как помали-то?
10: Вот... Никита Егорыч привел его к тебе.
7: Так?
10: Как о справедливость твоей славы. Наш-то полк из Вознесенской волости состоит. Обьемся мы с этими американцами вдоль Муклёнки.
7: Знаю, ладно, бьете.
11: Сам-то какой деревни будешь?
10: Кто?
11: Ну, кто-кто? Ты?
10: Я-то? Да мы всем селом нашим воюем. Ну, Пепино село, слышал?
11: А, пожгли, сказывай.
10: Ох, пожгли. Вот как у вас. У вас хоть колокольня осталась. А у нас все село спалили. Ну, обозлились мы, обвооружились и встали под твою команду. И давай их крушить.
11: Понятно, у всех одна судьба.
7: Ну, дали-то как?
10: Ну. А дали-то, ребята, так. Ехали они, американцы-то, на трашпанках, в жестяных ведерках молоко везли.
7: Так, ну.
10: Чудной народ, как погляжу я. Завоевывать нас приехали. А молоко жрут со шоколадом. Ну, которых мы сразу побили. А этот в ту пору руки задрал и кричит: пролетар, пролетар. А прав его знак, может, в самом деле пролетар. Ну, вот и привели. Судите.
12: А да что его судить? Пристрелить его.
10: Вот и пристрелить.
13: Да бросай его с колокольни никаким.
12: А что ты к этому забрались? Отдайничать, как у себя?
10: Ну, да у себя-то постеснялись бы.
13: Просили их сюда. Убить себя!
7: Огонь! Убить. Плевое дело убить.
13: А что?
7: Вон и сколько убитых по нашим деревенским улицам-то валяется. А сегодня у нас, братцы, счастье. Пеклеванов жив-здоров. Восстание готовит. Интервентов мы лупим. Мост взорвали. Броневик в угол загнали. Мы вот пообедаем, самогоном выпьем и по честь голой рукой заберем этот броневик. Вот и выходит, что надо нам, братцы, упропагандировать эту курву американскую. А вот, коли он не поймет нашу душу, вот мы тогда его и кокнем.
10: А, вот это правда.
14: Валяй, Вася, валяй, запузыривай.
15: Да камни, то толпят, это какой на есть человек.
16: А Василий хоть и американцу, а в тебя.
17: А ты вникай, парень, они тебе лучшего хотят.
7: Парень, ты им своим-то разобъясни подробно. Россия – это одно, Америка – это другое. Чего они к нам в Россию лезут? На чужом добре разбогатеть хотят?
18: Со всех стран на нас навалились.
19: Чем вам не люба советская власть?
18: И чего вы нам мирной жизни не даете, язви вас?
19: Вот видишь, как народ разозлен. А русского парень злить не гоже. Русское, ведь он разозлится, он не то, что Америку, он тебя все разнесет.
20: Тихо, тихо, тихо. Люди образованные должны понять.
21: А мы не разбоем занимаемся, а мы свою землю в порядок приводим.
22: И докуда? Это ихние американские-то купцы нас пушками угощать будут.
23: Comrade, I don't understand.
19: Чего? Не вникат. Совсем чужой земли человек.
21: Эх, пустой. По-русски-то ни слова не понимает. Эх, бедность.
20: Да отдать его в обоз. Чего тут с ним чертомелиться,
21: да
20: а?
21: Нет, он должен понять. Вот тут только надо такое слово найти. И книжку какую-нибудь.
17: Да книжки все по-русски, да и те покуренные.
21: Но надо же до него дойти. Ах, стой.
22: Что?
21: Стой, парень. Парень, слухай. Ленин. Ленин.
24: Ленин? Ленин, ура!
21: Мы же пёс, эдакие советские люди! Советская республика!
24: Республик? Совет, ура!
20: Понимать, ля-ля!
19: А Васька-то, Васька-то по-американски кроет!
21: Чего?
17: Вот, вот разве по картинке. Она хоть и святая, так ведь и тут же святое дело разъясняется.
21: Святая. Ну, мы и по святой можем. Так, Авраам приносит в жертву Исаака. Так, очень хорошо. Парень, слухай. Вот видишь этот с ножом-то? Буржуй. Ишь, брюхо-то распустил. Часы бы ему с сапочкой да такое брюхо.
20: Правильно, Вася.
21: А вот тут на бревнах-то связанный в юноша лежит. Пролетариат. Понял? Пролетариат.
19: Пролетарий. Моя пролетарий. Это все пролетарий.
21: Все мы здесь пролетарии.
24: Пролетариат? I am a worker from Detroit Automobile Works. Рабочий
21: так,
24: я.
21: Так, ну.
24: Рабочий. Автомобиль.
21: Автомобиль?
24: О!
21: Ну, видал, рабочий он, дескать, насильно его мобилизовали.
19: Пускай он документы покажет.
17: Тоже видно, не буржуй он, мужики,
25: постой. Васька, давай, Даня, давай.
20: Объясняй ему.
21: Ну вот, лежит наш пролетариат-то на бревнах, а буржуй-то его режет. А на облаках, это в виде бога, войну подталкивает. Американка, японец, англичанка. Вся эта империализм от... Сволочь сидит и распоряжается.
24: Империализм! Империализм долой!
20: Верно! Отгони!
21: Никита Егорович,
24: да?
21: Готово. Упропагандировал.
24: Вот. Накормить его теперь. А накормивши, вывести на дорогу и отпустить.
21: Разъяснить всем можно. Надо только сердце иметь.
22: Васька! Вас! Правда, он нашей попробовал. Теперь пущай-ка он нашей махорки покури. На-ка,
21: парень. Да.
9: Петро подмигивая, Васька снова забирается на колокольню и озорно улыбается партизанам.

0: Конец 20-х годов – время активного заполнения сцены советской пьесой. В это время театр ставит в сезон 4-5 новых советских пьес. Правда, в этом потоке произведений не все были подлинно художественными и глубокими, и поэтому порой спектакли не удерживались долго в репертуаре. Но бывало и так, что слабая драматургически пьеса все же давала возможность талантливому актеру создать очень интересный образ. И вот это удерживало пьесу на сцене. Так было с пьесой Курдина «Междубурье», где замечательный образ Дыбова создал Иван Артемович Слонов. Вот как описывает эту работу Слонова его дочь Надежда Ивановна Слонова в книге «Честь актерская».
1: Дыбов – лихой конник, отличившийся в гражданской войне, искренне ненавидит белых, храбр, честен. Но, тоскуя по романтике боя, не находит себе места в трудовых буднях армейской жизни. Это хотел сказать автор, но пьеса слаба и написана схематично. Бывает, что по вине актера не доходит произведение высокохудожественное. В той же мере слабое драматургическое произведение актер может поднять до истинной художественности. Это и сделал Слонов в «Междубурье». Первое появление Дыбова, Слонова, уже приковывало к себе внимание. Он входил по вызову командира полка в его кабинет. Но как он входил? Одной ногой переступал через порог строго обставленного кабинета начальника. И в этой вынужденно перешагивающей ноге было уже полное несогласие Дыбова со всем, что делалось в этом кабинете. Друг против друга стояли два человека. С одной стороны подтянутый, несколько суховатый командир полка с усталым, умным лицом артист Хованский. С другой – партизанствующий Дыбов. Трудно себе представить нечто более противоположное. В Слонове не было ничего нарочито расхлябанного. Правда, полушубок был распахнут, но гимнастерка застегнута на все пуговицы, пояс затянут, сапоги начищены. Дыбов небрежен, но опрятен. Буденовка надета не как-нибудь на бекрень, а нормально. Только правый край шлема задорно поднят, а левый висит унылым ухом. И усы, один чуть вверх, другой чуть вниз. Словно самохарактеристика. Вот кем был, а вот кого вы из меня делаете. И взгляд прищуренным глазом, в котором прыгали черти. В Дыбове было столько бесшабашности, упрямства и вместе тем неисчерпаемого человеческого обаяния, что зрители с первого же выхода начинали любить его. Они огорчались в виде его ошибки, досадовали на его заблуждение, но продолжали его любить. Политчас не оставлял равнодушным ни одного зрителя. Казарма конных разведчиков. Входит Дыбов. После приветствия рапорта дежурного садится у стола. Дыбов. Глянь на расписание, какая там сегодня тема? Дежурный. Сегодня почему началась гражданская война? Итак, товарищи, начинал Дыбов скучающим тоном, смотря куда-то ввысь. Сегодня у нас гражданская война, и почему она началась? В пьесе ремарка. Дыбов зевает. Слонов не выполнял этой ремарки, зато от всего его вида веяло такой скукой, что еле сдерживали зевоту курсанты. Дыбов говорил сухими заученными словами, но постепенно увлекался, забывая утвержденный текст, и начинал рассказывать о годах гражданской войны по-своему. Сначала несколько коряво, но от сердца и убедительно. Перед зрителями возникал Дыбов, каким он был в боевые годы. Раскрывалась его натура, натура человека, готового за дело рабочих и крестьян отдать жизнь. Дыбов все увлеченнее рассказывал молодым воинам о минувших годах. Его изложение все дальше отходило от формы доклада. Он употреблял крепкие выражения. Ему не сиделось на месте. Чуть слышно вступала мелодия «Яблочко». Дыбов переходил к рассказу об атаке. Яблочко звучало все громче и разухабистее. Дыбов, притопнув, выхватывал шашку и выкрикивал: «Дым, пальба, заваруха! В России палят, в Америке слышно! Эй, сыпь, братва, вспоминай гражданскую!» И переходил в огненный пляс, а за ним плясал весь взвод. Казалось бы, неправдоподобно, как может плясать командир со взводом во время политчаса. В бытовой правде автор сделал просчет, но то, что делал в этой сцене актер, оправдывало всякий алогизм. Да и где там было рассуждать? На зрителя обрушивался какой-то смерч. С шашкой наголо, рубя направо и налево вихрем, несся Слонов под звуки яблочка. Как могло казаться неправдоподобным, что пляшет взвод, когда в зрительном зале невозможно было усидеть спокойно? Творилось неописуемое. Полуоткрытые рты, восхищенные глаза, возбуждение доходило до крайности и выливалось в аплодисменты, бурные, шумные, продолжительные, утихавшие и возрастающие снова. Люди говорили что-то друг другу, не заботясь о том, знакомы они или нет, слышат их или нет, стучали ногами, кричали «бис», хохотали и утирали слезы. В разгар этого шума и гама, одинакового на сцене и в публике, появлялся командир полка Щуров. Воцарялась полная тишина. Дыбов вытягивался по форме. Взвод принимал стойку смирно. Щуров: «Что у вас здесь такое?» Дежурный: «Политчас, товарищ командир полка». Зал разражался дружным хохотом. Слонов, Дыбов, стоял посередине сцены и недоумевающе смотрел по сторонам, сам удивляясь тому, как это у него такое творится на политчасе. Отношение самого виновника к происшедшему и смешило, и трогало. Дыбов не злостный дезорганизатор. Просто он не умел подчинить свою бесшабашную натуру дисциплине. В роли Дыбова Слонов переживал трудный и сложный путь внутренней перестройки человека. Тема вытравливания партизанщины из сознания кадровых военных была для тех лет острой темой. В пьесе этот процесс показан малоубедительно, но актерский Дыбов, как мы уже говорили, был намного выше авторского.
0: 30-е годы – это уже годы расцвета Государственного театра имени Карла Маркса. Но об этом мы расскажем в следующей передаче.
2: Вы слушали первую передачу из цикла «Саратовский драматический театр имени Карла Маркса за 50 лет». В отрывках были заняты артисты театра Валентина Ермакова, Юрий Сагьянц, Виталий Молодецкий, Алексей Студнец-Мельников, Александр Смолин. Автор передачи Екатерина Габаева, редактор Роза Озерная, звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Вадим Молодецкий. Вел передачу артист Юрий Сагьянц.
3: Начало нашей сегодняшней передачи я, как и в прошлый раз, предлагаю посвятить рассказу о коллективе энтузиастов, которые большую часть своего свободного времени отдают музицированию в камерном оркестре и пропаганде особенно полюбившейся им редко исполняемой музыки композиторов 17 и 18 столетий. Эти артисты работают в разных оркестрах города, но вот уже несколько лет часто собираются в помещении научно-исследовательского отдела Института театра музыки и кинематографии на Исаакиевской площади, чтобы под руководством профессора Николая Семеновича Рабиновича и Георгия Ивановича Благодатова поиграть произведения, давно не звучавшие, а порою и вообще не исполнявшиеся в нашем городе. Рядом с их постоянным местом репетиций и выступлений расположен чрезвычайно интересный музей – музей музыкальных инструментов. И некоторые экспонаты этого музея, словно оживая в руках этих пытливых музыкантов, участвуют в звучании камерного оркестра, переносящего слушателей в далекие времена. А почитателей такого рода музыки в нашем городе очень много. И каждое выступление этого камерного оркестра вызывает их большой интерес. Да и как не поинтересоваться программой такого музыкального вечера, в которую входит, например, симфония Гайдна «Школьный учитель». Исследователи пишут. Программной музыки, за редкими исключениями, Гайдн не писал. Это означает, что хотя все сочинения Гайдна, конечно, обладают определенным содержанием, они не имеют сюжетов литературного типа. Многих вводят в заблуждение разного рода заглавия, присвоенные некоторым гайдновским симфониям. Но эти заглавия в большинстве случаев даны были не автором, а музыкантами позднейших поколений и обычно не характеризуют основное содержание пьесы, а связаны с какими-нибудь частностями или с историей рождения данной симфонии. Так, например, симфония «Рассеянный» получила свое заглавие от того, что исполнялось в Эйзенштадтском театре в качестве увертюры к комедии того же названия. Симфония «Охота» получила название по своей последней части, наполненной ритмами скачки и сигналами охотничьих рогов – «Волтор». Симфония «Часы» называется так благодаря своему анданте, равномерный аккомпанемент которого напоминает тиканье часов. Симфония с ударом литавры имеет во второй части неожиданный громкий выстрел литавры, по преданию однажды разбудившей и насмешившей дремавшую на концерте публику. В симфонии «Медведь» заключительная часть напоминает наигрыши бродячих музыкантов, демонстрировавших дрессированных медведей на улицах сел и городских окраин. Вероятно, такая же участь постигла и симфонию Гайдна «Школьный учитель», которая не имеет литературной программы, и лишь медленная часть, быть может, несколько нарочито однообразная, словно назидательная, по-видимому, напоминала слушателям тех времен о школьном учителе.

Ровно год назад в зеленом зале Института театра музыки и кинематографии этот же камерный оркестр под управлением Николая Семеновича Рабиновича и Георгия Ивановича Благодатова впервые в нашей стране исполнил две симфонии, созданные композиторами так называемой «Мангеймской школы», которые по праву считаются и не только в смысле исторического периода, но и по их творчеству, очень яркому, своеобразному, непосредственными предшественниками создателей симфоний классического типа Гайдна и Моцарта. Мы впервые услышали симфонии, да, и не в условном, а в полном смысле этого слова, симфонии, работавших в Мангеймской капелле чешских музыкантов, выдающегося виолончелиста и композитора Антона Фильца и руководителя капеллы, композитора и виртуоза-скрипача Антонина Стамица. И мысленно перенесясь в те времена, веришь свидетельствам современников о том, что это были настоящие четырехчастные симфонии классического типа, во время исполнения которых слушатели, увлеченные динамическими контрастами и нарастаниями музыки, поднимались со своих мест.

Весной этого года музыканты камерного оркестра, который существует при Институте театра музыки и кинематографии, под руководством знатока и безмерного почитателя музыки Моцарта Николая Семеновича Рабиновича, сыграли произведение этого гениального композитора, которое на протяжении последних десятилетий в Ленинграде не исполнялось. Произведение это небольшое, написанное Моцартом в 1785 году по случаю смерти братьев франкмасонов Менкленбурга и Эстерхази. Право же, оно напоминает нам о лучших страницах последнего сочинения композитора, его «Реквиема».

И вот, наконец, на этой неделе камерный оркестр, существующий при Институте театра музыки и кинематографии, был гостем у ленинградских композиторов. В зале Дома композиторов на улице Герцена, где в последнее время значительно чаще происходят привлекательные музыкальные вечера, этот коллектив исполнял симфонию Боккерини. Еще одна страница истории симфонической культуры. Луиджи Боккерини – современник Гайдна и Моцарта. Он жил с 1743 по 1805 год. Прославился как классик виолончельного искусства, и по сей день мы часто слышим в концертах его виолончельные пьесы и концерты для этого инструмента с оркестром. А вот его симфонии, к сожалению, почти забыты. Однако Боккерини создал 20 симфоний, и потому большой интерес представляло исполнение симфонического сочинения современника Гайдна и Моцарта.

0: Сейчас я передаю слово у микрофона одному из учеников известного ленинградского пианиста и педагога, профессора Самара Ильича Савшинского.
1: Консерватория. Малый зал имени Глазунова. Не случись непоправимая беда, то задолго еще до начала концерта массивную дубовую дверь открыл бы, входя в вестибюль, небольшого роста человек с усиками и живыми, внимательными, карими глазами. Заботливо и ободряюще поговорил бы с каждым из участников вечера, студентами и аспирантами своей творческой мастерской, своего класса. Так и значилось на афише вечера фортепианной музыки 19 ноября. Концерт класса профессора Самара Ильича Савшинского. Все, как было заведено на протяжении более полувека. Лишь одно, пожалуй, самое главное, необычно. Имя профессора Савшинского в черной рамке. Еще месяца не прошло с того горестного октябрьского дня, когда музыканты нашего города, бесчисленные ученики и ученики учеников Самара Ильича проводили его отсюда в последний путь. Для всех, кому благодаря Самаре Ильичу открылась дорога в мир искусства, это было не просто прощанием с учителем, а для нас, его давних питомцев, оно стало расставанием со вторым отцом. У поэта Бориса Слуцкого есть замечательные строки. «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги, пролагатели торной дороги, чтоб шаги мои были легки». Да, нелегко нам было бы шагать в мир прекрасного, если бы не Самар Ильич. Художник яркого таланта, выдающийся педагог, глубокий исследователь сложного процесса исполнительского творчества, он не только всей своей деятельностью продолжил дело, унаследованное от своего учителя, главы Ленинградской пианистической школы Леонида Владимировича Николаева, но и совершенно самостоятельно сделал безмерно много для развития советского искусства. Первая в нашей стране специальная музыкальная школа при Ленинградской консерватории, куда вступительный конкурс был едва ли не труднее самой консерватории, детище Савшинского. И золотой призер последнего международного конкурса имени Чайковского Гриша Соколов – питомец этой славной художественной школы, творческий внук Самара Ильича, воспитанник его учеников. Сколько их было у профессора Савшинского? Нет, пожалуй, музыкального учебного заведения в Советском Союзе, где бы плодотворно не трудились те, кто постоянно и с гордостью говорил: «Мы учились у Савшинского». Они учились у него глубоко вникать в музыку Баха и Бетховена, Брамса, Шумана и Шопена, Листа и Дебюсси, Скрябина и Прокофьева. И, пожалуй, символично, что сочинения этих корифеев мировой музыкальной культуры составили программу вечера, когда осиротевшие студенты и аспиранты Самара Ильича выступили в консерваторском малом зале. Все они по-прежнему говорят: «Мы – класс Савшинского». И слушая этих и совсем еще юных, и завоевавших уже международное признание музыкантов, мне хотелось бы сказать от имени всех старших питомцев Самара Ильича: будьте всегда достойны своего учителя.

Вслед за студентом четвертого курса Игорем Таймановым, исполнившим произведение Баха, один за другим выходили на эстраду малого зала ученики Самары Ильича, чтобы своим выступлением, участием в концерте почтить память учителя. У рояля аспирант Синцев.

Подводя итоги прошедшей недели, я хотел бы вспомнить сегодня о концерте, который состоялся в дневное время и предназначен был для школьников. Концерты эти, вернее, концерты-беседы, потому что прежде чем оркестр стал играть для детей в пионерских галстуках, заполнивших большой зал филармонии, композитор Александр Чернов рассказал им об инструментах, на которых играют артисты, показав, как звучит каждый из них, а потом уже звучала музыка. Так вот, эти встречи музыкантов с юными слушателями учат школьников слушать музыку, помогают им постигать особенности языка искусства. А когда оркестр филармонии под управлением Виктора Федотова исполнил симфоническую сказку Прокофьева «Петя и Волк», для ребят прозвучали яркие и образные музыкальные характеристики действующих лиц сказки. Щебечущая птичка, ее роль в оркестре поручена флейте. Крякающая утка, ее мелодию играет гобой. Мягко ступающая кошка, для ее характеристики композитор выбрал кларнет. Злой, сердито рычащий волк, грозно звучащий валторно на фоне шипящего тремоло тарелок. Бесстрашный, находчивый мальчик-пионер Петя, его тема, пионерская песня, звучит у струнных инструментов. И ворчливый дедушка, его голосу подражает фагот, словно предупреждая Петю. А вдруг из лесу выйдет волк, тогда что?

0: такие встречи с музыкой для ребят – это большой праздник, а для музыкантов – трудное и благородное дело приобщения людей к искусству, подготовки будущих слушателей, ценителей музыки. И, быть может, многие из тех, кто побывал позавчера на этом дневном концерте, через несколько лет станут постоянными посетителями симфонических вечеров, страстными почитателями музыкального искусства. Я в этом уверен.
1: Говорит Ленинград.
2: Начинаем эстрадную передачу в клубе «Мимоза».

0: Дорогие радиослушательницы, приглашаем вас на второе заседание радиоклуба для женщин «Мимоза».
1: Спасибо, очень приятно.
2: А вы помните, что открылся наш клуб 8 марта?
3: Ну, конечно.
4: И нам особенно приятно, что мы опять встречаемся именно сегодня. Ведь завтра наша страна празднует День радио, а именно радио дает возможность собрать в нашем клубе 1000 радиослушательниц.
2: И, надеемся, радиослушателей.
1: Правильно.
0: А вы помните, какие споры разгорелись по поводу того, как назвать наш клуб?
1: Да.
0: Было масса предложений, и в конце концов остановились на одном названии – «Мимоза».

0: Но не менее сложным был вопрос о том, кто же будет вести передачи из клуба «Мимоза».
1: Ну, да. Требования к ведущему предъявлялись повышенные. Начался такой спор.
2: Мы боимся быть неточными.
0: И поэтому предлагаем вам прослушать пленку, которую мы записали на первом собрании учредительниц клуба.
3: Правильно.
2: Включайте.
4: Он должен быть самым талантливым.
5: А о том, что он должен быть самым скромным, вы забыли, ведь если он не будет...
2: Не перебивайте меня. Ведущий должен быть самым энергичным, самым инициативным, самым принципиальным.
4: Подождите, ну давайте уясним себе в основном требования, которые мы предъявляем.
2: Главное, чтобы он был самостоятельным.
5: Самым веселым.
4: Самым вежливым.
5: Самым остроумным, самым веселым. Я, конечно, не хочу вам навязывать свое мнение, но, по-моему, он должен быть красивым. Самым красивым. Красота.
2: Не перебивайте меня. При чем здесь красота? Причем, мне лично приятнее увидеть уродливого мужчину, чем красивую женщину.
5: Нет, он должен быть самый...
6: Такого самого-самого, дяденьки, не бывает.
1: Вот как мы спорили.
2: И тогда мы поняли, что нам придется его придумать.
1: Техника?
0: Немножко фантазии.
1: Так появился электронный мужчина М67, плод женской фантазии.
0: И как только М67 подошел к микрофону, он преподнес всем женщинам сувениры. Свой весенний сувенир прислали нам Олег Хромушин и Наталья Люлина, потому что весна.

0: Итак, М-67 сделал свои первые шаги и, как вы, наверное, помните, сразу же попал в очень затруднительное положение.
1: Да-да-да, это случилось в уголке подарка.
0: Совершенно верно.
2: Очень приятно получать подарки, но еще приятнее делать их. Что такое? Почему здесь так много народу?
3: Кто последний?
4: Я последний.
3: Я за вами.
4: Хорошо. Вы стоите?
3: Да, стою я.
4: Ну и стойте.
3: Хорошо.
2: Они что, играют в какую-то игру?
3: Кто последний?
4: Я последний.
3: Я за вами.
4: Хорошо. Вы стоите?
3: Да, стою я.
4: Ну и стойте.
3: Хорошо.
2: Непонятно. Вы стоите, мы стоите. Какая-то странная и скучная игра. О, почему-то один стал не последним, а первым.
3: Вы не лезьте.
4: Я не лезу. Дело в том, что я больной.
3: Ах, скажите, все больные?
4: Дома дети.
3: Ну и что же?
4: Извините.
3: Хорошо. Дети, дети. Интеллигентный человек, а говорите глупости.
4: А что, интеллигентному так уж и глупости сказать нельзя.
2: Простите, товарищи, что здесь происходит? Что это за игра?
3: Игра?
4: Это очередь.
2: Очередь? А что это значит?
3: Посмотрите на него, не знает, что такое очередь.
4: Вы кто такой?
2: Я М-67. Плод женской фантазии.
3: О, ну тогда все ясно. Да. При всей своей фантазии женщины не могут себе представить мужчину, который знает, что такое очередь, и тем более стоит в ней.
2: А вы?
4: Мы настоящие мужчины.
3: А настоящий мужчина обязательно один раз в год стоит в очереди.
2: Понятно. Кто последний?
4: Я последний.
2: Я за вами?
4: Хорошо.
2: А зачем очередь?
3: Мы хотим через клуб «Мимоза» преподнести женщинам подарки.
2: Кто первый?
4: Я
3: нет,
4: первый.
3: Нет, нет,
4: разрешите. Почему?
3: Разрешите,
4: почему?
3: Мне,
4: позвольте.
3: Товарищ,
4: почему?
3: Не толкайтесь.
4: Почему?
3: Уберите руки.
4: Почему? Я занимаю.

0: Быть может, песенка смешна, а может, грустная она.
1: Да, но эти подарки были сделаны нам на первом заседании. А сегодня подарков не будет?
2: А сегодня разрешите преподнести вам весенний букет.

0: потом М67 попал в детскую комнату.
1: Ну, вы, конечно, помните, что в нашем клубе была открыта такая комната.
0: Мы обратились к мамам и папам. Если им трудно справиться дома с остроумием своих дочерей и сыновей, то пусть они пришлют их нам по почте. Нет, разумеется, не детей, а их забавные высказывания по различным вопросам.
2: Давайте тихонечко зайдем в детскую комнату.
3: Доктор, мой ребенок очень болен. У него что-то страшное с глазами. Он все раскрашивает в красный цвет.
4: Скажи, милый мальчик, какого цвета бывает травка?
5: Зеленая.
4: А листья?
5: И листья зеленые.
4: Почему же они у тебя красные?
5: А я зеленую краску потерял.
6: Скажи, мамочка, разве можно наказывать человека за то, чего он не сделал?
3: Нет.
6: А почему же меня наказали сегодня за то, что я не сделал домашнее задание?
7: Зачем ты ударила Вовочку?
5: А мне надоело с ним играть. И я хотела, чтобы он скорее ушел.
7: Но ты же могла ему сказать об этом.
5: Ну, папа, это было бы невежливо.
3: Почему ты опоздал на урок, Женя?
6: Простите, я мыл шею и уши. Но, честное слово, этого больше не повторится.
8: В вазе оставалось 5 яблок. Почему теперь только 2?
5: А стало темно, мамочка, и я эти 2 уже не заметила.
3: Девочка, а ты почему такая грустная?

0: Ой, а помните, когда М-67...
1: Ну что мы все время вспоминаем, да вспоминаем.
0: Да, помните, да помните.
1: Действительно. А разве сам он сегодня не придет?
2: Да. А где же он?
3: Ай, слышите?
4: Здравствуйте, дорогие женщины.
3: Здравствуйте.
4: Это я, ваш М-67.
3: Наконец-то! Мы так волновались!
5: Разве можно так опаздывать?
4: Я очень виноват перед вами, но вы должны меня извинить. Я же не мог прийти на заседание нашего клуба с пустыми руками. Мой долг — принести вам приметы весны.
5: Но я же говорила, что он самый внимательный,
1: самый вежливый.
3: Самый славный.
4: О, не хвалите меня. Я этого не заслуживаю.
1: Что же случилось? Почему вы опоздали?
2: Что такое?
4: Я искал приметы весны. Когда я пришел на почту, чтобы получить весточку от весны, девушка, сидящая на довостребовании, не обратила на меня никакого внимания. Она мечтательно смотрела вдаль и нюхала цветы, нарисованные на поздравительных открытках. Тогда я бросился в киоск Ленсправка, заплатил 5 копеек. Девушка за окошечком странно улыбнулась и подала мне бумажку. Вот что на ней написано.
5: Покажите. А, почему во мне все пляшет? Все во мне поет. Потому что ты покрепче сжал мне руку у ворот.
4: Я обратился в бюро прогнозов к очень милому старичку, что-то рисующему на карте циклонов и антициклонов. Он почему-то подмигнул мне сразу 2 глазами и запел то ли луковичка...
5: То ли репка, то ли забыла, то ли любит крепко.
4: Да-да, совершенно верно. Он именно это и запел мне. В цветочном магазине, куда я ворвался, цветами не пахло. Продавщицы задумчиво рисовали на пустой витрине профили любимых киноартистов. Кроме этой, как видите, ни одной приметы весны. Я понял, что я опаздываю к вам и помчался скорее сюда. И тут, напротив дома радио, я увидел огромный плакат, который возвещал, что весна 67 рядом, на зимнем стадионе.
1: Конечно, потому что весенние музыкальные фестивали стали приметой весны в Ленинграде. В них принимают участие не только наши, но и зарубежные артисты. Они привезли с собой свои дружественные ноты.
6: Поет Энрико Масиас.

0: Оказывается, М67 понравился не только учредительницам клуба, но и многим радиослушательницам. Вот, посмотрите, сколько писем ему пришло.
1: Ой,
0: почти столько же, сколько Муслиму Магомаеву.
1: Но читать мы их не будем, неудобно,
0: да,
1: они все-таки личные.
2: Нет, нет, нет, пожалуйста, у меня нет от вас секретов. К сожалению, я не могу ответить на все письма, исполнить все просьбы, пожелания. Но вот одно письмо я хотел бы прочитать обязательно.
0: Ой, интересно, пожалуйста. Интересно.
2: Прочитайте его, пожалуйста, сами.
3: Клуб «Мимоза». Уважаемый М67-ович, мне все очень нравится в нашем клубе. Жаль только, что вы не передаете репортажи по боксу, хоккею или, предпочтительнее всего, футболу.
0: Интересно, зачем?
3: Это способствовало бы укреплению семьи. Ведь мужья дома сидят, когда такие передачи по радио идут.
1: Ой, а вот это, что это за посылочка?
3: Из Варшавы. От какого-то капитана Совы.
0: Так я знаю. Это, наверное, от героя польского многосерийного телевизионного фильма «Капитан Сова идет по следу».
1: Позвольте, но мы же приглашали его на наше заседание.
0: Да.
1: А что ж с ним могло произойти, а?
3: Давайте развернем посылку, а?
0: Давайте. Смотрите, тут магнитофонная лента.
1: Ну, ставьте на магнитофон.
4: Чрезвычайно таинственные события задержали в Варшаве, напал на след новых песен. Высылаю несколько вам. Капитан Сова. Вот песенка о футболе.
0: Как раз спросили о футболе.
4: Исполняет Ян Левантовский и ансамбль «Биг Бенд».

0: Дорогие радиослушательницы, к сожалению, нам пора расставаться. Но я надеюсь, что наша разлука будет недолгой. Третье заседание клуба «Мимоза» состоится скоро. Мы заранее предупредим вас о дне и времени, чтобы вы могли освободиться от всех дел и активно включиться в работу нашего клуба. Мы ждем ваших писем и беспрекословно выполним все ваши просьбы. Ведь вы хозяйки «Мимозы».
1: Я же говорила, что он самый вежливый,
2: самый славный.

Добрый вечер, товарищи. Вашему вниманию предлагается программа, которую мы назвали «В вечерний час». Несколько слов об этой передаче, впервые выходящей в эфир. Вот уже более 10 лет на Ленинградском радио существует цикл передач «Ритмы планеты». Эти концерты знакомят вас с новинками популярной музыки разных стран. В рамках таких программ, составленных, как правило, из записей многих исполнителей, мы называем эти концерты сборными, не всегда есть возможность повторить песню или композицию, особенно понравившуюся слушателям, вернуться к записям прежних лет, предложить подробный рассказ о том или ином ансамбле, певце или музыканте. А ваши письма настоятельно просят нас об этом. Передача «В вечерний час» и возьмет на себя исполнение таких заявок. Мы предложим вам концерты, портреты артистов, творчество которых вошло в золотой фонд эстрады, обзор ее развития по периодам и странам. Ну а сегодня у нас концерт, составленный из знаменитых эстрадных мелодий. Они прозвучат, большинство из них, в новых аранжировках и современном исполнении. А откроет передачу пьеса, название которой как раз к случаю. «Первый шаг». Играет оркестр Поля Муря.

уже несколько десятилетий живут, не старея, мелодии Чарли Чаплина. Они пришли на эстраду с киноэкрана, и это заимствование оказалось плодотворным.

тиражам кинолент прибавились миллионные тиражи пластинок. Одна из недавних записей давно написанной музыки. Испанский певец Хулио Иглесиас исполняет песню на тему из фильма «Огни рамп».

Коль скоро наш разговор зашел о киномузыке, давайте послушаем еще одну знаменитую экранную мелодию. Франсис Лей, тема из фильма «История любви». Играет болгарский саксофонист Людмил Георгиев.

В нашей программе итальянский вокальный ансамбль «Африкандерс». Африкандерс.

0: Узнали мелодию? Да, конечно, скажете вы. «Бабье лето». Эту песню так блестяще исполнял Джо Дассен. Да, это так и не так. Действительно, эта песня во французском переводе называется «Бабье лето». Но оригинал, а первым исполнителем композиции был именно ансамбль «Африкандерс», имеет иное название – «Африка». Кстати, раз уж было упомянуто имя Джо Дассена, пусть прозвучит и его голос. Песня «В глазах Эмили».
1: Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps.

Почти у каждого артиста есть своя колыбельная. Позволим себе такое определение записи, с которой начинается широкая известность. Если вспомнить творческую биографию английского кларнетиста Экера Билка, то в ней такой композиции стала пьеса «Незнакомец сходит на берег». В 1962 году, то есть 20 лет назад, она имела большой успех.

Лирическая песня Солензара. Японская певица Йоко Киши. Это краткая информация о следующем номере нашего концерта.

итальянец Нино Рота, автор музыки к десяткам кинофильмов. В его творческом наследии по-настоящему талантливая и вдохновенная музыка. Одна из жемчужин в этой сокровищнице – тема «Скажи мне нежно о любви». В нашей программе ее исполняет Клаус Вундерлих.

можно удивляться разнообразию творческого почерка и интересов западногерманского дирижера Джеймса Ласта. Интересны и тонкие обработки классических мелодий и серии массовых пластинок «Танцы без перерыва», своеобразные аранжировки народных песен и попурри эстрадных шлягеров. Но Джеймс Ласт еще и композитор, причем по преимуществу лирик. Вот его пьеса «Наденька» из альбома «Воспоминания о России» солирует специально приглашенный Ластом для этой записи румынский музыкант Георгия Замфир, играющий на инструменте под названием «Панова флейта».

песня «Прощай» и будет музыкальным финалом в нашей передаче. Ее подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел концерт Валерий Никитенко. Всего вам доброго!

Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой. Потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой. Из письма Эрнеста Хемингуэя другу. 1950 год.

По причинам, вполне убедительным для автора, многие места, люди, наблюдения и впечатления не вошли в эту книгу. Некоторые из них должны остаться в тайне, а другие известны всем, о них писали и, без сомнения, будут писать еще. Здесь ничего не говорится о стадионе Анастазии, где ринг был в саду. Столики стояли под деревьями, а официантами были боксеры. Ни о тренировках с Ларри Гейнсом, ни о знаменитых матчах по 20 раундов в зимнем цирке. Ничего не говорится ни о наших путешествиях в Шварцвальд, ни о наших однодневных прогулках по любимым лесам вокруг Парижа. Было бы очень хорошо, если бы все это вошло в книгу, но пока придется обойтись без этого. Если читатель пожелает, он может считать эту книгу романом. Но ведь и вымысел может пролить какой-то свет на то, о чем пишут, как о реальных фактах. Эрнест Хемингуэй. Сан-Франциско де Паула, Куба, 1960. Славное кафе на площади Сан-Мишель.

0: А потом погода испортилась. Она переменилась в один день, и осень кончилась. Из-за дождя мы держали окна закрытыми. Холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрескарп. Листья лежали размоченные дождем, и ветер швырял дождь в большой зеленый автобус на конечной остановке. С первыми холодными дождями в город пришла зимняя печаль, и больше уже не видно было верхних этажей высоких белых домов, а только серые провалы улиц, да закрытые двери ловчонок, аптек, пищебумажных и газетных киосков, вывеска дешевой акушерки и гостиницы, где умер Верлен, и где у меня на самом верху был номер, в котором я работал. На верхний этаж вело 6 или 8 лестничных маршей. Там было очень холодно. И я знал, сколько придется отдать за маленькую вязанку хвороста. 3 обмотанных проволокой пучка коротких длиной с пол карандаша, сосновых лучинок для растопки и охапку сыроватых поленьев, чтобы развести огонь и нагреть комнату. А потому я перешел под дождем на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, не идет ли дым из какой-нибудь трубы и как он идет. Но дыма не было. И я решил, что трубы, очевидно, остыли, и не будет тяги, и в комнате будет полно дыма, и дрова сгорят зря, а с ними сгорят и деньги. И зашагал под дождем. Я прошел мимо лицея Генриха IV, мимо старинной церкви Сен-Этьен-Дюмон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытие, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель. Это было приятное кафе, уютное, чистое и теплое. Я повесил свой старый дождевик на вешалку, чтобы он просох, швырнул видавшие виды фетровую шляпу на крючок над скамейкой и заказал кофе с молоком. Официант принес кофе. Я достал из кармана пиджака блокнот и карандаш и принялся писать. Я писал о том, как было у нас в Мичигане. И поскольку день был очень холодный, ветреный и неуютный, он получился таким же в рассказе. Я уже видел позднюю осень ребенком, подростком, мужающим юношей. И об этом можно написать по-разному. В одном месте лучше, в другом хуже. В кафе вошла девушка и села за столик у окна. Она была очень хороша. Ее свежее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета. Если монеты можно чеканить из мягкой, освеженной дождем кожи, а ее черные, как вороново крыло, волосы закрывали часть щеки. Я посмотрел на нее, и меня охватило беспокойство и волнение. Мне захотелось описать ее в этом рассказе или в каком-нибудь другом. Но она села так, чтобы ей было удобно наблюдать за улицей и входом в кафе. И я понял, что она кого-то ждет. Я снова начал писать. Я увидел тебя, красавица, и теперь ты принадлежишь мне, кого бы ты ни ждала. Даже если я никогда тебя больше не увижу, думал я, ты принадлежишь мне, и весь Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и карандашу. Потом я снова начал писать и так увлекся, что забыл обо всем. Сейчас рассказ не писался сам собой, сейчас его писал я, не поднимая головы, забыв о времени, не думая о том, где я нахожусь. Наконец рассказ был закончен, и я почувствовал, что очень устал. Я перечитал последний абзац и поднял голову, ища глазами девушку. Но она уже ушла. Надеюсь, она ушла с хорошим человеком, подумал я. И все же мне стало грустно. Поставив точку, я закрыл блокнот, положил его во внутренний карман и попросил официанта принести дюжину устриц и сухого белого вина. Закончив рассказ, я всегда чувствовал себя опустошенным. Мне бывало грустно и радостно. Я был уверен, что рассказ получился очень хороший, но насколько хороший, это я мог узнать, только перечитав его на следующий день. Я ел устрицы, сильно отдававшие морем. Холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту. И глотал холодный сок из каждой раковины, запивал его терпким вином, и у меня исчезло это ощущение опустошенности. И я почувствовал себя счастливым и начал строить планы. Теперь, когда наступили дожди, мы можем на время уехать из Парижа туда, где не дождь, а снег падает сквозь сосны и устилает дорогу и склоны гор, где он будет поскрипывать под ногами, когда мы будем возвращаться вечером домой. У подножия Лезавана есть шале, где прекрасно кормят, где мы будем вдвоем, и с нами будут книги, а по ночам в открытые окна будут сиять звезды. Вот куда мы поедем. Если взять билет третьего класса, это будет недорого. А за пансион придется платить лишь немногим больше того, что мы тратим в Париже. Я откажусь от номера в гостинице, где я пишу, и нам придется платить лишь гроши за квартиру на улице Кардинала Лемуана, 74. Я уже отправил материал в Торонто, и мне должны были выслать гонорар. Писать статьи я мог где угодно и при любых обстоятельствах, а на поездку деньги у нас были. Может быть, вдали от Парижа я сумею написать о Париже так же, как в Париже сумел написать о Мичигане. Я не понимал, что для этого еще не настало время. Я еще недостаточно хорошо знал Париж. Но, в конце концов, так оно и получилось. А поехать мы, в общем, поедем, если жена захочет. Я покончил с устрицами и вином, и, расплатившись, кратчайшим путем пошел вверх по холму Святой Женевьевы к себе домой под дождем, который портил только погоду, а не жизнь. «Я думаю, это будет чудесно, Тетти», — сказала жена. У нее были мягкие черты лица. И когда мы принимали какие-нибудь решения, ее глаза и улыбка вспыхивали, словно ей преподнесли дорогой подарок. «Когда мы едем?»
1: «Когда хочешь».
0: «О, я хочу сейчас, ты же знаешь».
1: «Может быть, когда мы вернемся, наступит ясная погода. Здесь бывает очень хорошо в холодные ясные дни».
0: «Наверное, так и будет», — сказала она. «Какой ты молодец, что придумал эту поездку!»

Мисс Тайн поучает. Когда мы вернулись в Париж, день был ясный, холодный, чудесный. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни. В нашей квартире было тепло и уютно. Мы положили на пылающие поленья яйцевидные брикеты с прессованной угольной пыли, а на улицах было по-зимнему светло. Привычными стали голые деревья на фоне неба и прогулки при резком свежем ветре по омытым дождем дорожкам Люксембургского сада. Деревья без листьев стояли, как изваяния, а зимние ветры рябили воду в прудах, и брызги фонтана вспыхивали на солнце. С тех пор, как мы походили по горам, нас уже не пугали никакие расстояния. После трудных подъемов в горах мне доставляло удовольствие ходить по крутым улицам и взбираться на верхний этаж гостиницы в номер, где я работал. Оттуда видны были крыши и трубы домов на склоне холма. Тяга в камине была хорошей, и в теплой комнате было приятно работать. Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда прекращал работу, когда знал, что должно произойти дальше. После этого я уже был уверен, что буду писать и завтра. В своем номере наверху я решил, что напишу по рассказу обо всем, что знаю. Я старался придерживаться этого всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало. В той комнате я, кроме того, научился не думать, о чем я пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, мое подсознание продолжало работать над рассказом. Я слушал других людей и надеялся, что все замечу, и надеялся, что узнаю что-то новое, а кроме того, читал, чтобы забыть про работу и не утратить способности к ней. Спускаться по лестницам, зная, что хорошо поработал, а для этого требовалось вдохновение, так же, как и дисциплина, было очень приятно. Теперь я могу идти по Парижу, куда захочу. Если я после работы разными улицами шел в Люксембургский сад, то гулял по нему, а потом шел в Люксембургский музей, где были великолепные картины, большинство которых теперь находятся в Лувре и в зале для игры в мяч. Я ходил туда почти каждый день из-за Сезана, и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также других импрессионистов, с которыми впервые познакомился в Институте искусства в Чикаго. Живопись Сезана учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог бы внятно объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна. А в сумрачные дни, когда в Люксембургском музее было темно, я шел через сад и заходил в квартиру-студию на улице Флерюс, 27, где жила Гертруда Стайн. Мисс Стайн жила вместе с приятельницей, и когда мы с женой навестили их, они приняли нас очень сердечно и дружелюбно,
И нам очень понравилась большая студия с великолепными картинами. Она напоминала лучшие залы самых знаменитых музеев, только здесь был

Девчонка обладала приятным голосом, была маленького роста, очень смуглая, с волосами подстриженными, как у Жанны д'Арк на иллюстрациях Буте де Монвеля, и крючковатым носом. Она что-то вышивала, когда мы вошли, и, продолжая вышивать, принялась угощать нас, а кроме того занимала мою жену разговором. Она разговаривала с ней, прислушивалась к тому, что говорили мы, и часто вмешивалась в нашу беседу. Позже она объяснила мне, что всегда разговаривает с женами. Жен гостей, как почувствовали мы с Хедли, здесь только терпели. Но нам понравились мисс Стайн и ее подруга. Нам казалось, что мы тоже нравимся обеим женщинам. Они обходились с нами, словно с хорошими, воспитанными и подающими надежды детьми. И я чувствовал, что они прощают нам даже то, что мы любим друг друга и женаты. И когда моя жена пригласила их на чай, они приняли приглашение. Когда они пришли, мы как будто понравились им еще больше. Но, возможно, это объяснялось теснотой нашей квартиры, где мы все оказались гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на матрас, служивший нам постелью, попросила показать ей мои рассказы и сказала, что они ей нравятся, все, за исключением у нас в Мичигане. «Рассказ хорош», — сказала она, — «но не в этом дело. Он вроде картины, которую художник написал, но не может выставить, и никто ее не купит, так как дома ее тоже нельзя повесить». Ну, а если рассказ вполне пристойный, просто в нем употреблены слова, которые в некоторых случаях употребляют люди. И если только эти слова делают рассказ правдивым, и без них нельзя обойтись, вот и приходится пользоваться ими. Она сказала, что хочет печататься в «Атлантик Мансли» и добьется этого. А я еще не настолько хороший писатель, чтобы печататься в этом журнале или в Saturday Evening Post. Хотя, возможно, я писатель нового типа со своей манерой. Я не пытался с ней спорить и не стал повторять, как я строю диалог. Это мое личное дело. Но слушать ее было интересно. В тот вечер она, кроме того, объяснила нам, как следует покупать картины. «Надо покупать либо одежду, либо картины», — сказала она. «Видите, как это просто? Никто, кроме очень богатых людей, не может позволить себе и то, и другое. Не обращайте внимания на то, как вы одеты. А главное, не гонитесь за модой. Покупайте прочные и удобные вещи, и тогда у вас останутся деньги на картины». «Но даже если я никогда больше не буду покупать себе одежду, — возразил я, — все равно у меня не хватит денег, чтобы купить те картины Пикассо, которые мне нравятся. Да, для вас он недоступен. Вам придется покупать картины людей вашего возраста. Вы с ними познакомитесь, вы встретите их в своем квартале. Всегда есть хорошие, серьезные, новые художники». Но, говоря об одежде, я имела в виду не столько вас, сколько вашу жену. Дорого стоят как раз женские туалеты. Я заметил, что моя жена старается не смотреть на дешевое платье мисс Стайн. И это ей удавалось. Когда они ушли, я решил, что мы все еще нравимся им, так как нас пригласили снова посетить дом 27 на улице Флерюс.

0: В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Одеон 12, в книжной лавке Сильвии Бич, Шекспир и компания, которая одновременно была и библиотекой. После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на моментальные, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили. У Сильвии было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрые, как у маленького зверька, и веселые, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба и подстриженные ниже ушей, на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги. Она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше нее ко мне никто никогда не относился. Когда я впервые пришел в ее лавку, я держался очень робко. У меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку. Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее. Завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу. У нее не было никаких оснований доверять мне. Она меня не знала. Адрес же, который я ей назвал, улица Кардинала Лемуана, 74, говорил только о бедности. И все-таки Сильвия была мила, обаятельна и приветлива. А за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки. Я начал с Тургенева и взял 2 тома «Записок охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Лоуренса «Сыновья и любовники». Но Сильвия предложила мне взять еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» и Достоевского «Игрок» и другие рассказы. «Если вы собираетесь прочитать все это, то не скоро зайдете снова», — сказала Сильвия. «Я приду заплатить», — ответил я. «У меня дома есть деньги». «Я не это имела в виду», — сказала она. «Заплатите, когда вам будет удобно». «Когда у вас бывает Джойс?» — спросил я. «Как правило, в конце дня», — ответила она. «Разве вы его никогда не видели?»
1: «Мы видели, как он с семьей обедал у Мишо», — сказал я. «Но смотреть на людей, когда они едят, невежливо, и это дорогой ресторан».
0: «Вы обедаете дома?»
1: «Чаще всего да», — ответил я. «У нас хорошая кухарка. По соседству с вашим домом, кажется, нет никаких ресторанов».
0: «Нет».
1: «Откуда вы знаете?»
0: «Там жил Ларбо», — сказала она. «В остальном ему там все нравилось.
1: Ближайший к нам недорогой ресторанчик находится возле Пантеона».
0: «Я не знаю вашего района. Мы обедаем дома. Приходите к нам как-нибудь с женой».
1: «Подождите приглашать, ведь я еще не заплатил вам. Во всяком случае, большое спасибо».
0: «Читайте, не торопясь», — сказала она.
1: Нашим домом на улице Кардинала Лемуана была двухкомнатная квартирка без горячей воды. Зато из окна открывался чудесный вид. На полу лежал хороший пружинный матрас, служивший удобной постелью. На стенах висели картины, которые нам нравились, и квартира казалась нам светлой и уютной. Вернувшись домой с книгами, я рассказал жене, какое замечательное место я нашел.
0: «Но Тетти, ты должен сегодня же пойти туда и отдать деньги», — сказала она.
1: «Ну, конечно», — сказал я, — «мы пойдем вместе, а потом мы спустимся к реке и погуляем по набережным».
0: Какой чудесный день и вечер!
1: И теперь у нас будут любимые книги, какие мы только захотим. И мы станем брать их с собой, когда куда-нибудь поедем.
0: А это честно?
1: Конечно. А Генри Джеймс у нее тоже есть?
0: Конечно.
1: Как хорошо, сказала она.
0: Нам повезло, что ты отыскал это место.
1: Нам всегда везет, сказал я.
0: И как дурак не постучал по дереву, чтобы не сглазить. А ведь в этой квартире всюду было дерево, по которому можно было постучать.

0: С дальнего конца улицы кардинала Лемуана к реке можно спуститься разными путями. Самый ближний прямо вниз по улице, но она очень крута. И когда вы добирались до ровного места и пересекали начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, она выводила вас на унылый, продуваемый ветрами, участок набережной. По ту сторону рукава Сены лежит остров Сен-Луи с узенькими улочками, старинными высокими красивыми домами, и можно пойти туда или повернуть налево и идти по набережной, пока остров Сен-Луи не останется позади, и вы не окажетесь напротив Нотр-Дам и острова Сите. Я отправлялся гулять по набережным, когда кончал писать или когда мне нужно было подумать. Думать было легче, когда я гулял или был чем-то занят, или наблюдал, как другие занимаются делом, в котором они понимают. Нижний конец острова Сите переходит у нового моста, где стоит статуя Генриха IV, в узкую стрелку, похожую на острый нос корабля. И там, у самой воды, разбит небольшой парк с чудесными каштанами, огромными и развесистыми. А быстрины и глубокие заводи, которые образует здесь Сена, представляют собой превосходные места для рыбной ловли. По лестнице можно спуститься в парк и наблюдать за рыболовами, которые устроились здесь и под большим мостом. Рыбные места менялись в зависимости от уровня воды в реке, и рыболовы пользовались складными бамбуковыми удочками, но с очень тонкой леской, легкой снастью и поплавками из гусиных перьев. Они искусно подкармливали рыбу в том месте, где ловили. Им всегда удавалось что-нибудь поймать, и часто на крючок попадалась отличная, похожая на плотву рыба. Зажаренная целиком, она просто объедение. И я мог съесть полную тарелку. Мясо ее очень нежное, на вкус приятнее даже свежих сардин, и совсем не отдает жиром. И мы съедали рыбу прямо с костями. Рыболовы и оживленная река, красавицы-баржи с их особой жизнью на борту, буксиры с трубами, которые откидывались, чтобы не задеть мосты, и тянущиеся за буксиром вереница барж, величественные вязы на одетых в камень берегах, платаны и кое-где-то поля. Я никогда не чувствовал себя одиноким у реки. Когда в городе так много деревьев, кажется, что весна вот-вот придет, что в одно прекрасное утро ее неожиданно принесет теплый ночной ветер. Иногда холодные проливные дожди заставляли ее отступить, и казалось, что она никогда не вернется, и что из твоей жизни выпадает целое время года. Это были единственные по-настоящему тоскливые дни в Париже, и все казалось фальшивым. Осенью с тоской миришься. Каждый год в тебе что-то умирает, когда с деревьев спадают листья, а их голые ветки беззащитно качаются на ветру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет. Так же, как ты уверен, что замерзшая река снова освободится ото льда. Но когда холодные дожди лили не переставая и убивали весну, казалось, будто ни за что загублена молодая жизнь. Впрочем, весна в конце концов всегда наступала, но было страшно, что она могла и не прийти.
1: Говорит Саратов. Приглашаем вас послушать передачу «Адресаты лирики Пушкина».

шел 1863 год. С деревьев на мокрую землю медленно падали последние листья. Они цеплялись за голые ветви, как за единственную надежду продлить жизнь. А безжалостный холодный дождь, редкий, но крупный, сразу же впечатывал их в землю, как в могилу. Жухлая трава, прихваченная инеем, жалко клонилась в прощальном поклоне. Солнце недоброе и нещедрое пряталось за раздраженными сизыми тучами. Плакал ветер, бессильно бросаясь в окна петербургской квартиры Ланских, где умирала Наталья Николаевна, жена Пушкина. Их обвенчали у старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Во время венчания нечаянно упали с аналоя кресты Евангелия, когда молодые шли кругом. Дурная примета. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. В день свадьбы был большой ужин в московской квартире молодых в доме Хитрова на Арбате. На свадьбе все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша. Пушкин нашел свою Мадонну.

не множеством картин старинных мастеров. Украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им делился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем средь медленных трудов одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как облаков, пречистая и наш божественный Спаситель, она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и лучах, один без ангелов под пальмою Сиона, исполнились мои желания. Тебя мне не спослал моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец.

ударившая в Пушкина, опалила Наталью Николаевну, беспощадно увенчав ее терновым венцом женщины, загубившей поэта. Почему же никто не услышал Пушкина? Почему современники не защитили ее? И мы безоговорочно приняли это. Может быть, мы плохо вчитывались в то, что они оставили нам? Софья Николаевна Карамзина писала брату: «А я-то так легко говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, даже в тот самый час, когда совершалась ужасная ее развязка. Бедный, бедный Пушкин! Сколько должен был он выстрадать за эти 3 месяца, с тех пор, как получил гнусное анонимное письмо причину, по крайней мере, наружную, этого великого несчастья. Сказать тебе, что в точности вызвала дуэль, теперь, когда женитьба Дантеса, казалось, сделала ее невозможной, об этом никто ничего не знает. Приехав домой, увидел жену и сказал ей: «Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата и не должна себя упрекать, моя милая». Он немного страдал, но был неизменно ласков со своей бедной женой. Ничто не может быть прекраснее его лица после смерти. Его несчастная жена в ужасном состоянии и почти невменяема, да это и понятно. Страшно об ней думать. Трогательно было видеть толпу, которая стремилась поклониться его телу. В тот день, говорят, там перебывало более 20 тысяч человек. Чиновники, офицеры, купцы, все в благовейном молчании, с умилением, особенно отрадным для его друзей. Один из этих никому неизвестных людей сказал Рассету: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность. Она вся тут, но он ее искал не там, где сердцем ему отвечали». Второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться. Среди молодежи этого второго общества поднимается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования. Между тем, в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина немало злобных обвинителей. Те, кто осмеливается теперь на него нападать, сильно походят на палачей. В субботу вечером я видела несчастную Натали. Я не могу передать себе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела. Настоящий призрак. И при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина. Бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы.

0: Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
1: Писал в 1834 году Пушкин, обращаясь к жене, рассчитывая, что, как всегда, она поймет его и поможет. Да, Наталья Николаевна ездила на балы и не могла не ездить. Она была при дворе, она была молода и прекрасна. Но отнюдь не в балах проходила ее жизнь. За 6 семейных лет четверо детей, роды, болезни, заботы матери и хозяйки дома, дела мужа, к которым она была причастна. Сейчас появляется все больше публикаций, где жена Пушкина предстает в истинном свете. Конечно же, она была личностью незаурядной. И потому мы называем ее первой среди женщин, вдохновивших поэта на бессмертные строки. Первой, хотя прекрасно знаем, что она была не единственной. Знала об этом и Наталья Николаевна. Знала, но, как обычно, молчала, лишь постоянно возвращалась к этой мысли. Какая же тяжкая выпала ей доля быть женою поэта, такого поэта, как Пушкин. И все же Наталья Николаевна ревновала Пушкина. Александра Осиповна Рассет-Смирнова. Красивая, умная, очень образованная и очень начитанная женщина. Страстно увлекалась искусством, поэзией. Познакомилась с Пушкиным в 1828 году и особенно подружилась с ним летом 1831 года в Царском селе. Однажды Пушкин, зайдя в магазин на Невском, купил альбом для Александры Осиповны. Вместе с Натальей Николаевной они неожиданно пришли к Рассет с коротким визитом. Она вышла к ним наспех причесанная в домашнем туалете, но, как всегда, свежая, красивая, жизнерадостная и приветливая. «А я к вам с подарком», — сказал Александр Сергеевич и положил на стол альбом. Она заинтересованно открыла его. На первой странице рукой Пушкина было написано «Исторические записки А.О.». «Вы так хорошо рассказываете, — сказал Александр Сергеевич, — что должны писать свои записки. А вместо эпиграфа в этом альбоме я напишу вот что». Сел за стол, попросил чернил и перо и написал, видимо, заранее сочиненные стихи.

0: тревоге пестрый и бесплодный, большого света и двора. Я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный, и правды пламень благородный, и как дитя была добра. Смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело.
1: Александра Осиповна была до слез растрогана, крепко пожала руку Пушкину и расцеловала Наталью Николаевну. Друзья, связанные взаимным пониманием, и все.

0: Анна Петровна Керн. Поэт впервые увидел ее в доме Оленина. Встреча с Керн в Михайловском, в печальной деревенской глуши, произвела, по признанию Пушкина, впечатление глубокое и мучительное. Этой встрече мы обязаны одним из лучших лирических творений поэта.
1: Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, и сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.
0: Наталья Николаевна впервые увидела Анну Петровну Керн у Ольги Сергеевны. Даже потому необычно заинтересованному и далеко не равнодушному взгляду, которым та быстро, как умеют это делать только женщины, окинула Наталью Николаевну с ног до головы, можно было понять все, и то, чем когда-то был для нее Пушкин, и гордость тогдашнюю, и теперешнюю гордость. Поэт посвятил ей одно стихотворение, написанное любящим сердцем, и обессмертил ее, Анны Керн, имя, сделав его причастным к великому поэту. Дома, вспоминая Керн, Наталья Николаевна мысленно повторила тот стих Пушкина. Она знала его наизусть, заучивала еще до замужества и, совершенно успокаиваясь, сказала Александру Сергеевичу: «Ты просто в Михайловском, в своем затворничестве, отвык от женской красоты. Лицо ее простовато, особенно губы». Пушкин ничего не ответил, только мысленно улыбнулся. Ему нравилось, что жена ревнует его даже к прошлому.

0: Алексеевна Оленина. В ее альбом Пушкин записал одно из прекраснейших лирических признаний – стихотворение «Я вас любил».
1: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим.
0: Пушкин сватался к дочери президента Академии художеств. Петербург был полон слухами о предстоящей свадьбе, но почему-то женитьба расстроилась. Он и сам не мог объяснить, почему. Верно, не очень любил ее, задумчиво говорил он, вспоминая прошлое. Но тогда, в 1828...
1: Она мила, скажу меж нами, придворных витязей гроза, и можно с южными звездами сравнить особенно стихами ее черкесские глаза. Она владеет ими смело, они горят огня живей, но сам признайся, то ли дело глаза Олениной моей. Какой задумчивый в них гений, и сколько детской простоты, и сколько неги и мечты потупит их с улыбкой Леля. В них скромных граций торжество поднимет ангел Рафаэля, так созерцает божество.

Да, Наталья Николаевна ревновала мужа к его прошлому. Но особенно ревновала к Марии Николаевне Раевской. Пушкин был дружен с семьей генерала Раевского. Знал Марию совсем юной девочкой, задумчивой и мечтательной. Она внушила Пушкину особое, сокровенное чувство, которое он пронес через всю жизнь. Последний раз Пушкин видел Марию Николаевну в 1826 году, перед ее отъездом в Сибирь, куда она последовала за своим мужем, декабристом Сергеем Волконским, и где прожила 30 лет. И хотя была невозвратно далеко от Пушкина, там, где во глубине сибирских руд вместе со всеми декабристами отбывал каторгу ее муж, Мария Волконская душевно была ближе и дороже других женщин, с которыми сводила Пушкина судьба.

тебе, но голос музы томный коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою скромной стремленье сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет непризнанная вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище святыня, одна любовь души моей.

0: Она знала, что Пушкин преклонялся перед Марией Волконской, и она осталась рядом с ним навсегда в его стихах. Редеет облаков летучая гряда, Таврида. Ты видел деву на скале, не пой, красавица, при мне, на холмах Грузии, и в его посвящении Полтавы, и в первой главе Евгения Онегина.
1: На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой одной тобою, уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.

0: сердце поэта, всецело отданном своей Мадонне, она чувствовала, все же остался маленький уголок для русской женщины, совершившей великий подвиг. Даже последняя квартира на Мойке, где жили Пушкины, была связана с Марией Николаевной. Здесь раньше жил Волконский. Но единственной, настоящей любовью была она, его жена.
1: Исполнились мои желания. Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец.

0: Вы слушали передачу «Адресаты лирики Пушкина». Автор, директор Дома-музея Николая Гавриловича Чернышевского Галина Платоновна Муренина. Исполнители, артисты Академического драматического театра имени Карла Маркса Наталья Белякова и Евгений Виноградов. Звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Татьяна Киреева, редактор Лейла Бочкова.
1: Передаем спектакль Пионерского театра «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров. Будьте готовы, Ваше Высочество! Авторы пьесы Лев Кастиль и Павел Хомский. Режиссер Наталья Сухостав. Картина первая. Лагерь «Спартак». Палатки, пальмы. Мальчишки мастерят, решают кроссворды, играют в шахматы. В группе играющих Слава Несметнов, появляется Тараска Бабунов.

0: Ребята! Ребята! Эх вы, ну сидите здесь и ничего не знаете. Ну ладно, если обещаете без грома и тарарама, и вытерпите помолчать до поры до времени, я вам сейчас такое скажу, что просто закачаетесь. Только предупреждаю, это секрет, ребят.
1: Хо, можно себе представить?
0: Да ну пожалуйста, можете считать меня трепачом.
1: Мерсиан за разрешение, но мы вас и без того считаем.
2: И транзистором, с вашего разрешения.
0: А теперь вот вы убедитесь, что я говорю только правду.
1: Ну, может, хватит тарахтеть, трензель бубен.
0: Так вы же сами не даете мне ничего сказать. Так вот, ребята, у нас в лагере будет жить... Ну, кто вы думали, ребята, а?
2: Кто?
0: Принц, вот кто.
2: Силен, а короля там не ожидают, а?
0: Нет, понимаешь, батька его король уже давно умер. Ну, а на престоле у них царствует брат старший. Я у Юры Вожатого узнал. А он пока еще принц наследует.
1: Видишь ты, а где что он успел наследить?
2: У них там, небось, насчет пионер-лагерей не очень-то.
3: Цац, какая принц. Подумаешь, фигура. Ну, я рокируюсь.
0: А он виноват, если он принцем родился, а?
3: Мог бы отречься, в конце концов, если он против монархизма.
1: Ребята, а где это самое? Ну,
0: Джунгахора.
1: Джунгахора находится. В Африке или в Австралии?
2: Ну, заехал, ау! Смотри, на обратном пути не заблудись.
1: А я все-таки в библиотеку сбегаю. Там справочник с фестиваля остался. Коротко о странах.
0: А ну беги!
3: Не знаю, как принц, а королеву твою я съем.
2: Ты болтаешь, отвлекаешь, а я из-за тебя зевну.
0: Ну иди.
4: Мне просто интересно даже.
0: Девчонки, хотите, я вас сейчас проинформирую?
4: Ой, давай!
0: Так вот, девчонки, у нас в лагере будет жить, кто бы думал, девчонки.
4: Ну, говори быстрее.
0: Принц, вот кто.
4: Принц?
5: Опять городишь чего-то дуром.
0: Ну, девчонки, ну, честный пионерский под салютом, если не верить.
4: Докатились, в общем. Скоро уже царей в пионер-лагеря принимать начнут.
0: Да ну вас, девчонки.
4: Ой, вот вы знаете, девчонки, я вот все время раньше думала, что принцев... Уже вообще на свете нет. Но короли еще кое-где остались. Да живой человек. Ну что, принц-то, на что надеяться? Даже смешно становится. Девчонки, а вот если бы к нам Баталов приехал, а?
6: Здорово.
4: Я бы с ним тогда обязательно снялась и попросила бы автограф. А у меня, знаете, уже 3 Баталовых есть. Да, они все без подписи. А один у меня со спины снятый. Да я и не знаю, может... Ну, может, это Смоктуновский. Это я его из Огонька вырезала. Там целая группа артистов была.
6: Ой, девчонки, это у вас все что? А вот вы знаете, у меня от Стриженовых 4. У Джока Рыбникова только половинка.
4: Почему?
6: А потому что мы с Сонькой пополам разделили.
5: Нет, девчонки, а все-таки здорово, что принц, а?
4: Подумаешь, не видали мы их.
5: А где же ты их навидался?
4: Ой, сколько раз.
5: Где?
4: Ну, вот, например... В Золушке.
5: В Золушке.
4: Ой, ну помните, как он там с модельной туфелькой носился? А туфелька такая хорошенькая. Лодочкой без задничка и на золотой шпилечке. Знаете, девчонки, эта туфелька не больше, чем 31 размер. А он ее всем-всем на ногу примерял.
6: Ой, дурында ты, Зюська. Ведь это ж тебе не в театре, а на самом деле будет.
5: Да. Девочки, а вот он, наверное, привык. Ну, чтобы перед ним все кланялись и преклонялись.
6: Ну и что?
5: А я вот лично не могу.
6: Почему?
5: Всякое-то извольте, позвольте. Ну не могу.
0: Да знаю я вашего брата, девчонок. И тут вы сейчас так наедине жмете. А как увидите его, так сразу и начнете. Ох, какой хорошенький. Ох, какой симпампусенький. Распишитесь, пожалуйста, и разрешите с вами сняться.
5: А ну стартуй отсюда. Ну, мотай полным ходом, давай.
0: Ну, ты потише.
5: Давай.
0: Да не разорвется.
4: Давай, транзит.
1: Ребята, вот он, справочник.
2: А ну-ка, дай мне взорвется, а.
4: Славка, ну давай.
2: Так, Даня не тот? Вот, ребят, Джунгахора.
4: Джунгахора, читай.
2: Тихо. Производится много риса, каучука, кокосовые пальмы. Конституционная монархия. Глава государства король. Тихо, ребят. Для решения важных вопросов король созывает совещание предводителей племен. Великий Джургай.
4: Ребята, такое? Тихо.
2: Партии, профсоюзы и другие общественные организации отсутствуют. Ничего себе, ребят, распорядились, а?
4: Тихо.
2: Значительные позиции в экономике принадлежат иностранному капиталу.
7: Ребят, а ну-ка быстренько соберите всех.
6: Юра, сейчас начнем.
7: А что вы тут изучаете?
6: Ну, справа.
7: Джунгахора?
6: Да.
7: Так вы что же, все знаете?
2: Конечно.
8: Это кто же здесь все вынюхал, а? Ясно. Транзистор работает безотказно.
7: Так вот, ребята, только что к нам приехал посол.
6: Посол?
7: Павел Андреевич Чедрин.
6: Ой, ребят, Чедрин.
7: Ну, а принца, что вы знали, зовут Делихьяр Сурамбук.
2: Ну, тащак и не выговоришь.
1: Юра, а как нам его называть? Ваше высочество, да?
7: Нет, ребят, для вас он просто Делихьяр. Ну, товарищ по пионерскому лагерю. Страна хотя и монархическая, но король к нам относится хорошо. Ну, ладно, ребят, вы приготовьтесь, а я пошел.
2: Ну, конечно.
7: Да, ребят, ну, вы с ним поаккуратней, потактичней.
6: Ну, конечно.
7: Ну, придворной церемонии вас никто не заставляет выполнять. Ну, а считаться с ними не мешает. Ну, приготовьтесь, мы сейчас придем.
6: Хорошо.
2: Слушайте, ребят, а кто у нас на каких иностранных языках может говорить, а? Вот, например, у меня по-немецкому 4, а я только и знаю. Guten Morgen, да Danke sehr. С ним, наверное, по-английски надо-то, да?
6: Правильно. Вот я знаю Good Morning, это доброе утро. Good Day, это добрый день. А вот еще Good Evening, добрый вечер.
1: Правильно. А Good Night, спокойной ночи. Вот и поговорили. Там, глядишь, и день прошел.
6: Не мешай, пожалуйста. Ну, ребят, ну я же вполне серьезно. А еще я знаю Окей.
1: Это ж, по-моему, одни американцы говорят.
0: Ребята! А я еще по-французски могу.
6: Ой.
0: Ну как это? Месье и адью.
2: Это мы сейчас дам адью. Тут принца встречать надо, а он адью.
0: Слав, ну а если я его по-французски спрошу? Парле ву франсье.
2: Ну а если он парле? Ну что ты дальше будешь делать, а?
9: Доброе утро, ребята.
6: Здравствуйте, Михаил Борисович.
9: Ну, вот вам и новенький.
2: Принц, ребята.
6: Здорово.
0: Чума какая.
6: Здорово.
9: Ну, кто он такой, я надеюсь, вы все уже знаете.
6: Ну, конечно же.
9: Думаю, что сдружитесь.
2: Нашему гостю физкульт.
10: Привет.
0: Пхай.
2: Что?
0: Good day, my friend. Do you speak English?
2: Говори.
11: I speak.
6: Ребята, говори, парле во Франце.
12: Же пар, матерман.
6: Он говорит, только говорит плохо.
12: А это русский нельзя? Я это думала, русский говорит.
0: Выдает, ребята, а?
13: Да вы, ребята, не удивляйтесь. Его бабушка воспитывала после смерти матери. Ну, а бабушка-то из России была. Его дед у нас в Петербурге учился, в царском лицее. Но влюбился в одну гимназистку, и стала она женой джунгахорского короля.
12: Я пойду скорее в это, море.
9: Сегодня волна большая. И, как видишь, никто из ребят не купается. Я думаю, поместим его поближе к тебе, да, Юра?
13: Хорошо, Михаил Борисович. Только вы ему скажите, что я не обязан его обмахиваться.
9: Что такое?
13: А то пока ванну готовили, он велел опахалом махать. Но я все-таки старший вожатый, а не придворный махальщик.
14: Шадангу брайна хара шарангли храмангу.
12: Брайна шарангу. А почему это флага нет?
14: Потому что визит ваш неофициальный.
9: У нас все здесь ровня. Каждый себе хозяин. И каждый из них наследник не хуже тебя. Это все их отцы наработали. Ну, а ты у нас гость. Носа не задирай, а то прищемят. Живи, радуйся, дружи. Ну, а мы не будем мешать. Пошли,
13: да,
9: Юля.
13: Да, конечно.
9: Да, ребята, ну, а вы покажите нашему гостю свой лагерь.
2: Ага, ну, конечно.
6: Хорошо, Михаил Борисович.
0: Сегодня мороженое будет ванильное.
6: Да. А знаешь, а кино у нас бывает 2 раза в неделю. А вот вчера показывали «Полосатый рейс». Но это про тигра, да, понимаешь?
12: Я в это не боюсь, если как это тигра.
6: А почему?
12: Я в это ездил на охоту. Ну и в это тигра. Пиф-паф!
6: А я знаю, кто ты такой. Ты принц.
2: Ну разобрался, гуляй, гуляй, Ростик, гуляй, Ростик.
6: А короли на войну или есть за мир, а?
4: Ну иди, иди ты отсюда, Ростик.
13: Пошел ты вон.
6: А принцем быть интересно?
2: Ну а как по-твоему, ты бы согласился им быть, а?
6: Дранить все, наверное, на улице.
13: Ну иди, отсюда,
4: иди, иди, Ростик, гуляй.
2: Вы знаете, он еще не пионер и живет с отцом на даче.
0: У него отец здесь завхозом работает.
2: Ага. А что это у вас за аппарат?
5: Да.
12: О, у этого транзистор.
13: Слушай, а им можно поймать ваш, ну как это?
2: Джунгахор,
13: а? Джунгахор.
12: Нет, у этого далеко джунгахора.
2: Жалко.
0: У нас таких красивых пока еще
3: да
0: нет.
3: Да, конечно. Подумаешь, самый обычный транзистор-телефон. А вот у моего папы... Есть персональная и даже собственная машина «Волга».

0: tu, вот так делай. А я к нему, ну, это, сажаюсь, и он меня, хоп, я это, высоко еду. Там, это, кабина, где, как это, ну, спина, да.
1: А у нас, между прочим, довольно скоро коммунизм станет.
0: Как это станет?
2: Ну, понимаешь, каждый будет работать, сколько он может, но получать, сколько он может.
0: О, это у меня давно есть, как это, коммунизм.
3: Ребята,
0: чего умей, делай. Чего не умей, не делай. Сколько это хочу, давай.
2: Чего дело-то заморское? А еще принц. Коммунизм это для всех.
4: А для одного это, между прочим, типичный царизм.
1: Послушай, а учишься ты где? Что у тебя, школа при дворце? Или ты, может, в общую ходишь, а?
0: Нет, это дворец Джайгадан. Только это уроков много учить, давай.
2: Да, Сенка, тебе брать не сахар.
4: В случае чего, никто не подскажет. Ребят, вообще-то ребятам еще везде не ах, как живется.
5: Что? У нас-то уж, положим, давно счастливое детство.
4: Счастливое детство? Уроков сдают во, по макушке. А нырять с головой да и не дают. Да и купаемся, сколько мы всего, ребят,
1: полчаса.
4: Иди ты знаешь куда.
0: Куда ты его это погонял?
4: Да пускай к лешему свинячему идет.
0: О, это хорошо, свинячий. А у нас, когда в это хотел погонял, говорят, как это, ну, проваливайся.
3: Да.
0: В это дыра, ну, желтый муравей.
4: Тоже неплохо.
0: А у меня в это вот что есть.
2: Гагарин,
4: Гагарин. Это ты с ним снял, да?
2: Читай, Гораска, читай.
4: На память от Юрия Гагарина.
2: Не всякому подпишет.
0: Конечно. Он это, к нам Джунгакора приехал, и я с ним это туда-сюда ехал.
4: А у меня, между прочим, двоюродный дядя, главный конструктор вот этих самых космических кораблей.
3: Это Тараски.
0: А это, бороть у вас, как это, можно?
2: Ну, конечно, можно, ты что?
0: Я в Джайгадан у это всех ребят борол.
2: А ну-ка, Славка, покажи ему свой, коронный.
0: Ага, это давай. Я, коронный, а не он.
3: Мы еще посмотрим.
4: Ну ладно, давай, Славка, давай. Покажи ему.
3: Ой, Славка,
4: давай, вали, полетай, давай, с той стороны, давай.
0: Ты не смей стоять, это на мой тень. Такой есть закон, не стоять, где тень короля.
4: А я вот встану.
6: Ты за что Тараску ударил? Вот тебе.
0: Шарагунга, твоя душа жаба. Я буду говорить брата, он вам будет объявлять война.
2: Ну, Антонита, это уж ты набезобразничала.
6: Да он не безобразничал.
2: Ну, а ты, ну, ты еще на его тень-то скосил. С них там не положено стоять.
4: Там хорошо на экваторе. Солнце-то над самой макушкой. Вот у них у всех тени короткие. Здесь попробуй, не наступи на тень.
2: Хватит рахтеть. Пошли, ребят, вожатого искать. Надипломатничали.
6: Тараска.
4: Ну, чего тебе еще?
6: Ты чего раньше не говорил, кем у тебя дядя работает?
4: О, дядя?
6: Да.
4: А это, если хочешь знать, государственные тайны.
6: Ну, что ж ты сейчас растрезвонился, это тайна?
4: Танит, ты понимаешь, это я просто так сказал.
6: Молодец.
4: Ну, чтоб принц не очень-то вырисовывался. Ну, ты понимаешь, у меня дядя в почтовом ящике работает. Ну, могу я, в конце концов, так про себя считать, что он у меня главный конструктор?
6: Про себя можешь, а про других нет, транзистор.
4: Ну и все.

0: Ну а как я дальше-то тут жить буду?
1: Подумаешь, большое дело, тень. Вот когда на горло наступают, вот это паршиво. Друг перед другом извинитесь, и делу конец. Все трое виноваты, значит, упрямиться нечего.
0: А почему они меня сбороли? Я в Джайгаданово-то всех ребят борол.
1: Да ты не огорчайся. Хочешь, я тебе скажу правду? Там, в Джунгахоре, тебе все поддавались. Ну, а здесь будешь бороться по чести, по совести. Ну, хочешь, я тебе приемчик покажу, а?
0: Коронный.
1: Вот именно.
2: Зачем ты его ударил?
1: Явились. Стыдно. Человек приехал из колониальной страны, борющийся против угнетателей. Как их там, Делихьян?
0: Мелихьянка.
1: Ну вот, слышала, что у нас справедливые порядки в смысле физических наказаний ни-ни? А ты бац-бац.
3: А ему можно Тараску? Бац-бац.
1: Ну все, пойдемте стенгазету делать.
4: Она грубая, невоспитанная, хуже хулигана. Из детдома, потому что ни роду, ни племени подкидыш. Слушай, подари мне свой транзистор, а? А я тебе все обеспечил. Ты со мной беды знать не будешь, а? Жалко, да? Тебе же с дворца новый пришлют. Эх ты, жадина.
0: Я не жадина, ты сам это джадина.
4: Ну ладно, там видно будет. Знаешь, компания тут так, не очень-то. Конечно, я бы мог отдыхать индивидуально. Но маме порекомендовали, чтобы я в коллективе лето провел. Сказали, что коллектив способен воздействовать.
5: Ну, хочешь, сделаем так. Ты меня при всех сборишь на обе лопатки и покажешь себя. Только тогда уж гони мне свой транзистор.
0: Я тебя и так сборю, джадина.
4: Пусти. О, мама! Ну и что? Скажешь, что я нарочно поддался. А мне до лампочки. Они меня тут все равно подлизой дразнят.
6: Что? Уже прилип? Ты прилипала.
4: Буду я к нему прилипать. Подумаешь, дикарь.
0: Так только плохой человек говорит, Рихьянго, ты такой вот человек.
4: А ты, дикарь, вождишка из дикого племени Лимон.
6: Ну ты, граф Нулин, не очень-то дразнися.
3: Там твои родители приехали на собственной персональной, так и сказали у ворот. Позовите нашего сыночка, дельчика Пафнулина, и скажите ему, что мы обосновались у моря дикарями. Так что ты и есть самый настоящий. Природный дикарь.
4: А ты безродный, ничья.
6: Ты что говоришь? Это вот ты ничей. Ни вашим, ни нашим. Ух ты, поддавашка.
4: Не хочу я с тобой связываться, рощитик.
6: Чего?
0: Ты это не надо. Я должен, как ты. Нету это мама. Папа, мама убили, она против Мелихьянго был, а я его правда сборол. А хочешь, я его бац-бац, если он тебе плохо сказал?
3: Ты на меня не серчай. Хочешь, ударь меня? Только это не потому, что ты принц. На!
0: Нет, это не надо.

0: тебя раньше как-нибудь звали? Вот меня Танидой Торпедой зовут, а еще Тонькой Боеголовкой. А тебя?
1: Ну, а меня это сын солнца и луны, или это юный слон бодрости.
0: Так это же не дразнит, а величает.
1: Я не люблю, когда это увеличают.
0: Ну ладно, а хочешь, я научу тебя петь веселую песню?
1: Давай, это, научай.
0: Сидели два медведя на ветке золотой.
1: Золотой.
0: Один сидел как следует, другой болтал ногой.
2: Один сидел как следует, другой болтал ногой.
3: Добрый день, пионеры!
4: Здрасте!
3: Здрасте, здрасте, а? Что это вы здесь делаете, а? Западные танцы исполняете, да?
4: Что вы? Это юго-восточный!
3: Ну?
4: Пляска тигров!
3: Ишь ты, ну покажи тигра, да?
4: Там-там, та-да-ра-да-ра-ра-ра-ра-ра!
3: Ух! На-на-на-на! Ты что? Ты что? Тигра, да? Это хорошо. Да, ну как дела, пионеры, а? Гуляем, загораем, а питание-то как? Всем довольны, а? Ну так я из комиссии областного центра. Интересуете руководство вашей жизнью? Ну вот ты, например.
0: Я?
3: Да. Чего ты отворачиваешься, а? Да ты не тушусь, не тушусь. Понимаешь, нас интересует ваше личное мнение. Ну, как говорится, устами младенцев. Ну, и родитель чем занимается, а? Какая-то ты необщительная, а? Нет, так нехорошо. Нет, ну ладно. Ну, а ты? О, какой красивый, а? Ну, ладно. Давай с тобой вопросики заполним по порядочку. Значит, первый вопросик. Имя, фамилия, ну и всякое там такое.
1: Делихьяр Сурамбук.
3: Ну да. Как?
1: Делихьяр Сурамбук.
3: Делихьяр. Интересно. Ну а эти? Родители-то кто, а?
4: А у него родители умерли.
0: Не надо.
3: Ясно. Сирота, значит.
0: Да.
3: Да. Ну что ж, сочувствую прискорбно. Ну ладно, с этим вопросиком покончили. Ну а на чем иждивении ты? Живешь-то у кого?
4: А он у старшего брата живет. Его старший брат содержит.
3: Вы там не подсказывайте, не подсказывайте. Ты сам отвечай. По-русски, понимаешь?
1: Да.
3: Ну, ответите, он без вас ответит. Ну, так я говорю, братец-то кем работает, а? Где?
1: Во дворце.
3: Ну, вот видите, я говорил, во дворце культуры, ну.
1: Да нет, в нашем Джайгадан.
3: Джайгадан. Что это такое, это что? Название местности, да, или что, а? Давайте сперва уточним, братец-то кем работает, а?
1: Он король.
3: Кто? Король. А в каком это отношении, а?
4: Король. Ваше высочество, разрешите вас обмахнуть?
3: Да-да, действительно, это меня, да, жарковато. Действительно. Да, ну так я извиняюсь. А братец-то где работает, а? Кем, а? Как же?
4: Вы понимаете? Это же настоящий принц,
0: ну, да.
4: А его брат настоящий король.
0: Правда?
4: Он к нам в лагерь отдыхать приехал.
0: Из Джунгалхоры.
3: Ты уж извини меня, ваше, как там по-вашему, ваше высочество, ваше благородие. Понимаете ли, не был я подготовлен, так вот вышло вот.
4: На чем стоите, а?
3: Как на чем? На ногах, конечно.
4: И на ногах. Вы же на его тени стоите.
3: Ну,
5: что здесь такое?
3: Что же это вы, товарищ Кравчуков, меня не проинформировали, что у вас в контингенте, так сказать, представитель зарубежной державы-то находится?
5: Да, но вы же меня не проинформировали о своем прибытии. С черного хода решили, так сказать, с задней калитки.
3: Ну, знаете ли, хотел как бы подемократичнее, как говорится, снизов. Тем более, что сигнальчик был о неблагополучии в области, звонили.
5: Ну, хорошо, хорошо, мы с вами
3: да?
5: потом об этом поговорим.
3: Ну, что?
0: Да?
3: Хорошо.
0: Нет уж, позвольте, позвольте.
5: А в чем дело?
0: Почему это потом? Нет уж, мы разберемся сейчас. Да. И вот, между прочим, очень кстати. кстати, что здесь представитель находится.
3: Из центра.
0: Повнульно.
3: Очень приятно.
0: Жена представительного работника.
3: Да-да-да, очень приятно.
0: Товарищ представитель,
3: да.
0: Вам не кажется странным все, что здесь происходит?
3: Да-да, действительно.
0: Вы только подумайте. Мой мальчик,
3: ваш мальчик,
0: советский ребенок, сын человека, занимающего видное место, размещен в матерчатой палатке.
3: Ну что из этого, гражданка?
0: Что из этого? Там в вашей палатке там все продувается. Туда может заползти любая сороконожка, вплоть до скорпиона. Так это еще ничего. Пока мой сын томится в этих кошмарнейших условиях, простите меня, какой-то принц иностранного происхождения, буржуй, размещен на даче со всеми удобствами. Ну что, прям не говорите, в царских условиях.
5: Должен вам сказать, уважаемые, что мы всем детям стремимся дать царские условия. Но мальчики предпочитают жить по походному, в палатке, чтобы море под самой подушкой шумело. Ну а на дачах? На дачах мы размещаем более слабых.
4: Слабачку!
0: Хайпистан! Так послушайте, я же не против всего этого. Ну, сначала обеспечьте моему сыну нормальные человеческие условия, а потом это будет вся ваша романтика.
5: Ну, если вы так настаиваете, мамаша, мы можем и вашего сынка перевести из палатки в дачу.
0: Так вот и прекрасно!
5: И должен вам сказать, что ваш сын куда больше принц, чем этот Делихьяр из Джунгахоры.
0: Так мы никогда и не скрываем, уважаемый, что стремимся дать сыну воспитание на высшем уровне.
5: Я вас понял.
0: Вот и отлично.
5: Юра, переведи, пожалуйста, Пафнулина из палатки на первую дачу с уровня моря на высший уровень.
3: Хорошо, Михаил Борисович.
0: Вот и прекрасно. Гелик, за мной.
5: Да, ну, а туда мы кого-нибудь подселим.
0: Давай, Делик, давай.
1: Это меня подселим.
5: Да понимаешь, Делик, я пообещал послушать.
6: А что, Михаил Борисович, я лично за.
5: Ох, и попадет нам с тобой, Юра.
6: Да, ладно.
5: А что, парнишка-то он, видно, ничего.
0: Конечно, парень.
5: Ему это на пользу пойдет.
0: Да, на пользу.
5: Переселяйся, Делик. Ну, а вас я попрошу пройти ко мне. А, ребята, чуть было не забыл.
0: Что такое, Михаил Борисович?
5: Из колхоза «Черноморская звезда» только что сообщили, что надвигаются штормы и ливни.
0: Ну,
5: а вот помидоры там еще не успели собрать. Так вот, обратились к нам за помощью. Дело строго добровольное. Кто хочет помочь колхозу, тот едет, а не волить мы не будем.
0: Да все мои, не надо.
5: Ну вот и хорошо. Завтра утром вы отправитесь. С вами Юра поедет.
0: Я хорошо.
6: Ну что, ребят, поедем, а?
4: Конечно, ребят, я стихи сочинил. Мы на черном-черном море собираем помидоры.
7: Да у тебя же помидоре получается-то.
4: Ну ничего, песня незаметно будет.
6: Пойдемте, ребята.
2: Мы на черном-черном море, море, море, море, собираем.
1: А, можно? Я тоже даваю, как это, помидору.
5: Нет, ни в коем случае, Делик. Это же такой международный скандал получится. Представить себе трудно. Нет, нельзя тебе, Делик.
1: Почему это?
5: Да ты сам посуди. Ну, королевское ли это дело? Помидоры собирать, а? Не равняй себя к ребятам, не надо, Делик.
1: А я хочу это равняй.
5: Да ты пойми. Ребята, они народ привычный, понимаешь? Они пользу делают, и руки у них не отвалятся.
1: И у меня это... Не отвалится.
5: Ох, ну как ты не поймешь, Делик, что не было такого в истории, чтобы принц, наследник престола, и вдруг в колхозе работал, а?
1: А мне Слава у этого говорил, что у вас был такой царь, это...
5: Царь?
1: Великий, как это, Петр.
5: А-а-а.
1: Он ездил, это, далеко, за границу, это, ну, работай.
5: Послушай, королевич, ты меня истории не учи. Он здоровеннейший мужчина был, этот Петр. Вот ростом, понимаешь? Ну, а ты куда? Нет, нельзя тебе, Делик, нельзя.
1: А я все равно поеду с ними.
5: Палатка номер 4 его так разагитирует, что он кишки надорвет. А кто ответит перед международной общественностью?
7: Мирих, Янга, Джунга, Ранга, Табатанг.
5: Это что такое? Эй, палатка номер 4, вы что? Заклинания какие произносите, а?
4: Нет, это дельк нас джунгахорский учит.
7: Это значит, империалисты, народ джунгахоры требует, чтобы вы убирались.
5: Интересно, кто же кого агитирует?
8: Картина третья. Целый день работали ребята в колхозе. Сейчас начальник лагеря ждет их возвращения. А рядом крутится гелик Пафнулин.
5: Да, все еще нет. А пора бы. Как бы их дочечка не прихватила, а, гелик?
2: Черным,
5: наконец-то.
2: Море, море.
5: Скажи, чтобы к линейке готовились. Беги быстрей.
2: Собираем помидоры, оре, оре.
5: Здравствуйте, товарищи колхознички.
0: 3-4.
2: Правильно, шаранг.
5: Это что ж такое означает, а?
4: А это означает, здравствуйте, мы вас приветствуем и салют.
7: Это Дейк нас по-джунгахорски научил.
5: Ну а как ты сам, Делик? Небось, трудно пришлось, а?
1: Нет, это не трудно. Совсем это не трудно. Вначале это трудно, а потом не трудно. Это бодяга и лобуда.
4: Ты что говоришь?
5: Ты по-каковски же, а?
1: Это как все по-русски.
5: Это что же вы русский язык-то позорите, а? Этому надо гости учить. Доверяй вам, а вы...
1: Михаил Борисович, а мне вот что у этого колхоза давала правка.
5: Ну-ка, ну-ка. Справка. Дана правлением колхоза Черноморская звезда джунгахорскому принцу Даликьяру Сурамбуку. В том, что он работал в колхозе Черноморская звезда полтруда дня, имеет право на соответствующее начисление. Ай, молодец, Делик, молодец. Ну, скорее беги и скажи ребятам, чтобы к линейке готовились. Скорее.
1: Сейчас ушел.
5: Ну как? Не очень там вы его, а? Как у вас принц-то?
7: Да ничего, хорошо.
4: Все прошло в обстановке полного взаимопонимания. Ну как это по-джунгахорски? Пхай-пхай!
7: Он парит ничего. Определенно свой молоток.
5: Ну вы скорее умываться, одеваться. Смотрите, какие грязные. И быстрее всем на линейку
6: сейчас,
5: скажите.
6: Сейчас. Ребята, умываться, сейчас линейка будет.
5: Ну как там, Юра? Без приключений, а?
6: Всего жюр, Михаил Борисович. Принц, как говорится, на высоте был. Просто сначала ему трудно пришлось. Но ребят сразу, давай, мол, поможем. Какой там? У это уйди, у это не джунгахора, у это не поддамки, ой, фу, у это не поддавки. Ребята его осенью в Суворовское училище уговаривают поступить. Вот только каждый свой город сманивает.
5: А я здесь, признаться, места не находил.
6: А что такое?
5: Потому что мне, думаю, в Артек, что ли, позвонить? Ну ведь у них же там жили принцы из Лаоса, из Камбоджи, кажется. Ну пусть опытом поделятся. Но пока вроде все тихо, спокойно. Ну, пошли к линейке готовиться.
6: Пойдем.
5: Справку там и...
6: А, ну да.
4: Ты, Делька, ну-ка на катер заведи к с той стороны.
1: Сейчас у это... Ой!
4: Ой! Что там у тебя, Делька?
1: Тараска, смотри, у это на руке какие-то это шарики. Как это, сердолики.
4: Чудак ты. Самый же обыкновенный у тебя мозоли. Да ты что, их не видел раньше, что ли?
1: Нет, это первый раз.
4: Дельк, детки, понимаешь, это у тебя скоро пройдут, да?
1: Я не хочу, чтобы это проходило. Я буду это уговаривать доктора, и он мне это, ну, оставляй. Я буду их это джунгахори показывать.
4: Чудак ты, Дельк. Ну, чтоб были у тебя эти мозоли, ну, нужно, ну, во как вкалывать.
1: Тося.
0: Что?
1: Смотри, у это, музули.
4: А, слабак явился на табак.
9: Сам ты слабак, недоразвитый.
4: А что ж, если ты не слабак, так с нами в колхоз не ездил, а?
0: Да, почему?
9: Ну, не мог я никак поехать, понимаете? Ну, не мог.
0: Почему?
9: Знаете, что-то вот живот разболелся.
0: Кто?
9: Знаете, как сильно в самом желудке закололо.
4: А, колит, гастрит и бронхит.
0: И аппендицит.
10: Вот дай-ка, принц, и то знаешь, как вкалывал.
0: Да.
4: Ребята, а ну давай нашу колхозную...
10: Ага.

0: дикарем.
1: Ужас!
2: Отряд, равняйсь смирно, вольно.
3: Дорогие друзья, юные ленинцы, сегодня мы собрались здесь, чтобы вручить алый пионерский галстук нашему другу из далекой страны Джунгахоры. Ну, конечно, по нашим пионерским законам мы не имеем права полностью принять его в организацию.
4: Почему?
3: Но есть предложение считать его другом лагеря навечно и заочным пионером. Делихьяр, на принятие галстука к флагу.
2: Отряд, равняйсь смирно. Вольно.
3: Еще неизвестно, как у тебя сложится жизнь, но верю я, все мы с вами верим, что вырастет он настоящим человеком, что жить он будет по чести, по совести, уважая тех, кто стремится, чтобы народ в Джунгахоре имел хорошую и справедливую жизнь. Вот тут-то я тебе и скажу, Делик, будь готов.
5: Всегда готов.
3: В строй.
2: Отряд, равняйсь смирно. На поднятие флага дружественной нам страны Джунгахоры вызывается пионерка Соня Пушкарева. На флаг.
6: Есть на флаг.
2: Поднять флаг.
6: Есть поднять флаг.
2: Юные ленинцы, к борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы.
0: Всегда готовы.
7: Прошло несколько дней. Вожатый Юра читает газету.
8: В результате чего король Джутанг Сурамбияр отрекся от престола в пользу Делихьяра Сурамбука. Делихьяр находится за пределами Джунгахоры. В ближайшие дни принц должен вернуться и занять престол как король Делихьяр V. Вот тогда.
7: Четвертая картина. Ночь. Палатка номер 4. Все ребята легли, но еще не спят.

0: Ребята, идите-ка сюда. Быстрее, быстрее, Денька. Славка, а ты чего там задержался? Садись скорее, быстрее. Ну и ну, Денька, сила, ваше королевское величество.
1: Кончай ты трензить бубен. Тут же дело серьезное. Если человека королем ставят.
0: Слушай, Славка, ты умный. А что, если ему отречься? Ну, а народ пускай сам правит, а?
1: Да погоди ты, тут же надо с умом. Но пока он король, так может командовать. А если сам себя отменит, там еще неизвестно, чем он ворочает.
2: Надо сперва к народу обратиться. Так все цари и короли делают, когда они входят на этот, как его?
1: На престол.
2: На престол, да.
0: Правильно. Манифест это называется. И чтоб про нас про всех в газетах напечатали.
1: Точно, Делька. Верно, бери тетрадь и карандаш. Давай писать манифест. А то, знаешь, ребят, понадобится ему, а он и будет глазами хлопать. Слушайте, ребят, а как мы начнем, а? Ну, вот, пиши. Здравствуйте, граждане Джунгахоры.
2: Уважаемый народ.
1: Ага. Уважаемый народ. Написал? Я всегда был за народ.
0: И против этих, против Мирихьянга тоже напиши. Ага.
1: И таких, которые за них и за войну. Я всегда буду за мир.
2: За мир. Я вам обещаю. Это править справедливо. Ой, нету это. Ну как это? Править справедливо.
0: И не очень уж командовать, Делька.
2: Ага. И не очень уж командовать.
0: И всех слонов бедным отдай.
1: Ах, и в ямы, и в тюрьмы никого не сажай.
0: А Мирихьянг этих нужно гнать в три шеи.
2: Сейчас это, сейчас нам все напишу.
1: Делька, и дай нам клятву, как обещаешь. Слоны всем, в ямы никого, Мирихьянга вон.
2: Слоны всем, в ямы никого, Мирихьянга вон.
1: А, пиши.
0: Ребята, полундра вожатый идет, бежим. Ушел, кажется. Садись опять.
3: Тихо.
0: Заседание государственного парламента продолжается. Слушай, Делька, а в самом деле, ну вот как ты там без нас будешь, а? Ведь пропадешь же, наверное.
2: Что же у них там, своих ребят, что ли, нет?
1: Точно. Нужно тебе при королевском дворце постоянный детский совет устроить.
0: И что без взрослых в этом детском совете?
1: Да нет, одного можно. Смотри, Делька, чтобы все учились. Хочешь, не хочешь, а надо.
0: Ребят, ну вот только чтобы без девчонок в этом главном детском совете.
1: Да нет, я считаю, как у нас, чтобы всех вместе.
0: Нет, Славка, ты лучше помолчи. Вот ты, Делька, меня послушай. Вот у нас уже довольно скоро коммунизм будет. Да и то, от этих девчонок прям никакого житья нет.
2: Нету это, надо вместе. Ребята, а можно один слон у это моя?
1: Конечно, можно.
0: Ах, как один слон? Так уж сразу слабо стало, да?
1: Да прекращай ты, тарантас. Подумаешь, один слон. Нас тут целые персональные машины имеют.
4: У Гелькиного отца, например.
1: Вот и Дейка пусть имеет своего персонального слона.
0: Ребята, полунка опять вожатый идет.
5: Ты его одного тихонько разбуди.
6: Хорошо.
5: Чтобы все не переполошились.
6: Делик, Делик, проснись, это я, Юра. Вставай, Делик, дело есть.
2: Про меня это дело.
6: Тебя Михаил Борисович ждет.
2: А мы это уже знаем, этот транзистор слушали.
5: Садись, Делик. Поговорим. Ну что ж, собирайся на престол, королек ты мой дорогой. Ух ты, ей-богу.
6: Мне тебя твоим величеством
5: называть полагается. Ну скажи мне, Делик, помогло тебе хоть немножко, что пожил ты среди нас? Что подышал ты нашим воздухом, что ребята наши тебе кое-что просказали. Научился ты чему-нибудь хорошему?
2: Это много научался. Дружба научался. И сам это постель делать научался. Еще научался, какой человек хороший, а какой плохой. Давай, давай, а он ничего не давай. Не работай. Я буду править его это справедливо. Как мы решили, вот все ребята так решили.
5: Ух, боюсь, я не даст себе воли. Дядюшка твой.
2: Какой это дядюшка? Я сам все буду. Я король.
5: Да ты не сердись, Делик. Только что передавали по радио комментарий к событиям. Так вот, я записал кое-что. Я прочту. Государственный переворот в Джунгахоре. Правые круги, близкие к иноземным захватчикам, совершили переворот в стране. Король Джутанг Сурамбияр должен был отречься от престола в пользу принца Делихьяра Сурамбука. Но в связи с несовершеннолетием нового короля, фактическим правителем Джунгахоры стал брат покойного тирана Шардаяха и ставленник колонизаторов.
2: Не хочу. Я не хочу, если дядя. Он против. Против нас всех. Он за Мерихьянгу. А можно? Можно я тут оставаюсь, а? А потом учить суворовские училища, а?
5: Нет. Нельзя, Делик. Да ты же сам все понимаешь, правда?
2: Я не хочу. Я не хочу, если дядька... Вы меня прячете, а?
5: Вот я только что получил телеграмму. Молнии правительственные. Послушай. Завтра в лагерь «Спартак» прибудет чрезвычайный полномоченный посол СССР в Джунгахоре товарищ Щедринцев. Уже вылетел из Москвы за тобой. Будет у нас и... пресс-конференция.
2: Ну что же мне делать? Научайте.
5: Ну уж это я тебе советовать не возьмусь. Ну почему тебе не восходить на престол? Царствуй себе на здоровье. Да только по чести, по совести. О людях думай и действуй с умом.

Картина пятая. Веранда. На ней стоят полукруглые стулья для представителей конференции. Но никого пока нет. Только Делик и Тоня. Они сидят на скамейке и беседуют.

0: Люся, ты сегодня красивая, совсем красивая. А ты когда это вырастешь, доктор будешь, да?
1: Да.
0: Приезжай к нам, это, Тунгахора.
1: Ладно, ладно, там видно будет.
0: А ты что это больше всего на свете любишь?
1: Я? Волгу нашу. Когда солнце садится, то у нас с откоса такой вид, будто видишь все до самого края солнца.

0: Я утро, когда все еще спят, а я уже нет. Я вот все-все вижу, и солнце, и никто еще не видит. И я уже день, а все уже ночь. Я понятно сказал?
1: Конечно, понятно. А можно тебя еще спросить?
0: Можно. Сколько хочешь, можно.
1: А когда ты был самый-самый счастливый?
0: Никогда это не был.
1: А почему?
0: Скучно было. А сегодня, сегодня я самый-самый-самый счастливый.
1: А почему?
0: Потому что ты так хорошо говоришь со мной.
1: А скажи еще раз, как ты говорил, Тося.
0: Тося, Тося. А давай опять это споем, как тогда.
1: Давай, только тихонечко, ладно?

0: Ну что? Можно корреспондентов звать?
1: Я готов.
2: Ваше Величество, Ваше Величество, снимите пионерский галстук.
1: Пускай идет.
0: Я бы их сюда вообще не пускал. Да что скажут? Прячете короля от мировой общественности. Понапишут черт-те знает чего.
3: И так понапишут.
0: Да, но все-таки и наши газеты смогут дать отчет о пресс-конференции.
2: Прошу вас, господа корреспонденты. Прошу садиться. Ваше Величество, разрешите начать пресс-конференцию?
1: Это, давай, начинай.
2: Господа корреспонденты, прошу вас.
4: Ваше Королевское Величество, мы все обратили внимание, что у вас на груди вместе с королевским фамильным амулетом Солнца, Луны и Слона есть еще несколько странные и непонятные формы медальон. Вот этот камень на шнурке. Не будете ли вы так добры объяснить смысл этого амулета?
1: О, это?
4: Да.
1: Это куриный бог. Его все на море ищут. Чтобы только у это дырка была. Кто найдет, тот самый счастливый. Так все знают, все ребята.
5: Можно ли из этого заключить, что его величество подвергся не только влиянию коммунистического характера, но и влиянию религиозных сект? И в частности, если я не ошибаюсь, куриного бога.
1: Я понятно сказал. Почему он не понимает? Он что, глупый, да? Совсем дурак, да?
2: Ваше Величество, вы можете отвечать или не отвечать на тот или другой вопрос. Это зависит только от вас.
1: Ну давай, кто еще? Спрашивай.
5: А какими общими принципами вы собираетесь, руководствоваться, будучи королем Джунгахора?
1: Слоны всем! В яму никого! Мирихьянга вон!
5: А какие у вас отношения с принцем-регентом?
1: Он мне дядька.
4: А были ли у вас какие-либо расхождения с принцем-регентом? Конфликты? Столкновения?
1: Да. Я ему в день Луны и Солнца новый мундир краски облил, когда ракета клеил. Он думал, я так хотел, а я не хотел.
5: А не хотите ли вы прокомментировать этот конфликт с принцем-регентом? Ну, что-либо добавить?
1: Это не хочу. А потом я еще это скажу, когда дядька и всем его мирихьянга дадут по шапке.
4: Что значит дадут по шапке?
5: Это непереводимое русское выражение, выдать всем шапки. Видно, этот намек от будущего регента на пенсию коронного масштаба.
4: Регента на пенсию?
5: А не собираетесь ли вы, Ваше Величество, в дальнейшем пополнить ваше образование?
1: Учиться и королям пригодится. Так Юра вожатый сказал.
5: Вожатый? А кто имеется в виду?
4: Не знаю, но надо выяснить, кого из русских руководителей зовут Юрой. А какое ваше любимое занятие?
1: Ноздрить камешки, вот так.
5: Ноздрить? А что это значит?
4: Это наведение магического блеска на драгоценные камни.
5: О, он любит драгоценности.
1: Да, я люблю это. Драгоценности. Вот так ноздрить. О, как блестит.
4: Скажите, пожалуйста, а как вы провели свой летний отдых в пионерском лагере «Спартак»?
1: Здорово, о! И ребята все ко мне хорошо.
5: А велась какая-нибудь пропаганда? Разагитировать вас?
1: Да, они научай меня постель убирать сама.
5: А что вы собираетесь прежде всего предпринять, вернувшись в Джунгахор?
1: Орден Солнца и Луны начальнику Юре, главному вожатому дам.
4: Вы слышите? Главному вождю, вожатому.
1: А то Осе, орден сердца и льва. Она мой друг, друг.
0: А кто такая? Томпсон.
1: Ну, Танида. Ее ребята называют Танида Торпеда. Или это Тонька Боеголовка. А я говорил Тося.
2: Разрешите, господа, пояснить. Это просто шутливое прозвище одной из пионерок, которая подружилась с его величеством.
1: Я это все понятно сказал. Мне это кончай можно.
2: Господа, время, предназначенное для пресс-конференции, истекло. Его величеству необходимо отдохнуть перед дальней дорогой. Король Делихьяр V и сопровождающие его лица сегодня специальным самолетом отбывают в Джунгахору, где, как вам известно, в ближайшие дни ему предстоит коронация. Ваше Величество, пора. Машина подана.
1: Как? Как? Это уже совсем?
2: Что делать? На аэродроме специальный самолет ждет. Оттуда уже звонили.
1: Нет, нет, не надо!
4: Надо. Надо, Делик. Есть такое слово на свете. Надо.
1: Не надо. Не надо. Тоже есть такое слово.
4: Тут у нас важнее слово «надо», Делик. Выше. Выше голову, Делик. Будьте готовы, Ваше Величество.
1: Всегда готов.
4: До свидания, Делик.
1: До свидания. До свидания, Михаил Борисович.
5: Держись, Делька.
2: Пора, Ваше Величество.
1: Прощай, Тося. Ты пиши мне, а когда вырастешь, приезжай к нам. Джунгахора.
3: Хорошо, Делик, я буду писать. Только ты тоже пиши, ладно?
1: Ладно.
3: До свидания.
4: Делик, там ребята пришли с тобой проститься. Иди.
6: Делька, ты только про главный детский совет не забудь. Хорошо, Делик.
1: Хорошо.

Эпилог. Джунгахор, дворец короля, тронный зал, огромное королевское кресло, украшенное драгоценностями. В центре медленно бредет маленькая фигурка короля. Он в парадной мантии, мундире и короне. Вид у него усталый и несчастный. С отвращением срывает он с головы корону, освобождает шею от тугих застежек воротничка –

0: хочу. Не хочу так. 400 комнат, 40 слонов, 300 послов и ни одного друга, товарища. Совсем нет хорошего человека.
1: Ой, что это? К его величеству, королю Долихьяру. Это мне письмо. Ваше королевское величество, я капитан корабля, принц Долихьяр, выполняя поручение ваших друзей из лагеря Спартак. Они поручили мне передать вам это письмо. Ой, это ребята писали.
0: Добрый день, Делик.
2: Добрый день, Делик. Как ты там на троне без нас управляешься? А мы все по тебе скучаем. Ты не очень-то дядьке своему поддавайся. Помни, мы все за тебя, Делик. Как там твой слон, Делик? И как ты сам?
3: Дорогой Делик!
0: Тося!
3: Здравствуй! Все ребята тебя помнят, а я особенно. Я как закрываю глаза, так и представляю, как ты меня называл.

0: иногда даже кажется, что откуда-то ты меня зовешь. Тося.
1: Тося.
0: А мы когда собираемся, то вместе кричим. Мирихьянга, джунга, рунга, табатанг.
1: Ой, ребята, значит, вы за меня. Вы меня не забыли.
0: Мы все за тебя, Делик. Будь готов.
1: Всегда готов.

0: Мы передавали спектакль Пионерского театра «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров. Будьте готовы, ваше высочество. Авторы пьесы Лев Кассиль и Павел Хомский. Режиссер Наталья Сухостав.
1: С особым чувством держу я в руках книгу. Книгу замечательной артистки Елизаветы Ивановны Тиме «Дороги искусства». Она писала ее, размышляя о долгой своей творческой жизни, начавшейся еще в предреволюционном Петербурге. Впрочем, вспомнилось ей время еще более раннее, прошлый век, детские годы. Родилась Елизавета Ивановна в сентябре 1884 года. Вот самые начальные строки этой книги. «Ранним утром я ухожу в лес. Воздух напоен теплыми запахами трав, земля нагрета солнцем. Медленно удлиняются тени. Они косо опускаются на дорогу, как шлагбаумы, будто говоря: осторожно, мчится время. Остановись, хоть ненадолго, подумай, вспомни». И тогда мне вспоминается стихотворение, написанное моим современником, пожилым мудрым поэтом. «Столько дней прошло с малолетства, что его вспоминаешь с трудом, и стоит вдалеке мое детство, как с закрытыми ставнями дом. В этом доме все живы-здоровы, те, которых давно уже нет, и висячая лампа в столовой льет по-прежнему теплый свет. В поздний час все домашние в сборе, братья, сестры, отец и мать. И так жаль, что приходится вскоре, распрощавшись, ложиться спать. В доме моего детства тоже все живы-здоровы. Стоит за своей конторкой, что-то пишет отец. Мать всегда в окружении моих сестер и подруг. Они совещаются о чем-то с видом заговорщиков. Наверное, обсуждают очередной выпуск домашней газеты «Шпильки». Он должен появиться в субботу. Звучит музыка, смех, долгие-долгие споры, глубоко за полночь. Один из членов нашего молодежного кружка грозил, что приведет приятеля, страшно интересного молодого человека. Наконец привел. Тот представился Николаем Качаловым. Промолчал весь вечер. Все решили, что от заносчивости. Не знаю. Вот это щемящее многоточие говорит о свежей еще ране от потери мужа Николая Николаевича Качалова. Его светлой памяти и посвятила Елизавета Ивановна свою книгу. Их союз был по-настоящему счастливым и гармоничным. Так воспринимали эту семью окружающие, так считали они сами. И вот подтверждение сказанному. Сейчас наш оператор включит старую запись, которая была сделана 34 года тому назад. В Доме искусств на Невском в тот июльский день 1960 года отмечался совсем необычный для того времени юбилей. И первым взял слово человек, всем тогда очень хорошо известный. Постарайтесь и вы узнать его голос.
2: Дорогие товарищи, дорогие друзья, мы с вами сегодня приглашены в гости. Поводом для этого послужила золотая свадьба. И на эту золотую свадьбу нас пригласили золотые люди. Наши дорогие товарищи и друзья Елизавета Ивановна Тиме и Николай Николаевич Качалов. Я никогда не был на золотой свадьбе. И считаю, что нужно каждому дожить до такого великого и волшебного события. Сегодня у нас день волшебный, сегодня день дорогой, день радостный, день красивый. Пример красивой жизни, пример служения молодежи, пример служения своему Отечеству. Да, великий пример жизни наших сегодня юных хозяев. Мне кажется, что этот пример должен служить примером каждому из нас. Не только в серебряной свадьбе, но и вообще на свадьбе. Мы от всего сердца желаем вам долгих лет жизни, дорогая Елизавета Ивановна и дорогой Николай Николаевич. Да, сохранить ту трудоспособность, то трудолюбие, ту большую ответственность, которую вы несете перед будущими поколениями. За ваше здоровье, до следующей бриллиантовой свадьбы.
1: Ну, конечно, вы не ошиблись. Юбиляров приветствовал Николай Константинович Черкасов, коллега Елизаветы Ивановны Тиме по сцене Александринского театра, друг ее дома и этой семьи. Если бы у меня была сейчас возможность перечислить всех, кто пришел тогда поздравить золотых юбиляров, можно было бы назвать немало самых известных в городе фамилий артистов, художников, ученых. Каждый из них был либо сослуживцем Елизаветы Ивановны, либо Николая Николаевича. Каждый был хорошо знаком с их гостеприимным домом, о чем речь еще впереди. Пока же хочется воспользоваться редкой возможностью и послушать еще один фрагмент этой старой записи. Мне кажется, что самым трогательным моментом той золотой свадьбы было ответное слово юбиляра Николая Николаевича Качалова. Надеюсь, что, прослушав его, вы согласитесь со мной. Итак, звучит голос Николая Николаевича Качалова.
3: Положение юбиляра вообще говорить трудно. А в положении такого юбиляра, золотого, как здесь говорили, конечно, выступать еще труднее. Конечно, положение юбиляра обязывает к тому, чтобы бросать, как говорят, ретроспективный взгляд. То есть говорить о прошлом, останавливаться на этом прошлом, привести себя в такое состояние, когда начинают возникать образы. Далекие образы, волнующие образы,

0: Я студент горного института, Лизавета Ивановна, молодая артистка, только что поступившая в Александринский театр. После венчания ко мне подходит брат Елизаветы Ивановны, старший брат, ее горный инженер, и говорит мне: рекомендую вам запомнить эти минуты, потому что, насколько я разбираюсь в этом вопросе, более острого ощущения счастья вы никогда не испытаете. Позвольте мне от души обнять вас всех, поблагодарить вас за единственный, я сказал бы, в моей жизни вечер, столь трогательный, столь изобилующий добром, хорошим отношением, как это сегодня было. И приношу вам всем глубокую благодарность. Хотел бы иметь вас в виде одного лица и нежнейшим образом это лицо сейчас расцеловать. Спасибо.
1: Хочется сказать большое спасибо человеку, благодаря которому эта старая запись прозвучала в нашей передаче. Это Николай Васильевич Тутолмин, внучатный племянник Николая Николаевича Качалова. Живет он сейчас недалеко от Московского вокзала, в том самом доме номер 6, на улице Восстания, на фасаде которого укреплена мемориальная доска с такими словами: «В этом доме с 1911 по 1961 год жил член-корреспондент Академии наук СССР Николай Николаевич Качалов, крупный ученый-технолог, организатор производства органического стекла в СССР». Чтобы встретиться с Николаем Васильевичем Тутолминым, автор передачи Евгения Киселер поднялась на третий этаж этого дома, позвонила в квартиру, которая уже более 50 лет была хорошо знакома очень многим людям, приходившим в гости к Елизавете Ивановне Тиме, Николаю Николаевичу Качалову. Увы, сегодня она, превратившаяся в коммунальную квартиру, мало похожа на ту, какой была при жизни своих прежних хозяев, много лет при них сохранявшая свой добротный старопетербургский облик. Именно такой она осталась в памяти заслуженного работника культуры Веры Дмитриевны Толстой.
2: Мне очень повезло в жизни. Я работала в театральном обществе ответственным секретарем. Это дало мне возможность встречаться с выдающимися людьми русского театра того времени. Елизавета Ивановна, ее личность, ее облик на меня оказали самое сильное впечатление. Может быть, такое же, как уже в взрослом возрасте, как оказало на меня воспитание моих прекрасных родителей. У меня в альбоме семейном целая страница посвящена ей и ее мужу Николаю Николаевичу Качалову. И там подпись «Мои кумиры». И это не просто кумиры, это были воспитатели моей души, моей культуры. И я счастлива, если хоть немножко во мне сохранилось интеллигентности, доброжелательности, дружелюбия, которое хранила и несла в себе Елизавета Ивановна Тима и Николай Николаевич Качалов.
1: Вера Дмитриевна, простите, пожалуйста, а вы помните свою самую первую встречу с Елизаветой Ивановной?
2: Самая первая встреча с Елизаветой Ивановной была, когда папа повел меня на концерт, когда она исполняла «Пышку Мопассана». Я была еще совсем маленькой девочкой. Папа у меня был большой поклонник Закушняка.
1: А, да-да. Это один из первых русских чтецов.
2: Угу. Великолепный. Это создатель жанра у нас в России. А Елизавета Ивановна – одна из первых его последовательниц, которая развела этот жанр и донесла его
1: до высот искусства.
2: И я помню то впечатление, которое у меня оставило чтение Елизаветы Ивановны «Пышки» Мопассана. Она для меня открыла этот рассказ. Я даже никогда и не предполагала, что может содержать такой рассказ глубину социального обличения. Это была моя первая встреча с ней.
1: Но эта встреча, можно сказать, заочная.
2: Я была зрительницей, слушательницей и была ею покорена. Затем я была покорена ей в роли бабушки в спектакле театра имени Пушкина «Игрок». Ее глубочайшей красоты голос – ее мягкость,

0: Ее душа все это донеслось со сцены. А личная встреча состоялась, когда меня избрали секретарем Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества. И она, как член правления, меня приветствовала. С тех пор началось наше не просто знакомство, а большая дружба. Счастье, что Елизавета Ивановна меня отличила, как своего друга и человека, который с ней может говорить на одном языке, и привела в свой дом.
1: Вера Дмитриевна, а вы помните тот день или вечер, когда это было, когда вы пришли в этот дом?
0: Помню. Я вошла в темную прихожую, но сразу окунулась в атмосферу русского барского дома. Может быть, это в моем представлении барские, но это русский, интеллигентный дом,
1: да,
0: где на стенах висели картины, чудесные картины, портрет Елизаветы Ивановны в костюме Маши из живого трупа. Стояла масса фарфора прекрасного, который они получали в подарок, стекло, которое делал Николай Николаевич, отливая его вместе с Верой Ивановной Мухиной. Он тоже создатель этого жанра в скульптуре.
1: Вера Дмитриевна, а какая встреча в этом доме вам больше всего запомнилась?
0: Я бывала постоянно у Елизаветы Ивановны. Она меня постоянно приглашала. Две встречи я могу как-то о них я могу рассказать. Одна, в общем, юмористическая, когда я как-то пришла к Елизавете Ивановне, и вместо того, чтобы зайти в комнату направо из прихожей, я прямо заглянула на кухню, где там мне послышались голоса. И я увидела удивительную картину. Николай Николаевич, закатанный по локоть рукавами рубашки, месил тесто для куличей. Готовились к Пасхе. В этом доме всегда соблюдались русские традиционные праздники, хотя большой такой религиозности я не замечала. Это была дань традиции. Эта семья несла традиции, русские традиции. А второй вечер – это был день именин Елизаветы Ивановны, 18 сентября.
1: Да-да.
0: Когда за большим столом с сороконожкой собиралось большое общество, ее сподвижников, ее учеников, ее друзей, все приходили ее поздравить, зная, что их ждет радушная улыбка, что их ждет веселое, а иногда и умное, язвительное, ироничное слово и вкусный стол. На столе стоял громадный арбуз с вынутой серединой, наполненный белым вином, в котором плавали дыни, ананасы. Это был крюшон. Все так разгорячились, развеселились, и в том числе там был Владимир Серафимович Ермогаев, в то время художественный руководитель...
1: Да-да, Ленинградского еще радио,
0: Ленинградского радио. Который вдруг бросился на колени перед Елизаветой Ивановной и сказал: «Ведь я всегда был в вас влюблен». Это было так мило, двое пожилых людей... Это так красиво было, что я никогда этого не забуду. Я не могу здесь не вспомнить ее постоянную спутницу, помощницу Сусанну Григорьевну Кларк.
1: Да, да, да. Она называла ее своей воспитанницей.
0: Которую она называла своей воспитанницей и приемной дочерью. Сусанна хранила эти традиции и продолжались вечера. Свою комнату, в которой Сусанна жила, она сделала маленьким музеем квартиры.
1: Да.
0: Приходили студенты театрального института, некоторые люди, которые интересовались театром. Эта квартира, конечно, не была известна в перечне музеев города, но те, кто был близок к театральному миру и интересовался этим, посещали эту квартиру. Я была счастлива, что мне пришлось даже несколько раз вести экскурсию, в том числе экскурсию Комитета советских женщин.
1: А вот какие вещи особенно вам памятны?
0: Я помню ее письменный стол, очень скромный, небольшой. Я также помню ее туалет, тоже скромный. Она была очень неприхотлива. Это подлинные интеллигенты, которые жили духовной жизнью и совершенно не обращали внимания на вещи. Сусанна Григорьевна, ее воспитанница и приемная дочь, бескорыстнейший человек. И все хорошие вещи, связанные с памятью Елизаветы Ивановны, ее костюмы, ее украшения, многие произведения искусства из фарфора, из стекла, она все передала в музеи, в том числе в Русский музей и в Театральный музей, безвозмездно. Мне очень жаль, что до сих пор не нашлось у Театрального музея возможности создать такой уголок Елизаветы Ивановны. Вокруг этого уголка можно было бы очень много и хорошо рассказывать о жизни двух прекрасных, достойных людей нашего города, о прекрасных чувствах, прекрасных помыслах и мечтаниях.
1: Да, трудно с вами не согласиться. Вот какая возникает мысль. Вера Дмитриевна Толстая, да и большинство окружающих воспринимали Елизавету Ивановну Тиме и Николая Николаевича Качалу как людей очень счастливых и вполне благополучных. Но ведь если задуматься о том, в какое трудное историческое время им пришлось жить, в эпоху войн, революций, в пору сталинского террора, то невольно задаешься вопросом, разве могло все происходившее вокруг них их совсем не коснуться? Ответ на этот вопрос автор нашей передачи услышал от самого близкого к этой семье человека, Натальи Кирилловны Качаловой.
2: Наталья Кирилловна, прежде всего я хочу сказать, что очень рада с вами познакомиться. Если вам не трудно, мы разговариваем с вами в Эрмитаже, но я не совсем еще знаю, какова ваша роль в этом весьма уважаемом месте.
3: Вся моя научная жизнь прошла в Эрмитаже, потому что я здесь начинала с аспирантуры. И так шла по ступеням. Сначала лаборант, потом МНС, и теперь вот я являюсь ведущим научным сотрудником.
2: Вы знаете, вы меня прежде всего интересуете как ближайшая родственница Николая Николаевича Качалова.
3: Совершенно верно. Я являюсь племянницей Николая Николаевича Качалова, но моя жизнь моих родителей сложилась достаточно трагично. В 1935 году мой отец, младший брат Николая Николаевича, Кирилл Николаевич, был выслан вместе со мной, маленькой девочкой, фактически новорожденной, и матерью, сначала в Оренбург, где был в 1937 году арестован. И все.
2: Как это, и все?
3: А так все, потому что он исчез. И в настоящее время у меня находится справка, что через 3 дня после ареста он был расстрелян в Оренбурге.
2: Так что очень внешне благополучная, так как это выглядит в официальных документах, жизнь Николая Николаевича совсем не была такой безмятежной.
3: Абсолютно не была безмятежной. В 1947 году он получает сталинскую премию за книгу «Шлифовки и полировки стекла». И решает тогда собрать всех родственников, родных своих, которые были разбросаны. Она с мамой, папы уже не было, естественно, он знал. Он нам постоянно помогал, но помогал тайно, потому что прямо им было нельзя, материально и так далее, дал нам выжить. В 1947 году мы приехали в Ленинград. Когда мы вернулись в Ленинград, то Николай Николаевич, или в семье его называли Никсом, а я его называла дядя Никсом, он мне всегда был, он решил, чтобы мы переехали в Ленинград. Несмотря на то, что он тогда занимал в Ленинграде, был депутатом и очень крупным, известным, и фигурой, и пятое, и десятое, но я осталась жить в их квартире на улице Восстания. Маму не разрешили прописать в Ленинграде. И мама была прописана в Репино, где я работала учительницей в школе и, так сказать, ее профессия, там же она и умерла. И вот тут уже начинаются мои личные воспоминания, потому что фактически он заменил мне отца. Я жила на Восстании, в этой квартире. Дом был очень открытый, где очень часто собирались люди разных планов. Это были и коллеги Елизаветы Ивановны по театру, да, и ученые. По разным поводам, какие-то праздники, какие-то просто какие-то дни и так далее. Это был дом, где пел Борисов, где читал Черкасов, где была своя Галина Сергеевна Уланова, но она об этом много говорила. Так что это все было. И это было все необыкновенно весело, шумно, просто. Тут я еще скажу одну вещь. Николай Николаевич ведь умер член-корреспондентом, а не академиком. Почему так случилось?
2: Я, кстати, тоже об этом думала, потому что его заслуги, конечно, очень значительны.
3: А вот я вам сейчас скажу. На нем рикошетом тут уже сказалось, ну, брат, конечно, но главное не это. Та ложь и та грязь, которая всю жизнь витала над головой Елизаветы Ивановны Тимы. Елизавета Ивановна Тима тоже умерла народной артисткой РСФСР, а не СССР. Да-да. Хотя она тоже заслуживала. Она поступила в Александринский театр в 2010 году. Играла вместе с Савиной. Необыкновенно талантливая актриса с прекрасным голосом. Она пела тут же в оперете «Через дорогу» и так далее.
2: Это было настоящее синтетическое искусство.
3: Да, это было то, что, так сказать, вообще прекрасно танцевала и все. И была очень известная в Петербурге актриса, которую приглашали, в частности, на наш Эрмитажный театр, где же еще спектакли. И многие спектакли такие выездные, и она в том же числе здесь участвовала. В одной бульварной газетенке, когда уже пришло к власти временное правительство, была опубликована статья, заметка какого-то, да не будет ему земля пухом, корреспондента, о том, что Елизавета Ивановна расходится с Николаем Николаевичем Качаловым, и выходит замуж за Керенского. К сожалению, эта ложь
2: была раздута
3: и сыграла для нее огромную роль уже после 17-го года. Ее раздули в дело, ее вызывали даже в органы, требовали объяснения. Ей не давали какие-то роли первые, потому что она была запачкана таким этим делом. И все попытки доказать, что это ложь и так далее, а этого корреспондента уже было не найти и не достать, так она и осталась до самой смерти. Вот как страшно слово прессы, между прочим.
2: Это просто любая сплетня.
3: Нет. Да еще зафиксированная, конечно, вот конечно. Так, как нужно осторожно обращаться. С таким
2: это еще, тут надо еще учесть, в какое время все это было.
3: Вот это смутное время, да. И вот это, просто выбрали яркую, популярную актрису. Ну, понимаете, ну вот сейчас бы сказали, ну, я не знаю, ну, типа про Аллу Пугачеву что-нибудь, понимаете ли. Вот, и все бы пошло-поехало. Но ей испортила жизнь, ей и мужу. Поэтому, значит, Николай Николаевич так до академика и не дали. Он тоже был замазан тем, что он был женат на артистке Тиме. Дело все в том, что я по роду своей профессии, я принадлежу к интеллигенции. Но, когда я вспоминаю ту интеллигенцию, я не решаюсь назвать себя интеллигентом. Потому что это масштаб другой. Масштабность другая. Ведь они прошли через очень тяжелые испытания, ничто их не сломало. И отношение к делу, к работе. Так же, как Елизавета Ивановна работала, это великая труженица. Так же, и про Николая Николаевича можно сказать, что это великий труженик.
1: Наталья Кирилловна Качалова нашла очень справедливые и точные слова для характеристики этих двух замечательных людей, с которыми я тоже, к счастью, был знаком. И мы об этом и говорили, готовясь к эфиру с автором передачи.
2: Иван Иванович, я сейчас думаю над передачей, которые связаны и с вами тоже. Ведь, насколько я знаю, вы в студенческую пору учились в мастерской профессора Елизаветы Ивановны Тимы.
4: Да, это, конечно, было самое счастливое время, наверное, в моей жизни, потому что в 57-м году набор производили Елизавета Ивановна Тиме и Борис Вольфович Зон. Когда стали распределять, мне это стало известно потом, Борис Вольфович хотел взять меня на свой курс, потому что я, как бывший военный моряк, должен был помогать ему в его дипломном спектакле «Офицер флота». Борис Вольфович сразу на меня, так сказать, имел виды.
2: Положил глаз.
4: Да. А Елизавета Ивановна сказала: «Борис Вольфович, вы должны уступить женщине. Мне нужен староста». Почему-то считалось, что раз бывший командир, то, конечно. И я был старостой все 4 года у Елизаветы Ивановны. Это было такое уважительное отношение, когда со мной советовались по всем кардинальным вопросам жизни курса. Вера Ивановна Раугл у нас еще была старший преподаватель, а потом пришел, староста не староста, которого я теперь называю учитель, милый мой. Вот, он у нас ревизора делал сразу, да, диплом. А что касается вот такого отношения известнейшего человека, все-таки Елизавета Ивановна уже была в достаточно солидном возрасте, мы ее называли бабуленька, и в спектакле «Игрок» она там играла бабуленька, то вот какая история одна, которая вам сразу расскажет. В театре вряд ли было бы возможно, чтобы мастер, профессор послушал своего студента. Ну, староста не староста, а ведь какие-то данные и возможности, это не распространяется на должности, правда? Распределение на Егора Булычева. Елизавета Ивановна диплом ставит. И я обнаруживаю, что Володя Максимов, который сейчас в Александринке, Егор Булычев, а у меня, значит, роль Башкина. Это приказчик, это эпизодическая фактически роль, неинтересная. И когда я услышал это распределение, то я, по своей наивности, конечно, я еще никаких театральных законов не знал, и говорю: «Елизавета Ивановна, при всем курсе, вы знаете, а мне эта роль не нравится, я бы не хотел ее играть вообще и репетировать, мне неинтересно». Она говорит: «А что же, голубчик, вам интересно?» Ирония всегда была, так сказать...
2: Да, без красочек таких ее
4: постоянно. Да. И вот это голубчик, я сказал, Булычева. Возникла пауза. Елизавета Ивановна взглянула на Веру Ивановну Раугл и сказала: «А как вы думаете, Вера Ивановна, если мы Ивану Ивановичу предложим подготовить второй акт, а Володя сделает первый, а потом посмотрим?» Я воспрял духом, я ничего не понимал. Оказывается, здесь был такой стратегический замысел, на котором меня можно было проверить просто на корню. Могу ли я сыграть фактически кульминационный акт, где сцена с трубачом, труби Гаврила, разноси всех? А ведь первый акт, он экспозиционный. И как раз для ученичества он-то подходит лучше, больше. Но меня это не испугало. Я что мог, то и сделал. Короче говоря, мы сыграли с Володей в очередь. И для меня это был восторг и радость. И я понимаю, что если я теперь в театре здесь сыграл Ивана Грозного, то, может быть, первая ступенька, первый шажок был сделан с помощью Елизаветы Ивановны, конечно. На театре такое трудно даже представить, чтобы актер выпросил себе роль. Фактически выпросил. Я сам знаю, какую я уверенность потом получил. Мы, наверное, по молодости, конечно, расчета тут никакого нет. Но я потом, после обнаружил, прочитав книгу Елизаветы Ивановны, которую она мне, кстати, написала уже через год после выпуска. И...
2: Я как раз очень любопытно, что же она написала.
4: Вы знаете, надпись довольно лестная и в то же время обязывающая. Там было что-то вроде того, что моему бывшему ученику, артисту Ивану Ивановичу Краско, сумевшему понять смысл и ответственность своей работы в искусстве. Вот вы знаете, это действительно такая, она и вроде бы очень высокая оценка какая-то, а с другой стороны, какое-то завещание я в этом, конечно, увидел. Надо вам сказать, что когда я посещал дом, что было довольно редко, к сожалению, это...
2: Дом Тима и Качалова, да?
4: Николая Николаевича Качалова, да. Это, понимаете, редко не потому, что туда было трудно попасть. Наоборот, можно было ходить хоть каждый день. И я, прочитав книгу, еще раз окончательно понял, что глупость моя беспредельна. Надо было впитывать это все, надо было пользоваться этим. Потому что я в книге вдруг увидел мир Елизаветы Ивановны, ее окружение. И когда однажды я увидел Галину Сергеевну Уланову, я так струсил даже, понимаете, такие люди. Ну вот стеснительность, это, ну это дурь просто, дурь молодого человека, который не понимает, что он может потерять, и потом уже это нигде не возьмешь. И вот, значит, это доверие Елизаветы Ивановны, это такая материнская какая-то опека, что, в общем, относилась ко всем ее ученикам. Это здесь подчеркивания никакого не было. У меня самые воспоминания идеальные, я бы так сказал. Самые душевные, самые сердечные об этих людях.
2: Иван Иванович, а вот вы очень часто выступаете у нас на радио и вообще известны не только как театральный актер, но и как чтец. Это тоже от Елизаветы Ивановны?
4: Да, это бесспорно. Я как-то, значит, был конкурс, в те времена мы еще были студентами, и я решил почитать «Из демона» Лермонтова. И пришел, естественно, к Елизавете Ивановне, чтобы она меня послушала и, так сказать, благословила, что ли. Это было дома у них, кстати. Елизавета Ивановна послушала и сказала: «Ну, вы все понимаете. Но, видимо, демон старше вас. А почему бы Ванечка, Иван Иванович, это было на курсе всегда, там, Ванечка, а почему бы вам, голубчик, не взять просто Бородино? Скажи-ка, дядя, вот это ваше». Это для меня был урок на всю жизнь, кроме того, что я должен брать то, что действительно мне годится, что мне подходит, то, что я понимаю. Но то, что сама Елизавета Ивановна была прекрасная чтица, и ведь она же в ВТО тогда еще организовала эту секцию чтецов. Конечно, я не мог не затравиться этим, естественно. Да, здесь наследство, так сказать, ощущается. Я с восторгом вспоминаю, и когда передают иногда по радио, я приникаю, я слушаю.
1: И было бы просто странно не воспользоваться именно сейчас такой возможностью услышать голос Елизаветы Ивановны Тиме. В свое время на радио был записан отрывок из пушкинского «Евгения Онегина». Пожалуйста, включите эту запись.
5: «Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. И я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость? Не правда ль, вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что в высшем свете теперь являться я должна? Что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор, не потому ль, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом?

Сергей Есенин. Назовешь это светлое имя, и встанет за ним русская земля, родина. В неброской, щемящей сердце, тревожной и благостной своей красоте. Высокий берег Оки с необозримым простором полей и лугов, с тихой деревенькой вдали, осененной белокаменной колокольней сельского храма, с убегающей вдаль у горизонта размытой дорогой, по которой столько хожено и перехожено за многовековую историю русской земли.

Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном. Были годы тяжелых бедствий, годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство, вспомнил я деревенскую синь. Не искал я ни славы, ни покоя, я с щитой этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом. Вижу сад в голубых накрапах, тихо август прилег ко плетню. Держат липы в зеленых лапах птичий гомон и щебетню. Я любил этот дом деревянный. В бревнах гнездилась грозная морщ. Наша печь как-то дико и странно завывала в дождливую ночь. Голос громкий и всхлипень зычный, как о ком-то погибшем, живом. Что он видел? Верблюд кирпичный в завывании дождевом. Видно, видел он дальние страны, сон другой и цветущей поры, золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь Бухары. Ах, и я эти страны знаю, сам немалый прошел там путь, только ближе к родимому краю мне б хотелось теперь повернуть. Но угасла та нежная дрема, все истлело в дыму голубом. Мир тебе, полевая солома, мир тебе, деревянный дом.

журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали, только видели березь да цветь, да ракитник кривой и безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться. И под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, выть.

Отвори мне, страж заоблачный, голубые двери дня. Белый ангел этой полночью моего увел коня. Богу лишнего не надобно. Конь мой, мощь моя и крепь. Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь. Вижу, как он бьется, мечется, теребя тугой аркан. И летит с него, как с месяца, шерсть буланая в туман.

Прощай, родная пуща, прости, золотой родник. Плывут и рвутся тучи, а солнечный зашник. Сияй ты, день погожий, а я хочу грустить. За голенищем ножек мне больше не носить, под брюхом жеребенка в глухую ночь не спать и радостью звонкой лесов не оглашать, и не избегнуть бури, не миновать утрат, чтоб прозвенеть в лазури кольцом незримых врат.

Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший. Каждый стих мой душу зверя лечит. Я хожу в цилиндре не для женщин. В глупой страсти сердце жить не в силе. В нем удобней, грусть свою уменьшив, золото овса давать кобыле. Средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном, оттого прослыл я скандалистом.

черемуховой вьюге, думать так, что это жизнь стезя. Пусть обманут легкие подруги, пусть изменят легкие друзья. Пусть меня ласкают нежным словом, пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовом, ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклися, кем я жил, забыли про меня. Но и все ж теснимый и гонимый, я

Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе. Но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть.

Быть поэтом – это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом – значит петь раздолье, чтобы было для тебя известней. Соловей поет, ему не больно, у него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого, жалкая и смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово, петь по-свойски, даже как лягушка. Магомед перехитрил в Коране, запрещая крепкие напитки, потому поэт не перестанет пить вино, когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагой живительной хранимой он ей в сердце не запустит ножек. Но, горя ревнивой отвагой, будет вслух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой, на земле и это нам знакомо.

Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой мило знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьей дьявольски красив, с такой милой, доверчивой приятцей, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких, и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила. Она придет, даю тебе поруку, и без меня в ее уставишь взгляд. Ты за меня лизни ей нежно руку за все, в чем был и не был виноват.

Плачет метель, как цыганская скрипка. Милая девушка, злая улыбка, я ль не робею от синего взгляда? Много мне нужно, и много не надо. Так мы далеки и так не схожи. Ты молодая, а я все прожил. Юношам счастье, а мне лишь память. Снежную ночью в лихую заметь я не заласкан, буря мне скрипка, сердце метелит твоя улыбка.

Какая ночь! Я не могу, не спится мне такая лунность. Еще как будто берегу в душе утраченную юность. Подруга охладевших лет, не называй игру любовью. Пусть лучше этот лунный свет ко мне струится к изголовью. Пусть искаженные черты он обрисовывает смело, ведь разлюбить не сможешь ты, как полюбить ты не сумела. Любить лишь можно только раз. Вот оттого ты мне чужая, что липы тщетно манят нас, в сугробы ноги погружая. Ведь знаю я и знаешь ты, что в этот отцвет лунный синий на этих липах не цветы. На этих липах снег да иней, что отлюбили мы давно. Ты не меня, а я другую, и нам обоим все равно играть в любовь недорогую. Но все ж ласкай и обнимай, в лукавой страсти поцелуя, пусть сердцу вечно снится май и та, что навсегда люблю я.

Каждый труд благослови удача. Рыбаку, чтоб с рыбой не вода, пахарю, чтоб плуг его и кляча доставали хлеба на года. Воду пьют из кружек, из стаканов, из кувшинок. Также можно пить. Там, где омут розовых туманов, не устанет берег золотить. Хорошо лежать в траве зеленой и, впиваясь в призрачную гладь, чей-то взгляд ревнивый и влюбленный на себе уставшим вспоминать. Карастели свищут, карастели, потому так и светлы всегда те, что в жизни сердцем опростели под веселой ношею труда. Только я забыл, что я крестьянин, и теперь рассказываю сам. Соглядатай праздной, я ль не странен дорогим мне пашням и лесам? Словно жаль кому-то и кого-то, словно кто-то к родине отвык. И с того, поднявшись над болотом, в душу плачут Чибис и Кулик.

Вкусно и обидно. В поле, что ли, в кабаке, ничего не видно. Руки вытяну, и вот, слушаю на ощупь, едем кони, сани, снег, проезжаем рощу. Эй, ямщик, неси вовсю, чай рожден не слабым, душу вытрясти не жаль по таким ухабам. А ямщик в ответ одно: по такой метели очень страшно, что в пути лошади вспотели. Ты, ямщик, я вижу, трус, это не с руки нам. Взял я кнут, и ну стягать по лошажьим спинам. Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья. Вдруг толчок, и из саней прямо на сугроб я. Встал и вижу, что за черт? Вместо бойкой тройки забинтованный лежу на больничной койке. И за место лошадей по дороге тряской бью я жесткую кровать. Мокрою повязкой на лице часов в усы закрутились стрелки, наклонились надо мной сонные сиделки, наклонились и хрипят: эх ты, златоглавый, отравил ты сам себя горькою отравой. Мы не знаем твой конец, близок ли, далек ли. Синие твои глаза в кабаках промокли.

Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только крошу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги моя чуть больше не в мочь. Черный человек, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусави надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он и тящен, там уж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и свою милою. «Счастье, — говорил он, — есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносит изломанные лживые жесты в грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь.

0: Водолазовой, что мне до жизни скандального поэта, пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Он хочет сказать мне, что я жулик и вор.
1: Так бесстыдно и нагло обокравший кого?

друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только крощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь.

0: Ночь морозная, тих покой перекрестка, я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей мягкой звездкой, и деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники сеют копытный мой стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, приподняв свой цилиндр и откинув небрежный сертук. «Слушай! Слушай!» — хрипит он, глядя мне в лицо. Сам все ближе и ближе клонится. «Я не видел, чтоб кто-нибудь из-под лицов. Так не нужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой Мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою дохлую томную лирику. Ах, люблю я поэтов, забавный народ! В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую, как прыщавый курсистки длинноволосый урод говорит о мирах. Половой, истекая истомою, не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. «Черный человек! Ты прескверный гость! Эта слава давно про тебя разносится! Я взбешен, разъярен, и летит твоя трость прямо к морде его, в переносицу!»
1: Месяц умер. Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало.

Белая луна, саваном покрыта наша сторона, и березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь, умер? Уж не я ли сам?

Слухи были глупы и резки. Кто такой, мол, Есенин Серега? Сам суди, удавился с тоски, потому что он пьянствовал много. Да, недолго глядел он на Русь голубыми глазами поэта, но была ли кабацкая грусть? Грусть, конечно, была, да не эта. Версты все потрясенные земли, все земные святыни и узы, словно б нервной системой вошли в своенравность есенинской музы. Эта муза не прошлого дня, с ней люблю, негодую и плачу. Много значит она для меня, если сам я хоть что-нибудь значит.

Граммофонные записи выдающейся певицы современности, американки Мэрилин Хорн, и сегодня помогут нам в попытках воссоздать контуры человеческой и творческой личности легендарной певицы XIX века Полины Вердо-Гарсия, дополняя ее воображаемый портрет последними завершающими штрихами. Впрочем, словесной и вполне достоверной характеристикой ее индивидуальности мы располагаем благодаря Ференцу Листу, а также Александру Николаевичу Серову, сделавшему русский перевод его написанной по-немецки статьи 1859 года. Она не только знаменитая певица, музыкальные знания которой сделали бы честь любому маэстро, артистка, в которой гениальная изобретательность колоратур и мастерство вокализации на одной ступени с высшим драматизмом сценическим. Она, кроме того, приятнейшая, умнейшая женщина, с такой начитанностью, с таким литературным образованием, что ей не чужды и самые отвлеченные науки. Отлично владея очень многими из живых языков и некоторыми из мертвых, поясню от себя, что Виардо уже в детстве говорила и пела по-испански, по-французски, по-итальянски и по-английски, затем изучила русский и немецкий языки, а в 28 лет, когда у многих страсть к учебе уже проходит, освоила латынь и древнегреческий. Следя постоянно за современным ходом наук, словесности и искусства, она состояла и состоит в близком дружественном общении с литературными и артистическими знаменитостями, как Жорж Санд, Эжен де Лакруа, Альфредо Мюссе, Джоаккино Россини, Джакомо Мейербер, Шарль Гуно, ориенталист и философ Эрнест Ренан, историк Анри Мартен, оба графа Вильгорских и многие другие. Как ни широк обрисованный Листом круг друзей и собеседников Полины Вердо, он может быть без труда и многократно дополнен французскими Сен-Санс, Тома, Берлиоз, Форе, Массне, Флобер, Сезар Франк, немецкими Брамс, Клара Шуман, Вагнер, Ханс фон Бюлов, английскими Чарльз Диккенс, а прежде всего русскими фамилиями Антон Рубинштейн, Танеев, Репин, Поленов, Чайковский, Лавровская, Фет и, конечно, Тургенев, не названный Листом, вероятнее всего потому, что в его глазах писатель был членом семьи Вердо. Годы пребывания артистки в России 1843-46 и 1853 стали временем стремительного развития ее карьеры и признания, какого не дал ей родной Париж, где, по словам того же Листа, положение артистических дел неразлучно с интригами, с духом партии и поддержкой наемных хлопальщиков. Мы можем похвалиться, что дали ход необыкновенным дарованиям госпожи Вердо, что наделили ее славой, которую признает вся Европа, когда мы возвратим ей эту актрису-певицу, произнесла от лица русских литературная газета в 1845 году. Сама Вердо называла Россию вторым отечеством, говоря о вечной признательности за доказательство приверженности и уважения, полученные ею от всех сословий общества. Прощаясь в 1910 году от имени нашей публики с Полиной Вердо, издатель и редактор русской музыкальной газеты Николай Федорович Финдейзен закончил некролог фразой: «В истории музыки ее имя сохранится с ореолом необычайно ярким, а русское общество сохранит о ней память как о близкой, любимой женщине великого писателя, не только преданной ему, но и вдохновлявшей его». На склоне лет певица вспоминала о дне их первого знакомства в 1843 году, когда его представили ей со словами: «Это молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт». У Тургенева за душой была тогда действительно лишь публикация слабой поэмы «Параша», написанной в подражание Онегину. И личность этого человека привлекла ее к себе вовсе не громкой славой, какой в ту пору тот не обладал.
а впечатление Ивана Сергеевича от обжигающего контакта с искусством Полины Гарсия, сбереженной его памятью на протяжении 40 лет их теснейшего сердечного союза, он передавал так. «С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз, почти пустая сцена, и она выбегает из-за кулис направо с венком на голове. С той роковой минуты я принадлежал ей весь. Кто не слыхал и не видел ее в «Орфее» и «Ифигении», в «Фиделио», в «Дездемоне», «Норме», «Розине», «Амине», тот не может представить энтузиазма, который овладевал всем зрительным залом, когда Полина Виардо показывалась на сцене. По описанию наряда «Свадебный венок на голове» можно, не рискуя ошибиться, сказать, что будущий автор «Дворянского гнезда» впервые увидел ее в «Сомнамбуле Беллини» в роли простодушной и чистой Амины, которую ввиду особой привязанности и любви к ней петербургской публики Виардо всегда исполняла в своих бенефисных спектаклях. Другой ее русский слушатель, менее восторженный, чем однолюб Тургенев, Боткин, и много лет спустя, в 1858 году, все же писал Афанасию Фету из Лондона. «Слышал я мадам Виардо в «Сомнамбуле». Превосходно, трогательно. От ее арии в последнем акте «Анон креде мирарти», «Ах, не могла я поверить», у меня выкатились две такие крупные слезы, каких я не помню с детства. Какой стиль, какая тончайшая музыкальная фразировка.

жена Антона Рубинштейна и ученица Вердо, Вера Александровна в девичестве Чекланова, близко знавшая и знаменитую певицу, и великого писателя, говорила, что Тургенева притягивала к его избраннице не одна сила ее гениального таланта. В ней он находил целый мир духовный, все отголоски жизни, науки и искусства. Одной из глубоко привлекательных черт была способность Виардо развивать свое понимание искусства и музыкальные вкусы. Так, вовсе не будучи сразу завзятой вагнеристкой и явившись свидетельницей провала во французской столице Тангейзера в 1861 году, она вскоре после этого, по просьбе композитора, сделала то, что, по словам ее сына, музыканта Поля Виардо, способна была совершить одна во всем Париже – выучить за один день весь труднейший второй акт «Тристана и Изольды» и наутро спеть его для влиятельных лиц высшего музыкального света на немецком языке, имея своим партнером аккомпанировавшего ей на рояле Рихарда Вагнера. Не слишком быстро россинянка Виардо оценила по заслугам и творчество Джузеппе Верди, но, убедившись в его подлинном и непререкаемом значении, сделала партии «Леди» в «Макбете» и «Азучены» в «Трубадуре» едва ли не лучшими в завершающий период своей исполнительской карьеры. Воздействие Тургенева на Виардо касалось и той начитанности, той литературной образованности, какие отмечал у певицы Лист, и выразилось в том, что писатель поощрял ее обращение психологически многогранным, внутренне противоречивым образом, не сводимым к одной вокальной виртуозности – Сафо, Леди Макбет, Фидес. Кстати, исследователи вердиевского творчества отмечают связь триумфальной премьеры «Пророка» Мейербера, состоявшейся за 4 года до первого исполнения «Трубадура», и прежде всего обязаны успехом создательницы роли Фидес Полине Виардо, в расчете на которую писалась эта партия, и замысла произведения «Маэстро из Бусетто», где в центре также простая женщина из народа, чью душу, как и матери Иоанна Лейденского, терзают любовь, ревность и отчаяние. Напомню строку из письма Верди, относящегося к начальному периоду работы. В «Трубадуре» важнее всего из персонажей цыганка с удивительно ярким характером. Она и даст имя опере. По отзывам современников, центральной фигурой спектакля и становилась Азучена Полины Виардо.

друг русского писателя, воспевшего накануне единение людей в борьбе с национальным угнетением и подавлением личности, автор музыки к гимну «Молодая республика», созданному в 1848 году, принимавшая в своем доме Александра Герцена и Михаила Бакунина, Полина Гарсия, как и ее муж, литератор, переводчик и знаток искусств Луи Виардо, была демократом, человеком свободолюбивым и отважным. Недаром и французское правительство Луи Филиппа, и Министерство двора самодержавной России настороженно и подозрительно следили за контактами этих республиканцев. Своим убеждением и симпатиям в молодые годы в доме Жорж Санд она дружески сблизилась не только с Фредериком Шопеном, но и с Адамом Мицкевичем и другими политическими руководителями польской эмиграции. Полина Виардо не изменяла, и, прибыв в 1858 году на гастроли в Варшаву, в концерте, проходившем во дворце князя Горчакова, исполнила две сцены из «Пророка», запрещенного русскими властями к постановке в царстве польском. Как-никак в опере речь шла о народном восстании против поработителей, и патриотическая ронда Изабеллы из «Итальянки в Алжире» Россини, первая фраза которого «Pensa alla patria» – «Думай о родине», и подхватываемый хором припев «Quanto valgon gli italiani al cimento si vedrà» – «Чего стоят итальянцы, трудный миг докажет нам» – были встречены привыкшими к эзопову языку искусства варшавянами восторженно и благодарно. Об этом и напомнит ария Изабеллы в исполнении Мерлин Хорн, без пения которой все старания дать какое-то представление о вокальном феномене сестер Гарсия оказались бы, пожалуй, тщетны.

Начинаем музыкальный вечер из Минска. Слушайте передачу «Поет народная артистка Советского Союза Нинель Ткаченко».

белорусском оперном театре идет «Аида». Этого спектакля публика ждала с большим интересом, потому что в главных партиях «Аиды», «Радамеса» и «Эманасра» выступают приезжие артисты Нинель Ткаченко, Зиновий Бабий и Игорь Сорокин. Мы уже знали, что они будут работать в нашем театре. Это большая радость и для театра, и для нас, любителей оперной музыки. Ведь все трое – отличные певцы. –

артистка Нинель Ткаченко. Певица мастерски владеет всеми нюансами, от фортиссимо до нежнейшего пиано. Замечательный голос помогает ей раскрыть всю глубину чувств героини оперы – любовь, ненависть, тревогу.

Созданный Нинель Ткаченко образ глубоко взволновал слушателей. Опера прошла с огромным успехом. После спектакля старейшие актеры театра говорили, что на нашей сцене давно не было такой Аиды. Это было в 1962 году. После Аиды, став уже артисткой Белорусского театра, Нинель Ткаченко спела еще одну, не менее сложную партию Дездемоны в опере Верди «Отелло». И снова она порадовала нас своим вокальным и актерским мастерством. Особое впечатление производит песня об Иве.

Дездемона Ткаченко, воплощение нравственной красоты, женской нежности и в то же время пример человеческого мужества. И умирает она сознанием своей невиновности, возвышенно и всепрощающе, но не безропотно и смиренно.

Ой, Кассия умер!

0: Да, прекрасны образы Аиды и Дездемоны, созданные Нинелли Лисанной Ткаченко. Потом к ним присоединилась еще Кассандра в опере Танеева «Орестея». Трудно в небольшой, но необыкновенно сложной в вокальном отношении партии Кассандры создать законченный сценический образ. Однако Ткаченко смогла и эту роль сделать яркой, значительной, запоминающейся. Московская публика имела возможность убедиться в этом во время гастролей Белорусского театра, которые проходили на сцене Кремлевского дворца съездов зимой 1964 года. Ткаченко с большим успехом выступала тогда в операх «Отелло» и «Орестея». До сих пор мы говорили об образах, созданных Ткаченко на оперной сцене. Но вас, товарищи, наверное, интересует творческая биография артистки. Нинелли Александровна, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о себе.
1: Я училась в Харьковской консерватории у Тамары Яковлевны в Эске. За годы учебы спела много произведений, арий, романсов, песен. Заканчивая консерваторию, дала сольный концерт, в котором среди других вещей был романс Рахманинова «Я жду тебя».

За последнее время мой репертуар пополнился новыми партиями. Свои концертные программы, включая произведения белорусских композиторов. И сейчас пою вам романс Дмитрия Лукаса «Весна».

0: С большим удовольствием я выступаю в разных городах нашей страны. Пела в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске, Таллине. Всюду публика оказывает мне радушный прием. Это стимул моей работы, как и каждого артиста. Я всегда с большой теплотой вспоминаю о своих слушателях.
1: Хорошо, когда актеров и публику связывает взаимная любовь. Тогда в большом выигрыше искусство. Для полноты творческого облика артистки добавим, что после окончания Харьковской консерватории в 1958 году ее направили в оперную студию Киевской консерватории. Там Нинель Александровна спела свои первые партии «Наташу» в «Русалке» Даргомышского, «Мавку» в «Лесной песне» Кирейко и другие. В 1960 году молодую певицу пригласили в Львовский академический театр оперы и балета, где так ярко и полно раскрылось ее дарование. Ткаченко спела здесь ряд ответственных партий «Татьяны» в «Евгении Онегине» и «Лизы» в «Пиковой даме» Чайковского, «Ярославны» в «Князе Игоре» Бородина, «Леоноры» в «Трубадуре» Верди, «Тоски» в одноименной опере Пуччини, «Сантуцци» в «Сельской чести» Масканьи, а «Дарки» в «Запорожце за Дунаем» Гулак Артемовского. Говоря о Ткаченко, нельзя не сказать о ее увлечении камерной музыкой. С тонким вкусом, покоряющей проникновенностью, поет она произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Грига, Декерлена, Сибелиуса, советских композиторов. В 1962 году Ткаченко стала лауреатом второго всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки. В программу выступления на конкурсе она включила арию «Абигайль» из оперы Верди «Навуходоносор».

После выступления Белорусского театра в Москве у Нинель Александровны Ткаченко и у нас, поклонников ее таланта, была большая радость. Ей присвоили высокое звание народной артистки Советского Союза. Лучшие из лучших деятелей искусства удостаиваются этого почетного звания. Пожелаем же Нинель Александровне новых творческих успехов и будем верить, что пожелания наши сбудутся.

0: Музыкальная передача «Поет народная артистка Советского Союза» Нинель Ткаченко окончена. Вел передачу автор, диктор Белорусского радио Владимир Шелихин.
1: А ведь посмеются над нами лет через 300. Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта, какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади. Ну что ж, пущай смеются. Одно обидно. Не поймут ведь черти половины. Да и где ж им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилось. Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье, все равно бесцельно, все равно не увидит, вероятно, автор полностью этой будущей прекрасной жизни. Да будет ли она прекрасна? Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни. Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали за место помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху. Конечно, это не без того. Будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна. Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в гостином дворе. Возьмите, скажут у нас, гражданин, отличную шубу, а ты мимо пойдешь, и сердце не забьется. Да нет, скажешь, уважаемые товарищи, на черта мне ваша шуба, у меня их 6. Ах, черт, да чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь. Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счеты и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь? Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения? И, например, любовь. Каким, небось, пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство. Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже в чуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот любовь, об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и другие люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нету никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон. Вот с этим автор не может согласиться. Автор не хочет исповедоваться перед случайным читателем, и не хочет некоторым особо неприятным автору-критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда от избытка всевозможных благородных чувств падал на колени и, как дурак, целовал землю. Теперь, когда прошло 15 лет, и автор слегка седеет от различных болезней и от жизненных потрясений, и от забот, когда автор просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть жизнь, как она есть, без всякой лжи и украшений, он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и общественных кругах сильно на этот счет ошибаются. На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей. Это, скажут, товарищ, не пример, собственная ваша фигура. Что вы, скажут, в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, скажут, персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней. Видали? Случайно. То есть дозвольте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться? Да это как вам угодно, скажут. Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, скажут, на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают. Ха! Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке. Это что, не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и черт с вами. Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надо бы еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть. Итак, любовь. Пущай об этом изящном чувстве каждый думает, как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже черт с вами, пущай трамвай впереди, автор все же остается при своем мнении. Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять скажут мелкие эпизоды. Опять скажут мелочи в двухрублевой книге. Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе? Автор честно и открыто просит, не мешайте, товарищи. Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии. Трудно до чего писать в литературе, потом весь и зайдешь, пока продерешься через непроходимые дебри. И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина. Автор, он ни сват и ни брат. Автор у него в долг не занимал и идеологией с ним не связан. Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина Василия Васильевича. Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора малозамеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным. Уже Мишка Рундуков, братишка ее, менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакой белобрысенькой и слегка мордастой. Да, о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся, какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, когда у него и усов-то не было в момент описания событий? Что же касается самой старухи, так сказать, мамаши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более, что старушка вообще, трудовато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая это старушка. Да и кому это нужно, описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете. Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные, ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает. Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко, эдакой темненькой в один этаж, на фасаде номер 22, повыше на досочке багор нарисован на предмет пожара. Кому что тащить? Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету. Ну, да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации. А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление, в смысле мебели, тоже достаточно рельефно вырисовываются в памяти автора. Три комнаты небольшие, пол кривой, рояль Беккера, этакой жуткой рояль. Но играть на нем можно. Кое-какая мебелишка, диван, кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный, а само зеркало мутное. Морду врет. Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет. Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам. Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешано, и у плиты старуха стряпает, картошку, например, чистит, шелуха лентой с под ножа свивается. Только пущай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил и жил в них, и, может, и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так, жалкая жалость. Ну, войдешь в эту кухню, и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета. А то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи. Противно же мордой в чулок. Ну его к черту. Такая гадость. А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня. Такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова. Автору всегда было очень-очень жаль эту миловидную барышню. О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить. Пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. О том, какой это человек, откуда он взялся. И благонадежен ли он политически, и какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым, и не родственник ли он им. Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь. Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя вместе с тем автор, закрывая глаза, видит его как живого. Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо, придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь, до самых задников. Что касается образования, то на вид образование было не ниже 4 классов старой гимназии. Социальное происхождение неизвестно. Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся. А зачем приехал, тоже не ясно. Сытее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Черт его разберет. Во всякую психологию не влезешь. Но, скорее всего, в провинции сытней показалось. Потому первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлебы и на горы всевозможных продуктов. Но, между прочим, как он кормился, для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе. Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно. А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по 7-му разряду плюс за нагрузку. И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами. И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью и имеющего право жить, и знающего себе полную цену. И действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные 32 года. Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы или траву, или даже листья. Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь. О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову, никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорее всего, думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру. И в самом деле, он жил у Волосатого, у дьякона живой церкви, и в силу своего служебного положения весьма беспокоился жить у лица столь политически запачканного. Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартиренки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа. И, наконец, кто-то по доброте душевной сосватал ему небольшую в 2 квадратные сажени комнату. И это было как раз в доме уважаемых Рундуковых. Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра въехал, наняв для этой цели водовоза Никиту. Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин. Однако, видимо, уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко, искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду. Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала: «Скатертью дорожка! Камнем в воду! Не задерживаем!» Собравшиеся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать, не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе. Комната Былинкину Василию Васильевичу была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента. Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее, и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков. Старуха обиженно сказала, что у них 40 лет стоит этот рояльчик, и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали. И тем более, что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте, и, может быть, это у ней основная цель к жизни. Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что это, он говорит, в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказания. На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если бы не подумала о возможности вселения со стороны. Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу. 2 или 3 дня прошли тихо и без особых перемен. Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и, наконец, засыпал, слегка похрапывая и вереща носом. Лизочка Рундукова эти 2 дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли трубку, и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату. Наконец, на 3-й день она и сама увидела Былинкина. Это было рано утром. Былинкин по обыкновению собирался на службу. Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помощи от штанов болтались позади, развиваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы. Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащепывая от сухого полена лучину. Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдя своего неприбранного утреннего туалета. А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и восторгом. И верно, в то утро она была очень хороша. Эта юная свежесть слегка заспанного лица, этот небрежный поток белокурых волос, слегка приподнятый кверху носик и светлые глаза, и небольшая по высоте, но полненькая фигура, все это было в ней необыкновенно привлекательно. В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и немытая в войлочных туфлях на босу ногу возится по хозяйству. Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин. В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных с ленивым взглядом женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так мало двигается в мягких туфлях, непричесанная. Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж. И странная вещь, читатель. Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать, измышления буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Эдакая прическа у нее, черт тебе знает какая, греческая, дотронуться нельзя. А дотронешься, криков и скандалов не оберешься. Эдакое платье ненастоящее, опять не дотронься. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите, кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования? Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А так как на булавке, кому это надо? Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остается при своем национальном мнении. Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины. Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением. Но это длилось одну минуту. Лизочка Рундукова, тихо ахнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы. К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку. Но не встретил. Тогда попозже, к вечеру, Былинкин 5 или 6 раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, который и поклонился страшно, почтительно и галантно, слегка склонив голову на бок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность. Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

0: бьют старинные часы. Это первое, что мы услышали, войдя в кабинет Владимира Николаевича Римского-Корского, сына великого композитора. И невольно возникает вопрос, а не связаны ли эти часы с именем Николая Андреевича?
1: Как же. Николай Андреевич вообще очень любил часы всякие, и карманы, и настольные, стенные. А эти, в частности, у него всегда стояли на столе. Он их сам заводил. Любил прислушиваться к бою этих часов.
0: Время идет, и часы делают свое дело.
1: Таков неумолимый закон природы. Время идет, и очень быстро. Вот уже 50 лет, как нет живых отца. Мне уже 80-й. Ничего не поделаешь.
0: Да, это верно. Кстати, перечитывая известную автобиографическую книгу Николая Андреевича «Летопись моей музыкальной жизни», мы нашли там строки, которые имеют прямое отношение к вам. Вот.

1881 год. В декабре начались оркестровые репетиции «Снегурочки». Декорации готовы, ноты переписаны. На спевках я аккомпанировал сам. Все пели очень охотно. Надежда Николаевна, это жена композитора, частенько бывала со мной на репетициях. Она ждала ребенка, но чувствовала себя бодро.

0: В ночь после одной из последних репетиций, на которой она присутствовала, родился сын Володя.
1: Я родился в 1782 году, в ночь на 13 января старого стиля. И вы знаете, своим появлением на свет я помешал моей матери быть на первом представлении Снегурочки, которая является моей, так сказать, ровесницей.
0: И это, Владимир Николаевич, была первая неприятность, которую вы причинили своим родителям?
1: Ну да, конечно. Это была первая неприятность. И, безусловно, не последняя.
0: Об этом же, Владимир Николаевич, свидетельствуют и строки на другой странице. В это лето у Володи была корь, доставившая мне и жене некоторое беспокойство. Тем не менее, я усердно и успешно работал на цадко. Это было где?
1: Это было в Смердовицах, по Балтийской железной дороге. Я хорошо помню. Там Николай Андреевич закончил садко. И если память мне не изменяет, я припоминаю, что именно в Смердовицах я впервые слышал арию Любавы.

0: Владимир Николаевич, все знают Римского-Корсакова, великого русского композитора. А скажите, какой он был дома? Каким он был человеком, отцом? Суровым или мягким, добрым, веселым или сумрачным?
1: Внешний облик отца вводил многих в заблуждение. Обычно считали его строгим профессором, суровым человеком. Отчасти этому способствовало изображение на портрете Серова. Но это ошибка. Серовым изображен не суровый человек, а сосредоточенный в своей работе. В домашнем быту, со знакомыми, друзьями, Николай Андреевич, конечно, бывал очень мягок, любил посмеяться, очень любил цитировать Кузьму Пруткова. Такие афоризмы Пруткова, как «нельзя объять необъятное», постоянно бывали у него на устах. Это был очень живой человек, любящий отец, внимательный и добрый. Вот я помню, между прочим, такой случай, который был причиной волнения отца. Меня должны были призвать к исполнению воинской повинности. Отец очень хотел, чтобы я не шел служить. И вот, когда я был уволен от военной службы, очень хорошо помню, как отец радостно меня встретил. Ему в ту пору было уже 62 года. Но это не помешало ему веселиться, даже прыгать по комнате, как ребенку, и в довершение проехаться верхом на моей спине. Вот какой он был человек.
0: Из летописи нам также известно, что в 1906 году вы с отцом побывали за границей.
1: Да, совершенно верно. В 1906 году мы были за границей, в частности, в Вене, проехав через Варшаву. Потом посетили Зальцбург, родину Моцарта. Далее проехали на юг Тироля, в местечко Рива, где жили около полутора месяца. Там была написана вторая редакция «Дубинушки». Были оркестрованы некоторые романсы самого Николая Андреевича и Мусоргского. В этой же поездке Николай Андреевич закончил свою летопись. Но музыкальных событий в жизни Николая Андреевича было еще много. И главное из них – это сочинение оперы «Золотой петушок». Последние два года жизни он целиком посвятил этой опере. Работал очень много, не отрываясь, писал целыми днями.

0: Может быть, не всем известна нелегкая судьба последней оперы композитора. Царская цензура встретила в штыки прекрасное произведение Пушкина и Римского-Корсакова, узрев в нем издевку над царствующим домом. Николай Андреевич негодовал. Цензура, писал он, перестаралась, запретив даже пушкинские стихи. Вместо «Новая заря» будет «Белая». Смотрите, как боялись даже этого слова «Новая заря». И далее. Пушкинский стих «Царствуй, лежа на боку» все-таки не пропускается. Заключение абсолютно запрещено. В цензуре даже плохо читать умеют. Они прочли, что заключение говорит «Дадона», а не «Звездочет». Черт знает, что за идиоты. Видимо, композитор был до предела возмущен всей этой волокитой.
1: Да, отец так и не услышал своей последней оперы на сцене.
0: Но он оставил ее нам. Он оставил нам великое наследие. Пройдут века, но музыка нашего замечательного русского композитора всегда будет волновать человечество, будить мысли и радовать.

0: Настоящая книга составлена из моих статей о музыке, написанных в разное время, частью еще до революции, частью после нее. Сюда вошли стенограммы моих речей, которые меня просили произносить перед началом разных концертных циклов. Вошли сюда некоторые из небольших комментариев, которые я по просьбе дирекции Большого театра писал к отдельным операм для близкой нам публики.
1: На следующей странице подпись. Автор. Так начинается книга Анатолия Васильевича Луначарского «В мире музыки». Ее страницы – это не только страстная критическая мысль марксиста-революционера. Ее страницы – это эпоха неслыханных перемен и невиданных мятежей. Так пусть же эта книга воскресит перед нами время, которому никогда не суждено быть забытым.

0: 27 сентября 1918 года. Петроградская правда. Статья «Народные концерты государственного оркестра». Подпись Луначарской.
1: В числе прочего, годного к употреблению наследия из царского двора, достался нам и императорский придворный оркестр. Взяв власть, мы, коммунисты, представители трудового народа, и не подумали, как ожидали от нас вандалов, разрушить и распустить оркестр. Мы сделали его государственным. В уровень современной дороговизни мы подняли оплату в нем труда. Мы дали продолжительные каникулы музыкантам и теперь предоставим народу этот прекрасный музыкальный коллектив. Один раз государственный оркестр вместе со своей красавицей-сестрицей государственной капеллы уже блестяще и волнующе принял участие в революционном торжестве. Это было 1 мая. Кто попал тогда в зимний, не забудет вдохновенного исполнения в память павших героев революции реквиема Моцарта.
0: Это было действительно незабываемо. Такой публики Зимний дворец не знал никогда. Никогда еще, наверное, власть музыки не проявлялась такой могучей, торжествующей силой. Анатолий Васильевич Луначарский сидел недалеко от открытой эстрады рядом с пожилой работницей и молодым красноармейцем в свежевыстиранной гимнастерке. Они были погружены в музыку, в разбуженные ею мысли, воспоминания. Пожилая женщина опустила глаза. Иногда она вздыхала, закрывала лицо рукой и слегка покачивалась. Ее губы беззвучно шептали что-то. Юноша устремился вперед и даже немного привстал. Как же велика власть музыки над душами людей! Объединить в едином порыве тысячи человеческих сердец, причем каждый человек думает при этом о своем, о том, что дорого лишь ему, уясняет глубину собственной жизни. И при этом необыкновенно очищающая сила –

0: Через 4 месяца Анатолий Васильевич напишет в Петроградской правде.
1: Каждую неделю вечером в 6 часов и днем в 12 в воскресенье в чудной Расстрелиевской зале Зимнего дворца будут даваться по чрезвычайно малой цене большие симфонические концерты. Мы, однако, не хотим ограничиться этим. Из рабочих районов не так легко поехать в Зимний дворец слушать музыку. Мы не будем только ждать дорогих гостей к себе. Гора Народная, пожалуй, не сдвинется сразу с места. Пусть же музыкальный Магомед пойдет к горе. Каждую неделю государственный оркестр предполагает выезжать с концертом в какой-либо район. Но тут уж культурно-просветительные центры районов, стоящие в них красноармейские части, должны нам помочь. Перевозочные средства дороги и скудны. Я убежден, что каждый район, каждый полк придет на помощь оркестру, чтобы заполучить его к себе.

0: тот год осень выдалась хмурой и дождливой. Дороги размыло. С трудом тащились грузовики, едва выбираясь из холодной липкой грязи. О том, чтобы проехать лошадьми, и думать было нечего. День уже клонился к вечеру, когда несколько огромных грузовиков с брезентовыми навесами покинули центральные улицы и нещадно загрохотали по булыжным мостовым, направляясь к Петроградской окраине. Город жил напряженной жизнью. Ее признаки были во всем. Люди собирались у стендов с распоряжениями правительства, Совета труда и обороны, районных советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Спешили куда-то отряды красногвардейцев, вооруженных рабочих. Фронт давал о себе знать. Грузовики ехали долго. Дорога время от времени перекрывалась. Проезжали колонны автомашин с войсками и оружием. Мелькали обветренные лица, серые шинели и краснофлотские бушлаты. К месту назначения прибыли лишь поздно вечером. Быстро выгрузили инструменты и внесли их в широкую дверь, на которой было написано от руки большими печатными буквами. «Сегодня в рабочем клубе выступит государственный оркестр. Доклад о музыке сделает народный комиссар просвещения товарищ Луначарский». Анатолий Васильевич говорил недолго. Не хотелось утомлять и без того утомленных ожиданием слушателей. В холодном зале было тихо. Такая тишина наступает тогда, когда происходит что-то очень значительное. Луначарский чувствовал, что каждое его слово попадает в цель.
1: «Сегодня чарующая фея музыки слетит к вам и своей песней, своей бессмертной лаской поможет забыть скорби, утешит и новую мощь вдохнет в богатырскую рабочую грудь».

0: 17 марта 1920 года. О государственной коллекции редких и старинных инструментов и о государственном квартете имени Страдивариуса, председателю губисполкома товарищу Иванову, город Смоленск.
1: Совет народных комиссаров по представлению наркомпроса признал целесообразность и важность реквизиции частных рук исторических и редких музыкальных инструментов. Одновременно с лицами, имеющими поручение выполнить это дело, едет также и государственный квартет имени Страдивариуса, играющий на инструментах, поступивших во владение трудового народа через посредство такой реквизиции, и могущий иллюстрировать своими концертами всю важность и артистическую ценность такой концентрации инструментов в руках самой советской власти. Квартет имеет своим назначением популяризировать как классическую музыку, так и идею централизации совершеннейших музыкальных инструментов в руках государства среди трудового населения и красноармейцев. Народный комиссар по просвещению Луначарский.
0: В кабинете Луначарского сидели 4 человека, участники квартета имени Страдивариуса.
2: Вы творцы первого социалистического государственного квартета, которому присвоено имя Страдивариуса. Вы должны начать сближение народных масс с самой серьезной музыкой, возможно, более совершенном исполнении и на безукоризненно совершенных инструментах. Думается, не может найтись человека, который не отнесся бы с сочувствием к этому широкому просвещению, к этому милому, дорогому детищу нашей молодой и еще не вышедшей из периода тяжелой борьбы и страдания революции.
0: Анатолий Васильевич делился своими мыслями об искусстве квартетного исполнительства и вспоминал о первых музыкальных впечатлениях, связанных с квартетами.
2: Помню кабинет знаменитого скрипача Люсьена Капе, высокую, но небольшую темную комнату, отделанную синим сукном и дубом, чья-то картина в блеклых тонах, да мощный бюст Бетховена на камине. Эту почти капеллу освещает строгой кубической формы лампа у потолка. Под ней 4 освещенных пюпитра, и на них уже раскрытые ноты одного из божественнейших произведений гения музыки. В кабинете Люсьена Капе я услышал репетицию несравненного 14-го квартета Бетховена.

величаво развертывалась непостижимо логическая последовательность образов 14-го квартета. Его внушительный портал, а за ним вся сказочная страна преображенной земли.

помните, что красота в прошлом должна была часто служить не тому, кто жаждал ее, а тому, кто мог ее оплатить. Отныне этого быть не должно. Красота должна улыбаться всем и становиться другом тех, кто способен встретить ее любовью.

Красота должна улыбаться всем и становиться другом тех, кто способен встретить ее любовью. Так Анатолий Васильевич Луначарский выразил одну из высших целей своей жизни. Быть читателем, зрителем, слушателем – это совсем не значит сидеть сложа руки и пассивно воспринимать все, что создано творческим гением великих художников. Быть читателем, зрителем, слушателем – искусство. В совершенстве владея им, Анатолий Васильевич старался собственным словом и пером пробудить художников в тех, кто заполняет театральные и концертные залы. И еще перекинуть мост между миром искусства и миром социальным. В этом тоже видел Луначарский важную задачу своей просветительской работы. Поистине огромен круг тем, которые затрагивал Анатолий Васильевич в своих статьях о музыке. Самой любимой темой Луначарского было творчество Бетховена. К образу Бетховена он обращался постоянно, и в этом заключалась настоятельная потребность его сердца и ума. Даже в часы, когда смертельная болезнь свалила его с ног и принудила к неподвижности, он не переставал мечтать о большой книге, в которой была бы выражена посильная дань благодарности Бетховену.

0: 15 февраля 1921 года. Журнал «Культура театра». Статья «Бетховен». Подпись «Луначарский».
1: Я менее всего думаю, что такой бесконечно популярный, даже можно сказать, дорогой для нас композитор, как Бетховен, нуждался в каких-либо предисловиях к исполнению его музыки. Поэтому я думаю ограничиться немногими словами для характеристики этого великана. Бетховену присуща гигантская жажда радости. Однако нужно сказать, что Бетховен не оптимист, который носит розовые очки и через них смотрит на мир. Бетховен слишком провидец, слишком чуткий человек. Его сердце не могло не содрогаться от ужасов жизни. Он ощущал их в себе, и судьба не давала ему забываться. Этот человек, так могучий, мечтающий о радости, не получал от судьбы ни капли этой радости. Отрицательная действительность клещами схватила его сердце, сжав его среди целого ряда унизительных несчастий. Но, будучи провидцем и отражая с поражающей многогранностью все нюансы печали, вплоть до бурных приступов отчаяния, Бетховен никогда не склонял головы перед судьбой, даже тогда, когда первый приступ глухоты потряс его.

Эта схватка с судьбой постоянно кончается победой у Бетховена. Песня скорби дает место радости. Из этой схватки с судьбой, которая составляет внутреннюю душу Бетховена, его динамику, он всегда выводит нас победителями. Бетховен слишком счастлив своей твердой уверенностью в победе. Пусть не ускользнет от нас бесконечная важность этой черты для человечества. Бетховен знает все препятствия, стоящие на пути, и в то же время не упускает случая призвать к борьбе и обещает мощным словом пророка конечную победу.

0: Начинаем литературную передачу. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию документальные новеллы Юрия Леонова «Из рязанской тетради». Читает заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов.
1: Три ивы на бугре. Лет 17 назад сосед наш, Августович, мастер на все руки, хоть печку сложить, хоть корзину сплести, надумал посадить картошку на новом месте. Возле дома, в окружении яблонь да слив, ей давно уже не хватало солнца. Целина томилась рядом, за тропинкой, которая сбегала с бугра к оке. Там и огородил Августович себе участок. Картошка на новом месте уродилась крупная да рассыпчатая, и на следующую осень обещала вырасти не хуже. Но гораздо дружней той картошки росла на целине городьба. Опоры для нее Августович напилил из ветвей старой ивы, и вспоенные дождями столбы брызнули упругими стрелами побегов. Снизу столбы аккуратно подстригали благодарные козы. Зато верхний ярус тянулся вверх вольно и торопливо. Издалека похоже было, что Августович посадил на лысом бугре пальмы. Озадаченный такой прыткостью новорожденных, хозяин только руками разводил, да посверкивал из-под косматых бровей выцветшими до белесоватой голубизны глазами. Сам, мол, удивляюсь, откуда чего берется. По примеру Августовича и я прикопал за нашим огородом на крутояре десяток столбов изовняка. Да слишком податливо оказалась на них кора. Ее за неделю обгрызли все те же вездесущие козы. Однажды в разгар лета деревца на бугре облысели за одну ночь, вновь став обыкновенными столбами изгороди. «Но ты подумай, что творят!» — митинговал у крыльца Августович, подозревая, что ветви срубили на костер рыбаки или туристы. Мне тоже непонятно было, зачем понадобились кому-то неокрепшие побеги. Проку от них не то, что в костре. Вот и я говорю, пожимал плечами сосед, ни себе, ни людям. На следующую весну лишь четыре ивы зазеленели в дальнем конце картофельной деляны. Оправившись от усекновения, они старались наверстать упущенное. Побеги тянулись к солнцу, будто наперегонки. И снова закудрявился и похорошел наш старый лысый бугор. В душный июльский вечер я услышал за тропкой жваканье топора. Неужто опять кому-то понадобились отросшие ивовые ветки? Но шаромыжники! Обогнув вершину бугра, вышел к нижнему краю городьбы и, к изумлению своему, увидел у вороха срубленных ветвей Августовича. Настроен он был хмуровато и откровенно. «Ну, ты видишь, вообще-то, конечно, красота. Да как бы еще тени не давала. Зачем же садил? Для красоты. А зачем рубишь? Ага. А картошка?» Обкорнал он ивы, как оказалось, в последний раз. Дали Августовичу казенную квартиру в центре села, а потом и вовсе уехал он к дочери в Ульяновск. Давно уж сгнила городьба на нашем бугре, заросла деляна лебедой да крапивой, нет и дома, где жил сосед. Но стоят вдоль косогора на юру, радуя глаз и давая путнику тень, три раскидистых ивы. Самая долговечная память, которая оставил по себе Августович. Прощание с родиной. Копаю картошку на огороде и время от времени даю отдохнуть не столько телу, сколько глазам, уставшим вглядываться в разворошенную лопатой землю. Разгибаюсь, гляжу окрест и не могу наглядеться уже который год. Дивная ширь распахнута лежит на три стороны. И через всю эту необъятность, то исчезая за излучинами, то взблескивая дугами дальних плесов, то, наконец, привольно струясь внизу под Крутояром, течет Ока. Посмотришь налево, за развалом холмов, по которым рассыпало стадо, за позолоченными осенью перелесками вознесся к небу, как перст, ажурный остов Пощуповской колокольни. Посмотришь прямо, за конопушками копен, на заливных, зеленеющих отавой лугах, за пестрыми крышами солодчи темной щетиной встают боры, бескрайние мещеры. Глянешь направо, за курчавыми строчками прибрежных тальников, за гладью нив, дугой опоясали горизонт строения древней Рязани. Все краски русского приволья сошли здесь, оттеняя и дополняя друг друга. Так и стоять бы у плетня наедине с этой ширью, впитывая в себя целительный настой ее лесов и вод. Но дело время. Картошка нынче уродилась мелкая, земля липкая после ненастья. Кладешь поклон за поклоном, а ведро все полно лишь наполовину. Как вдруг откуда-то с севера пробились в меня отрывистые, щемящие сердце кличи. Похожи были они на журавлиные, но в то же время ни курлыканье, ни трубные протяжные возгласы расставания, а возбужденный птичий грай. Вот сейчас подлетят ближе, и провожу взглядом колышущуюся в небе станицу, скользнула беглая мысль. Выкопал несколько кустов, а кличи несутся все оттуда в тоске и смятении. Поднял голову. Поодаль от соседнего села Пощупово вертелась в небе странная карусель. Две стаи, словно догоняя друг друга, кружили, то почти смыкаясь, то разлетаясь так, что видны были отдельные пары. Чуть погодя, в парящем коловороте угадала слаженность движений одной крупной стаи. И еще стало очевидно, что карусель все же смещается, но не к югу, как должно бы в эту пору, а на восток, пересекая просторы широкой поймы Оки. Все глуши, глуши те кличи над осиянной долгожданным солнцем долиной. Такой нарядной в бликах зелени и багрянца она явила себя считанные минуты назад. И столь надрывно над поймой голоса журавлей, что не понять их было невозможно. Птицы прощались с родиной. Прощались так, будто никогда больше не видать им этих милых сердцу просторов. Вещи и птицы, им ли не знать, сколь тернист дальний путь в Поднебесье? Еще немного. Да, вот уж только один клич, требовательный, зовущий остался в небе, клич вожака. Повинуясь ему, стая вытянулась длинным углом и мерно заколыхалась к югу. Старый колодец. Колодец у нас под Угором старый, открытый всем дождям и ветрам. Венцы сруба совсем поплошали, иссушил их солнце до сизовато-серой, крошащейся по углам плоти. В пазах прижились осока да лапчатка гусиные, как ни выдирай, все растут. Когда-то вся нижняя окраина села ходила сюда за водой, а с той поры, как поверху протянули водопровод, наведываются к срубу лишь пастухи, доярки, да редкие любители попить чайку из родниковой воды. Сладка, студена здешняя колодезная, с водопроводной разве сравнить? Давно пора бы и новый сруб изладить, навес построить над ним. Да у сельсовета на этот счет особое мнение. Решили поставить колодец посовременней. Выкопали яму шагах в 10 от старого, вогнали 2 бетонных кольца, вот тебе и колодец. Быстро и дешево. Но, как говаривал в таких случаях мой дед, дорого да мило, дешево да гнило. И впрямь загнил вскоре новый колодец. Есть такая порода умельцев, которые все могут сработать, за все берутся, в тонкости не вникая. Да тонкости ли, когда столько дел впереди? Кольца осадили вниз неглубоко, и край колодца вознесся над землей по пояс взрослому человеку. Хочешь воды достать, тренируйся в акробатике. А стоки не позаботились. Да и узок получился колодец, не нагнуться в нем, ни лопатой почистить дно. Заилился, заглох источник. Лягушки и те удрали оттуда. Снова все стали ходить с ведрами на поклон к старому. Да ведь и тот колодец, как все живое, ухода требует. Наши 2 дома с краю, нам за ним и следить. Промешкали с соседом в этом году. Глядь, а уж на дне рыжие поросли клубится, всплывают оттуда рваные клочья. Совсем задыхается старый. Да и вода упала, уходит сквозь прохудившиеся пазы. Спустился под вечер к срубу. Откачал воду, отскоблил стены от слизи, заделал пазы галькой да глиной, очистил дно до светлых пульсирующих в песке струй. Постоял, послушал, как курлычет по соседству узкий раздумчивый ручей и отправился во свояси. Пока вода вновь наберется да отстоится, немалое надобно время. Утром наведался к колодцу поздновато, в 9 часу. Спустился с Угора, мать честная, сорваны, раскиданы вокруг верхние венцы от сруба. Не понравилась, видно, кому-то моя работа. Да колодец-то при чем? Стоит нак и раздет вровень с землей, словно яма заброшенная. Глянул вниз... Грязной застойной пеленой подернуто все. Не колодец, бучило болотное. Постояло, торопело. Ну и ну. Присмотрелся внимательней. Под стеной колодца, завихряя песок, бьет струя. Ба! Да этот ревизор-торопыга, оказывается, не только ломать гораст. Весь ручей повернул сюда, бутылкой перегородив русло. Видно, решил, что теперь больше воды станет в колодце. Да не приметил, как дышит старина. Выбросил я бутылку подальше и понес соседу худые вести. Вдвоем с Андреичем захороводили мы вокруг колодца, как возле кровати больного. пока нашли, где образовалось подземное русло, и забутили его, пока снова расчистили пазы и дно, да восстановили сруб, солнце поднялось высоко. В этот день мы больше не тревожили колодец. Пусть отдышится, отойдет от напасти. А поутру поросе босиком отправился я к старому на поклон. Подошел, поставил ведра, заглянул в темнеющий провал. В лицо дохнуло свежей влажной прохладой. Два родничка, как два глаза, светлыми пятнами сияли на дне. В них робко приплясывали песчинки. На чистой поверхности с жужжанием крутилась пятнистая мушка. Все ближе, ближе к тому краю, куда притягивал ее сток. Я подождал, пока колодец выплюнет бедолагу. Зачерпнул родниковый всклень по самые края ведер и подумал, что теперь едва ли кто-то решится вновь поднять руку на старого. И до позднего вечера пил из ковша прохладную, чуть сластящую воду, прихлебывал ли мягкий травяной чай. Все сияли передо мной два светлых младенческих чистых родничка, в которых приплясывали песчинки. Чей овраг? За огородом нашим, за выпасом, гулькает в низине ручей. Гулькает едва внятно, как бы про себя. Лощина там сырая, ольховником заросшая, диким хмелем оплетенная. Лишь в одном месте, ближе к реке, берега ручья были схвачены цепкой дерниной. Там посуху и струилась к ручью тропинка, перебегала по хлипким жердочкам на тот берег и дальше, дальше. Спускаюсь однажды к ручью и замедляю шаги. Что за чертовщина? Нет впереди ни жердочек, ни тропы. Все погребла под собой жирная глиняная запруда. Склон на том берегу прорезан широченной выемкой, а там за ней и вовсе разор. Травянистый склон холма, изузоренный темными кругами шампиньонниц, стесан бульдозером, как раздет догола. И вокруг глина, глина, глина, липкая, податливая, меченая крапинами летучих семян. Ни одно из них не сможет пустить корни в рыжие бесплодные месиво. Ни одна травинка не защитит склон от размыва. Кому понадобилось запрудить ручей? Что за корысть в том? Я подошел к обширной луже перед запрудой. Чуть выше ее основания темнело отверстие сливной трубы. Стал быть, выше этой отметки воде не подняться. Среди полузатопленных пней валялись с десяток спиленных деревьев. Как видно, было намерение расчистить ложе для пруда, но пороху не хватило. Артисты! Уж если приспичило кому-то замыслить здесь водоем, неужто не прикинул, что прежде следует расчистить будущее дно? Быть может, выкорчевав с потугами пару кряжестых пней и поостыл бы в своих намерениях преобразователь природы? И почему задумал свести здешние дремы водоема, если рядом река? Не проще ли привести в порядок запущенный барский пруд на другой окраине села? Самое странное в этой истории было то, что никто из селян, с кем разговаривал, не ведал, чьих рук это дело. Место глухое на отшибе. Твори, выдумывай, пробуй, что душа пожелает. Но не марсиане же спускались сюда на тарелках, чтобы поупражняться в гидротехнике. Минул год. Все так же чернели пни и мокли в застоявшейся луже спиленные деревья. На той стороне ручья зазмеилась по склону рваная расселина, зачаток оврага. Чьего оврага? Да ничьего, нашего. Потому как молчим и терпим анархию. Однажды встречаю Володю, бывшего соседа. Белоголовым, озорным пацаном его помню, а сейчас уж семьянин, тракторист. Завел разговор про ту запруду, и надо же, в самую точку попал. Мы это с ребятами сгоношили, скинулись на горючку, и в нерабочее время пруд сделаем, карпов запустим, карасей, вот только еще немного усадку, даст плотина, и все, отгрохаем как надо.
2: А сток?
1: Трубу эту временную заколотим, новую поставим вверху. Вода до нее поднимется, красота будет, говорил Володя убежденно, как человек, искренне верящий в начатое дело. Чувствовал, сгреет его душу сознание, что взялись они строить запруду сами, без чьей-либо подсказки. Инициативой называют такое в газетах.
2: Только слушая Володю, я почему-то никак не мог представить красивого пруда на месте кудрявой, оплетенной диким хмелем уремы.
1: Минул еще год. Усадистее и крепче стала плотина. Расселена за ней шире и глубже. И только лужа, в которой гниют сваленные деревья, все та же, недвижная, подернутая зеленью ряски. По вечерам в ней громко митингуют лягушки.
3: Ранетки. Пошел в лес по грибы, а нашел яблоню. Прошагал бы мимо, головы не подняв, да ноги сами остановились. На пестроцветье палой листвы пламенел яркий, как стоп-сигнал, круг. Вся земля припорошена яблоками-дичками, а на ветвях их еще больше. Обсыпанные вишнево-красными, розоватыми с одного бока плодами, яблоня праздновала пору урожая в тихом застойном одиночестве. Как же мы звали такие мелкие яблоки в детстве, не по науке, а на своем ребячьем языке? Ранетки. Ну, конечно, ранетки. Неприхотливые, притулившиеся то у обочин дорог, то возле развалин бывших жилищ, деревца эти были ничьи, значит, наши. Так же, как плоды их, полудикие, полудомашние мелкоплодки, приходились они нам, ребятне военного времени, чем-то вроде родни. И вкусны казались, хоть порою скулы кривились от забористой терпкости наших яблок. А теперь хожу в лес мимо бывшей барской усадьбы, где на склоне холма роняют плоды одичавшие яблони и груши, и лишь иногда мимоходом полюбуюсь их пестрой мозаикой. К сентябрю каких только красок не вбирают в себя они, от бледно-лимонных до густо-алых оттенков. Вот и этой яблони подивился. Нелегка ее жизнь в лесу, где каждый куст стремится потеснить соседей, а столь раскидистой да щедрой на плоды выросла. Как не уважить дикою, не отведать ее даров? Надкусил кожуру мягкую с кислинкой, и такой знакомой душистой свежестью пахнуло в самую душу. Корзина моя была пуста, а пяты еще не выросли. Вынес я из лесу с десяток небольших, румяно-щеких, словно приплюснутых яблок, и подумал, хорошо бы добрать к ним и тех, самых разных, со склона холма. Кроме коров да телят, никого не встречал под деревьями бывшего барского сада. Кому они нужны, эти дички, особенно в такой урожайный год, как нынешний, когда гниют под сельскими яблонями коричные и антоновка? Не успевают хозяева ни сушить их, ни мариновать, а сдавать, как и повсюду на Рязанщине, некуда. И вот тебе новость. Бродит по склону бабуся, собирает падалицу в мешок. Да не одна, очевидно, с сыном. Молчаливый мужчина моих лет вооружен был крюкастым шестом, чтобы легче стряхивать яблоки с веток. Пустая тележка на резиновом ходу виднелась у тропы.
4: Коза уж больно яблочки эти любит, только давай. Да и у овечек губа не дура, охотно удовлетворила мое любопытство бабуся. А посияла голубенько из-под лохматых бровей и, что-то уловив в моем взгляде, добавила. А еще квас из них больно душист.
3: Мужчина дернул за крюк и юркнул в сторону. Сыпануло на землю, словно из лукошка. Дички были мелкие, с зеленцой.
4: «Бери», —
3: кивнула мне бабуся, как приглашают гостей в свой огород. Я поблагодарил бессеребренницу и отправился искать яблоки покраше. Благо щедрым был выбор и на самом склоне, и под ним, где кроны приседали к земле поодаль одна от другой. В подстриженной стадом траве ранетки светили издалека, как фонарики. Обойдя десяток деревьев, я, к удивлению своему, не отыскал среди них и двух с одинаковыми по вкусу плодами. Одичавшие, безнадзорные, яблоки сохранили в себе главное, чем драгоценно в природе все живое – свою непохожесть. Тускло-желтые с мучнистой вяжущей мякотью, и хрусткие, почти прозрачные с медовым отливом, зеленоватые, брызжащие освежающим соком, и кисло-сладкие, малиновые, искристые на разломе, все они попали в корзину не только за яркую осеннюю палитру. В каждом было чуть-чуть от терпкого, ни с чем не сравнимого вкуса, который запомнился с давних пор. Но того самого, единственного и неповторимого, я так и не нашел. Да и можно ли найти неповторимые? Едва принес корзину домой, как сын заглянул в нее, и глаза поплыли от радости. «Ранетки», — сказал я.
4: «Ранетки?»
3: «Да, это такие яблочки, которые слаще всего бывают в детстве».
0: Вы слушали документальные новеллы Юрия Леонова «Из рязанской тетради». Читал заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. Литературная передача окончена.
5: Великий русский композитор.
6: Ленинград торжественно отмечает 50-летие со дня смерти великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. В нашем городе есть много улиц и площадей, связанных с именами великих русских композиторов. Но одна из площадей больше всего связана с именем Римского-Корсакова. Здесь ему воздвигнут памятник. Вот он сам, мудрый и благородный патриарх нашей музыки, склонившийся над партитурой.

Памятник ему поставлен здесь навечно, невдалеке от памятника Глинки, рядом с консерваторией, напротив театра оперы и балета имени Кирова. Мариинский театр. На сцене этого театра впервые были поставлены оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии».

0: я не шел.
1: Века есть в этом всегда что-то недосказанное. То же бывает, когда умирает человек. Разговаривал, смеялся, и вдруг умер. Унес с собой что-то. Самое главное между Кирой и Сергеем осталось недосказанным. Ее уход к больной матери можно было истолковать как угодно. Но он-то знал, не к маме она ушла, а ушла от него. Не смогла над чем-то подняться, что-то понять. Ушла, сама не зная, чем все кончится. Сергей все еще не воспринимал ее уход как окончательный разрыв. Кира сложна, поступки ее неоднозначны. Возможно, она ушла, как уходит иногда человек в горы или в тайгу, для того только, чтобы остаться на какое-то время в одиночестве, стряхнуть какой-то груз с души, что-то переосмыслить. Кира умная. В этом Сергей не сомневался. Рано или поздно она поймет. До инфаркта ее отца довели ни Алтунин, ни Лядов, ни Ступаков. Сам довел себя. Постепенно, методично. Нужно было бы раньше уйти на покой, как советовали врачи. Но Юрий Михайлович, привыкший к накалу внутри заводских страстей, не смог перешагнуть роковой барьер. Конечно же, Юрий Михайлович не за жизнь свою испугался, когда сердчишка стала сдавать, а за то, что может вдруг оказаться выключенным из общего потока, сделаться ненужным. Не исключено, что он понял и то, чего не поняла Кира. Цех может обойтись без Самарина. Будет ли там начальником Алтунин или кто другой, цех не остановится. Возможно, даже станет работать лучше, без авралов и недогрузок. Дело здесь вовсе не в Алтунине. Существуют иные, более глубокие причины, подчинившие себе и Алтунина, понуждающие его портить отношения со многими людьми и у себя в цехе, и за его пределами. Силантьев будто совсем забыл недавний свой распри с заместителем начальника кузнечного цеха. Сразу после конференции сказал Юрию Михайловичу: «А зятек-то твой выходит пошустрее нас с тобой. Я его пытался зажать, да не вышло. Век живи, век учись». Самарин не ответил ему. И даже руки не подал на прощание. Молча отвернулся от Силантьева, вроде бы не замечая его протянутой руки. Разительные перемены произошли и с Пудаловым. Оказавшись на положении заместителя у Авдониной, он утратил всю свою былую заносчивость, стал просто суетливым, ворчливым старикашкой. Пудалов не на шутку был напуган и инфарктом Самарина, которого всегда считал несокрушимым, и всем тем, что последовало за этим. Теперь в кузнечном цехе заправляли молодые люди, не проявлявшие никакого интереса к Пудалову. Его можно заменить любым плановиком, и ничего не изменится, так как новая система управления цехом, внедряемая Алтуниным, была рассчитана не на искусное маневрирование, а на жесткое обеспечение каждой бригады всем необходимым для ее работы. На дворе падал снег. Ноябрь, а снег покрыл землю толстым пухлым пластом. Еще не зима, но ее дыхание вселяет бодрость после тяжелого, жаркого, недушного лета. Реку стало затягивать прозрачной коркой льда. Необыкновенная легкость в теле. Только на душе у Алтунина по-прежнему тяжело. Самарин все еще лежал в больнице и не велел пускать к себе никого, кроме жены и дочери. Начальство решило, что Алтунин будет и дальше возглавлять кузнечный цех, пока в качестве заместителя Самарина. А поправится Юрий Михайлович, потолкует с ним спокойно еще раз и отпустит с миром на заслуженный отдых. Тогда и последует приказ о назначении Алтунина начальником цеха. Все это сообщил Сергею Лядов. Но Алтунин думал по-другому. Цель его достигнута, цехи объединены, а приемником Самарина он быть не желает. Пусть не говорят, будто Сергей уселся в кресло Юрия

0: Михалыча насильственно, выпихнув тестя на пенсию. Странное настроение завладело Алтуниным. Как много нравственных сил было затрачено им на перестройку работы цеха по-новому. А теперь, когда эта перестройка в Черне закончена, когда почти все организационные трудности остались позади, кажется, будто гора сама по себе сдвинулась с места. И ты тут ни при чем. Но она сдвинулась, черт возьми. И не важно, что о тебе не будут слагать легенды в объединенном кузнечном цехе. Дело ведь не в тебе как таковом. Конечно, так сразу отойти невозможно. Свербит душа. И те, кто поддерживал тебя в эти месяцы, начальники участков, технологи, кузнецы, вспомогательные рабочие, должны понять твой уход правильно. Ты не от них уходишь. Ты уходишь, чтобы опять явиться к ним, но уже в другом качестве. Может быть, в том качестве, какое позволит тебе делать для цеха, для завода гораздо больше, чем ты сделал до сих пор. Странно ты живешь, Алтунин. У других все получается как-то легче, веселее. А ты всегда словно воз везешь. Почему так? Неужели Лядов и Букреев живут точно так же? Или Ступаков? На директоре завода лежит такое бремя, а ведь незаметно, чтобы он надрывался. Живи спокойнее, Алтунин, будь хладнокровнее. Очень уж ты нетерпелив. А громадные дела только еще начинаются, только разворачиваются. Завтра сегодняшние твои хлопоты тебе самому покажутся не такими уж значительными. Только ощущение их необходимости, как некой отправочной точки, не изгладится. И все-таки он никак не мог представить себе, что уйдет из цеха. Из своего цеха станет для него как бы посторонним, а уходить пора. Алтунин сидел в кабинете Самарина. Беспрестанно звонили телефоны, приходилось брать сразу по две трубки. Неистовствовала внутризаводская связь. Но вот зазвонил городской телефон. Кто бы это? Ошибка, наверное. Алтунин нехотя поднял трубку и вздрогнул от неожиданности. В трубке послышался хорошо знакомый голос. Это я, Самарин. Звоню из больницы. Как вы себя чувствуете, Юрий Михайлович? Радостно закричал Сергей. Об этом потом. А сейчас слушай. Не смей уходить из цеха. Ты все правильно ведешь. Раз начал, доведи до конца. Уразумел?
1: Уразумел. Скажите Кире, чтобы возвращалась.
0: Сам ей об этом скажи. Самарин повесил трубку.
1: А Сергей все не верил. Позвонил Юрий Михайлович, не вытерпел. Еще не пришел как следует в себя после инфаркта, а все-таки позвонил. Значит, по-прежнему болеет за цех. Боится, как бы не загубили дело. Не отделяет себя цех от завода. Не может отделить. Ты все правильно ведешь. От этих слов Юрия Михайловича особенно ликовала душа. Понял, оценил. Вот она, высшая награда. Мила поземка. Путаясь в полах пальто, Алтунин возвращался домой. Шел тяжелой походкой, словно волочил привязанные к ногам гири. Было поздно, 10:00, не меньше. Снег крутился и крутился, скользил тонкими полосами. Холодно и неуютно было Алтунину. Улицы пустынны. Только у своего дома замедлил шаг и поднял голову. Что-то в облике дома поразило его. И не сразу понял, что. А когда понял, отчаянно заколотилось сердце. Задохнулся. Прислонился к холодному фонарному столбу. В окнах его квартиры горел свет. В обеих комнатах и на кухне. Повсюду. Он стоял и смотрел на этот веселый желтый свет, а по щекам сползали слезы, наверное, от жестокого мороза и ветра. Не стал подниматься на лифте. Единым рывком взлетел на 5-й этаж, не стал вынимать свой ключ, нажал на звонок. Точка-тире. Так они всегда узнавали друг друга. Прислушался. За дверью гудел пылесос. Но вот шум замер. Мучительная глухая тишина. Дверь раскрылась. И он увидел Киру. В красном переднике, с пылесосной трубой в руке. Схватил жену в охапку, прижался дрожащими губами к ее лицу. Всякий раз, когда директору завода случалось заговаривать с Алтуниным, жестковатый взгляд Ступакова несколько смягчался. В глазах теплилась доброта, и в самой манере обращения его с молодым инженером проявлялось что-то отцовское. Но сегодня Ступаков словно оделся в броню деловой официальности. Здесь же сидели главный инженер Лядов и секретарь парткома Букреев. В директорском кабинете Сергею доводилось бывать не так уж часто, и только вкупе с другими работниками из цехов. А тут вызвали одного. Притом сразу после того, как он подал заявление о переводе в отдел НОТ. Конечно, служащим отдела научной организации труда тоже полезно знать то, о чем говорит Ступаков. Но это естественнее было бы довести до него через Карзанова. Мелькнуло предположение. Может быть, опять станут сватать на должность заместителя главного инженера по вспомогательному производству? Ну что ж, послушаем. Все скажут, что нужно, все разъяснится. Кажется, Алтунин понял, как вызревало то дерзновенное решение, в которое посвятил его Ступаков. Сперва Лядов мечтал объединить два соседних машиностроительных завода, но эта идея не соответствовала масштабу его ума, показалась мелковатой. В прошлом году он побывал в Ленинграде, ознакомился с работой машиностроительного объединения «Электросила» и научно-производственного объединения «Позитрон». Потом выехал в Москву на автомобильный завод имени Лихачева. Этот завод показался Лядову чуть ли не идеальным производственно-хозяйственным комплексом. Вот где уровень технологии и организации производства соответствует современным требованиям. Впечатлениями, вынесенными оттуда, он поделился с инженерами и рабочими своего завода. Выступил с интересной лекцией в Дворце культуры. Геннадий Александрович, говорил между тем директор, с весны, наверное, целиком переключится на осуществление своего замысла. Как вы, должно быть, догадываетесь, он войдет в управление новым машиностроительным объединением. Возможно, станет там техническим директором. А наш завод останется без главного инженера. Уже сейчас нужно позаботиться о замене. Наметить кандидатуру. Доходит? Недоумение все больше и больше овладевало Алтуниным. Чего от него хотят? Уж не ответа ли, кого назначить вместо Лядова? Мысль эта была настолько нелепой, что Сергей сразу же отбросил ее. В глубине зрачков директора возникло что-то колючее. Что? Почему он так пристально смотрит на Алтунина? «Ладно, будем закругляться», — сказал Ступаков и, захлопнув окно, вернулся к столу. «Так вот какое дело, Сергей Павлович. Все мы, и я, и Лядов, и партком, обсуждая назревшую ситуацию, дружно назвали вашу кандидатуру. Кстати, советовался я и с Самариным. Ездили к нему в больницу. Он тоже за...» Сергей не понял. Еще больше забеспокоился. «Мою кандидатуру куда?» Ступаков покачал огромной сидеющей головой, сладко зажмурился, снова подпер щеки руками. Широко раскрыл глаза. Жесткие, непреклонные. «Куда?» «Объясни ему, Олег Иннокентьевич, если мой голос не доходит до него, может, голос партии дойдет?» Теперь поднялся Букреев. Подошел к Алтунину, обнял его, словно стальными обручами сдавил. «Поздравляю, Сережа, быть тебе нашим главным инженером!» Алтунин отшатнулся. «Да ты что? Ты что?»
0: Он пытался вырваться из объятий Букреева, но тщетно. Хватка у Олега медвежья. «Какой из меня главный?» «Сейчас из вас главный никакой», — согласился Лядов. «Но главные не падают с неба готовыми. Пошлем вас на учебу. Тетрадочками в линеечку запаситесь». Они все улыбались ему, потешаясь над его растерянностью. А он бурчал невнятно. «Почему я? Почему меня? Почему?» Из директорского кабинета вышел, натыкаясь на стены и на людей, скопившихся в приемной. Надел пальто, шапку забыл на вешалке. Не сразу сообразил, что идет уже по заснеженной улице. Куда? Снегом запорошило буйную алтунинскую шевелюру. Но он не замечал этого и холода не чувствовал. Шел, потом куда-то ехал на трамвае, потом снова шел и шел. Остановился только, когда почувствовал тепло и увидел женщину в белом халате. Просторная комната. На скамейках сидят какие-то люди с авоськами и сумками. «Вы к кому?» – участливо спросила у Сергея женщина в белом. Он заторопился, заговорил, заикаясь от возбуждения. «К Самарину! К Юрию Михайловичу Самарину! В третью палату! К начальнику цеха! Очень нужно! Алтунин я! Очень, очень нужно! Решение принято!»
2: Концертная исполнительская жизнь Нины Павловны Кошиц, о выступлениях которой на оперной сцене я рассказывал в прошлой передаче, началась практически одновременно с ее приходом в труппу театра Сергея Ивановича Зимина, 1913 год. Неповторимо индивидуальное, самобытное дарование певицы обратило на себя внимание и на филармонической эстраде, где уже через год ей довелось стоять рядом с Шаляпиным, принимая участие в благотворительном концерте в пользу нуждающихся слушательниц московских высших женских курсов. Спустя же еще два года, в 1916 году, фамилии Кошиц и Шаляпина соседствуют не просто на афише, а уже в рецензии Игоря Глебова, помещенной в журнале «Музыкальный современник». Многие из наших слушателей, очевидно, помнят, что к этому псевдониму прибегал будущий академик, композитор и музыковед Борис Владимирович Асафьев. Возражая тем критикам, которые, подобно Юлию Энгелю, считали Кошиц par excellence по преимуществу оперной певицей, индивидуальность которой менее отвечает специфике камерного исполнительства, Асафьев писал: «Простота, искренность, непосредственность – все эти понятия слишком обесцветились, обесценились от частого применения их к явлениям менее значительным, нежели талант Нины Кошиц, но иных определений не найти. Не хочется сопоставлять Кошиц с Шаляпиным, но сказать, что это явление одного порядка, можно и должно. В пении их обоих непосредственно льется жизненная струя, льется так, что кажется, будто школа и выучка, даже сознание здесь ни при чем. Они умеют сочетать свое пение с удивительно тонкой драматической игрой». Этот высокий отзыв о совсем еще молодой исполнительнице, всего три года работающей на сцене, был рожден прежде всего ее интерпретацией романсов Рахманинова и Чайковского. Кошиц, рахманиновская певица – тема, заслуживающая особого разговора, который я отложу до следующего раза. Но и с творчеством Чайковского она была связана очень непосредственным образом, через любимого ученика-композитора. В письме к Александру Ильичу Зелотти, двоюродному брату Рахманинова, известному пианисту и дирижеру, под управлением которого она начала свои филармонические выступления, Нина Павловна, оговорив содержание рахманиновской части концерта, добавляет: «Могу спеть и Чайковского, которого очень люблю и которого проходил со мной в консерватории Сергей Иванович Танеев». И в период эмиграции в программах ее концертов нередко звучала песня «Миньоны». «Нет, только тот, кто знал» Чайковского на стихи Гёте в переводе Мея. И, естественно, слова «Кто меня любил и знал далеко» обретали на чужбине особый драматический смысл. Кошиц оставила несколько исполнительских версий этого произведения. Я предлагаю послушать запись 1923 года.

Продолжая тему «Кошиц и Шаляпин», обоснование которой дают слова Асафьева, хочу вспомнить произведение общего для них концертного репертуара. Конечно, это в первую очередь сочинение Рахманинова. «Вчера мы встретились», «Не пой, красавица», «Проходит все», «Христос воскрес», так как Нина Павловна дерзала исполнять и так называемые «мужские романсы». Но совпадения случались и за пределами этой обширной сферы. Так, например, известно, что Федор Иванович имел в своих камерных программах популярнейший на русской эстраде начала нашего века романс Гречанинова «Степью иду я унылую» на стихи Плещеева, хотя, к сожалению, не напел его на пластинке. В середине 20-х годов в Нью-Йорке прошла серия авторских вечеров выдающихся русских композиторов, оказавшихся за рубежом – Глазунова, Метнера, Гречанинова, где Кошиц выступала как солистка, а аккомпанировали ей сами создатели нынешней музыкальной классики. Тогда этот романс звучал в сопровождении Александра Тихоновича Гречанинова.

А вот произведение зарубежного репертуара, также звучавшее в исполнении Шаляпина и Кошиц. Канцона Джованни Батисте Мартини «Восторг любви». Для того, чтобы вы могли себе представить, как долго живет эта чудесная мелодия, напомню, что ее автор был учителем Моцарта. Правда, Федор Иванович включил ее в программы своих концертов в конце 20-х годов и опять-таки не запечатлел в грамзаписи. Но первые слушатели, а ими были пражские поклонники певца, ознакомившись с его интерпретацией этой старинной канцоны, устами критика Антонина Шилхена высказались так. В бессмертной «Плезир д'амур» Падре Мартини, повествующей о том, что в любви вечно и что приходящее, можно было восхищаться тем, как певец, прославившийся главным образом в драматическом репертуаре, мастерски передает характер лирической исповеди с изумительно напевной мелодикой. Поскольку последнее наблюдение применимо и к Кошиц, которую чаще всего называли воятельницей драматических образов, тем интереснее думается услышать, как о светлом и грустном в любви пела она, обратившись к канцоне Падре Мартини. Запись 1931 года.

Вы, должно быть, обратили внимание на изящество и красоту французского слова в пении кошиц. Во многом это объясняется тем, что кроме уже названных ее наставников Игумнова, Танеева, Мазетти, в художественном формировании кошиц камерной певицы значительная роль принадлежала выдающейся вокалистке русско-французского происхождения Фелии Васильевне Франсуазе Жанне Литвин. После отъезда из России кошиц прошла в Париже курс совершенствования у Литвин, творческая личность которой, в свою очередь, была обогащена многолетним сотрудничеством с Шаляпиным. В «Русалке» Доргомышского и «Юдифе» Серова они неоднократно выступали вместе. Литвин не только передала ей многие тайны изысканного стиля музицирования, но и ряд выполненных ею вокальных транскрипций, инструментальных сочинений, призванных разнообразить и освежить традиционные программы камерных вечеров. Среди них ее переложение для голоса ми-мажорного этюда Фредерика Шопена. А вот произведение итальянского репертуара певицы. В 1921 году скончался Энрико Карузо. Тогда же его соотечественник, композитор Садеро, посвятил памяти покойного песню «Амури, Амури», текст на сицилийском диалекте, герой которой, старый возница-эмигрант, вспоминает на чужбине далекую родину и, понукая лошадей и глотая горькие слезы,

Шепчет имена любимых и дорогих людей, оставшихся навсегда на Сицилии. Связь этой темы с Карузо, расцвет карьеры которого пришелся на американский период его жизни, будет понятна, если вспомнить название самой популярной книги о нем, созданной Эудженио Гаррой «История одного эмигранта». Думается, обращение Кошиц к этому произведению, оставшемуся в ее исполнении в любительской записи 1939 года, связано и с ее собственными ностальгическими думами и душевной болью.

Особенность прозвучавшей записи, сделанной не в граммофонной студии, а в салоне голливудского дома «Кошиц», в год, когда она простилась с вокальной исполнительской деятельностью, в том, что певица здесь сама аккомпанирует себе на рояле. Напомню, что Кошиц окончила Московскую консерваторию сначала как пианистка. Ей, как и Литвин, принадлежали вокальные переложения некоторых инструментальных произведений, а также романсы с музыкой и стихотворным текстом ее авторства. В 1949 году она аккомпанировала своей дочери Марине на ее дебютном вокальном вечере в нью-йоркском таун-холле. Под собственный аккомпанемент поет она и последнее произведение, записанное в 1939 году в ее доме в Лос-Анджелесе, старинный романс «Очи черные». Как и у Шаляпина, это бередящее душу воспоминание о России, о Петербурге, выражение неизбывной горечи разлуки с родиной, которая многие годы жгла сердце Нины Павловны Кошиц.

0: Мадам Готье?
1: Да, это я. С кем имею честь, месье?
0: Я Дюваль.
1: Месье Дюваль.
0: Да, мадам. Я отец Армана.
1: Армана? Нет дома?
0: Я это знаю. Но мне именно с вами хотелось бы объясниться. Я прошу вас выслушать меня. Мой сын, мадам, компрометирует себя и разоряется из-за вас.
1: Вы ошибаетесь, месье. Уже давно никто ничего не говорит обо мне. И я ничего не беру у Армана.
0: Вы хотите сказать, что мой сын негодяй, который проматывает вместе с вами то, что вы получаете от других?
1: Извините меня, месье Дюваль, но я женщина. И я у себя дома. Я полагаю, что этих двух вещей вполне достаточно, чтобы я могла рассчитывать на вашу вежливость, тон же, в котором вы со мной говорите.
0: Да, мадам.
1: Позвольте мне удалиться. И не столько ради себя, сколько ради вас, месье.
0: Право же. Глядя на вас, трудом поверю, что все это заимствовано и фальшиво, что все это одно притворство. Мне правду сказали. Вы опасная женщина.
1: Да, опасная. Но для себя, а не для других.
0: Так или иначе, наверное, то, что Арман разоряется из-за вас.
1: При всем уважении, с которым я должна относиться к словам отца Армана, я вам повторяю, вы ошибаетесь.
0: В таком случае, что означает письмо, полученное от моего нотариуса, в котором он предупреждает меня, что Арман хочет передать вам все доходы с наследства?
1: Уверяю вас, месье Арман, это сделал без моего ведома. Нет. Он не мог не знать, что я от него ничего не возьму.
0: Однако же вы не всегда так думали.
1: Да, это правда. Но тогда я не любила.
0: А теперь?
1: Теперь я люблю. Теперь я люблю всеми силами чувств, на которые только способна женщина.
0: Пошли громкие фразы.
1: Послушайте меня. Бог мой, я знаю. Я знаю, как мало верят клятвам женщин, подобных мне. Но я клянусь вам всем, что есть дорогого у меня. Я клянусь вам любовью Армана. Я ничего не знала об этом подарке.
0: Но, однако же, вам нужно на что-то жить.
1: Вы принуждаете меня признаться в том, в чем бы мне хотелось молчать перед вами. С тех пор, как я знаю вашего сына, я не хочу, чтобы моя любовь к нему напоминала хоть чем-то мой прежний образ жизни. Я заложила и продала все свои драгоценности, экипажи. Даже теперь, когда мне доложили, что кто-то меня спрашивает, я надеялась увидеть поверенного, через которого я продаю все остатки роскоши, в которые вы меня укоряете. И, наконец, если вы не верите моим словам, то ведь я не ждала вас. И вы не можете обвинять меня в том, что вот эта вот бумага была приготовлена заранее. Прочтите же ее.
0: Полномочия продажи вашего имущества с условием расплатиться с кредиторами, а то, что останется от выплаты, передать вам? Неужели я ошибся в вас?
1: Да, да, вы ошиблись. А, нет, вас, вернее, вас ввели в заблуждение. Да, да, у меня очень печальное прошлое, но чтобы вам обо мне не говорили, у меня есть сердце. Поверьте, вы узнаете об этом, когда мы познакомимся поближе. Арман полюбил меня. Он любит меня, вы его отец. Вы должны быть так же добры, как и он. Я умоляю вас, не говорите ему ничего обо мне дурного.
0: Извините меня, мадам, я очень плохо обошелся с вами вначале. Я вас не знал. Я приехал сюда, негодуя на молчание моего сына и на его неблагодарность, в которых я винил вас. Простите меня.
1: Благодарю. Благодарю вас за добрые слова.
0: Но во имя ваших благородных чувств, мадам, я хотел бы просить вас дать Арману высшее доказательство вашей любви к нему.
1: Молчите, ради Бога. Молчите. Сейчас вы начнете просить меня о чем-то ужасном. Да, конечно, вы должны были приехать. Я была слишком счастлива.
0: Давайте поговорим с вами как двое честных людей, любящих одного и того же человека, правда, различную любовью, но оба готовы доказать силу своей привязанности к тому, кто нам обоим дорог.
1: Да-да.
0: Ваша душа, мадам, способна достичь высот, недоступных для многих других женщин. Поэтому я обращаюсь к вам, как отец, который просит вас о счастье своих детей.
1: Своих детей?
0: Да, мадам, детей. У меня есть дочь. Она полюбила молодого человека и тоже возложила все свои упования на эту любовь. Моя дочь выходит замуж. Она вступает в семью почтенную, которая требует, чтобы все члены моей семьи были достойны того же звания. Семья молодого человека, который будет моим зятем, узнала о том, как живет Арман. И мне сообщили, что эта свадьба не состоится, если Арман не изменит своего образа жизни. Вся будущность юной девушки, которая не причинила вам никакого зла, в ваших руках, мадам. И вы способны ее погубить? Даже во имя вашей любви?
1: Как вы добры, что говорите так со мной. И могу ли я вам отказать? Конечно. Конечно, вы бравы, хорошо. Хорошо, я уеду из Парижа. Я расстанусь с Арманом на время. Конечно, эта разлука будет мучительной для меня, но я сделаю это ради вас, чтобы вам не в чем было упрекнуть меня. Только, пожалуйста, разрешите Арману писать мне. Хорошо, но когда его сестра выйдет замуж...
0: Я благодарю, благодарю вас, мадам, но я другого хочу от вас.
1: Другого? Но как же? Ну, разве... Этого недостаточно.
0: Выслушайте меня хорошенько, дитя мое. Обсудим и поступим как должно. Временной разлуки недостаточно.
1: Так вы хотите, чтобы я рассталась с Арманом навсегда?
0: Да, мадам.
1: Нет, никогда. Никогда. Но вы же не знаете. Вы же не знаете, как мы любим друг друга. Вы не знаете. У меня нет ни семьи, ни друзей, ни никого. Простив мне мое прошлое, Арман заменил мне все. И я всю жизнь свою, всю жизнь отдала ему. Вы не знаете. Вы не знаете. Я больна. Впереди у меня всего несколько лет жизни расстаться с Арманом. Нет, нет, никогда. Лучше просто убейте меня сразу.
0: Ну, ну, мадам, успокойтесь. Не будем преувеличивать. Вы молоды. Вы красавица. И право же, принимаете за болезнь то, что не более как утомление от несколько беспокойной жизни. Я понимаю, что я требую от вас громадной жертвы, но вы будете обречены уступить мне. Послушайте меня, мадам. Вы знакомы с Арманом всего 3 месяца. Вы его любите. Но такая недавняя любовь, имеет ли она право разрушить всю будущность человека? Вы уверены в прочности этой любви? Разве вам никогда не приходилось ошибаться на этот счет? А что, если вы полюбите другого? Ради бога, простите меня, мадам. Но ваше прошлое дает мне право делать такие предположения.
1: Никогда. Никогда я не любила. Я люблю теперь.
0: Пусть так. Но если вы относительно себя не заблуждаетесь, возможно, мой сын ошибается в своих чувствах. В его годы может ли сердце сделать решительный и окончательный выбор? Разве наши чувства не меняются постоянно? А теперь... Теперь хотите видеть действительность? Вы слушаете меня, мадам?
1: Слушаю ли я вас, бог мой?
0: Вы готовы принести в жертву моему сыну все. Но какую жертву, равную вашей, он мог бы принести вам? Он отнимет ваши лучшие годы. А позже, когда явится пресыщение, оно явится неизбежно. Что случится тогда? Или мой сын окажется самым обычным человеком, который, однажды бросив вам в лицо ваше прошлое, уйдет от вас, говоря, что он поступает ничем не хуже других. Или он окажется человеком честным, останется жить с вами, женится на вас. Такая связь, простительная в годы молодые, может ли такая связь быть простительна в годы зрелые? Какая карьера откроется перед ним, мадам? Каким утешением будет мне сын, счастью которого я посвятил всю свою жизнь? Ваше сближение, ваш союз – это страсть. Самая земная, самая материальная. Что останется от всего этого, когда вы состаритесь оба? Ну, кто вам может поручиться, мадам, что ваше увядание не сорвет завесы с его глаз? И его иллюзия не исчезнет с исчезновением вашей молодости?
1: О, действительность. Жестокая, страшная действительность.
0: Вы были счастливы в продолжении 3 месяцев. Не испытывайте этого счастья дольше. Его продолжительность невозможна. Сохраните воспоминания о нем в вашем сердце. Эти воспоминания укрепят вас. Придет день, мадам, вы будете гордиться своим поступком. Вы будете себя уважать. Поверьте мне, мадам Готье, с вами говорит человек, хорошо знающий жизнь. Будьте мужественны.
1: И так все бесполезно. Женщина однажды падшая, что бы она потом ни сделала, она уже никогда не сможет подняться. Господь Бог простит ее, может быть, да, но люди останутся неумолимы. Да и действительно, по какому праву ты хочешь занять место, которое дается только добродетели? Ты любишь. Кому до этого дело? Какие бы доказательства своей любви ты ни предъявляла, тебе все равно не поверят. Да это правильно. Это справедливо, так и должно быть. Все, что вы мне здесь сейчас говорили, я ведь и сама не раз говорила себе. Просто я не могла дослушивать этих убийственных доводов до конца. Вы мне сейчас это повторяете. Что ж, я должна покориться. Вы говорите со мной от имени вашего сына, вашей дочери. Еще какое великодушие с вашей стороны вспоминать эти дорогие имена. Ну что ж, скажите когда-нибудь этой молодой, красивой девушке. Ведь все-таки я приношу ей в жертву свое счастье. Скажите ей, что жила на свете женщина, у которой была только одна надежда, одна мысль. Одна мечта в этой жизни. И вот она простилась со всем. Сама растоптала свое сердце.
0: Мадам Готье.
1: Вы жалеете меня, а я благодарю вас за это. Это мне придает силы. Вы хотите, чтобы я рассталась с вашим сыном ради его покоя, чести и ради его будущего. Ну что ж, говорите, что нужно для этого сделать. Я готова.
0: Нужно сказать ему, что вы его не любите больше.
1: Он мне не поверит.
0: Нужно уехать.
1: Он поедет со мной.
0: В таком случае...
1: Постойте. Верите ли вы, что я люблю Армана и что я люблю его бескорыстно?
0: Верю.
1: Верите ли вы, что я отдала этой любви всю свою жизнь?
0: Верю, мадам.
1: Не пройдет и 2 недель, как ваш сын вернется к вам. Вернется несчастный, но вернется навсегда. Еще обещаю вам, что он никогда не узнает о нашем разговоре.
0: Вы благородное существо, мадам, но я боюсь...
1: О, не бойтесь ничего. Он меня возненавидит. Только еще одна просьба.
0: Все, что вы пожелаете.
1: Арман испытает одно из самых страшных страданий, которую он когда-либо знал и вряд ли еще узнает. Ему нужно любящее сердце. Будьте рядом с ним и не оставляйте его одного. Все, теперь нам нужно расстаться. Он может вернуться с минуты на минуту. Все кончено, если он увидит нас вместе.
0: Ну что вы собираетесь делать, мадам?
1: О, если б я сказала вам об этом, то ваш долг был бы запретить мне это делать.
0: Что я могу сделать для вас взамен того, что вы сделали для меня?
1: Что вы можете? Вы можете, когда я умру, и Арман будет проклинать память обо мне, сказать ему, что я его очень любила. И что я доказала свою любовь. Прощайте. Мы с вами больше никогда не увидимся. Будьте счастливы.

0: Это вы, месье Деваль.
1: Как вы себя чувствуете, мадам?
0: Благодарю вас. Лучше.
1: Вы себя убиваете такой жизнью, мадам. Я хотел бы быть вашим другом, братом, чтобы помешать вам губить себя.
0: Вам бы это не удалось. Пойдемте лучше. О, ну что это с вами?
1: Я вижу, что вы, мадам.
0: Ах, вы добры. Берите-ка лучше пример с других, если им дело до меня.
1: Потому что другие не любят вас так, как я.
0: О, я забыла об этой великой любви.
1: Вы смеетесь надо мной.
0: Боже, сохрани, я давно слышу эту песню и уже разучилась смеяться.
1: Пусть так. Но моя любовь заслуживает того, мадам, чтобы вы дали мне одно обещание.
0: Какое же?
1: Позаботиться о своем здоровье.
0: Заботиться о здоровье? Да разве это возможно?
1: Почему же нет?
0: Да если бы я переменила свой образ жизни, то умерла бы. Меня только и спасает эта шумная жизнь. Зачем лечиться? Когда мы перестаем быть забавой для наших обожателей, нас бросают. И тогда для нас начинаются долгие, одинокие вечера, которые следуют за такими же долгими, одинокими днями. Я это испытала, поверьте. Не прошло и 3 недель болезни, как меня уже перестали навещать.
1: Я для вас чужой, это правда. Но, мадам, если бы вы только пожелали, я ухаживал бы за вами, как брат. Я всегда был бы рядом с вами и вылечил бы вас. Тогда, позже, вы могли бы вернуться к той жизни, которую ведете теперь, если бы этого пожелали.
0: О, я вижу, что вино настраивает вас на минорный лад.
1: Неужели вы так бессердечны, мадам?
0: Сердце. Оно привело бы только к гибели на пути жизни, по которому я иду. Так это серьезно?
1: Очень серьезно.
0: О, значит, права была Прюданс, вы сентиментальны. Вы были бы моей сиделкой.
1: О, да.
0: И целые дни проводили бы около меня.
1: До тех пор, пока не наскучил бы вам.
0: И как вы назовете такое поведение?
1: Глубокой преданностью.
0: Откуда же явилась к вам такая глубокая преданность ко мне?
1: Из непреодолимой симпатии, которая влечет меня к вам.
0: С каких пор?
1: Вот уже 2 года. С того самого дня, когда вы прошли мимо меня. Веселая, прекрасная, гордая. С того дня я издали молча слежу за вами.
0: Почему же именно сегодня? Я узнаю об этом впервые.
1: Я же не был представлен вам.
0: Так надо было представиться. Отчего, когда я болела, вы каждый день справлялись о моем здоровье? Отчего вы тогда не зашли ко мне?
1: По какому же праву?
0: А разве нужно стесняться? С такими женщинами, как я?
1: Мужчина должен уважать любую женщину.
0: Ах, вы так меня любите.
1: Поговорим об этом в другой раз.
0: Лучше никогда.
1: Почему?
0: Потому что из этого предложения получилось бы 2 вещи. Или бы я вам не поверила, и тем обидела бы вас. Или поверила, и тогда бы вам предстояла тяжелая участь. Жить с женщиной, больной, нервной. Грустный, а если и веселый, то веселостью, которая хуже печали. Женщина, которая тратит в год 100 000 франков, она годна для старого богача, но не для такого молодого человека, как вы. Все молодые любовники покидали меня.
1: Так потому что они вас...
0: Оставим эти ребячества. Дайте мне вашу руку, месье Деваль, и вернемся к гостям. Они не должны знать, о чем мы тут с вами говорили.
1: Идите. Идите, если желаете. Мне же позвольте остаться здесь.
0: Это почему?
1: Мне больно видеть ваше веселье.
0: Хотите, вам дам один совет?
1: Извольте.
0: Уезжайте из Парижа. Спасайтесь. Если все, что вы мне здесь говорили, правда. Или же любите меня, но как друга. Приходите ко мне. Будем веселиться, смеяться. Только не цените меня больше того, что я стою. Право же, мне грош цена. А вы молоды, вы ищете любви, и в вас так много чувств. Вы не годитесь для нашей среды. Полюбите другую женщину или женитесь. Видите, я не злая. Говорю с вами откровенно. Итак, месье, вы меня больше не любите?
1: Я приму ваш совет, мадам. Я уеду.
0: О, неужели дело зашло так далеко?
1: Как видите.
0: Многие говорили мне то же самое и не уехали.
1: Вы их удержали, мадам?
0: Бог мой, разумеется, нет.
1: Разве вы никого никогда не любили?
0: Слава Богу, Никого.
1: Мадам, как я вам благодарен, мадам.
0: О, какой вы забавный, однако.
1: Да, но вы не знаете, мадам, что я целые ночи проводил под вашими окнами. Что вот уже полгода, как я храню пуговицу от вашей перчатки.
0: О, я не могу вам поверить.
1: Да, вы правы, я сумасшедший. Смейтесь надо мной, мадам, смейтесь. Это самое лучшее, что можно... Прощайте.
0: Месье Деваль.
1: Вы меня удерживаете, мадам?
0: Нет, нет. Просто не хочу, чтобы вы уходили рассерженным.
1: Рассерженным? На вас? Возможно ли это, мадам?
0: Скажите мне. Во всем, что вы здесь мне сейчас говорили, есть хотя бы доля правды.
1: Как вы можете меня спрашивать об этом?
0: Ну, хорошо. Дайте мне вашу руку. Приходите ко мне. Приходите почаще. Мы еще поболтаем.
1: Это и слишком много, и слишком мало для меня.
0: Хорошо. Назначайте ваши условия, требуйте, что хотите. По-видимому, я у вас в долгу.
1: Не говорите так. Я не хочу, чтобы вы шутили над серьезными вещами.
0: А я больше не шучу.
1: Ответьте мне.
0: Спрашивайте.
1: Хотите вы быть любимой?
0: Смотря кем.
1: Мною.
0: Дальше.
1: Быть любимой страстно, глубоко, вечно.
0: Вечно.
1: Вечно, мадам.
0: А если бы я вам сейчас поверила, что бы сказали вы мне
1: я
0: тогда?
1: Сказал бы, мадам,
0: вы бы сказали то же самое, что и остальные. Впрочем, это не важно. Сколь бы вечной ни была ваша любовь, и как бы мало мне не осталось жить на этом свете, а я еще переживу вашу любовь.
1: Маргарита.
0: Вы взволнованы. Но, знаете, в ваших словах чувствуется искренность, а это заслуживает награды. Возьмите этот цветок.
1: Что я с ним должен делать?
0: Вы мне его вернете.
1: Когда?
0: Когда он завянет.
1: А скоро он завянет.
0: Да как и все цветы. Один вечер, одно утро.
1: Мадам, я счастлив.
0: Скажите мне еще раз, что вы любите меня.
1: Да. Я вас люблю.
0: Теперь уходите.
1: Ухожу.

0: Жарким июньским полднем шли по Рудничной улице два товарища. Одного звали Виктор Абросимов, другого Андрей Воронько. В 1935 году им обоим вместе было уже 45 лет. «Вот и акация отцвела весело», — сказал Виктор. «Пора уже и в Чебиряки, друже». Они каждую весну ездили в отпуск в Чебиряки. Впрочем, в прошлом году друзья пробыли в Чебиряках только неделю. Соскучились и вернулись домой. Домой это означало теперь на шахту. Настоящий дом у человека там, где он трудится. Оба были в одинаковых темно-синих праздничных костюмах и кепках-капитанках. Заложив руки в карманы, шли они, чуть покачиваясь, на ходу. Нечаянно для самих себя ребята очутились на базаре. «Продаю счастье! Продаю счастье!» Вдруг услышали они за спиной равнодушный голос и, обернувшись, увидели человека в помятой зеленой шляпе. На плече его сидел старый сердитый попугай. «А в чем оно заключается, ваше счастье?» — спросил Виктор продавца.
1: «А вот попка вытащит, вы его знаете».
0: «А вы сами не знаете?»
1: «Мне это знать не положено».
0: «Что же, выходит, попка умнее вас?»
1: «Попка? Он дурак. Как это вы говорите, что птица умнее человек? Это вы против Бога».
0: «Счастье. Судьба. Интересно», — расхохотался Виктор. «А ну, продайте-ка на пятак счастьица». Попугай зло клюнул в ящик и вытащил билет. Виктор прочел: «Вы родились под знаком зодиака. Вас ждет неожиданное счастье, но бойтесь зеленого глаза и плохого соседа». «Так, ясно», — захохотал Виктор.
1: «А вот купите вы, молодой человек», — обратился продавец к Андрею.
0: Попка опять сердито клюнул. Андрей развернул желтую бумажку, прочел: «Вы родились под знаком зодиака. Вас ждет неожиданное счастье, но бойтесь зеленого глаза и плохого соседа». «Это что же?» — рассердился честный Андрей. «Выходят, все билетики одинаковые?»
1: «Нет», — смущенно прошептал продавец. «Бывают разные. Это какая судьба?»
0: «Это судьба у нас с тобой одинаковая», — сказал Виктор. И друзья, смеясь, пошли дальше. «Андрей», — неожиданно спросил Виктор, — «а какое у тебя мнение насчет счастья с марксистской точки зрения?»
2: «Это...» — Андрей с усилием выдавливал из себя слова. «Это, по-моему, как тебе сказать? Ну, исполнение всех моих желаний, что ли».
0: «А какие твои желания?»
2: «Ну, работать хорошо и в дальнейшем расти на работе».
1: «А для себя?»
2: «А я что ж, на чужого дядю работаю».
0: «Да, но счастье разве не в славе?»
2: «Чудак ты, Виктор», — пожал плечами Андрей. «Наша с тобой слава под землей ходит. Она ж чумазая, черная». Приятели шли старой знакомой дорогой. Когда-то этой дорогой Виктор бежал с шахты, и верный Андрей пошел тогда вслед за товарищем, чтобы вернуть его. Страшная это была ночь, но сейчас они и не вспоминали о ней. Виктор и Андрей работали в тесном уступе. Давали за смену 1,5-2 нормы и задолго до гудка упирались в край.
3: «Уже кончили», — с подобострастной улыбкой восклицал десятник Макивчук. «Орлы! Но чисто орлы! И куда вы только деньги деваете? Вроде как и не пьете.
0: А ты чем чужие-то деньги считать? Дал бы нам уступ подлиннее», — просил Виктор. «Видишь, ходу нам нет».
3: ходу вам нет. Дай вам ход. В госбанке червонцев на вас не напасешься.
2: Жадность. Вот как он понимает ударничество. А мы за шахту болеем с горечью, думали ребята. Где было мы Кивчуку, темному человеку, бывшему петлюровцу, понять, что родились в наших мальчиках новые советские чувства, и первым из них чувство хозяина, и это чувство не разрешало им работать по-старому. Виктор начал мечтать о том, чтобы ему дали всю лаву, где бы он мог разгуляться и показать себя. Но даже Пашка Степанчиков, верный ученик Виктора, который свято поверил бы в любую сказку, в любую небывальщину, не мог поверить в то, что дядя Виктор, даже дядя Виктор, который уголь рубает, как буденой шашкой, один за смену пройдет всю лаву, 80 метров. Никто на Крутой Марии не верил в это, но идея рекорда не умирала. Вот и сегодня, в жаркий праздничный день, в тихом домике Прокопа Максимовича кипели споры. Да до каких же пор будем вала вертеть? Вы мне прямо скажите, поддерживаете вы меня или нет? Бушевал Виктор. А ты не горячись, посоветовал комсорг Светличный. Дело-то ведь не шуточное. А ты что, боишься пустить меня на рекорд? Боюсь. А раз боишься, так отступись, а мне не мешай. Я один пойду, на свой страх. А если сорвешься? А вам что за беда? Мой риск, мой позор. Нет, сказал Светличный. Ты с дуру сорвешься, а идею хорошую погубишь? Так ведь и идея-то моя, закричал Виктор. Нет, врешь. Уже не твоя. Наш. Ну так что же мне теперь делать, а? В отчаянии воскликнул Виктор. Ты хоть то пойми, что не могу я теперь по-старому работать, не могу. Тоска и стыд. Очень мы это хорошо понимаем, сынок, сочувственно вздохнул дядя Прокоп. Вот и ищем выхода. Идея у тебя богатая, а осуществить ее невозможно.
4: Нет, возможно. Вдруг тихо сказал Андрей. Он сказал это ровным, обыкновенным голосом, сам не подозревая, какая взрывчатая сила была в этих простых словах, какое новое, великое дело они зачинали. Светличный удивленно взглянул на него, а дядя Прокоп даже поморщился.
2: «Возможно», – упрямо повторил Андрей, – и покраснел.
4: Надо, только вот что, понимаешь, надо труд разделить. Забойщик только пусть рубает уголь, а крепят за ним пускай крепильщики.
5: Как? Ахнул Светличный. Эта мысль одним взмахом сметала давно заведенный порядок. Спокон веков забойщики рубал уголь и крепил за собой. Так было заведено. И вот пришел парень, не ученый и даже не инженер, а революционер, который нашел в себе мужество восстать против «так заведено», против самой страшной силы на земле, силы привычки. Эта сила привычки была так велика, что даже дядя Прокоп, смелый, мудрый горняк, не сразу взял в толк мысль Андрея.
2: «Нет, ты погоди, постой», – пробормотал он. «Как же так? А как же с заработком? Что же, поровну?»
4: Но ему приходили в голову только второстепенные возражения. Вдруг, неожиданно перебив самого себя на полуслове, он закричал: «А ведь верно? Все верно!» И в полном восторге пошел обнимать Андрея. Смелая мысль Андрея встретила неожиданное сопротивление со стороны администрации шахты. Главный инженер Петр Фомич Глушков, человек с седыми лохматыми бровями, даже разволновался.
1: расстроился. Нет, нет, нет, нет, это не предусмотрено. Вы просто не все учли. Вот, хоть взять инструкцию по технике безопасности. Вот последний циркуляр наркомата. Это в любом учебнике. Нет, нет, я категорически против. Глеб Игнатьевич, как вы?
2: Зав шахтой Глеб Игнатьевич Дедок, по прозванию Дед, укоризненно покачал головой и сказал, обратившись к Прокопу Максимовичу:
1: «Эх ты, стыдно, стыдно, старик. Они молодые, им прославиться хочется, а ты бы хоть о товарищах-то подумал. Этот вот, — Дед кивнул на Виктора, — да еще 3-4 таких же молодых, ловких, выгодает. Остальные?
5: Да ты что, боишься, что нормы повысит, так что ли?
1: Я ничего не боюсь, — сказал Дед угрюмо. Я о людях думаю.
4: А о государстве? — тихо спросил Светличный.
1: А государство, — раздражаясь и повышая голос, ответил Дед, — это и есть мы.
4: Значит, чем богаче будет государство, тем богаче будем мы.
1: Да, чем богаче будем мы, тем богаче будет государство.
2: Погруженный в мелочные заботы о своей шахте, о своих шахтерах, Дед редко размышлял о государстве. Оно представлялось ему огромным золотым мешком. Раньше этот мешок принадлежал капиталистам, сейчас принадлежит рабочим. Ради этого и революцию делали, и кровь проливали, и сам Дед кровь пролил. Но сам того не сознавая, понимал он себя не человеком, поставленным от государства управлять государственной шахтой, а как бы артельным старостой. И как настоящий староста норовил он побольше урвать из государственного мешка. Не для себя, нет, себе он отказывал во всем, а для своей артели. Деду казалось, что именно за это любят его шахтеры, величают отцом и благодетелем. «Коммунизм, — размышлял Дед, — это справедливая, красивая, но такая отдаленная мечта, что они в практической жизни пожилому человеку и думать-то как-то совестно. Дед не понимал, что живой коммунизм в образе этих ребят-новаторов сидит у него в кабинете, и он гнал его.
5: Да как кто же остальным мешает хорошо работать?
1: При нашем методе всем работать легче, — искренне удивился Андрей. Вы бы, товарищ заведующий, не на отстающих, а на передовиков равнялись бы с обидой, — сказал Виктор.
3: А что вас поддерживать? Кто вас зубастых обидит? А слабых да сирых, кроме меня, защитить некому.
4: А ведь это хвостизм, Глеб Игнатьевич, — мягко сказал Светличный. И тогда, может быть, за долгие годы впервые вдруг взорвался Дед.
1: Он вскочил с места и с дикой силой грохнул волосатым кулачищем по столу. А? Хвостизм? Готов уже и ярлык. Да мне для себя ничего не надо. В одной комнате живу, все свои деньги раздаю людям. Все им, шахтерне, детям, ничего с собой в могилу не унесу.
4: Деду не хватало ни слов, ни воздуха. Шея его побагровела. Он вдруг устало и грузно опустился на стул. Сейчас он чувствовал себя только очень обиженным и старым. Он сказал, ни на кого не глядя:
1: «Уходите! Все уходите!»
4: Но тут вдруг поднялся оскорбленный Прокоп Максимович.
2: Хорошо, пусть будет так, но точку на этом разговоре я не ставлю. Мы с тобой на партийном собрании поговорим. Идем, хлопцы.
4: Точка на разговоре
5: не была поставлена. Как-то вечером в общежитии к ребятам неожиданно пришел парторг крутой Марии Нечаенко, только что вернувшийся из отпуска.
6: «Принимайте гостя, хлопцы!» «Нет?» – весело спросил Нечаенко с порога. «Зашел на огонек. Можно?»
5: «Да заходите, заходите!» – растерянно пригласил Андрей.
6: «А я пришел послушать вас», – сказал Нечаенко. «Говорят, у вас, ребята, идеи завелись».
5: «Да какие там идеи?» – смутился Андрей. «Так, думка одна действительно есть».
6: «Ну так выкладывайте свою думку», – сказал Нечаенко.
5: Подошел к столу, сел и положил на стол локоть. Светличный стал обстоятельно рассказывать идею рекорда. «Постой, постой!» Вдруг удивленно перебил его Нечаенко. «Да ведь это элементарное разделение труда!»
6: «Да!»
5: Нечаенко в волнении потер переносицу.
6: «А с завшахтой вы толковали об этом?»
5: «Да!» «А с главным инженером?»
6: «Да!» «Ну и что же они?»
5: Светличный только пожал плечами. «Не поддержали нас начальники», — угрюмо сказал он.
6: «Да, ну, значит, мировые авторитеты против вас».
5: Нечаянко долго еще беседовал с ребятами, расспрашивал о подробностях и ушел, когда уже совсем стемнело. Через несколько дней он пришел к ним снова вместе с Василием Сергеевичем Журавлевым, вторым секретарем горкома.
7: «Ну, вот что, ребята, – сказал Журавлев своим ровным глухим голосом, – давайте сразу с дела. Не обидитесь, если я прямо спрошу?»
6: «Да нет, мы не обидимся», – за всех ответил Андрей.
7: «Вы всерьез свою идею выдвинули или так? Брякнули сгоряча?»
6: «Да мы ночей не спим из-за этой проклятой идеи!» – закричал Виктор.
5: Журавлев засмеялся. «Ну, тогда докладывайте все еще раз во всех деталях». Андрей откашлялся в кулак и стал, торопясь и путаясь, выкладывать свою идею. Журавлев слушал его, чуть покачивая головой. «Ну что ж, надо попробовать, хлопцы», — сказал он, выслушав Андрея. «И попробовать в тишине. И даже так, я думаю, ночью, в ремонтную смену», — Нечаянко усмехнулся. «Потихоньку от деда?» «Нет, деда я на себя беру. Прокоп Максимович пусть подготовит вам лаву».
6: «Как? Лаву?» — скричал Виктор. «Две? Нас ведь с Андреем двое!»
5: «Нет», — покачал головой Василий Сергеевич. «Начинать надо с одной». Виктор дико взглянул на всех и опустил голову. «Ну что ж», — сказал он через силу, еле сдерживая слезы обиды. «Иди ты, Андрей». Он круто повернулся и отошел к окну.
7: «Некрасиво как выходит», — озабоченно подумал Журавлев. Оба мечтали, оба имеют право.
5: Наступило неловкое молчание. Наконец Андрей поднял голову и медленно произнес: «На рекорд пойдет Виктор. Он проворнее меня, он больше вырубит, а тут каждая тонна решает». Слабо улыбнувшись, закончил он.
6: Виктор кинулся к нему, схватил за руки. «Друг, друг!» – пылко прошептал он. «Этого никогда. Погроб. За двоих буду работать, и слава нехай обоим!»
5: А Андрей только улыбался в ответ. «Что слава? Дружба дороже». Прощаясь на улице с Нечаенко, Журавлев спросил: «Как фамилия этого паренька Белявенького?»
6: «Воронько, да вы опять забудете». Журавлев имел свойство забывать фамилии.
5: «Нет, этого я уже никогда не забуду». Накануне рекорда
2: 31 августа у дяди Прокопа за обедом собрался весь, как выразился Светличный, штаб операции.
8: Недавно на 12-м комсомольском съезде, на котором мы, писатель Яков Зискинд, Мария Владимировна Миронова и я были в числе гостей, докладчик сказал: «К стыду нашему, среди советской молодежи есть еще люди, зараженные пороками прошлого, тунеядцы, ведущие праздный, паразитический образ жизни. Кто эти люди? Как и на что они живут? Кто их родители?» Ну, услышав эту фразу докладчика, мы невольно вспомнили о Сильве.
9: Только не о Сильве из опереты того же названия, а о Сильве из нашей квартиры. Родилась эта Сильва за стенкой нашей комнаты 26 лет тому назад. И сразу же стала гордостью и надеждой своих родителей.
8: Мало того, она стала их повелителем. Ее слово было приговором и обжалованию не подлежало.
9: Ну, например, Сильва говорила: «Ням-ням». И в ту же минуту все ближайшие родственники бросались в рассыпную по квартире, и каждый тащил что только мог: манную кашу, кисель, курицу, баранью ногу.
8: Но Сильва отталкивала все принесенное продовольствие и говорила: «Тип-топ».
9: И в ту же минуту все родственники превращались в семейный ансамбль

0: прогулку с бабушкой. И говорит: бабушка, у тебя зубы есть? Нет. Сильва спрашивает: ни одного? Ни одного. И кусать ты ничего не можешь? Ничего. Тогда подержи мой бублик, а я поиграю с детками. Ну, сами скажите, ну разве не прелесть? Ну, скажите, ну разве не ангел?
1: И вот этот ангел поступил в школу. Учился ангел плохо, зато ее папа вторично получил незаконченное среднее образование.
0: Ну вот однажды, в ненастный осенний день, Сильва пришла домой и заявила бедному папе:
2: старик, я ухожу из школы.
0: Деточка, как ухожу?
2: Ты понимаешь, детка, они хотят, чтобы я то же самое учила еще раз.
0: Как то же самое? Что ты говоришь, Сильва?
2: Так, они хотят, чтобы я еще год была в 7-м классе. Ну, подумай, что они меня спросили. Что вы можете сказать о произведениях Пушкина?
0: Ну?
2: Я ответила: только хорошее.
0: Боже мой, ну, Сильва, ну, родная, ну, ведь мы же это проходили.
2: Потом они меня спросили, кому на Руси жить хорошо.
0: Ну?
2: Я ответила: научным работникам. И за это мне поставили 2. Согласись, старик, что это безобразие. И вообще, наук много, а я одна. И работать даже почетнее, чем учиться. Попон, я хочу работать.
0: Попон пытался возражать, но маманя сказала:
2: правильно, работать сейчас модно. Дорогой папочка, подумай об этом.
0: И спустя короткое время дитя перекрасило волосы в цвет спелого сена и стало личной секретаршей. Личной секретаршей Сильвой Карповной.
3: Элла, начальника нет. Он вышел на минутку, будет через 30 минут. Элла, начальника нет. Начальник на объекте. Что значит почему? Потому что объект целиком на начальнике.
0: Надо сказать, что Сильва не была лишена некоторого обаяния, и начальнику было приятно, что у него такая привлекательная личная секретарша. Ну, правда, личных чувств к Сильве он не питал, и поэтому Сильве казался сухарем. И вот однажды этот черствый сухарь прочитал записанный ею протокол, который оканчивался следующей фразой в Сильвиной транскрипции:
2: приспособление в эксплуатации нерентабельно. С производства снять.
0: Ну, будучи человеком остроумным, сухарь, начальник, после слов «с производства снять» дописал «и приспособление, и секретаря».
2: Что они меня уволили. Меня бы засосала эта канцелярская рутина. Я лучше пойду в искусство.
0: Неделю она готовилась к назначенному ей просмотру в театре оперетты. Ей удалось подобрать отличную прическу Максимка. Достать шляпу Анна на шее. И придумать ослепительное платье «Веселые звезды». Наконец настал день просмотра.
1: Сильву прослушивали в кабинете директора.
0: Ну-с. Прошу вас.
1: Пожалуйста.

0: Достаточно.
1: Почему же достаточно? Товарищ режиссер, вы же мне не дали совершенно развернуться.
0: Да нет, спасибо большое. Вы уже вполне достаточно развернулись.
1: Вы думаете, ее не взяли в театр? Взяли. И вот почему. Режиссер сказал директору.
0: Слушайте, дорогой мой, она же абсолютно бездарна, и актрисы, конечно, не будет никогда. Но в театр мы ее возьмем. Ну, вообще, такое смазливое личико в толпе. Заукрашай театр. Толпа графинь, личико. Толпа доярок, личико. Ну, согласитесь, это же реализм.
1: И вот Сильва стала смазливым личиком в толпе. Правда, ненадолго. Вскоре был назначен новый художественный руководитель, а его жена считала, что смазливые личики отвлекают художественного руководителя от исполнения его художественных обязанностей. И Сильва вся в слезах покинула искусство.
0: Она поступила в детский сад. Нет, нет, к сожалению, не в качестве воспитанницы, а наоборот, в качестве воспитательницы.
1: Внимание! Внимание, дети! Прекратите посторонние занятия. Сейчас мы будем разучивать песню. Дети, пойте за мной. Помирать нам рановато, и есть у нас еще в жизни дела. Дети, пойте.
0: Потом она продавала билеты в театры и кино.
1: Рановато.
0: Служила в зоологическом саду.
1: К сожалению, не в качестве экспоната, а в качестве экскурсовода.
0: Была художницей.
1: Да, разрисовывала абажуры и галстуки.
0: Была половиной женщины.
1: Да. Она служила в цирке ассистенткой человека в челме, и он разрезал ее пополам.
0: Была культурником в доме отдыха, где директором был брат маминого дяди со стороны одной тети. И каждый раз после нескольких дней ее плодотворных трудов ее, естественно, увольняли. Ее успокаивали. Ей советовали учиться. Учиться. Но учиться... Она не хотела.
1: Нет, ей нужно было вечером спешить туда, где гремел оркестр, где танцевала молодежь. Ее привлекала, правда, не вся молодежь, а только незначительная часть. Молодые люди с петушиными гребнями вместо причесок, в белых кашне и в коротких узеньких брючках, танцевавшие с девушками на сплошной подошве. Как-то спеша на танцы, она встретила своего приятеля школьных лет.
0: Сильва!
1: О, здравствуй!
0: Здравствуй, Сильва!
1: Здравствуй!
0: Ну, миленькая, поздравь меня!
1: А что?
0: Ну, как что? Вчера получил диплом врача, и вот еду на Алтай.
1: На Алтай? И ты что? Ты действительно рад?
0: Ну, конечно, рад!
1: Ой, даже смешно! Радоваться, что уезжаешь в какую-то глушь, где ничего нет! Ты знаешь, говорят, что на всю Кулундинскую степь есть одна маникюрша, и та работает трактористкой. А гум? А портнихи?
0: Милая, ну я-то уж как-нибудь обойдусь без портних.
1: Ой, ну конечно, я забыла, что ты мужчина. А врачи? А вдруг ты заболеешь?
0: Так я же врач, вот и буду сам себя лечить.
1: Ой, да.
0: Слушай, Сильва, вот если бы ты туда поехала, тебя бы там тоже вылечили.
1: О, нет-нет, я дитя города, и жизнь в степи не для меня. Ну, извини, я опаздываю, у меня срочное дело, до свидания.
0: И она действительно чуть не опоздала на танцы, где ее ждал он. Он танцевал, как бог. Он был красив, как Аполлон.
1: Даже красивее. Аполлон был одет хуже, и у него не было усиков.
0: Уй, парам парам пам пара, бли-бли-дим парам. Сильва, девочка, давайте оторвем этот свинь. Уй, парам парам пам пам пара, бли-ди-бам пам.
1: С удовольствием. Какая прелестная музыка. Я обожаю западные танцы.
0: Еще бы. Для того, чтобы танцевать западные танцы, надо иметь две ноги и одну знакомую даму, не правда ли?
1: Боже мой, как это верно! Какое точное определение! Просто орфоизм!
0: Я всегда говорил, девочка, что вы умница. Сильва, у меня к вам есть очень забавное предложение. Будьте моей партнершей на танец всей моей жизни. Сильва, ты меня не любишь, блин. Сильва, ты меня погубишь, блин. У меня машина, телевизор, отличная зарплата, и я вас люблю как безумный. Ну, девочка, по рукам.
1: Сильва заплакала от счастья. Через неделю они поженились, а на следующее же утро выяснилось, что машиной он называл Патефон, телевизором телефон, а зарплаты у него не было никакой, так как он нигде не работал. Даже роскошный полушерстяной костюм, в котором он покорил ее сердце, принадлежал не ему, а его отцу. Лично ему принадлежали только усики.
0: Сильва плачет. Сильва рыдает. Бедная, бедная Сильва.
1: Мама, мама, ты пойми, что это за человек? Он же нигде не учился. Он же ничего не умеет. Мама, как родители могли воспитать такой танцующий пережиток прошлого? Мама, я не желаю быть его женой. Я хочу уйти от него по собственному желанию.
0: Бедная, бедная Сильва. И она ушла. Вы думаете, она учится?
1: Нет.
0: Ну, может быть, работает?
1: Нет. Она ищет мужа.
0: Уважаемые родители, если у вас есть ребенок, не делайте из него Сильву.
1: Нет, Сильва обречена, Сильва вымирает.
0: Товарищи мужчины, холостые...
1: И даже женатые, будьте осторожны.
0: Сильва на свободе.
1: Сильва ищет мужа.
2: На южном берегу у самого Черного моря лежит город. Он мал. В нем есть старая генуэзская крепость, состоящая из обломков полыни и ящериц. В нем есть греческая кофейня, где столетняя глициния, ползущая по навесу, роняет в кофе лепестки. Есть базар, заваленный летом камбалой и персиками. У молодой кукурузы на базаре седые очаровательные волосы и мелкие зубки. Все остальное покрыто зеленым капором. В городе есть кино, 2-3 учреждения, но в конце каждой улицы есть море. И все пустяки по сравнению с ним. На песке растянуты сети, и то на спине, то на брюхе отдыхают лодки. Порой волна взбегает на песок и, шипя, исчезает. Ночью город, облитый луной, похож на спящую рыбу. Черепица его крыш блестит, как чешуя, узким хвостом уходят вдаль виноградники, и ветер играет ими. А на берегу, там, где полагается быть рыбьей голове, блестит одинокий глаз, лампа смотрителя музея. Ибо в городе есть музей. На закате жены рыбаков, сухие гречанки, судачат. Сами они черны от солнца, передники их ярко-красны, и все вместе напоминает издали корку черного хлеба с ломтиком помидора. Поджидая мужей и готовя ужин, гречанки толкуют, между прочим, и о том, что старый Ставраки, нынешний смотритель музея, а раньше просто богатый человек, что этот самый Ставраки – внук контрабандиста. Несомненно, что Николай, его дед, занимался контрабандой и промышлял беспошлинным табаком. Правда, кроме того, ему повезло. Привалило наследство, когда его компаньон, русский купец, утонул, не справившись с парусом. Но один бог знает, как в действительности выглядел этот парус – не было ли у него черной бороды и широких штанов, и не звался ли он Николаем Ставраки. Наверное, ничего не известно, но с той поры пришло к Николаю Ставраки богатство. Он выстроил себе прекрасный просторный дом и разложил по столам и диванам диковинки, вывезенные им из чужих земель. Среди них была персидская шаль, белая с розовым, как розы в снегу. Сын Николая, Адриан, уже не занимался ничем предосудительным. Он жил в большом городе, в Одессе. Там у него была лавка, где продавались канарейки и кораллы. На этом он страшно разбогател, потому что время было тихое, и люди могли сколько угодно слушать канареек и носить коралловые броши. Что касается его сына, тоже Адриана, то он даже не взглянул на лавку. Он продал ее, завел торговлю фруктами, но сам торговать не стал, а нанял управляющего. Он поехал за границу, долго жил там, но не женился. Потом он вернулся в родной город, перестроил дедовский дом и поселился в нем навсегда. Он не только перестроил его, но и украсил неслыханно прекрасно. Персидская шаль деда уже не страдала от одиночества. У нее была целая коллекция подруг, таких же шалей и таких же персидских. Кроме них были картины, статуи, старинная мебель, кружева и камни. Одним словом, все, что может себе позволить богатый человек. Так жил молодой Ставраки, пока тоже не превратился в старика. Но тут произошла революция. Был издан приказ, что красивые вещи принадлежат всем, но что брать их к себе домой нельзя. Они должны находиться в отдельном доме, который называется музеем, и по воскресеньям, и даже по будням, кроме понедельника, каждый имеет право смотреть на них, не трогая руками. Таким образом, дом Адриана Ставраки превратился в музей, а его бывший хозяин – в смотрителя музея. Ему отвели угловую комнату, где раньше жила большая белая статуя, изображающая голую девушку с зеркалом. На парадной лестнице посадили дочку старой лавочницы Диаманда, и она выдавала желающим билетики, хотя вход был бесплатный. И по воскресеньям, и по будням, кроме понедельников, каждый, и даже лавочница Диаманда, мог убедиться, что старый Ставраки хорошо охраняет народное добро, что ни одна из персидских шалей не поедена молью, что кинжалы не потемнели, и что статуя голой девушки, очевидно, вымытая мочалкой, так и сверкает. День воскресный, и народу в музее особенно много. Дочь лавочницы Диаманда разрывается на части, выдавая входные билеты и отбирая у посетителей зонтики, палки и даже трубки. Последнее правило особенно строго соблюдается после того, как рыбак Христо, остановившись перед картиной итальянского художника, воскликнул: «Паршивая лодка! Будь я проклят, если в ней можно выгрести против ветра у мыса! Корма низкая!» И, говоря это, он так стукнул трубкой по старому холсту, что на нежной поверхности моря образовалась дырка. После чего комсомолец, молодой русский парень Павел Зуев, с укором сказал ему: «Мы, товарищ Христо, считали вас сознательным, а вы проявили себя наоборот. Разве мыслимо к предметам искусства прикасаться даже пальцем? Ни в коем случае!» Он подумал, почесал затылок и прибавил задумчиво: «Но корма действительно никуда». И теперь, принимая во внимание опыт прошлых дней, трубки неукоснительно отбираются у входа. Адриан Андрианович, обеспокоенный бурным наплывом любителей прекрасного, вопреки своему обыкновению, выходит в большую квадратную комнату с окнами на море, бывшую столовую, а теперь лучшую сокровищницу музея, где по стенам бегут помпейские фрески, а с потолка свешивается бронзовый фонарь времен Возрождения. Грузная фигура Адриана Андрианча, его чесучевый пиджак, его полуседая борода и хмурый взгляд из-под роговых очков – все это производит на посетителей смутное впечатление. Ткачиха Дорочка, приехавшая с экскурсии, загорелая, стремительная, блестящая спортсменка, побившая все рекорды на всесоюзных состязаниях плавания, стоя перед холстом, где изображена женщина с младенцем в негнущемся платье, в косах, перевитых жемчугом, объясняет товаркам: «Посмотрите только на ее платье! Какая адская работа! Купаться они тоже не любили. Конечно, они вели паразитический образ жизни, но...» Она вглядывается в лицо, ловит там тень тени улыбки и добавляет почти шепотом: «Но все же она очень красива». И рыбак Христо на этот раз без трубки подтверждает. Красивая женщина и, главное, добрая. Видно потому, как она держит ребенка. В это время мимо проходит Адриан Андреанович, и Дорочка умолкает. У другой стены перед слепком Микеланджеловского Давида стоит приезжий пионер. Он стоит, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Шляпа сдвинута на затылок, красный галстук завязан на груди. Наконец он щелкает пальцами и восклицает. «Способный старик!» «Кто?» – спрашивает Адриан Андреанович, не веря своим ушам. «Но пионера не так легко смутить, как ткачиху Дорочку». «Конечно, Микеланджело», – отвечает он. «Ведь это же какие бицепсы у его парнишки! А ноги?» «Да знаете ли вы, что если он пустится бежать, то он всех побьет на какой угодно дистанции, даже если даст форы!» Воскресный день окончен. Последний, самый настойчивый посетитель, приходящий в музей ежевечерне для того, чтобы, не отрываясь, глядеть на черноглазую билетершу, тоже ушел. Адриан Андреанович, сидя в своей угловой комнате, отдыхает. В широко раскрытое окно вливаются тишина, море и луна. Корешки книг в стеклянном шкафу отливают золотом. На письменном столе в венецианском бокале распускается роза. Одноглазый Афанасий, сторож музея, он же кухарка Адриана Андреановича, он же прачка и он же горничная, приносит на подносике ужин, каймак в плоском глиняном сосуде, лепешку, масло и сотовый мед на виноградном листе. Прекрасный ужин, от которого не отказался бы и древний грек. Кроме того, Афанасий приносит несколько писем, проштампелеванный улов, который нынче выплеснуло море жизни на письменный стол старого Адриана Ставраки. Адриан Андреанович не спеша ест и просматривает корреспонденцию. Луна и лампа освещают его волосы и широкие плечи. Адриан Андреанович вскрывает конверт и читает. «Дорогой, милый дядя!» Он останавливается. «Дядя! Чей же это он дядя?» Вспомнил. У него действительно была племянница, звали ее Аглая. С нею как будто что-то случилось. Вспомнил. Она вышла замуж за коммуниста. Так что же она хочет, эта Аглая, с нежным профилем византийской царицы Феодоры? Она так долго не подавала никаких признаков жизни, и вот теперь она пишет. Оказывается, она хворает, и ей с детьми необходимо море. Она вспомнила о милом дорогом дяде и думает, что он не откажет ей в гостеприимстве. Она ждет телеграфного ответа. Адриан Андреанович долго размышляет. С одной стороны, лето, конечно, пропадет. Но с другой стороны, Аглая крошкой была мила и забавна. Она любила плоды и сказки. Однажды, увидев кокосовый орех, она сказала, если это мяч, почему он не прыгает, а если обезьяна, то где хвост? Адриан Андреанович будет Афанасия в его чуланчике под лестницей, куда лунный свет проникает, как кинжал сквозь узкое окно, дает ему записку и деньги и говорит, завтра утром отнесешь на телеграф. И уже уходя, добавляет, и приведешь в порядок запасную комнату, где стоят старые рамы. Извозчик Костя Кантаки, чья пролетка единственная в городе снабжена рессорами, подъезжает к крыльцу и высаживает гостей. Сначала он извлекает из недр своего экипажа бледную незнакомую женщину, не Аглаю, с младенцем на руках, затем большой чемодан, затем маленький чемодан. И, наконец, с высокой подножки спрыгивает Аглая, точно такая, как в день кокосового ореха. У Аглаи тот же маленький нос, на котором три разнокалиберные веснушки расположены, как дырочки на трехдырочном пере. У Аглаи та же каштановая гривка и глаза, как у византийской царицы. «Здравствуйте, дядя!» — говорит незнакомая бледная женщина, не Аглая. «Дядя, вы не узнаете меня? Я Аглая. А вот моя дочь. Ей 6 лет, а это мой сын, ему 11 месяцев, и у него уже 3 зуба». Адриан Андреанович при помощи Афанасия вводит гостей в дом, выдворяет их и, наконец, умытых и освеженных, кормит поздним обедом в своей угловой комнате. Младенец с 3 зубами, утомленный путешествием, спит тут же в кресле. Адриан Адрианович разговаривает с настоящей Аглаей, а сам все глядит на ее дочь, похожую на малолетнюю Феодору. Феодора молчит и уплетает за обе щеки баранью котлету. Дети всегда дети, они нисколько не меняются. Они всегда одинаково любят плоды и сказки. И эти плоды и сказки неизменны. Аглая, например, больше всего любила апельсины. И Адриан Адрианович, взяв из вазы большой золотистый шар, подает его Аглаиной дочери. «Я больше люблю яблоко», — отвечает та звонким голосом. Адриан Адрианович поражен. «Почему же? Ведь апельсин вкуснее». «Зато яблоко твердое, его можно грызть, а апельсин как-то сам жуется», — говорит с полным самообладанием дочь Аглаи, и, минуя апельсин, берет себе твердое румяное яблоко. Со стола убрано. Афанасий, с трудом справляясь с метлой, подметает пол. Аглая, обрисовав Адриану Адриановичу в кратких чертах свою жизнь за эти годы, уходит к себе в комнату кормить сына манной кашей. Адриан Адрианович остается один со своей внучатой племянницей. Как это часто бывает ранней весной, закат суров. Крепкий ветер ерошит море, и оно покрывается короткими гневными волнами. Ветер хлопает дверьми, треплет в саду кусты жасмина и, наконец, выждав заход солнца, бросает в стекло первый пучок дождевых капель. В комнате опускают шторы и решают затопить камин. Дрова принесены, камин зажжен, и пламя бушует так же грозно, как, вероятно, бушевало в контрабандистские ночи Николая Ставраки, а еще раньше во всех очагах земли. Адриан Адрианович решает, что наступил час для более близкого знакомства с новой родственницей. Она сидит на корточках перед огнем. По ее лицу видно, что она вполне отдохнула с дороги, очень сыта, довольна жизнью и расположена к дружеским беседам. «Ну, дитя мое», — начинает Адриан Адрианович, взяв кочергу и тоже садясь на ковер. «Давай потолкуем, ведь я даже не знаю, как тебя зовут.
3: Майя. А тебя я знаю, зовут Адриан и еще Адрианович, но я буду звать тебя дедушкой».
2: «Зови, дитя». «Майя – прекрасное и содержательное имя. По-индусски означает мечта, иллюзия. Если у тебя нет носового платка, милая, возьми мой».
3: «Нет, не мечта, а первая Майя. И не по-индусски, а по-русски».
2: «Первая Майя? Вот как? А сколько же тебе лет, Майя, девочка? Мама сказала мне, но я забыл».
3: 6 лет. Я на 3 года моложе революции, но расту вместе с ней». «А тебе сколько, дедушка?»
2: 61, покорно отвечает Адриан Адрианович и спрашивает. «А кто тебе это сказал про тебя и революцию?»
3: «Папа сказал. Он все знает. А знаешь, как зовут нашего мальчика? Его зовут Рэм».
2: «Прекрасно!» – облегченно вздыхает Адриан Адрианович, ударив кочергой по головешке. «Теперь необходим только Ромул. Надеюсь только, что его вскормила не волчица?»
3: «Нет, у нас была коза, потому что мы жили за городом. А, дедушка, что значит Ромул?»
2: «Что значит?»
3: «Да, из каких слов? Рэм значит революция, электрификация, металлургия, а Ромул как это?»
2: «Майя!» – в полном отчаянии произносит Адриан Адрианович. «А ты любишь сказки?»
3: «Люблю», – отвечает Майя. «Про то, как мальчик поехал в город Ташкент за хлебом».
2: «Нет, девочка, это рассказ». Сильный порыв ветра проносится над домом. За окном мрачный ветер, шумит море, в комнате горит огонь. Великолепная оправа для жемчужины, какой является сказка, рожденная в раковине народной мудрости. «Слушай, Майя, — говорит Адриан Адрианович, — я сейчас расскажу тебе сказку, точнее говоря, миф».
3: «А что такое миф?» — немедленно спрашивает Майя.
2: «Миф! Это тоже сказка, только старая-престарая и оттого еще более прекрасная. Сядь поближе и возьми все-таки мой платок».
3: Майя, округлив глаза, впивается ими в Адриана Адриановича, и сказка начинается.
2: «Очень давно, — начинает Адриан Адрианович, — жила на свете девочка Прозерпина. Она была прелестна,
3: Если мы с тобой когда-нибудь поедем в Париж, я покажу тебе Прозерпину такой, какой изобразил ее художник Моро, с черными кудрями, смуглую, с гранатом в руке и губами, напоминающими полуоткрытый гранат. Однажды случилась такая вещь. Прозерпина со своими подругами собирала на лугу белые цветы.
4: Ромашки?
3: Нет, не ромашки. Вероятно, это были нарциссы, только больше и душистее теперешних. Она шла, и цветов становилось все больше. Прозерпина, оставив подруг, уходила все дальше, и вдруг... Адриан Андреянович встал, отодвинул кресло и кочергой провел по полу. Ты представляешь себе, скамеечка для ног – это Прозерпина, цветы на ковре – настоящие цветы, и вдруг у книжного шкафа разверзается земля, и в колеснице, запряженной огнедышащими конями, появляется Плутон, у которого там внизу, Адриан Андреянович постучал кочергой о пол, было свое царство. Он, как цветок, схватил Прозерпину, и земля сомкнулась над ними. «Плутон жил в подвале?» – замирающим голосом спрашивает Майя. «Не в подвале, а под землей. У него там были свои владения. Там было все как на земле, только никогда не светило солнце и не шел дождь, как вот сейчас. Дальше, рассказывай дальше», – торопит Майя. «Ага», – злорадно думает Адриан Андреянович, ставя кресло на место. «Ты хочешь дальше? Я вижу, что ташкентский мальчик значительно поблек в твоем воображении». И он рассказывает дальше. У Прозерпины была мать Церера. Эта мудрая и неисчерпаемо добрая женщина заведовала всеми растениями на земле. Узнав о несчастье с Прозерпиной, она полетела искать ее. «На самолете?» – спрашивает Майя. «Нет, пешком». Но она ничего не узнала. Тогда, сняв с себя богатый плащ, затканный колосьями, и облачившись в рубище, она пошла в чужие края. А за то, что никто из земных созданий не открыл ей тайну исчезновения Прозерпины, она наказала землю, лишив ее цветов и плодов. В тот год не было ничего.
4: И яблок?
3: Разумеется.
4: А что же ели люди?
3: Ну, вероятно, консервы, купленные в кооперативах. Но слушай дальше. Церера шла, шла и пришла в чужое царство. Тогда все было просто, и ее тотчас же привели ко двору. А там была радость. У царя и царицы родился долгожданный сын, и царица-мать подыскивала ему козу. Нет, кормилицу. Когда Церера вошла в царские покои, она поразила всех своей осанкой и лицом. Узел ее волос был тяжел, как сноп, а складки одежды напоминали борозды от сахи. Глаза были глубоки, как вода. Царица сейчас же почувствовала, что все живое должно процветать под присмотром этих глаз, и предложила Церере воспитывать сына. Церера согласилась, но с одним условием. «Маенька!» – раздается в это время голос Аглаи. «Тебе пора спать. Я и так извелась. Ремик капризничает ужасно. Четвертый зуб режется или простудился, уж не знаю». «Нет-нет», – просит Майя, – «я должна знать, какое условие, я ведь так не могу».
0: «Еще 5 минут!» – кричит Адриан Андреянович в другую комнату. «Через 5 минут по часам я сам приведу ее».
3: Ну вот, согласилась с одним условием, чтобы ни отец, ни мать и никакой родственник не подсматривали за ней и не давали ей советов, чтобы ей предоставили полную свободу. Так и порешили. Время шло. Мальчик уже становился на ножки и был так здоров, красив и весел, как ни один младенец в государстве. Он ничем никогда не болел и никогда не простужался. Даже когда у него шли зубы, он улыбался.
4: «Не может быть», — говорит Майя, —
3: «уверяю тебя». Тогда царица-мать решила подсмотреть, какими средствами достигается такое чудесное здоровье.
4: «Спортом», — отвечает Майя. «Папа говорит...»
3: «Молчи». Однажды, поздно вечером, когда все легли спать, царица, сняв башмаки, подкралась к дверям детской. Что же она там увидела? Что? Ну что? В детской горел очаг. Груда углей сверкала червонным золотом, вот как здесь. Церера раздела малютку и внимательно смотрела его тельце. Ногое дитя, белое, как пена, глядела на огонь, и пламя отражалось в темных зрачках. Церера подошла к очагу, разгребла уголья и, как в песок, посадила туда ребенка.
4: А! Шепотом вскрикивает Майя.
3: Да. А мальчик смеялся. Он был счастлив. При виде сына в огне царица испустила громкий крик, и как бы в ответ отчаянно заплакал ребенок, ощутивший боль.
4: Как? Я не понимаю.
3: Это было волшебное средство. Не нужно забывать, что Церера была богиня. Она хотела сделать из ребенка неуязвимого героя и уже добилась того, что он не ощущал, например, ожогов. Но смертный глаз не должен был ничего этого видеть. Мать все испортила.
4: Неуязвимого героя, повторяет Майя мечтательно, но мать все испортила. А что такое богиня?
3: 5 минут прошло, заявляет Аглая, появляясь на пороге. Я требую, чтобы ты немедленно шла спать. Уже поздно. Ремик тоже, наконец, уснул. Измучил он меня. Идем, идем, Майя, говорит Адриан Андреанович, вставая. Мы слово дали.
4: А про Перзина? Что стало с ней?
3: Я доскажу тебе завтра, если тебе интересно.
4: Мне интересно.
3: Майя медленно идет к двери. Движения ее неуверенны, глаза пристально раскрыты. Очевидно, перед ней далекий очаг, царский ребенок, плащ в колосьях, водоворот необычных образов, в которых она тонет. У выхода она останавливается. Ты мне доскажешь завтра? Непременно.
4: Но сегодня скажи мне только одно, все это правда или нет?
3: И тут... Старый и умный человек, грудью отстаивая свое собственное детство, дает ребенку лукавый ответ. «Это миф, Майя, — говорит он, — миф. Все это было так давно, что никто в точности не знает, было это или нет. Спи крепко, девочка». Непогода кончилась. Туча, вздрагивая зарницами, ушла за горизонт, и узкая ущербная луна встает над морем. Мокрые кусты жасмина усыпаны тяжелыми благоуханными бриллиантами. На старом турецком диване, заменяющем ему кровать, Адриан Адрианович засыпает. В камине легчайший треск догорающих углей, сквозь незанавешенное окно легчайший дым луны. Сон все ближе и ближе подходит к старому дивану. Он трогает кисти, он трогает подушки. Он касается седых волос, и Адриан Адрианович уже спит. Он видит поле ржи, которое в то же время и море. Над ним облако, крылатое, как плащ. И вдруг из этого облака низвергается молния, раздается страшный удар грома и страшный крик. Адриан Андрианович открывает глаза. Перед камином, белея длинной рубашкой, залитая слезами, дрожит Майя. За ней Аглая, еще более бледная, чем днем. Отчаянно кричит маленький Рэм на руках у матери. В дверях трясется Афанасий в нижнем белье. «Что? Что случилось?» – спрашивает Адриан Андрианович, стараясь перекричать Рема. «Зачем вы здесь? Афанасий, дай мне валерьянку! Говорите же!» Они говорят все сразу. «Господи, милостивый!» – причитает Афанасий, шаря на полке. «Иду это я по коридору парадную проверить и вижу, Господи, милостивый!» Барышня тащит младенца брата, сама не в себе, глазки горят, и прямо в кабинет. Толкнула меня будто, я за ними, а они младенчика в камин кладут, как головешку, Господи милостивый. «Сплю я, — всхлипывает Аглая, — слышу шорох, открываю глаза, детей нет. Выбегаю, смотрю, Майкина рубашка мелькнула, успела вбежать как раз в ту минуту, когда она, Рема, в огонь.
4: Счастье, что все уже прогорело, почти один пепел остался. Ручка, ручка болит у мальчика моего. Ах, ребенок мой, цыпленочек мой. Ах ты, скверная девчонка.
3: Постой, постой, Аглая, перебивает ее Адриан Адрианович. Так нельзя. Смотри, она вся дрожит.
4: Я хотела сделать из него неуязвимого героя, рыдает Майя. Но мать помешала, как в тот раз.
2: Все легли. Даже Рэм, присыпанный содой, уже спит. Рассвет уже тронул море, звезды с каждым мгновением бледнеют.

Марина Цветаева. Молодец. Сказка. Борису Пастернаку. За игру, за твою великую, за утехи твои занежные. Синь да сгинь, край села, рухнул дуб, трость цела. У вдовы у той трудной дочь Маруся весела. Как пойдет с коромыслом церкви в звон, парни, в спор, дочь Маруся румяниста самой троицы разор. Отпусти-ка меня, мать, с подружками погулять, ленку тонкого попрясть, здоровьица порастрясть. Заспалась уж очень-то под камнем руда. Гуляй, гуляй, доченька, пока молода. Бегут русы, бегут круты, шелком скрученные, эх, моя круче, твоя круче, у Маруси круче всех. Ходи шибче, ходи выше, медом сыщенная, эх, моя выше, твоя выше, у Маруси выше всех. Наше счастье ткать и прясти, лотком в складчину да в гладь, ходи чаще, двери настежь. Добро здравствовать гулять. Толь не сгад, толь не жгонь, толь не молодец огонь, толь не зарь, толь не взлом, толь не жар костер да в дом. На круг поклон, кошель на стол, из кошеля казна ручьем дождем. Стакан с краем налит, кумач жаром горит, каждый сам головит, народ валом валит. Горят яркие, горят жаркие, жаром бархачены, эх, мои жарче, твои жарче, у Маруси жарче всех. С которой из нас вперед чужой молодец пойдет, которую из нас вперед сокол за руку возьмет. Зато и потянуся, что меж русых и руса, в круг той обовьюся, что меж люб Маруся. Дрожи доски, ходи трески, пока робится вам нонь, под тем доски, под тем доски, а под молодцем огонь, огонь. Там огонь здесь, огонь сам, огонь весь, руки врозь, ходом скор, в круг березоньки костер, грива в кость, дыхом яр, в круг часовенки пожар. Ой да что ж, ой да где ж, уж и силушки в обрез, ой да что ж, ой да где ж, лучше жилочки подрежь. Пляши пряха, пляши птаха, растят, взращивают ан, кому заступ, кому ястреб, кому молодец не знам. Не слежен, не слыхан, дыхом, дыхом, дыхом, не добром так лихом, вихрем, вихрем, вихрем твоего золотца пуды, и мне, молодцу, суди твой малиновый налив, суди, девка, поделись, ты сок, ты лист, я нож руменист. Твоя кожа шелковая, потому прищелкиваю, твоя сладость спрятанная, потому приглатываю, близь в близь, серть в серть, на, жизнь, на. Ай, Маруся, косоруса, урожайные хлеба, что шатнулась, всколыхнулась, аль на ноженьки слаба, от ореховой скорлупки весь изъян, не пора ли нам, голубки, по домам, уж как я своего безусого да в рот, проводи меня, Маруся, до ворот. Уж ты кось околица, калитка косяща-то, небось пням не молимся у купца в приказчиках. Чай не за даром, звону хоть брось, красным товаром тоже небось. Наши баньки топлены, наши кони скореньки, а село на что тебе, небось, с колоколенкой? Серть моя руса, спелая рожь, сердце. Маруся, замуж пойдешь?
Пляши, мати, коль не лень, у нас в хате велик день, меня ветку алый плод сокол в женушки берет, а сказал тебе отколь, глаза волосы, как смоль, а сказал тебе из чьих, одно сердце на двоих, твои сласти срочные, твое сердце слепенько, накинь ему, доченька, на пуговку петелку, мое слово верное, мое сердце зрячее, иди, сердце сдерживай, клубок разворачивай. Уж и жар, уж и пляс на три Волги расплелась, уж и спех, уж и дых, одно сердце на двоих, уж ты яблочко некусанное, плод, проводи меня, Маруся, до ворот. Прощай, пташечка, моя вспугнута, а на петелку да на пуговку, сон несбыточный, до свиданица, а уж ниточка селом тянется. По канавам, по заборам месяц справа мимо бревен, по амбарам мимо ставен, по колдобинам канавам, ходом дробленным дозором, вором крадом не споткнися, ниточка моя, не рвися, новик не закатывай, клубочек разматывайся. По оврагам, по задворкам, сметом здравым, оком зорким, по лазуркам, закоулкам, вздохом спертым, сердцем гулким, дружок, не спохватывайся, клубочек разматывайся. Через дичь лебеду яль на поводе веду, через дичь лебеду яль на поводе иду. Сердце слева, месяц справа, мимо царского кружала, мимо рыбна, мимо ряда, в круг церковные ограды, к главному входу врата на запоре. Ни души, ни вздоху, глянь, лесенка сбоку, шмышком со сторожкой, по лесенке кошкой, стоит наш знакомец-то, грызет упа, ох, Маруся! Кровь сполохнутая, страх, да как охнет тут, как грохнет тут, да как. Через площадь, месяц слева, мимо Божья, мимо гнева, по канавам, жилыгудам, сердце справа, сердце всюду, по колдобинам, ухабам, валам, варам, уши хват суженный, взгляни-ка взад, привыкая к своим хоромам, вдогон церковь с вором, с гробом, с Богом, с громом, через пень колоду топом, через темь болота следом, табуном летит потопом, чугуном гремит железом, через пень кол топает, воротами хлопает, гони робь вперед лбом, мертвец с гробом за горбом, молись по крову, мертвец с гробом на горбу, и дом. Чего дочка видела, чего дочка слышала, каков дом у милого с крестовою крышею? Чего ж дочка бледная, чего ж дочка потная, деревня-то Эвана через пень кол топала, перком да за свадебку платочком помашете? Чего ж дочка плачешь-то? Да с радости, матушка. То над зоренькою мать, над сокровищем, слезой корку поливать, дело вдовичье, вплетая золотце, базар волоса, небось, молодец пожар заждался, телом льстив, взором дик, чего в очи не глядишь, в висках стук, в жилах дрожь, чего ближе не идешь, у ты кровь моя нарушенная робь, проводи меня, Маруся, до ворот. Девки в юном крутятся, стрекочут, потворствуют, а Маруся тупится, не хочет, упорствует. Душа твоя дикая, гордыня двуперстная, стыдят, перстом тыкают, грохочут, усердствуют. Алю кусит дружок, уж Маруся шажок, алю душит жених, уж Маруся от них, не пошла б кап, ни страх, шаг да шаг в воротах. Пиши, девка набела, на лесенку лазила, пыхтит глаза стеклами, приступочкой грохала, глаза вскидывает. Была, видела, нет. Ну так знай, сестра, сам белей холста,
сопит, ворот рвет, завтра брат помрет, зуб о заступ ляск, как сказал, так сгас. А уж мать с мосточку-то, как любились, сватались, чем угощал, почивал, загадками, страхами, чего, дочка, хмуришься, темна твоя исповедь, на Крестовой улице дом обещал выстроить, кончать бы, как начато, попляшешь, просватамши. Чего ж, дочка, плачешь-то? Да с радости, матушка. Спит двор, спит и дом, спит дым над бугром, спит пес, спит и гусь. Марусь, а Марусь, спасай мою жизнь, сестрица, проснись. Спит царь, спит и вор, встань, встань на дозор. Зол страшен и гол, осиновый кол. Сестрица, готовь, спасай мою кровь. Ползком через шлях, с тайком в воротах, калиткою скрип, сестрица, погиб. Лют брачный твой пир, жених твой у, привстать хочет, плеча пудом. Вставай, дочка, братцу худо, пчелой сушит, червем точит, вставай, душу отдать хочет, тут как вскочит, кровь, кровь в доме. Молись, дочка, братец помер. Лежит братец, белки прячет под синими веками. Обмыт братец, одет братец, мать к попу поехала. Неплохой тебе сестрою была, штаны платаны. Куды кинусь, куды скроюсь, все горлышко пятнами. Попы ладаном оденут кадилами встречными. Куды кинусь, куды денусь, ведь три твоих свечечки. Есть кто, чу, задул свечу, отзовись. Две разом сдались и с хрипом, с криком через пень кол колеи. Как на страшный на суд ноги сами несут, тише темень везде, свет в последней избе, и косяк-то знаком прямо в пляску снопом. Разом пляс стал, вздох стон причит, рукой застят, водой прыщут, жужжат, жмутся, гурьбой с бродом, чужой тут же стоит одуль. Ну-ка, с девки шагнул к телу, глядит, очи взвела, села, встает ровно в дреме, тяжкой, неведомой. Брат у меня помер, бедная, бедная, серая ты верба, люлькают, пестуют, и молодец первый, царство небесное. Утырожь моя нерушенная мед, проводи меня, Маруся, до ворот. Ветер до ивы тихий, недерзкий, голосом льстивым, выслушай сердце, в кротости просим, милости райской, встану с допросом, не отпирайся, брось свою хитрость, сердце клянусь, прахом рассыплюсь, в век не вернусь, рученьки сжаты, ноженьки ноют, нашего брата правдою кроют до сердцевины. Сердь моя болен, знай, что невинен, знай, что неволен, сам тебе в ручки сердце даюсь, крест мне и ключ мне, в век не вернусь. Лют твой сударик, лют твой румяный, полночь как вдарит, волком как гляну, зная, мол, чья, мол, кровь в твоих жилах, все мне до самой капли и выложь, и разорвется весь наш союз, ветром в воротце, век не вернусь. Ни одну твою жизнь в руках сердца держу, вчера брата загрыз, нынче мать загры, раз
Другой с колокольни бой, раз за разом дробясь до 12 раз, над душой дыша, скажи, следом шла, дрожат, вплоть сошлись, мою знаешь жизнь, глаза вскидывает, была видела, нет, ну так знай, слепа, руку снял с плеча, пыхтит, землю бьет, нынче мать помрет, зуб о заступ ляск, как сказал, так сгас. А навстречу с ветром-то спеши, моя странница, псалтырь читать некому, никак не расстанемся, чтоб каждый твой помысел сбылся, моя звездочка, 3 дня, как знакомы с ним, второй дом возводит уж, щедровит уж очень-то, землицы достаточно, возьмешь к себе, доченька, сама приду, матушка. Долгоночка, долгоночка скучная, дочка, дочка, собаки все спущены, аль шажочка не ступишь для матери, дочка, дочка, врата крепко заперты, дыши тише, привадишь грех на душу, сплю не слышу, матушка, долгоночка, долгоночка страдная, дочка, дочка, к знахарке за снадобьем, кол да кочка, земным моим помыслом, дочка, дочка, кто в ворота ломится, не свой пришлый, железная хваточка, сплю не слышу, матушка, долгоночка, долгоночка судная, дочка, дочка, прощай, мною сгублена, в одиночку помру, спеши, родная, дочка, дочка, прощай, тобой продана. Сопит, пышет, спеши, силком натиском, сплю, не слышу, сплю, не слышу, ма. Лежит матушка недвижная, снегосаванная вырежена, важная, книжная, глаза чаши непочатые, пятаками припечатаны, вдавлены, спрятаны. Для того глаза прикрыты вы, чтобы дочку не выпытывали, тайную, скрытную, чтобы коршуны над падалью к себе дочку не выглядывали, в саваны, в ладаны, и не надо нам тех страхов пытать, аны на пол пятак, и не надо нам в ту хату ногой, аны на пол другой. Знать не сыт гнев твой посмерть, правым спит, левым смотрит. Уплясано, плясано, утопано, топано, все головы масляные, красные, потные, платочками-всплесками, прижимками-шашнями, один только вдовствует, рубаха кумашная, а настежь дверочка, мороженый дых, да голосом обморочным, здравствуй, жених. Поклон долог, оскал страшен, мать под полок ушла вспляшем, девки разом в разгон с плачем, одним глазом глядит вспляшем, красна свадьба, чего краше, дочка мать продала вспля, то не плат белый вьется, душа с телом расстается, очнись, не хочу. Плеша душу испущу, беги, девка, из хаты, спасай.

Ты мне князь, ты мне храм, пляшут, пляшут к воротам. Отступись, люд жар, всю выжму пуще жизни, дождалась, конец, все стерпишь, пуще смерти, и на голову в самый спор литого олова топор, по темени в последний пляс земного времени приказ. И крестом да кадилом говори ходила, на тайное дело говори глядела, глаза вскидывает, была видела, нет. Ну так знай, стойка, а из глаз тоска в три ручья да сплошь. Нынче в ночь помрешь, зупозасту пляск, как сказал, так сгас. Лежит девица, как в церкву убранная, ровно деревце в цветенье срубленное, в три полотнища простерлась в строгостях, да не идет еще душа из ребрышек, ровно не на лавочке лежит в цветах в шелестах, ровно не жила еще, дед с бабкой не спелися. Под горькой осиною, с ручьями, с пчелами, все цветочки синие, она что полымя. Под горькой осиною, где странник путь держал, все цветочки синие, она что уголь жар. Зато и потянуся, что меж русых руса, вкруг той обовьюся, что меж люб сплю, не трожь. Жжем, не ждем, в круг роскошества шмелем, час да наш, ад мой ал, к самой чашечке припал. Конец твоим рудам, гудам, гудам, гудам, конец твоим алым, жалом, жалом, жалом. Ай, жаль, злей, жаль, с дном пей, ай, хмель, во весь свой хмель. Пей, шмель, ай, шмель, смекая румяниста, всех кровинок 300, держи бережливо одну на разживу, чтоб ты реченькой да вспять было нам с чего начать. Замок да печать, свежей прежнего да встать, нельзя помнить, велю спать. Замок да печать, наших встреч счетом 5, зерном лечь, цветком встать. Цветок красен, лист зелен, дай тебя у колыбелю на всю вечность неделю, чтобы ноженьками в двери проносить тебя не смели, панихиды не пели, чтобы с дедами, с отцами под крестом тебе не слали, вверху камня не клали, раз да раз, 5 разов, перед Богом 5 годов. Твоих бед 5 вазов, без обедни 5 годов. В Царстве Небесном девки все русы, спишь ли, невеста, спишь ли, Маруся? В Царстве Небесном овцы все целы, спи, моя белая, больно не сделаю. Над сердцем, над впалым жалом, жалом, жалом, ай, в самую серть, прощай, моя! То не бусинки вокруг жемчужинки, над Марусенькой толпой подруженьки. Росла правильная, цвела пламенная, зачем спаивали, зачем сманивали? Мести б тебе гладенько, цвести б за князенькой, хошь для ради празднику, раскройтесь глазоньки, в платочке голубеньком, дарила б рубликом, раскрой, девка, губоньки, скажись, голубонька, не считавши до 3, из-под савана вздох, на всех разом да в ряд, из-под савана взгляд. Как я грешница великая пред Богом, проносите меня, девки, под порогом. Как я с нежитью и в смерти неразрывно, храните меня, девки, на развилье, в
в снегах.

без креста, сказав, отошла. Греши с Богом, земля скроет, под порогом яму роют. Прощай, трогай сустав хрящик, под порогом тело тащат, как из хаты той безглазой выносили троих разом, двоих правильной дорогой, а Марусю под порогом, как на отдых тот на Грозный проносили троих розно, двоих в садик во Крестовый, а Марусю во просторы, в те просторные. Эй, звоночки, звончей вдарим, наша новая дуга, молод барин, холост барин, стар у барина слуга. Эй, дружочки, скорей будем, да на все наши снега, буен барин, бубен барин, хмур у барина слуга. Эй, кони мои, вы сони мои, нахлёстанные, эй, версты мои, верста слева, верста справа, верста в брови, верста в тыл, тому песня, тому слава, кто дорогу породил. Вторую сотню загребаем, пляши сбруя, гуляй кнут, глянь-кась, барин, встань-кась, барин, чем снега белы цветут, где версты сошлись, все врозь, одна ввысь, цвет, цвет руминист, горит уголь чист, нов у барина глазок, скок у барина легок, в сугроб по колено, меха нараспашку, коль красен, так мне, мол, грехи наши тяжки, торопится взором, ест горячится, ну как, барин, скоро ль, место нечисто, обдувает, стряхивает, снег с листа, сел в полу запахивает, гей, верста. Что за свет такой в снегах, о 12 столбах? Сугроб белая гора, прадедовы мрамора, по той лестнице да ввысь, взглянуть ноги отнялись, сверкнула и канула стремниною каменной. Впрочем, Богу ли соврем, столб как столб и дом как дом, с башнями, с банями нашего барина. Что ж, барин, бражничает, буйствует, шпажничает, жизнью небрежничает, с цветиком нежничает. Цвет мой найденыш, жар мой в ладонях, князь мой затворник, красный поддонник, как ударит в барабан красный мрак по мраморам, как взыграет аргамак красный мрак во мраморах, да по притолкам в дыма, да по тутолкам в чины, и не надо мне вина, и не надо мне жены, ой ли. Младость в ладонке плещет с веселья, старость в сторонке стелет постелю, стелет без складок, канет без дна, старость на младость очи взвела, встала да во мрак, встала да вперясь, я у тебя раб, ты у меня князь, в этих мраморах, к уху наклонясь, стар у тебя раб, нежить завелась. Так что без лжи виду не кажи, взору не межи, в зоркости лежи. Не ветер в горах седины отряс, гудит в мраморах 12-й час. Высок одинок грядет государь, считай, баринок, 4-й удар. Час тысячи груд, час тысячи уст, все мороки дружб, все промахи чувств,
все выворотил и выбросил в вал. Эй, выше держи! Девятый упал, девятый удар, десятый размах. Грядет государь, грядет в мраморах, в бахромах заглох и громом вдоль зал, высокий, как вздох, двенадцатый вал. Да с двенадцатым, с последним в самый бой, как встряхнется, встрепенется зелень зной. Да с двенадцатым, с последним в самый вал, как сорвется, оторвется пламень ал. Барин как бы зарится, наземь как свеется, да как ударится красною девицей. Красное приданное, щечки бесчувственные, стан запрокидывает, ручки выхрустывает, грудками взыгрывает, деснами взблестывает, полными пригоршнями дрему расплескивает, взблестами, искрами, бровки-то в две версты, ай да поистину, красная девица. Бочком вправо, бочком влево плывет павый барин следом. Громкие мраморные плиты, а ее шаги как смыты. Звонкие мраморные стены, а ее шаги как в пену. Плывет хлебом, плывет медом барин следом, как запродан. Хитрые девицы на плутни глядит. Занавес лоскутный, легка девица на свита, посередке стол накрытый, не срабевший вот столь. Хвать за хлеб да за соль, яства искусные, вина печатные, корочкой хрустнула, чарочкой звякнула, слезкой наслащивает, думкой закусывает, всеми суставчиками скуку выхрустывает, как ударит из тремян лунный луч по хрусталям, как взыграет, раскалясь, лунный луч во хрусталях, да как упрется в лик ее лепый, батюшки светы, очи-то слепы. Впалый огненный встала, вздрогнула, лик как выдышан, некровиночки в лентах, в ржавостях, в бусах, в тусклостях, стенкой крадется, ухом слушает, вьется, лепится черной немочью, как по лесенке, вверх по стеночке, веки суживает, плечи втягивает, ох, подслушивает, ох, подглядывает, да как взманит, телом прянет, обземь грянет, в пляс пошла, в те звонки невидимые, ты кому названиваешь, ты кому подмигиваешь, ты кого приманиваешь, не путем так с вывертами, не за грош так втридорога, усмешками призрачными, ты кого заигрываешь, с кем хороводишься, где твои званые, ведь никогошеньки, месяц да мраморы, месяц взблестками, звяк об стеклышки, чаркой по столу с милым чокнуться, чарка в дребезги, скатерть краскою, знать у девицы счастье красное, хочу страчу, хочу спрячу, пляшет, плачет, плачет, пляшет, вплавь, вскачь, все в раз, пляс, плач, плач, пляс парусами шелковыми, сереть пола колоколом, ладошки на выворот, землицу раскидывает, ай, клад! Ноготками яростными в половицах скрябается, с востока да к западу ложбинку выкапывает, ан, дон. Мороком приказ вспять
вон утренний закон, звон, час. Бочком вправо, бочком влево плывет павый барин следом. Пропал бравый, пропал бедный, берет вправо барин следом. Громкие мраморные долы, а ее шаги как в золы. Громкие ржавленные скрепы, а ее шаги как в пеплы. Унираем метет пеклом, как припаян, как приклепан. Легки девицыны взломы, глядит Горенко знакомо. Хитры девицыны прятки, глядит деревце да в катке. Лбом об землю чок, да на ветку скок. Тут к ней барин хвать, говори, как звать. Имя, званье, рот, схватил, замер, ждет. Тут началось, где и взялось, пламенем взмелось, змеей взвелось. Бьется из рук, бьется из рук, рвется из рук, льется из рук. Сгреб не дает, брык, скок, бег, лед, поводом рвет. Парусом бьет, прыгом из рук, шибом из рук, кидом из рук, дыбом из рук, в лоб укротил, полымем в тыл. Барин из жил, барин из сил, широко груд, жилой упруг, рыба из рук, рыбом из рук. Месяц во мрак, куст невелик, сучьями как, крючьями влик. Месяц во мрак, куст распалясь, шипьями как, клычьями в глаз. Держит из ям очи, вот-вот ввысь по ветвям цветом уйдет. Держит бугром жилы, не в жизнь тут и с бахром громом держись. Лист в берега, месяц из туч, где веслуга, крест тебе ключ. Как встонет тут древо, как вздрогнет тут дева, как справа налево, да слева направо, руками, ветвями ослабло, размякло последнее пламя, последняя капля иссякла, потухла, потухла, погасла, как пакля, как кукла, как лампа без масла, потухла, поникла, погасла. Откуда сквозная такая, не знаю. Лоза привозная, я чаю, не знаю. Какая гроза за плечами, не знаю. Как прежде в глаза величали, не знаю. Тут как вскинет барин брови, хочешь жить со мной в любови? Жизнь на, смерть мне, не знаю, не. Подступает барин тише, может, грех какой давнишний. Он дай, ты на, а на, не знаю, не помню, барин звоном, не в княжны беру, а в жены. Жена одна, не знаю, на. Шумком скучным тростниковым ты послушь мои три слова. Долго ль вместе лечь? Не об этом речь. Покорись девичьей бредни, не томи меня к обедни. 5 годов день в день, 5 годов и день. Холодна иду под полок, не зывай гостей веселых. В одиночку пей, не зови гостей, а последний тебе сказ мой, ни одной, чтоб нитки красной, ни клочка, ни зги, деревцо сожги. Текут реки, катятся, растут дети, старятся, живут баре, тратятся, гулять
так без скаредства? У меня ль жена млада, у меня ль красавица? День встает, свят поют, полдень бьет, Влад встают, вечер в лоб, сказки вьют, ночь в обход, нас не ждут. Позабыл, как холост был, за бутылкой вздорничал, никогда, чтоб голос жив, раскатился в горницах. У меня ль жена строга, у меня ль затворница, а ведь было жигом жег, нажигал без скупости, кумача на весь чертог, не найдешь лоскутика. У меня ль жена скромна, с такой не раскутишься, ходит в белом, судит зрело, хвалит скупо, глаза тупит, только шип один жесток, что живем без помощи, ни одной на весь чертог не найдешь иконочки. У меня ль жена без дна, доставать потонете, час живут, страх блюдут, день живут, слаще льнут, год живут, сон без смут, пятый стук, сына ждут. Ходит барин кругом, ходит барин возле, взъерошен, напуган, напуган, разрознен, укрепой охраной, стоит живым тыном, глазком, кто б ни глянул, огня бы не кинул, куда и вся удаль девалась невема, на тебя не дунул, на тебя не венул. Тягот много принято, ни одной не сбавлено, и в снегах раскинута молодая барыня. Снега крепко сотканы, душа краем держится, в две руки высокие простирает первенца, стоит трезв, как пьян. Уж ты дар мой ждан, уж ты сын Богдан, уж и пир задам. Не лоза кудрявая в свистах, в светлостях, молодая барыня с сыном тешится. Ровно реки вздулись, ливни звонами, ровно по всем улицам дни прощенные, словно конь доконавясь, сбив за тридевять, словно реки тронулись, горы сдвинулись, не леды расколотые в брек упорствуют, то соборным колоколом грудь отцовская, слезы рек в сердце ласточки, эх, да некому тобой похвастаться, царем бы Давидом бы в пляс да с бубнами, сласть невиданная, радость трудная, так и падаю с ног, как пьяница, эх, и задал бы пированьице. Нынче вдосталь, завтра снова всего вдоволь, как от жизни той медовой сны пудовы. Еще дедов да прадедов наших навык лежит барин отобедал, да и набок. Всхрапы да вздремы, свисты да звоны, быт наш ядреный, день заведенный, ан в храп тот сап. Встань, барин млад, скидай халат, влезай в парад, тот как бросьте, барин, гости. Торба вестей, вставай быстрей, рядись пестрей, встречай гостей, сей час тут уж, а тот к шутам. Дорого дашь, барин, брось блажь, мощь знать покаж, встречать прикаж. Опять на бок, эх ты, баба, как вскочит брав, как топнет строк, рукой в рукав, ногой в сапог. Пошел! Не вихрь быстроног с тайком через ров, глядит баринок с высот мраморов, глянул, обмер, табун огнен,
Ровно граи вороные с гнезда согнаны, кони, сани, вожжи, гривы, верста огнена, огонь в пламя, кони, сани, ножовою ссадиной, язвой повальною, передние, задние, ближние, дальние, передние, как крыльцу, последние за версту, верстой не обхватишь, катят, катят, катят, стеной не заслонишь, гонят, гонят, гонят, откуда понабраны, табором, табором, откуда поназваны, князевы, пожаловали, не ждал, пожаром, да на пожар, ордой в сени, кони в пене, кони, кони, красные попоны, крыльцо стоном, низкие поклоны, плеча трясом, тела трясом, глаза скошены, а мы гости, раз хорошие, непрошены. Хватка резвая, таска борзая, царства не знаем. Здравствуй, хозяин. Пыл в мраморах, пар в мраморах, пир в мраморах, жар в мраморах. Один спростал, другой кричи, а пуст стакан под стол мечи. У нас закон, стакан под стол, сапог на стол, гуляй, сокол. Эх, лишь бы вино внутро, да не вспять, не все ли равно, кому наливать. Гуляй, братцы, бросай чванство, а ты сам пей, а ты сам пей. Напьюсь конным, в алтарь въеду, а мы следом, а мы следом поцелуемся. Молодым чмокать, седым шамкать, а ты сам хват, а ты сам хват. Хошь разок да всласть, а там хоть, а ты сам князь, а ты сам князь. Побратаемся, горячи куем червонцы, поклянемся, поклянемся, хороши дарим гостинцы, покумимся, покумимся, в отцы крестные к тебе посланы, домок собственный, ищи по снегу, брось страхи, брось думы, мы кумы, с дороги да с вестью, где ж крестник? Где ж крестник? Шествице затевай, крестника подавай, вино лужей, спиной ужас, гости, ну же, барин, ну вас, волосы тыном, мозги смутой, гости сына, барин к шутам, тут как вспышут гости красным, даром хвастал, тут как взмашут гости рдяным, не Богдан он, чертом дан он, один с горбом, другой урод, клянусь, что хром, ей-ей двурок, один соплив, другой без нос, клянусь, что крив, клянусь, что кос, бьюсь об заклад, один клыкаст, другой сахат, третий без глаз, ах так! Правильно, кумовья, в дребезги сулья, правильно, сатаны, в дребезги стаканы, так горбачен, гей седины, беги в качку, тащи сына, клыкастый, хвост в сажень, покажем, покажем, нахвастал, нос с краю, представим, представим, налей! Твои очи голубые, мои мысли вздорные, твои очи голубые, а бывают черные, словно жизнь мою гнали, верстоя я с краю, голова моя дурная, что пою, не знаю, у меня ль, дружок, не пара, уборы не хитрые, точно с лесенки упала, упала, не выпрямлюсь, на чужом огне сгораешь, душа силком взяли, голова моя дурная, что пою, пою, не знаю, помню зори, помню руды, в шелках али в рубище, не припомню, не забуду, чего не забуду-то.
Только слава, что верна, мол, жена, не так звали, голова моя дурная, что пою? По ухабинам пурга, перед барином слуга, по скамьям сверканье, с пустыми руками. Где же мой яблок плод? Барыня не дает. Где же мой ангел лик? Барыня не велит. Я ей милость, хошь на малость, распалилась, раскричалась, душу тебе, рабу, с косточкой разведу. Тут как взыграют, гость играем, ай да краля, ай да краля. Тут как сплюнут гости наземь, должно сглазим, должно сглазим. Белки пучат, перстом тычут, тот по щучьи, тот по птичьи. Христом просят, слюной прыщут, тот по пёсьи, тот по крысьи. Здорово, кумовья, по столу колея, здорово, халуи, проруби полыньи, красна баня, вскачь, седины, демол, барин, самой сыном выходить велел, нали. Твои очи голубые, мои мысли спорные, твои очи голубые, а могли бы черные, не выказывала жара, свого цвела скромно, голова моя держава, с кем спала, не помню, и жила б себе орлицей, безданно, беспошлино, зачем гости собрались, кем званы, кем посланы, не обманывала стража, своего цвела скромно, голова моя пропажа, с кем спала, не помню, кто там бродит, взойти хочет, соколик, ай, перепел, люб и не люб мне, сыночек, всем люб, а чем не люб-то, не приваживала жало, твоего цвела скромно, голова моя завалы, с кем спала. По завалежам пурга, перед барином слуга, по скамьям скаканье, один, без компании. Где ж моя званая, с места не глянула, где ж моя знатная, пястьем не звякнула, без хозяйки, мол, не ужин, а она в ответ не нужна, не бродяги, мол, вельможи, а не в ответ не можно. Тут как взвизнут, растопыясь, должно в чирьях, должно в чирьях, да как вструбят разом в купе, должно в струпьях, должно в струпьях. Что ступ, то струп, что зуб, то брешь, клянусь, что чуб, клянусь, что плешь, котел с лица, рыжей лисы, клянусь, лыса. Ей-ей, усы, прозаложусь, один смердит, другой курдюк, третий кадык, ах так! Сверимся, кумовья, голову заломя, пышет костер в ночи, сверимся, кумачи, нос шилом, кость дышлом, запишем, запишем, плешиво, пасть домной, попомним, попомним, всем бы цаца капни клык, держись, братцы, гей, старик, пои псарню, вари варом, пошел парнем, вернусь парой, пав да спаваю, налей. Твои очи голубые, в ночах в тайнах вскормленный, твои очи голубые закрываю черные, черным заревом те зори, кто слышал, кто видел, голова моя, ох, горе, голова не выдай, росло деревце до краю, стояла, не трогала, зачем платьице сорвали, цветное, махровое, где страна равна, в которой ни мужа, ни сына, голова моя, ох, горы, голова не сдвину. Дивен, дивен на ресницах, снежочек не тающий, зачем ободом теснитесь, под локоть толкаете? Пять деньков еще до сроку, кто просит, не выйду, голова моя, ох, грохот, жернова. Серед табора гудешь, барин барыню ведет,
по скамьям трясенье, в хрустальном, в кисейном. Вот вам гикоты торги, мое дитятко труды. Вот вам ярманка орда, моя барыня строга. Чур не щупать, заверст удивись, очи тупит, мрамор ледовит. Полно жаться, кланяйся, душа, ну-кась, братцы, чем не хороша? Тут, как грянут гости с тоном, хороша, да не крещена. Чего жмешься, товар жженый, не крещена, не прощена. В церкву ходила, жертву кадила, спинку трудила, поклоны била. Один где крест, другой лбом грянь, таких невест, третей в ярдань. Один заезд, другой погиб, таких невест, третей на дыб. Один волкам, другой в котел, третей во храм, слуга на кол. Ах так! Камьи скрежетом, в лицах празелень. Вот вам, нежити, слово праведно, пасти патокой, очи пленкою, слово краткое, слово громкое. Ой, волчиное стадо, лести лисьи, не надо, не надо, не клянися. Будьте прокляты, волки-филины, вот-вот грохнется, сына выронит, очми жрут уж, пьют без рюмок, барин в смутах, барин в думах, стакан дна нет, кругом хари, тут как грянут, тут как вдарят, тут взвоют как взноют тут, один тюфяк, другой фитюк, как есть фитис, чуть тронь по швам, один раскис, другой сплошал, заряд холост, сапог латан, жена в голос, вспомни клятвы, ногой княжит, спиной мыслит, жена навзрыд, не клянися, не вынесло сердце страма, кровь дворянская встала, слово грозное пало. Завтра же в храм Господен об руку входим, правую поднял. Ан-зга, петушиный клич, чуть дичь, нежить в берега, ай-да! Столы скоком, ковры ковом, прощай, сокол! Держи слово, белки пялью, уста пеной, прощай, краля, держи цену торопом, шорохом, ворохом, мороком. И кони не ржали, и птицы не пели, в оконной ржаве рассветные цвели, и бражник не цедит, и возчик не возит, рассветные седи, рассветные сквози, и еле, как будто бы мысли сказались, над барыней шелест. Проснись, моя зависть, и брежно, как будто слезою колеблясь, над барыней дребезг. Проснись, моя ревность, не ветер ли в травах, не пепел ли в золах, не баринов навык, не баринов голос, и далее и возле, и звоном, и вязью, рассветные сквози, рассветные связи, и резью, как будто бы ветер навстречу, не езди, не езди, младенцем ответишь, и слезно, как будто бы женщина плачет, не езди, не езди, блаженством заплатишь, прислушалась ужили, потупилась брежу, родная, немужняя, все тебя нежу, не злостно, не ложно, за вечность однажды, чужая, неможная, все тебя жажду, и нудно, как малые дети в болезни. Не езди, не езди, не езди, не езди. Проморгал до свету сирей свечки сальной тихие советы в бариновой спальне. Спаси Боже, крик,
спаси Боже, спор, тихий разговор, скрытый разговор. Сидят русы с седым, сидят малый с лысым. Один голос «еду», другой «протрезвися». Сказано «иди, барыню буди». Тихие бои, скрытые бои, помолчат и снова за старую рану. Один голос «слово», другой голос «спьяну». Больно им твоя клятва дорога, старая брода, надвое игра. Дворянин и спьяну не лжет грехи беды. Закладывай сани, избавь, сказал, еду. Экая ты жмурь, дворянская дурь, графская глазурь, барская фигурь. Девятый раскат, десятый размах, а старый никак. К обедне звонят, кольнуло в груди, за окнами грай, супругу буди, коней запрягай в рай. В поле зарево, в спальне тишь, вставай, барыня, рай проспишь, веки кружевом дрема явь, вставай, мужнюю волю правь. Поедем, поедем к обедне, покатим, покатим к причастию, к мощам приложимся. Вставай, безбожница, князьям покажемся. Вставай, проказница, про тебя колокол меден. Едем, едем, едем, едем, про тебя баловень блуден. Будем, будем, будем, будем. Их! Вьюга, вьюга, белая голуба, бела вьюга, бела белогуба. Уж и вьюга, ни друга, ни дуба, пуши вьюга, бобровую шубу. Мети выше, что свыше, то свято. Сплю, не слышу мату. Что? Что там крючится? Вровень с полозом. Ветлы сучьями, версты холодом, брови клочьями, глотка трещиной. Поморочилась, примерещилась. Свищи, вьюга, смекай слепость, краса с другом одна крепость. Хлещи, стужа, терпи кротость, жена с мужем одна пропасть. Что там тащится за полозьями? Должно пташечку подморозило, очи прелестью, ручки скрещены. Пометелилась, примерещилась, тесней к мужу лепится ягненок обсахаренный, тесней в меха трепетный младенца запахивает. Помру, будешь, дитятка родимое, пествовать. Душа твоя дикая, гордыня двуперстная. Что, что там крутится в серьгах, в блекотах? Пурга прутиком коней хлестает, полногрудые, крутоплечие. Понадумалась, примерещилась. Вставай прахом, вставай пылью, вставай памятью со лба. Уж ты крест разъест развилье, раздорожьице судьба. Уж и стужа костям хладно, бобры шали не спасут. Глянь-ка, сладный, встань-ка, сладный, чем снега белые цветут. Что там угольем жжет, красуется, тот испуганно, мечта суетна. Краса грозная, листы вещие, поморозилась, примерещилась. Уж вы, птахи, народ мерзкий, к шутам страхи, гуляй версты, долой старый козел скозел, мою пару заморозил дед, прыг в снег, сник. Вали, троечка бездум, наше золотце чугун, святой троице оприч, наша строечка кирпич. Уж мы баре простофили, слезай, краля, подкатили к вратам во храм.
Подай ягодка, подай вишенка, ноем тягостью, братья нищие. Спаси праведник, спаси мученик, загнусавили, законючили, персты прытью, зянки гатью. Кого чтить-то, поминать-то, не чтите меня, не славьте меня. Поскрипыванье, покряхтыванье, оставьте меня, не троньте меня, посапывание, пощелкивание, клюкой, бельмом, лай, ной, ор, лик-влик, близь-вблизь, скажись, объявись, близь-вблизь, жисть-вжисть, скажись, назад, брысь, рыси-прыскучи, лисы-шатучи, шарохом куча, барин под ручку, кралю во храм. От лица нечестивых, на сладость льстивых, мою душу остравших, своей не спасших, в крове крылу твоей покроешь имя, зорь моя утренняя, сокровищница, робок шаг, долу зрак, кровь в ушах, знобу звяк. Врази мою душу, молись, не слушай, мою одержаша, молись, объяша мя, так олев готов на лов, разве уж так суров, не клейми меня печатью крайней, так оскимин обитая и в тайнах, шепот с тылу, шепот с краю, чья такая, шеи вертом, очи кольем, чья отколе, глубже выю в плеча, глаз не вскинет свеча. Окропи мя и сопом очищуся, в дом веселый, высокий, пышущий, там, где бубны и гусли, и сласть без брега, убелюся я паче снега, круче сына к груди, глаз не сымет, гряди, сердце мое, смятеся во мне, смерти боязнь, нападе на мя, трезвенница, девственница, кладезь лишь мне ведомый, дивен твой рай, красен твой крин, сына продай, мужа отринь, ибо царств тебя, княгиней, ставлю явно и вочью, дай мне крылья голубини, полещу и почию. Крыльев плеск возле плеч, воску треск, жар от свеч. Мягче масла уста их рвалась и млела, слаще ангелов славят, но меч и стрелы словеса их, и дружба их червь в кости, мужа кровей и льсти. Уж столь ли злостен сей морок костный, у девок спросим, премудрость прости, ковом виски, гором гортань, оком не вскинь, взором не взглянь, как на невесте фата, грех тяжек, и лба не крестит, и глаз не кажет, гляди-кась, речи творит, в гроб краше, нечеловечья краса, не наше обольщение, тьма египетска, оглашенье, изыдите устажением, в ушах гикоты, оглашенье, изыдите, светочей моих, недр владычица, оглашенье, изы, прощай, сытенький, прощай, гладенький, никнет дитятка мужу на руки, прощай, чуточка, прощай, крохотка, вот-вот скрутится, наземь грохнется, зелень, морская синь, стелится, клонится, только глазка не вскинь, в левой оконнице от входу крайняя не трону, чай меня.

Херувимы тайна тысячами стами, тысячами тьмами, яко до царя всех удар. Окно настежь стклом, звоном, тьмой, страстью, гляди беспамятно, не сги, люд, замертво, гряду, серть рдяная, Маруся глянула. Грянули стеклы рдяные копны, полымем пеклом, полным потоком, огни в разлете, крыл копья, яростней ты, я, та, ввысь, тот, вблизь, свились, взвились, зной в зной, хлынь в хлынь, домой, в огонь, синь.

детям и взрослым, всем, кто любит сказки, мы предлагаем послушать радиопостановку «Белоснежка и семь гномов». Итак, сказочник, начинайте.

это было зимой. Падали снежинки, точно пух, с неба. И сидела королева у окна с черной рамой и шила. Загляделась она на снег и уколола иглою палец. И упало 3 капли крови на снег. Красные капли на белом снегу выглядели так красиво, что королева подумала про себя: «Вот если б родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, с волосами черными, как дерево на оконной раме». И родила королева вскоре дочку, а была она бела, как снег, румяна, как кровь, а волосы у нее были, как черное дерево, и прозвали ее Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. Была она красивая, но гордая и надменная, и терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. Она часто становилась перед ним и спрашивала: «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» А зеркальце отвечало: –

И королева была довольна. Уж она знала, что зеркальце правду говорит. Вскоре умер и король. Злая и самолюбивая королева, как это часто бывает в сказках, была еще и колдунья. Она радовалась, когда узнавала о совершенном зле. Довольная потирала руки, думая о предстоящей казни. Даже колыбельная песня, которую поют ее верные стражники, звучит так –

0: королева спать ложится, пусть красавице приснится,
1: но что так приятно есть
0: саранча и сухомей. Для здоровья ей полезны голод, войны и болезни.
1: Будет ярче красота,
0: если всюду

0: можно войти? Разрешите пожелать вам спокойной ночи, государыня-мачеха?
1: Ах, какая прелестная девочка Белоснежка! Нежный румянец на щеках, ласковый голос. Но прочь, прочь! Быстренько отослав Белоснежку, королева кинулась к зеркалу.

0: Белоснежка тем временем росла и хорошела. Проснувшись, она бежала к своим друзьям, ромашке, кактусу, птичкам. Она поливала цветы, чинила сломанное гнездышко, лечила раненую ласточку и приговаривала:
1: «На свете много злых королев, но посмотрите, как прекрасно все-таки светит солнышко. А вот ползет муравей, он несет тяжелую-притяжелую соломинку. Счастливой тебе работы, муравей! А ты, моя милая душистая ромашка, и ты, дорогой кактус, не надо ссориться, особенно когда для этого нет никакой причины. Вы мои настоящие друзья, и я вам сейчас что-то скажу».
0: Да-да, Белоснежке было что сказать друзьям, ведь сегодня ей исполнилось 16 лет. И была она прекрасна, как ясный день, красивее самой королевы.
1: «Сегодня у меня день рождения. Слышите, мне исполнилось 16 лет. Ах, как бы мне хотелось отпраздновать день рождения, чтобы пришли гости, и все мои любимые цветы собрались на праздник, и пчелы прогудели бы нам вальс. А мы бы танцевали, танцевали, танцевали.

0: как она похорошела, заметили все вокруг. А ведь древнее предание гласило: на троне королевства должен сидеть самый красивый человек. «Как это так?» – изумилась королева. «Кто смеет быть красивее меня?» И кинулась к зеркальцу. «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?»
1: «Погляжу я вправо, погляжу я влево. Ты прекрасна, спору нет, наша королева. Но соврать не будет грех, Белоснежка лучше всех».
0: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела она от зависти. Позвала злая королева своего егеря и сказала: «Заведи Белоснежку подальше в лес. Я больше видеть ее не могу. Убей ее и принеси мне в знак доказательства ее легкие и печень». Егерь послушался и повел Белоснежку в лес.

Дядюшка егерь, куда же мы уходим все дальше и дальше от замка? Лес-то все темнее и мрачнее становится.

0: гнева злая поручение, ужасно неприятное дает, но преисполненный служебным рвением, иду я в темный лес, и вот казню, а сам переживаю. Хорошенькое дело убивать, ручьем свои я слезы проливаю, а надо кровь чужую проливать. Тащу я на себе орудие казни, меч, арбалет, надгробную плиту и жертву, как указано в приказе, веду я к трем дубам, и тут казню, а сам переживаю. Хорошенькое дело убивать, ручьем свои я слезы проливаю, а надо кровь чужую проливать. Надеюсь я, что вы меня поймете, ведь дома многодетная семья, чего не приходилось на работе, нам только делать, вот и я казню, а сам переживаю. Хорошенькое дело убивать, ручьем свои я слезы проливаю, а надо кровь чужую проливать.
1: Значит, вы хотите меня казнить, дядюшка егерь? Значит, королева

меня убить? Дедушка егерь, не убивай меня, пожалуйста. Может быть, меня можно завтра убить? Ведь у меня сегодня день рождения. Не убивай меня. Я убегу далеко-далеко в дремучий лес и никогда не вернусь домой.

0: Жалился егерь над красивой девочкой и отпустил ее. И будто камень свалился у него с сердца. А в это время подбежал молодой олень. Егерь его заколол, вырезал у него легкие печень и принес их королеве в знак доказательства, что ее приказание исполнено. Осталась бедная девочка в дремучем лесу одна однёшенька. Пустилась она бежать, бежит по острым камням, спотыкается, через колючие заросли пробирается, а кругом дикие звери прыгают, но девочку не трогают. Долго бежала она, пока сил хватило, но вот стало смеркаться. Вдруг Белоснежка увидела маленькую избушку и зашла в нее отдохнуть. Избушка была чисто убрана, и все в ней было такое маленькое и красивое. Стоял там покрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. Возле каждой тарелочки по ложечке, да еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. А у стены стояли в ряд 7 маленьких кроваток, и были они покрыты белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить, и взяла она из каждой тарелочки немного овощей, да по кусочку хлеба, чтоб ни у кого не было меньше, чем у других. А потом легла Белоснежка в одну из кроваток и уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки, 7 гномов, которые в горах добывали руду.
1: Да ничего.
2: Опасность нам знакома.
3: У нас все семь.
4: За одного.

0: четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. И взрослые,
1: и дети.
2: Работаем,
1: работаем,
0: день и ночь,
3: день и ночь,
0: день и ночь.
1: Мы рук не покладая.
2: Поспать коне,
1: поспать коне,
2: поспать, конечно, гном не прочь.
0: Да гном не прочь,
3: гном не прочь,
0: гном не прочь.

0: и взрослые.
1: И дети
2: учились ты.
3: Учились тысячу лет назад.
0: Да лет назад,
4: да лет назад,
0: да лет назад.
1: Но что учили, помни.
2: Ведь был пример.
3: Был пример. Наш отряд.
0: Да наш отряд.
4: Да наш отряд.
0: Да наш отряд.

0: и взрослая.
1: Гномы зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, гномы заметили, что у них кто-то побывал. Кто это на моем стуле сидел? Кто из моей тарелочки ел? А кто взял кусочек моего хлеба? А кто лежит на моей кровати? Подбежали все, закричали от удивления, принесли свои лампочки и осветили Белоснежку. Ах, какая красивая девочка! Они так обрадовались, что не стали ее будить. Легли они в свои кроватки, а 7-й гном спал у каждого из своих товарищей по часу.

0: Так и ночь прошла. Наступило утро.
1: Нет моей рубашки, а где мои подтяжки? Ботинок потерялся, замочек поломался.
2: Четверька, ты одел мои штаны.
3: Гномы, а у меня совершенно случайно лопнула речь.

0: Вставать скорее постели.
1: Мы все уже вспотели.
2: Подвиньте раскладушку, кто сел мне на подушку.
3: Четверг, кончай бубнить свои стихи.
1: Гномы, может быть, кто-нибудь совершенно случайно знает, сколько концов у этого дурацкого одеяла?
4: Дома тишина.
5: И помощи не жду.
4: Гномы, как солдат,
6: одеты в 5 минут.
3: Правильно.
1: Где моя расческа?
2: Ты портишь мне прическу.
1: Отдай скорее мне мыло.
0: Вода уже остыла.
3: Четверг опять ты уши не промыл.
1: Гномы, а я совершенно случайно проглотил твою зубную щеточку.
4: Гномы не женаты.
5: И помощи не ждут.
4: Гномы как солдат.
6: Одеты 5 минут.

0: проснулась и Белоснежка. Увидела 7 гномов и испугалась. Но они ласково спросили ее, как тебя звать и как ты попала в нашу избушку.
1: Меня зовут Белоснежкой. Мачеха королева хотела убить меня за то, что мне исполнилось 16 лет, и я стала взрослой. Но егерь сжалился надо мной. Я целый день бежала по лесу, пока не набрела на вашу избушку.
0: Тогда гномы предложили Белоснежке остаться у них и хозяйничать. Белоснежка охотно согласилась. Утром гномы уходили в горы копать руду и золото, а вечером возвращались домой, и Белоснежка готовила к их приходу ужин.
2: На сковороде
3: строит яичницы
2: глазки.
3: То, что увидишь, порой на плите
4: вряд ли найдешь даже в сказке.
5: Слышали гномы, что девочки лучше готовят,
6: чем мальчики.
5: Да вкусно готовят
6: девочки,
5: что просто оближешь пальчики.
3: Чайник свистит, словно мчит на пожар.

0: Так и жила Белоснежка у гномов. И было им вместе очень, очень хорошо.
1: Что такое дружба?
2: Это все!
3: Дружбе дали маленький,
2: подрастет!
3: Дружбе дали серенький,
2: растечет!

Королева опять стала думать, что она первая красавица в стране. Подошла она к зеркалу и спросила: «Зеркало, зеркало, ты скажи скорее, кто на свете всех красивей, лучше и умнее?»

0: Испугалась тут королева. Она ведь знала, что зеркальце всегда правду говорит, и поняла, что егерь ее обманул, не убил Белоснежку. Где? Где Белоснежка?
1: У гномов. Лучше бы мне никогда в жизни не говорить правду. Лучше бы быть мне кривым и лживым.
0: И стала королева снова думать и гадать, как бы ей извести Белоснежку. И вот, наконец, надумала. Переоделась она нищенкой, так, чтобы никто ее узнать не смог, и направилась через семь гор к семи гномам.

0: Это вам пирожки на дорогу. Тебе с грибами, тебе с мясом, тебе с повидлом, тебе с изюмом, тебе с вишней, тебе с орехами, а тебе с яблоками.
1: Дорогая Белоснежка, своим гномом сладкоежком напикала о пирожку, о полную корзинку, пышных да мягких, румяных да сладких. Ох, как

0: вами, бабушка. Идите в дом, отдохните немного.
1: Притворилась королева нищенкой, разжалобила Белоснежку, а потом угостила ее яблоком. Было то яблоко на вид красивое и румяное, и у всякого, кто его увидел, слюнки бы сбегались. Но кто съел бы хоть кусочек, тот непременно бы умер. Так и случилось. Только откусила Белоснежка кусочек, как тотчас упала замертво на землю.

Посмотрела на нее королева своими страшными глазами и громко захохотала. И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце успокоиться.

А гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, мертвой. Положили они ее тогда на погребальные носилки, уселись все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. Проплакали они так 3 дня. Потом они решили ее похоронить, но она выглядела как живая, и щечки ее были свежие и румяные. Они сделали для нее стеклянный гроб, чтобы можно было бы ее видеть со всех сторон, положили ее туда и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. Отнесли они потом ее гроб на гору и по очереди охраняли его.

0: лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит, бела, как снег, румяна, как кровь, с волосами, как черное дерево. Но однажды проезжал через тот лес королевич и остановился у гномов, чтобы там переночевать. Увидел он на горе гроб, а в гробу прекрасную Белоснежку, и прочел, что на нем было написано золотыми буквами. Сказал он тогда гномам: «Отдайте мне этот гроб, я дам вам за это все, что пожелаете». Но гномы ответили: «Мы не отдадим его даже за все золото на свете». «Тогда подарите мне его», — сказал королевич. «Я не могу жить, не видя Белоснежки. Я буду уважать ее и почитать, как свою возлюбленную». Тогда добрые гномы сжалились над ним и отдали ему гроб. Стал он его поднимать, покачнул, и от сотрясения выпал кусочек отравленного яблока из горла Белоснежки. Открыла она глаза, подняла крышку гроба и говорит:
1: «Ах, Господи, где же это я?»

Королевич и гномы обрадовались и рассказали ей все, что произошло. А потом королевич сказал: «Ты мне милее всего на свете. Пойдем вместе со мной в замок моего отца, и ты будешь моей женой». Белоснежка согласилась, нежно попрощалась с гномами и пошла вместе с ним.

0: злая королева в это время красовалась перед зеркалом и в сотый раз вопрошала, кто на свете всех милее, всех румяней и белее.
1: Погляжу я вправо, погляжу я влево, ты прекрасна, спору нет, наша королева, но соврать не будет грех, Белоснежка лучше всех.
0: Закричала королева в ярости, затопала ногами, кликнула стражников, и побежали они к домику гномов.

0: завидев королеву и стражников, гномы преградили им дорогу и указали им тропинку. Будто по ней ушли Белоснежка с королевичем. Бросились они бежать по тропинке, да только свалились в пропасть. Ай да гномы!
1: Мы не боимся!
2: Мы не боимся!
3: Мы не боимся!
4: Мы не боимся ничего!
5: Да ничего!
6: Да ничего!
7: Да ничего!
8: Опасность нам знакома!
1: У нас все семь!
9: У нас все семь!
10: У нас все семь!
11: За одного!
12: За одного!
13: За одного!
14: За одного!

0: классные.
1: Идем.
2: Работаем
1: мы день и ночь.
2: Мы рук не покладая. Поспать коней.
0: Поспать коней.
2: Так гном не прочь.
0: Так гном не прочь.
2: До

0: взрослые.
1: И дети учились ты.
2: Учились ты.
1: Учились ты еще лет назад.
0: Да лет назад.
3: Да лет назад.
0: Да лет назад.
1: Но что учили, помним.
4: Ведь был пример.
1: Ведь был пример.
4: Ведь был пример.
1: Ты наш отряд.
0: Ты наш отряд.
3: Ты наш отряд.
0: Ты наш отряд.

0: и взрослые.
1: И дети.
2: Нет среди гномов.
3: Нет среди гномов.
2: Нет среди гномов. Нет среди гномов. Хвостунов.
0: Да хвостунов.
4: Да хвостунов. Да хвостунов.
1: Но ежели по правде нам прихвостнут.
2: Нам прихвостнут всегда готов.
0: Всегда готов.
4: Будь готов. Всегда готов.
1: И за

0: вот мы и рассказали вам о нашей прекрасной Белоснежке.
1: Ее роль исполнила артистка Людмила Щербакова.
2: О наших добрых, веселых гномах.
1: Их роли исполнили артисты драматического театра имени Карла Маркса.
0: И про то, как все поняли, что самое главное в жизни – не мириться со злом. Это я вам повторяю, сказочник.
1: Его роль исполнил заслуженный артист республики Олег Балакин.
0: Будьте счастливы.
1: Желает вам на прощание авторы радиопостановки «Белоснежка и семь гномов», созданной по мотивам сказки братьев Гримм, композитор Феликс Аранс, поэт Владимир Глезер, звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Людмила Плотникова, редактор Лейла Бочкова.

На птичьем рынке за 3 рубля купила себе клеста. Это был клёст-сосновик с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещенным как 2 кривых костяных ножа. Лапы у него были белые, значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют сиделой. «Сиделой, сиделой!» – уверял меня продавец. «С весны сидит!» А сейчас была уже холодная осень. Над птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами. Дома я поставил клетку на окно, чтобы клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольничьих домов и серые стены мельничного комбината имени Цурюпы. Клёст сидел на своей жердочке, торжественно и гордо, как командир на коне. Я бросил в клетку семечко подсолнуха. Командир соскочил с жердочки, взмахнул клювом. Семечко разлетелось на 2 половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль. Какой удивительный у него клюв. Крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя вверх. Получается что-то вроде буквы «Х». Этой буквой «Х» клёст лихо хватает подсолнух, трах, шелуха в стороны. Надо было придумать клёсту имя. Мне хотелось, чтобы в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения. Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв, и красный цвет – клюква. Подходящее слово. Жаль, только нет в клюкве командирского. Я долго прикладывал так и этак и назвал клёста «Капитан Клюквин». Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер. Капитан Клюквин спал неспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя. Его настроение передалось и мне, и я тоже спал неважно, но проснулся все же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню капитана. Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината. «Цик!» — услышал я. Потом еще. «Цик! Цик!» «Убогая песня!» — думал я. «Цик!» — и все. Маловато. Почистив перья, капитан Клюквин снова начал цикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно. «Цок!» Новое колено в песне меня порадовало. Но капитан замолчал. Видно, он пережидал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди. Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет. Люблю я макароны. Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел. Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиу-лиу». Звук этот сменился задорным посвистом, а после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда. Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец со своей собственной песней. Все утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давленными кедровыми орехами и коноплей. Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный капитан Клюквин веселил глаз. Красный цвет горел на его перьях, а некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зеленый, лесной, маховой. И характер у капитана был веселый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки. Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрепанного воробья. Скоро от нее оставалась одна кочерышка. Но и кочерышку капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки. Прикончив все шишки, капитан принимался долбить бузинную жердочку своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел. Мне захотелось, чтобы Клюквин научился брать семечки из рук. Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чем дело, и отвернулся.
Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и легкое презрение ко мне. «Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд. Да, капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить. Сдался, бросил семечко в кормушку. Клёст мигом разгрыз его. «А теперь еще», — сказал я, и просунул в клетку новое семечко. Капитан Клюквин, цокнув, вытянул шею и вдруг схватил семечко. С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки. Осень, между тем, сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом. Кривоклюквенный капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно. Один раз я случайно оставил клетку открытой. Капитан сразу вылез из нее и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решился лететь. Прилетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом. Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры, темные рыбки, рассеченные золотой полосой. Подводный мир заворожил Клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а Клест полетел к окну. Он ударился головой о стекло и ошеломленно упал вниз на крышу клетки. В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать песни старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл пятый этюд Джульяни. Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются и выходят вроде ручеек журчит. У меня ручейка не получалось. Вернее, тек он слишком уж медленно. Но все-таки дотекал до заключительного аккорда. Капитан Клюквин отнесся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищенно цокал. Но скоро он перешел в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить. Я злился и швырял в Клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось зловещее цыканье капитана. Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, приноравливаясь к гитаре. До этого мне казалось, что Клёст поет бестолково и только мешает. Но, прислушавшись, я понял, что капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными лесными звуками. Конечно, выглядело все это не так уж прекрасно. Корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением. Но я пришел в восторг и мечтал уже выступить с капитаном в центральном доме детей-железнодорожников. Теперь ручеек потек более уверенно, и капитан Клюквин добавлял в него свежую струю. Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда печальной, а я по-прежнему пилил одно и то же. Каждый день перед заходом солнца капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум, и пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло. Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно. Только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно. Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтобы Клёст сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары. Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашел даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы. На гитаре, что висело на стене, за ночь выросла шишка. Как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от нее крепко пахло смолой. Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать ее от грифа. Однако шишка была прикручена проволокой. Пришлось долбить ее на месте. Подождав, пока Клёст хорошенько вгрызется в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару. Капитан зарычал на меня. Отделив гитару от стены, я плавно повлек ее по комнате
и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишка капитан Клюквин. Левая рука моя медленно поползла по грифу, все ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздраженно помахав крыльями, он пошел пешком по грифу доколупывать свою шишку. Ласково взяла первую ноту, задребезжала шишка, а клёст подпрыгнул и цокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой. Оканчивался месяц март. С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой. В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом. Пел, клевал снег и сосульки. На звук его голоса залетали синицы московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с капитаном. Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо. Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу. Синицы увертывались и хохотали. Но вот солнце стало припекать как следует. Сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег. Тепло подействовало на капитана неважно. С кислым видом сидел он на жердочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилетом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель. В комнате он чувствовал себя даже лучше. Аквариум, шишки, гитара, милая привычная обстановка. По вечерам мы играли пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течет подводная жизнь в тропиках. В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом. «Что ж», — думал я, — «ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники». В воскресенье отправились мы в парк. В тени, окруженной елками, Клюквин оживился. Пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом. Но дома Клюквин скис. Вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме. Напрасно я разыгрывал пятый этюд Джульяни. Дела неважные, думал я. Придется, видно, отпустить капитана. Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык. Ладно, решил я, пусть сам выбирает. И вот, я устроил в комнате ярмарку. Развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками. Повсюду натыкал еловых веток. Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости. Потом я вынес клетку на балкон, повесил ее на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Клюквин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум. Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на ее крышу, клюнул зачем-то железный прут и полетел. С высокого седьмого этажа он полетел было вниз к мельничному комбинату имени Цурюпы. Потом резко повернул, набрал высоту, мелькнули красные крылья, и капитан пропал. Улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к Сокольничьему лесу. Всю весну не снимала клетки с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек. Стояли теплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал пятый этюд Джульяни, ожидая капитана Клюквина.

0: Не надо.
1: Почему?
0: Потом узнаешь, почему.
1: Никогда так со мной не говори.
0: Извини. Я прошу меня извинить. Здравствуйте, Вера Ивановна.
2: Здравствуйте.
0: Давай, Арнольд, сложим брезент. Ты знаешь, я чего подумал? Этот брезент какая-то очень подходящая фактура. Может быть, все на нем играть, а?
1: Не знаю.
0: Ну, давай, зови всех, начнем.
1: Без Тамары опять?
0: Ну, подменит кто-нибудь, зови всех.
2: Надеетесь на что-то?
0: Надеюсь.
2: Очевидно, в больнице были?
0: Да, только что. С ней плохо.
2: Тогда на что же?
0: Ну, я не знаю. Может быть, выпишут ее. Не знаю.
2: Но это только прогнозы, предположения.
0: Ну, разумеется, разумеется.
3: В дверях появляется Тамара в пальто, закутанная в платок.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Это я. Готова работать. Расписание знаю. Меня Бурмакин подвез.
5: Здравствуйте.
6: Арнольд!
7: Да!
6: Арнольд, ты посмотри, кто к нам пришел.
4: Здравствуйте.
1: Тамара, я не верю своим глазам. Боюсь спросить, вас что, выписали?
4: Нет, но всадили в спину огромный такой замораживающий укол. Мой позвоночник, я сбилась с режима.
1: Тамара, я перехожу с тобой на ты.
4: Я тоже.
0: Не надо снимать пальто.
4: Нет, ну что вы, зачем же я надела свой новый костюмчик? Ничего, вполне терпимо. Ничего, на фестиваль мы поедем. Степан Акимович, мы поедем на фестиваль. Поедем.
0: Так, Арнольд.
1: Да?
0: Значит, сейчас сцена Тамара Химик. С ребятами поговорим. Пойдем.
1: Хорошо. Где он? Саша!
2: Долго Бурмакин будет возить вас?
4: Ему это нравится.
2: Вы его сознательно авансируете?
4: Я это несколько иначе понимаю. Это он меня авансирует. Господи, о чем вы меня спрашиваете? У меня спина разламывается, а я должна сыграть это, понимаете? Я должна это сыграть, должна.
2: Простите.
1: О, Саш, ты здесь?
0: Тамара Васильевна. Здравствуйте.
4: Так, здравствуйте.
1: Приготовились? Начали.
3: На сцене Тамара в белом халате и химик.
4: Ну, Александр Матвеевич, одевайтесь.
0: Худо, Тамара Васильевна, худо. Помру я скоро.
4: Паникер вы, Александр Матвеевич.
0: Что? Ничего страшного.
4: Ничего страшного. Придется полежать.
0: Что же это? Это я на бюллетень? Я? Очень смешно.
4: Полежите, дадите сердцу покой. Не возражаете?
0: Кто же возразит, Тамара Васильевна? Ну, конечно, боюсь.
4: Ничего.
0: Боюсь.
4: Ничего.
0: Что-нибудь об Алыпове нового знаете? Где он теперь? Что делает?
4: Все там же, на рудниках. Вагонетку катает.
0: Ну, ничего. Ничего.
4: Пойдемте, приляжете, пойдемте.
0: Да-да.
4: Ну, что такое? В чем дело? Ах, да. Давайте списочек.
0: Вот, Тамара Васильевна, список теперь совсем небольшой, но все очень хорошие люди. Вот этот вот, третий по списку сверху, Сангажапов, редактор партийной газеты из Бурятии. Очень смешной человек. Когда всех уже взяли, он пошел к ним в НКВД и сказал: «Вы всех моих товарищей уже взяли, так возьмите и меня, а то неудобно». Он считал ему неприлично оставаться на свободе. Они подумали и взяли его. Видите, какой смешной. Его нужно непременно поддержать.
4: Комик.
0: Ужасный комик. Действительно, сплошной комизм.
4: Что такое? Что вы за сердце держитесь? Не думайте, Александр
0: Привычка.
4: Матвеевич.
0: Привычка, Тамара Васильевна. Со временем наши судьбы вообще будут выглядеть жалкими. Станут упрекать в отсутствии героизма. Как это так, скажут? Они, отдавшие годы царской каторги и ссылки, терпеливо потом жили. В плену у своих. В плену у своего государства. И 3 строки напишет про эту историю. Всего 3. Им невозможно было поднять руку на государство, потому что гибель его была бы равнозначна гибели революции. И детям, и внукам их пришлось бы начинать все сначала, Тамарусь. Вот сплошной комизм.
4: Что это? Что, Александр Матвеевич? Что вы? Что вы?
0: Не очень мне хорошо.
4: Ничего, ничего, ничего. Сейчас приляжете. Все пройдет. Все пройдет. Ничего. Ничего.
5: Так, товарищи, вернемся на 3 месяца назад. Быстро, быстро! Не задерживаться! Сцена на пятачке у конторы. Все собрались. 46-й год. Солодух стоит в стороне, наблюдает. Настроение у всех радостное, ликующее. Амнистия. Ура! Сережа, чем на воле намерен заняться?
7: Монтёр я, Степан Акимыч, выучили. Пока так. А у вас как?
5: Не знаю. Срок пересидел, вызвали с рудника на 1 день. Ничего не знаю.
8: Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Да здравствует амнистия!
9: Ура!
8: Ребята, я вам сейчас бацаю на прощание. Жулика! Жулик будет воровать, а я буду продавать. Оп, оп. Мама, я жулика люблю.
5: Оп, оп, оп, оп.
8: Эх, менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю.
9: Оп. Стоп! Радоваться же нельзя. Грех. Приходящий, не грусти, уходящий, не радуйся.
10: Слушать меня! Всем в учет распред честь, там расскажут кому что.
5: Пошли, ребята!
10: Алыпов, Алыпов.
5: Да.
10: Известие для тебя.
5: Что там?
10: Постановление. Тебе еще 8.
5: Стоп! Так, сейчас сцена Тамара Алыпов, затем сцена с Куангалиевым. Товарищи, напоминаю, после сцены с Куангалиевым все выходим на финал.
3: Зимняя ночь, густой снег. Стремительно входит Тамара в пальто и платке, навстречу Алыпов в темном ватнике.
4: У Бурмакина вечеринка. Я сказала, что у меня тяжелый больной. И пошла. Сейчас через лагерь шла. Очень тихо. Часовые на вышках так смотрят. Действительно странно, вдруг в лагере женщина. Дежурный на вахте так посмотрел. Я испугалась. Он, наверное, просто удивился. Знаете, о чем я сейчас вспомнила там, у Бурмакина? Как мы с вами ездили на вспышку тифа на Хаторене, вы помните, да? Мы тогда говорили, говорили, говорили, говорили. Вы помните, да?
11: Не нужно было приходить ко мне ночью.
4: Да, я знаю, что не нужно, но все равно уж пришла. Я сейчас с Бурмакиным танцевала. Он мне все время про вас какие-то вопросы задавал. Кто вы, что вы, откуда? Не знаю, я боюсь чего-то. Так, вот что самое главное вам необходимо запомнить. Вы фельдшер, понимаете? Вы дипломированный фельдшер. Прожили разнообразную жизнь. Сейчас вы дипломированный фельдшер, поэтому вы работали в санчасти. Это очень важно. В документах этого может не быть, но это все должны знать. Запомните это. Сейчас Солодуха весь вечер рассказывал, как жена начальника райотдела в Сусумане жила с заключенными. А в Берелехе жена коменданта лагеря, она тоже жила с заключенными. Господи, я чего-то боюсь. Я не знаю, это ужасно. Все, я боюсь чего-то.
11: Не надо плакать, не надо.
4: Да, я знаю, что не надо, я знаю. Боюсь чего-то, боюсь.

0: Внезапно появляется муж Тамары Гудков в полушубке и шапке.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, гражданин начальник.
1: Вы санитар Алыпов?
2: Да.
1: Пойдем домой, Тамара. Нехорошо одной ночью. Пойдем. Я жду тебя.
0: Гудков уходит. Тамара сначала медленно идет за ним, потом бросается к Алыпову и обнимает его. С трудом оторвавшись от Алыпова, Тамара идет за Гудковым. Из глубины сцены идет Бурмакин и двое конвойных.
3: Стоять! Подойдите! Взять ее!
4: Тамара!

0: сцену с дочкой выбрасываем, но все равно они сидят здесь и ждут.
1: Чего же они все-таки ждут?
0: Посмотрим. Сидят и ждут. Куангалиев, начали!
2: Тамара в белом халате. Навстречу ей Куангалиев с палочкой. Он в шинели без погон, на плече солдатский вещмешок.
3: Куангалиев! Куангалиев! Вы первый человек, появившийся у нас прямо с войны. Куангалиев!
4: Прибыли. Маленько потрепанные, живые. Здравствуйте, Тамара Васильевна.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доктор.
3: Здравствуйте, Куангалиев.
4: Уволился по ранению прошлый месяц. Думаю, куда ехать? На материке пока карточная система, а здесь, знаю, снабжение всегда маленько лучше. Северное. К тому же у меня сохраняется процентная надбавка к зарплате. Ну, выписал литер, честь по чести рванул на Колыму. Доктор, я на фронте Рыбакова встретил. Генерал-лейтенант.
3: Да что вы. Ну, расскажите, как вы встретились. Расскажите.
4: Расскажу. Лежу в своем окопчике, загораю. Вдруг сзади голоса. Стой, кто идет!
5: Отставить свои!
2: Выходит генерал-лейтенант Рыбаков. С ним майор и четверо автоматчиков.
6: Спасибо, майор. Отправляйтесь на КП, а я здесь отдохну. Здесь неплохо. Автоматчиков оставь мне.
5: Слушаюсь.
6: А ты что стоишь, старшина? Иди отдыхай.
4: Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант. Я рад служить с вами в одной армии, товарищ генерал-лейтенант.
6: Я тоже рад служить с тобой, старшина. Рад служить. А теперь иди отдыхай. Через час работа начнется.
4: Слушаюсь. Товарищ генерал-лейтенант, я вас на Колыме охранял.
6: Ну?
4: Охранял. Охранял.
6: Ай, Колыма, Колыма. Как фамилия-то?
4: Куангалиев.
6: Куангаль... Начальник конвоя.
4: Так точно.
6: Вот это да. А ты об Балыпове, Степане Акимыче, ничего не слыхал?
4: Слыхал, так точно.
6: Где он? Что с ним? Ну, говори. Говори все, что знаешь.
4: Свободен, Алыпов. Сразу после вас освободили. Через 2 часа после вас.
6: Подарок же ты мне сделал, старшина. Я ж ему 2 письма с оказией переправлял. Ответа нет, а тут. Обрадовал ты меня, старшина. Сон прошел. Ну, спасибо. А Чернышова знал?
4: Знал. Всех знал до одного. Всех. Чернышова, Петрова, Шварцвальда, Ермолика, Сангажа, Папа Савельева, Громова, всех знал до одного. Замечательные люди, преданные товарищи.
6: И где они? Что с ними знаешь?
4: Про всех знаю, порадую. Всех до одного освободили. Справедливость победила. Сначала накормили, потом помили. Всем выдали обмундирование 1-го срока. В новом обмундировании всех до одного отправили в Москву. Все высокие должности дали. Алипов, товарищ генерал-лейтенант, сейчас член ЦК. Чернышов в контрольных органах распоряжается. Шварцвальда бросили торговлю, заодно выбрали академиков.
6: Понял. Все понял, старшина. Жаль, некуда дослушать байки твои до конца. Фашистов надо добивать. Прощай, старшина. Прощай.
4: Петров руководит огромным заводом, комбинатом.

0: Хорошо. Молодец, Кунгалиев. Тамара? Тамара. И вот теперь мы с вами сидим здесь и ждем.
1: Чего же мы все-таки ждем?
0: Не знаю. А чего теперь все ждут? Наверное, того, что будет.
2: Тамара и Алыпов садятся рядом. Сзади стоят все действующие лица спектакля в темных ватниках. Медленно, как бы прощаясь со своими персонажами, они снимают ватники и складывают их на середине сцены, образуя из них могильный холм. Появляется простой деревянный крест, и все, кто играл в спектакль, склоняют головы перед этим скромным памятником жертвам сталинских репрессий. Это конец спектакля.

за работу, кого к стенке, кого на мороз. Колыма, Колыма, Колыма, Колыма, Колыма, Колыма заметает следы наши вьюга. Тишина, тишина, тишина, тишина дана.

академик, поэт, генерал. Вниз, вниз, вниз, в подвал бытия по лестнице, где ступени не дни.

Ком его разворотить свое горло, никогда не затянется рана. И детей моих Бог сохрани. Поклоняться воздвигнутым храмам, что стоят на безвинной крови. Колыма, колыма, колыма, колыма, колыма.

0: Иду по улицам знакомым, тех дней приметы узнаю. Стою у памятного дома, с душою замершей стою. И на стене его неясно мне надпись грозная видна о том, что более опасной была вот эта сторона. О, моя Беатриче из 10-го класса, я в любви к тебе вечной не успею поклясться. О, моя Беатриче с тяжеленным портфелем, только капельку счастья мы с тобою разделим. О, моя Беатриче стороны Петроградской, полны белые ночи нерастраченной лаской, полны юные липы нерастраченной силой. Вслед глядели мальчишки, если ты проходила. Ты умела, ступая, земли не касаться. О, моя Беатриче из 10-го класса! Эти старые плиты под асфальтом укрыты, возмужавшие липы белым цветом облиты. Они каждой весною свои листья меняют, а седые мальчишки все тебя вспоминают. Про Данте, зная понаслышке, я не жалел о том ничуть и взял в читальном зале книжку, чтоб на экзамене блеснуть. Ее мне с тем условием дали, что в понедельник принесу. Ах, как мы бешено читали, когда экзамен на носу! Тома Дидро, Руссо, Вольтера, Мольер, который Жан-Батист, читнешь Прево, леснешь Гомера, и вот ты энциклопедист. По институтским коридорам бегу своей удаче рад, а леет книжка калинкором, где черным выдавлено ад. И предвкушаю я заранее, что ад освоен будет весь, ведь только он стоит в программе, хотя и рай у Данте есть. И этот самый ад до корки прочту я всем чертям назло, а в результате быть пятерки. Мне адски садом повезло. Я шел к Марине. Мы сидели на подоконнике опять, перед разлукой на неделю не в силах были рук разнять. И загораясь, и сгорая, на этаже своем шестом, мы, став хозяевами рая, совсем не помнили о том, что рядом с нами был раскрытый и весь бареньями объят, туманным пламенем повитый, такой далекой Дантов ад. В воскресный день у стадиона стояла очередь с утра, и знали все определенно, что будет вечером игра. Плечом вжимаясь в чью-то спину, притиснут к поручням перил, я за терциную терцину, сверяясь с книгою, зубрил. Нева тускнее штилевала, жарою начала томить. Меня давно уж подмывало пойти Марине позвонить, услышать голос, замирая, сказать, что я и тут зубрю, спросить в который раз: ты знаешь, как я тебя сейчас люблю? Но только звякнула монета, как чье-то тсс, и тишина. А репродуктор над буфетом. Война, товарищи, война. И люди на него глядели, как будто что-то видя в нем, и прямо в лица им летели слова, одетые огнем. И надо ж было этой книжке, что я обязан был беречь, скользнуть легонько из-под мышки и на щербатый мрамор лечь. За этим столиком тоскливо сидел, глаза уставя вниз, над непочатой кружкой пива немолодой артиллерист. Он сразу вздрогнул от того, что увидел книгу средь стола, и вот багровая обложка в его сознанье поплыла, и шрам, видневшийся на шее, Хасан, Ильфинские бои, стал вдруг бледнее, стал виднее, как будто мелом провели. И снова, слыша грохот боя, он поднялся во весь свой рост и поднял кружку пред собою, как бы обдумывая тост. И в то слепящее мгновенье на счастье, черт возьми, свое, в каком-то горьком откровенье, а столик грохнул он ее. Она рванула, как граната, осколками засыпав пол. Как будто это так и надо, никто и бровью не повел. Мне тесен стал рубашки ворот, в дверях споткнувшись, как слепой, про все забыв, я вышел в город, уже крещен его судьбой. Часы над аркою почтамта, час первый зрелости моей. А мной потерянного Данте я вспомнил через много дней. Шаг патрулей в ночах тревожных, на лица изморось легла. Уже в чехле, как сабля в ножнах, адмиралтейская игла. Был хлеб уже всего дороже, пошла уже дуранда в ход. Кончался в ярости бомбежек тяжелый 41-й год. Блокада. Я в полку пожарном. Теперь казарма мне как дом. С утра тушили на Дегтярном, сейчас на Каменный пойдем. Огонь вселяется в квартиры, ему войною ордер дан. Я, если мог, спасал картины, вдруг Репин или Левитан. Я шел вперед к огню в объятья, и он метался, как лиса. И тут же чьим-то летним платьем я копоть вытирал с лица. И снова вскакивал с матраца, вновь по тревоге в строй бежал. Горели склады декораций. Вот это, знаете, пожар. А как-то наше отделение тушило ватный склад в порту. Там не было огня. Лишь тленье да смрад, что слышен за версту. Так припекало нам подошвы, так ел глаза горячий чад, что командир, пожарник дошлый, и тот сказал: вот это ад. Лишь только сна часы желанны, и голодуха тяжела. И вот однажды с вестью странной меня сокурсница нашла. О госэкзаменах решение. Нас выпустят в кратчайший срок. Ко мне какое отношение имеет это? Я не мог понять никак. Девчата, ладно, куда ни шло. Но я ж боец. И, выслушав ее прохладно, в сердцах добавил под конец: плевать, наверное, все забылось, а дней на подготовку нет. Каким ты стал, скажи на милость, она мне бросила в ответ. Зенитки дальние палили, стучал над ухом метроном, а я лежал, и мысли были все об одном, А почему я не согласен? Да разве не мечталось мне однажды появиться в классе, в настороженной тишине, чтобы учить ребят дорогам, стихам и звездам, красоте и стать для них немножко богом? Так стало быть, конец мечте. Мы госэкзамены сдавали, рабея шли в парадный зал, и вместе с паром уплывали слова, которые сказал. Комиссия грозна сидела, уже продрогшая давно, как озимь в инии сидела стола зеленое сукно. Профессора мои, с волненьем вас поименно перечту, спасибо не за снисхождение, а за спасенную мечту. Как это каждому знакомо, осталось мне, сбиваясь с ног, для получения диплома отметить обходной листок, а в нем графа «Библиотека». Читальный зал давно пустой, угрюмый бронзовый Сенека совсем отыне седой, а груда книжек обгорелых печально высилась в углу, и только два окошка целых ноябрьскую цедили мглу. Библиотекарша на голос из задней комнаты пришла, и пирамиду книг тяжелых она из рук моих взяла. И с ватником горжетки соболь в противоречии явном был, а мне запомнились особо перчатки с пятнами чернил. С десяток вычеркнув названий и вскинув удивленный взгляд, она сказала: «Но за вами еще записан Данте, ад». И, быстро про себя решая, что делать, я забормотал: «Такая книжка небольшая была, как будто, да, читал». «Так где ж она?» «Нелепый случай». «Она потеряна. Как быть? Я готов другую, лучше ее сейчас же заменить. Что вам потеря этой книжки, когда пылают города?» «Не смейте думать так, мальчишка. Вы принесете Данте. Да? Где разыщу я книгу эту, чтоб завтра положить на стол?» И я решил пойти к поэту, который Данте перевел. Он сам открыл мне вход парадный, и я запомнил навсегда пожатие руки прохладной и жест его: «Прошу сюда». Сидеющий, худой, высокий, в доху тяжелую одет, такой спокойно одинокий, передо мной стоял поэт. Поэт, который русским словом нам слово Данте передал. Он даже профилем суровым похож был на оригинал. Коптилка огоньком дрожала на письменном его столе, где муфта дамская лежала, чтоб руки греть в ее тепле. «Так чем могу быть вам полезен?» Был голос низким и глухим. «Мы в филологию полезем, или, может быть, стихом взорлим? Вы не смущайтесь. Так какая нужда вас привела ко мне?» Я, от волнения заикаясь, поведал о своей вине. «Ну что ж, бывает, понимаю. Сейчас отыщем экземпляр. И вот в ладонях я сжимаю обложки «Ледяной пожар». В своем неловком положении, не поднимая головы, его спросил из уважения: «Над чем работаете вы?» И в Ленинграде осажденном, объятом бурей мировой, так просто, так непринужденно, но с поднятою головой, смотреть себе повелевая туда, за смертную межу, сказал он, папку раскрывая: «Теперь я рай перевожу». И в крошеве метели белом прожектор поднебесье стриг. Я шел и думал под обстрелом, какой божественный старик. Читать стихи в библиотеку пришел я нынешней весной. И снова бронзовый Сенека и зал, звучащий тишиной. И нас, напоминая чем-то, сжимая вечное перо, склонялись новые студенты к томам Вольтера и Дидро. А я зорниц военных сполох в сознанье сразу воскресил и подойти к одной из полок я разрешенье попросил. И вот, поэта вспоминая, творившего, презрев беду, на полке садом книгу рая увидел я в одном ряду. Ты здесь, великий флорентиец, столетия взяв под пьедестал, с тобою русский пехотинец в познанье ада вровень встал. Я был у случая во власти, от пули падал на бегу. Спроси меня, а был ты счастлив? И все пройдя, сказать могу: да, было счастьем дней кипучих, и подоконник на заре, и встречи с лучшими из лучших, и тот экзамен в ноябре, и залп блокадного салюта, и вздох измученных людей, вся жизнь, замешанная круто в неповторимости своей. Стою у надписи неясной, что сохранила нам стена, уже не веря, что опасной была вот эта сторона. Но знаю, здесь тебя убило, взрывной ударила волной. Ты, верно, солнце так любила, что шла опасной стороной.
1: Октябрины. Сергеями, Андреями, Иванами, Иринами, Маринами, Татьянами теперь детей стараются назвать. А было время, именами странными одаривали их отец и мать. Вот стали взрослыми, а то и старыми: Энергия, Ванцетти, Володар, и Военмор во славу Красной Армии, и Трудомир в честь мира и труда, Радварком окрещен, рожденный в Арктике. Поняв, что этот век неповторим, старались и краскомы, и рабфаковки его вручить наследникам своим. И в новых именах бессмертие видели, их увлечение не было игрой. Не надо обижаться на родителей, перемудривших раннюю порой. Сложились судьбы тех детей по-разному, но имя тоже освещало путь. Гори, когда энергией ты названа, а Володар, как Володарской будь. Вы названы Нинами, Маринами, Андреями, Петрами в наши дни. Не тяготитесь отчествами длинными, что утверждались в жизни октябринами. Свою эпоху славили они. Современник ваш и предок. На больших и малых стройках, в северных и южных зонах, парни в клетчатых ковбойках, девушки в комбинезонах, с вами ем в столовых кашу, обсуждаю план бригады и выдерживаю ваши снисходительные взгляды. Что за старый черт внештатный? Что он ищет, что находит, то с улыбкой непонятной, то насупив брови бродит. Что ж, признаюсь вам по чести, ваш задор полюблен мною. Только если ждете лести, проходите стороною. Современник ваш и предок, революции ровесник, из боев и пятилеток к вам являюсь я не в песнях. Приезжаю на летучке, на попутном самосвале, и порой даю вам взбучки, просто чтоб не зазнавались. Очень нужно нам, ведь правда, разбираючись друг в друге, каждого, как космонавта, крутануть на центрофуге. Не прошу я снисхождения, принимаю вызов смело. Жизнь и наше поколение покрутило-повертело. Вам желаю я того же нашей трассой вслед идущим. Важно, что мы в главном схожи и равны перед грядущим. Это мы, отцы и дети, будем строить, будем спорить. Только никому на свете не удастся нас рассорить. Жизнь и срок и велик, и мал. Легкость вдруг превратится в тяжесть. То, что в юности не сказал, повзрослевший уже не скажешь. Кто боялся морских глубин, только лужи тому достались. Если в юности не любил, не сердись на тоску под старость. Если в собственном мраке жил, не дождешься чужого света. Если в юности не дружил, на седую вражду не сетуй. И на Марсе будут яблони цвести. Жить и верить — это замечательно. Перед нами небывалые пути, утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой, товарищи, всю вселенную проехать и пройти. Звезды встретятся с землей расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. Я со звездами сдружился дальними, не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещаем мы, что на Марсе будут яблони цвести. Поэтан. Когда я шел по солнечной Италии, не Колизей меня потряс, не форум, а были о партизане Полетаеве, чей образ неотступно перед взором. Он кузнецом был, и бойцом, и пленником, и беглецом. И стал он партизаном. Но не было известно современникам, что он в отряде звался Поэтаном. В бессмертие он ушел под этим именем, не получив свою медаль героя. А черная изба в мохнатом инее стояла одиноко под горою. Там жили дети, девочка и мальчики. Их женщина двужильная растила, и продуктовой не хватало карточки, и надо ли объяснять, как трудно было. И только через 2 десятилетия раскрылась тайна имени солдата. Былое горе в виде славы встретило семью, осиротевшую когда-то. Однако итальянские товарищи в открытие поверили не очень. Героя поэтаном называючи, считали, что их старый список точен. А может быть, нашли для утешения семью? Ну что ж, таких семей немало. Ей все-таки послали приглашение. В Италию приедут сын и мама. Состав с международными вагонами подходит к Риму. Встреча на вокзале. И юноша с танкистскими погонами ведет вдову героя в старой шали. Седые рыцари сопротивления подходят к русской матери в печали и говорят, избыв свои сомнения, в танкисте поэтаном мы узнали. Я эту встречу повидал воочию. Стоял в толпе, от гордости немея. И вам про форум, Колизей и прочее сегодня рассказать я не сумею.

0: Странная вообще у меня судьба. Ты знаешь, Густина, милая моя, как я люблю простор, ветер, солнце. И как я хотел быть всем, что живет под ним. Птицей или кустом, облаком или бродягой. И вот уже годы, долгие годы я живу подземной жизнью, словно корень. Один из тех неприглядных, пожелтевших корней среди тьмы и тлена, что держат над землей древо жизни. Никакая буря не свалит дерево с крепкими корнями. Этим гордятся корни. И я. Я не жалею об этом. Не жалею ни о чем. Я делал все, что было в моих силах. И делал охотно. Но свет... Свет я люблю.
1: Под этим письмом стоит дата 28 марта 1943 года. Место – камера номер 267 пражской тюрьмы Панкратц. Имя человека, писавшего из фашистского застенка эти прекрасные и гордые строки своей жене, известно сегодня на всем земном шаре. Юлиус Фучик. Коммунист, журналист, писатель, национальный герой Чехословакии, он был посмертно награжден премией мира на Всемирном конгрессе сторонников мира в 1950 году. Последние строки его лучшей и трагической книги «Репортажа с петлей на шее» стали теперь лозунгом борцов за мир всех пяти континентов Земли. Люди, я любил вас. Будьте бдительны. Какие светлые и прекрасные слова. Слова, обращенные к живым. Каким же он был, Юлиус Фучик? Что питало его веру в торжество разума и гуманизма? Что давало ему силы писать в тюрьме книгу, обращенную к будущему?

0: Допрос длится час. Допрашивающий не кричит, терпеливо повторяет один и тот же вопрос. Неужели ты не понимаешь, Фучик? Все кончено, понимаешь ли? Вы все проиграли, вы все. Проиграл только я.
1: Ты еще веришь в победу коммуны?
0: Конечно.
1: Он еще верит. Верит в победу России.
0: Безусловно, иного конца быть не может. Я утомлен, я напрягаю все силы, чтобы быть начеку, но сейчас сознание быстро покидает меня, как кровь, текущая из глубокой раны. Напоследок я еще вижу, как мне протягивают руку. Должно быть, тюремщики заметили печать смерти на моем лице.
1: Когда в глазах
0: померкнет свет, и дух покинет плоть. Кто-то умер?
1: Кто?
0: Я стараюсь повернуть голову. Туда, где мрака ночи нет, нас призовет Господь. Мне удалось поднять глаза, но я никого больше не вижу, только они и я. Кому же они поют отходную? Сказав последнее, прости всем тем, кто дорог нам, мы с упованием свой взгляд подъемлем к небесам.
1: Послушайте, люди, это недоразумение. Ведь я все-таки не мертвый, я живой.
0: Не слышат. Я вспоминаю, что произошло. Кто-то с трудом поднимал и одевал меня. Потом меня несли куда-то на носилках. Стук тяжелых кованых сапог гулко отдавался в коридоре. А потом... Это все. Больше я ничего не знаю. Ничего не помню. Но это вздор. Я жив. Я чувствую боль и жажду. Разве мертвым хочется пить? Наконец-то. Оба человека перестают ходить по кругу. Они наклоняются надо мной. Один из них поднимает мне голову и подносит к губам ковшик с водой.
1: Парень, ты поел чего-нибудь? Вот уж двое суток ты только пьешь да пьешь.
0: Что он говорит? Двое суток. Какой сегодня день?
1: Понедельник.
0: Понедельник. А меня арестовали в пятницу.
2: 24 апреля 1942 года Фучик торопился на явочную квартиру в оккупированной фашистами Праге. Он шел навстречу со связным. Полиция и гестапо ворвались в квартиру ночью. Фучик был арестован. Его допрашивали часами. Но ни побои, ни допросы не сломили воли этого человека. Юлиус Фучик родился в 1903 году. Через 40 лет оборвалась эта яркая жизнь. Она была счастливой, потому что Фучик понимал счастье как борьбу. Активное отношение к жизни было главной чертой его характера. Активное вмешательство в жизнь, активная борьба за справедливость, активный протест и активная помощь всем, защищающим интересы трудящихся. Именно так звучали и продолжают звучать сегодня его политические выступления и критические статьи, очерки о Советском Союзе, куда он ездил в начале 30-х годов с делегацией чешских коммунистов. Эпилогом высокой трагедии стала тюрьма Панкратс и репортаж с петлей на шее. За этим эпилогом началось бессмертие.
0: Мы зерна в земле. Мы, то есть наше поколение. Не все зерна взойдут, не все дадут ростки, когда придет весна. Любой из этих кованых сапог, что слышны над моей головой, может нас раздавить. Не все мы останемся жить, но не все и погибнем. Зашелестят поднявшиеся колосья, зарастут следы у могилы, и о нас забудут. Заглохнет все, тревога, печаль, и только урожай скажет за нас, живых и мертвых, берите и ешьте. Это их плоды, их тело. Я бросаю в море времени свое письмо, как записку в бутылке. И ты, стерев плесень наших душевных мук, прочти давнишние слова о современных нам людях.
2: Через много лет после войны Густина Фучикова, верный соратник и друг Юлиуса, напишет книгу «Воспоминания о Фучике». Это история его жизни, история их встреч, история их работы, история репортажа с петлей на шее, который с риском для жизни по странице из тюрьмы выносил надзиратель Калинский. Частная жизнь и общественная, политическая борьба и личная переписка переплелись в единое неразрывное целое, стало воссозданным дыханием жизни человека, революционера, писателя.
3: Как давно я встретила Юлиуса, и все же вижу это отчетливо. Был душный летний вечер конца июня 1923 года. Я брела из дома студентов на Винограды. Когда меня окликнул женский голос, я оглянулась и увидела свою приятельницу Машу, студентку-медичку. С ней был незнакомый юноша. Маша представила мне своего спутника, тоже студента. Имени его я не расслышала. Я протянула ему руку, и он так крепко ее пожал, что я удивленно взглянула ему в лицо. Какой он был загорелый!
0: Густо, кажется, сегодня ваше 20-летие. Когда человек поднимается на высокую гору, он обычно предается возвышенным мыслям. Это естественно. Высота на полпути между небом и землей вдохновляет нас на что-то торжественное, праздничное. День рождения, да еще 20-летие, и есть такая высота, отличный повод для торжественных размышлений о 20 уже прожитых годах и о 20-20, которые еще нас ожидают.
2: Через 20 лет он напишет ей последнее письмо. Она прочтет его уже только летом 45-го, когда вернется в разоренную войной Чехию, когда узнает, что Фучика больше нет. Нет. Какое жестокое слово. Ведь из 20-20 лет, которые обещал ей Юлиус в том жарком 23-м, прошло всего только 20.
0: Моя милая Густина, я получил разрешение написать тебе несколько строк и спешу тотчас же сделать это. Знаешь ли ты, моя милая, что мы недалеко друг от друга? Если бы ты утром вышла из Терезина и пошла к северу, а я из Бауцена к югу, к вечеру мы могли бы встретиться. То-то кинулись бы друг к другу, не правда ли? Сестра, наверное, уже писала тебе, как я живу, о том, что я один в камере и делаю пуговицы. В углу камеры около пола живет паучок, и за моим окном устроилась парочка синиц. Близко. Совсем близко, так что я слышу их детский нежный писк. Теперь птенцы уже вывелись, а сколько было с ними забот. Я при этом вспоминал, как ты переводила мне щебетание птиц на человеческий язык. Моя дорогая, часами я говорю с тобой и жду, и мечтаю о том времени, когда мы сможем беседовать не в письмах. О многом мы тогда поговорим. Моя милая, маленькая, будь сильной и стойкой. Горячо обнимаю и целую тебя. До свидания.
3: Горячо обнимаю и целую тебя. До свидания.
2: Летом 45-го Густина еще верила, что Фучик вернется. Дала объявление в Рудеправо. Она обращалась ко всем, кто мог что-либо знать о ее муже. Ответьте, где он, что с ним? Ей отвечали все одно и то же. Фучика больше нет.
3: Ну вот, мне позвонили домой и попросили срочно явиться в секретариат Рудеправо. Важное дело. Юлиус вернулся, мелькнула мысль. Когда я примчалась в редакцию, меня пригласили к главному редактору товарищу Барышу. Навстречу встал незнакомец, улыбнулся. Я Калинский. Пан Калинский, как я вас искала. А я разыскивал вас. Я посмотрела на него. Немец, а как хорошо говорит по-чешски. Ведь Юлиус шепнул мне как-то, что его записки выносит немец. Правда, имени он не назвал.
2: Калинский принес в редакцию несколько листков репортажа. Остальные он прятал не в Праге, и их пришлось ждать еще неделю. Узкие странички, исписанные мелким почерком. Это был репортаж из ада. Репортаж из тюрьмы, которая стала вечным позором для одних и вечной славой для тех, кто разделил с Фучиком заключение, пытки, смерть.
1: Адольф Калинский, надзиратель из Моравии, чех из старой чешской семьи, выдал себя за немца, чтобы попасть в надзиратели чешской тюрьмы в Краловом Граце, а потом Панкраце. Немало, должно быть, возмущались его друзья и знакомые, но 4 года спустя, во время рапорта, начальник тюрьмы, немец, размахивал перед его носом кулаками и с некоторым опозданием грозил: «Я вышибу из вас чешский дух». Он, впрочем, ошибался. Одновременно с чешским духом ему пришлось бы вышибать из него человека. Человека, который сознательно и добровольно взялся за трудное дело, чтобы бороться и помогать борьбе, и которого непрерывная опасность лишь закалила.
2: Фучик оставался собой всюду. В тюрьме при встречах с друзьями по подполью его лицо по-прежнему озарялось улыбкой. Улыбкой доверия, бодрости, приветствия. Скольких он поддержал своей неколебимой верой и оптимизмом тогда, когда, кажется, уже не оставалось никаких надежд, никаких человеческих чувств. Мало этого, Фучик в тюрьме ставил памятники. Так называл его сосед по камере те страницы репортажа, которые были посвящены людям, сидевшим рядом с Юлиусом в Панкраце. Благодаря свидетельству Фучика, уже после его смерти чехи узнавали своих героев. Разных людей, но всегда людей. В самых тяжелых обстоятельствах они не теряли человеческого лица, силы духа, веры в дело, которому служили до последнего дыхания.
3: Юлиус не раз говорил мне, что играет с гестапо в большую игру. Он называл имена людей, давно убитых гестапо, уводил следствие в сторону, чтобы не затронуть товарищей, находившихся на свободе. Перед каждым допросом он тщательно продумывал ответы.
0: 7 шагов от двери до окна. 7 шагов до двери. Это я знаю. Сколько раз я отмерял это расстояние по дощатому полу тюремной камеры. Через сколько тюремных камер прошло человечество по пути к прогрессу. И через сколько еще пройдет?

0: Всю свою жизнь я пел песни, и не знаю, с какой стати расставаться мне с песней сейчас, перед самым концом, когда жизнь ощущается особенно остро. И мы поем. Поем, когда нам сгрустнется, поем, когда выдается веселый денек. Песней провожаем товарища, с которым, наверное, никогда не увидимся. Песней приветствуем добрые вести о боях на востоке. Поем для утешения и поем от радости, как люди поют испокон веков и будут петь, пока останутся людьми.
1: Страницы репортажа, которые читали летом 45-го, заставляли Густину Фучикову вспоминать, как начиналась подпольная работа ее мужа в 20-е годы. Прежде всего, он старался вывести людей из состояния сонного обывательского равнодушия.
0: Я видел рабочих перед биржей труда. Они приходили рано утром и наполняли улицу шумом голосов и неловкими шутками. Я видел безработных, лежавших на ступеньках вокзала. Я видел человека, умиравшего с голоду. Я видел коммуниста-рабочего, 2 года пробывшего в тюрьме. Он снова стоял перед судом и снова был осужден, ибо повел рабочих на демонстрацию против голода. Я видел работниц, обожженных взрывом динамита. Я видел, товарищи, безграничную нужду и отчаяние. Видел смерть, видел решимость завоевать лучшую жизнь, видел борьбу и демонстрации. И увидев все это, я пишу книгу.
2: Накануне 6 марта 1930 года этот день был объявлен Всемирным днем протеста безработных, число которых непрерывно росло. Полиция опять ворвалась в квартиру Юлиуса. Не застав его дома, перевернула все вверх дном. В тот же день, когда полиция тщетно искала его дома, Юлиус был задержан во время демонстрации на Вацлавской площади за вмешательство в действия властей. Спустя месяц Юля снова был арестован.
1: Деятельность Фучика была еще легальной. Призыв действовать звучит в каждой его строке. Таким же призывом стали его репортажи о поездке в Советский Союз.
0: «Привет тебе, путешественница! Густина так любящая лазить по горам!» Я никогда не чувствовал себя таким свободным и таким грустным, как теперь. Почему грустный, ты не угадаешь. Здесь прекрасно, и то, что я вижу в СССР, намного превосходит все мои ожидания. Передай всем привет и скажи, стоит драться за ту силу, что есть здесь.
2: 15 марта 1930.

0: 1940 года. Мы трое, мама, Юля и я, уже на ногах. Юлиус еще позавтракает с нами. Никто из нас тогда не допускал мысли, что это его последний завтрак за одним столом с матерью.
1: Фучик доехал до Праги. В 1941-м он стал членом подпольного центрального комитета Чехословацкой компартии, руководил всей подпольной печатью. Правда, Юлиус стал неузнаваем. Он отрастил бороду, изменил походку, поменял фамилию. По документам – учитель Горок. Но сердце, руки, мозг, вся жизнь Юлиуса по-прежнему принадлежат партии, родине, всем, кто боролся с фашизмом. В тюремной камере, накануне отправки в Берлин, Фучик пишет последние страницы репортажа с петлей на шее.
2: 9 июня 1943 года. За дверью моей камеры висит пояс. Мой пояс. Значит, меня отправляют. Ночью меня повезут в империю судить и так далее. От ломтя моей жизни время жадно откусывать последние кусочки. 411 дней в Панкрате промелькнули непостижимо быстро. Сколько еще дней осталось? Где я их проведу? И как? Едва ли у меня еще будет возможность писать. Пишу мое последнее показание. Мы всегда считались с угрозой смерти. Мы знали, если мы попадем в руки гестапо, живыми нам не уйти. В соответствии с этим действовали в тюрьме.
1: Последнее письмо родным он напишет уже в Берлине.
2: Мои милые, как вам, наверное, известно, я уже в другом месте. 23 августа я ждал в Баутцене письма от вас, а вместо него дождался вызова в Берлин. 24 августа я уже ехал туда через Герлиц и Котбус. Утром 25-го был суд, а к полудню все уже было готово. Кончилось, как я и ожидал. Теперь я вместе с одним товарищем сижу в камере на Плетензее. Мы клеим бумажные кульки, поем и ждем своей очереди. Остается несколько недель, но иногда это затягивается на несколько месяцев. Надежды опадают тихо и мягко, как увядшие листва. Людям с лирической душой, которые на это смотрят, иногда становится тоскливо. Но дереву не больно. Все это так естественно, так просто. Зима готовит для себя человека, как дерево. Верьте мне, то, что произошло, ничуть не лишило меня радости. Она живет во мне и ежедневно проявляется каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше от того, что ему отрубают голову. Я горячо желаю, чтобы после того, как все будет кончено, вы вспомнили обо мне не с грустью, а с такой радостью, с какой я всегда жил.
1: В тот день, когда Юлиус писал это письмо, в 16:50 верховный имперский прокурор при Национальном народном суде в Берлине передавал по телетайпу в пражское гестапо, что Юлиус Фучик приговорен к смертной казни за подготовку акта государственной измены и пособничество неприятелю. Когда Юлиуса вели через тюремный двор в отдельное помещение, где происходили казни, он уже не шепотом, а во весь голос запел «Интернационал». Его услышали. Сначала десятки, потом сотни голосов подхватили пролетарский гимн. Вся охрана была немедленно поднята на ноги по тревоге. Эсэсовцы врывались в камеры, отрывали заключенных от окон, избивали, зажимали им рты, а люди продолжали петь «Интернационал» вместе с Юлиусом Фучиком. В последние свои минуты –

0: он слышал их.
1: Мы знали, если мы попадем в руки гестапо, живыми нам не уйти. В соответствии с этим мы действовали и в тюрьме. И моя пьеса подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это уже не пьеса. Это жизнь. А в жизни нет зрителей. Занавес поднимается. Люди, я любил вас. Будьте бдительны.

0: На рассвете Епифанов проснулся первым и разбудил других. «Браточки, светает, айда до дому!» Гриша Исаков поднял изнуренное, не отдохнувшее лицо и тупо спросил. «Ехать? Ехать, браток?» «Ехать так ехать», — сказал Тимка Гребень, поднялся и сразу повалился назад. Его лицо заострилось, глаза горели, губы пересохли и потрескались до крови. Увидев его лицо, Гриша торопливо встал. Тимке было во всяком случае хуже, чем ему. «Захворал?» – тихо спросил Епифанов у Гриши. «Пустяки», – сказал Гриша. «Так знобит чего-то. Пустяки. Дотянем? Дотянем». Тимку подняли, подкрепили чаем, свели под руки к машине. Так прошел еще день, шестой день борьбы со льдом. На новой ночевке было веселее. Оставалось километров 25. Следующую ночь надеялись ночевать дома. И на рассвете, повеселев, шоферы вывели свои машины. Дорога была лучше, полыни реже, трещин меньше. Весна еще не добралась сюда, не проделала своей разрушительной работы. «Дотянули», — думал Епифанов. «Вот ведь невозможно, казалось, а дотянули. И все так бывает. Любую трудность можно одолеть, была бы настоящая охота. А Колька, дурной, цинги испугался, сдрефил. И что же нашел? Снежную могилу. Только бы Лиденька не расстроилась. А вдруг она еще любит его в глубине души? Не говорить бы. Нет, подло, скажу. И как не сказать? Кажется, трудно сказать, а скажешь, и ничего. Вот как с этой дорогой. Знаем мы в Хабаровске, что 200 километров будем 7 суток ехать, не поверили бы. Знаем мы, что такая маята будет, испугались бы. А проехали, и дело с концом. Нам слава, стройки горючие. Что это? Сзади неслись настойчивые, непрерывные какие-то жалобные гудки. Епифанов опрометью бросился к задней Тимкиной машине. Машина застряла в трещине задним колесом. Ничего серьезного не было. Но Тимка, навалившись головой и руками на руль, давал непрерывные гудки. И когда все сбежались к нему, продолжал гудеть и не откликался на голоса товарищей. Его оторвали от гудка, подняли. Он смотрел горячими, непонимающими глазами и что-то бормотал. Епифанов обнял его за плечи. «Что, Тимка, плохо?» «Врешь, доеду!» – выкрикнул Тимка и повалился на бок. Машину вытащили, но управлять ею было некому. Тимку на руках снесли на другую машину. Он выбыл из строя. «Придется оставить. Доедем, пошлем за нею на лыжах», – говорили ребята. «Нельзя», – вспыхнув, – сказал Епифанов. «Всю дорогу тянулись, и вдруг угробить одну машину». Кто-то предложил буксир. Попробовали. Но буксировать машину, лишенную управления, на ледяной дороге, где требовалось непрерывно и умело направлять руль, оказалось невозможно. Снова сгрудились для совещания шоферы. Епифанов думал, чесал затылок, шевелил бровями. Спросил. «Колькины лыжи, кажется, остались?» Лыжи были. «Езжайте до места», — сказал он. «Когда едете, высылайте сюда шофера». «А ты?» «Я поведу две машины».
1: «Две?»
0: «Очень просто, браточки, две. Епифанов еще нигде не пасовал и здесь не спасует. Езжайте».
1: Подавленный тревогой, он глядел, как вся колонна удаляется, объезжая его машину. Потом подогнал Тимкину машину на самое сухое место. Подстелил брезент под колеса, чтобы они не вмерзли и не оседали в лед, пересел на свою и поехал. Он отъехал на километр. Колонны уже почти не было видно. И Тимкина машина казалась небольшой одинокой точкой. Он надел лыжи и побежал за оставленной машиной. Когда он пригнал Тимкину машину к своей, колонны уже не было видно. Острая тоска охватила его. Тоска и неуверенность. Он заехал на 1,5 км вперед и, снова надев лыжи, пошел обратно за второй. Он попробовал смеяться над собой. Вот так шофер на пешем ходу. Но смеха не получалось. Когда он снова поехал, машина завязла в талом снегу и забуксовала. Он чуть не взвыл от злости. Он громко ругался, чтобы подбодрить себя звуком голоса. Он бился с машиной 40 минут, весь измокший от пота, пока ему не удалось вывести ее из ледяного болота. Езда успокоила его. Но когда пришлось снова надевать лыжи и бежать за второй машиной, силы ему изменили. Бежать он уже не мог. И лыжи помогали плохо, налипал снег, они не скользили, а затрудняли ход. Он швырнул их в машину и пошел пешком. В середине пути он покачнулся и привалился спиной к торосу. Ноги подгибались. В глазах прыгали река и небо. Черная точка машины казалась то близкой, то бесконечно далекой. Отдохнуть. Так погиб и Колька. Он вдруг очнулся с этой мыслью и понял, что заснул. Сколько времени он спал? Наверное, несколько минут. Он пошел снова быстрым шагом, пересиливая дрожь в ногах и во всем теле. Начало слегка темнеть. Вспыхнул огонек на правом берегу. Лесозаготовки. Значит, 8 километров, 10, не больше. Главное не упасть, не заснуть, не сдаться. Он боролся с усталостью, уже ни о чем не думая, сосредоточив все физические и духовные силы на последовательно сменяющихся действиях. Шел, вел машину, пересаживался, снова шел, снова вел машину, снова шел. Он увидел бегущих к нему людей только тогда, когда они были совсем рядом. Он сел на крыло своей машины и тупо смотрел, как пошли за другой машиной. Потом до его сознания дошло, что рядом с ним стоит Гриша Исаков. «А ты зачем пошел?» — сказал Епифанов. «Ты ж больной». Гриша не ответил, спросил, замаялся. «Ничего», — сказал Епифанов. Они подождали вторую машину и поехали. Их уже ждали. Конечно, сбежались товарищи, друзья, начальники. Все знали о 10-дневном рейсе, о найденном трупе, о героическом поступке Епифанова. Епифанов искал глазами Лиденьку. Ее не было. Ну, конечно. Ей уже сказали. Она в слезах, она даже не захотела встретить его. Он возился у машины, ожидая, пока ее разгрузят, чтобы отвезти в гараж. Но начальник гаража пожал руку Епифанову и сказал: «Спасибо, друг, а теперь марш домой, я сам отведу». Епифанов кивнул и поплелся было домой, но ему как-то трудно было идти. Что ждет его? Какова будет Лиденька? Не оттолкнет ли она его? Его остановила Соня Исакова. Она просто обняла его, похвалила за героизм и шепнула: «А насчет Коли ты, Лиде, ничего не говори. Ее теперь нельзя волновать. Я всех предупредил». Епифанов так ничего и не понял. Почему нельзя волновать? Может быть, Лиденька больна? Ну, конечно, больна, иначе она прибежала бы встретить. Он мчался домой, забыв усталость. А навстречу ему выскочила в одном платке на плечах Лиденька. И первое, что он увидел даже в сумерках, были ее сияющие каким-то особенным светом глаза. Ее руки обвелись вокруг его шеи, ее губы целовали его. Она что-то быстро между поцелуями говорила, что ее почему-то не пустили или не сказали ей, он не расслышал. И она прильнула к нему, к его мокрой грязной одежде. Он хотел отстранить ее, потому что почувствовал себя рядом с нею отвратительно мокрым и грязным, но у него не было сил прервать это счастье, и они вместе вошли в комнату. Он все вглядывался в нее и не мог понять, то ли она действительно по-новому светится особой небывалой радостью, то ли ему просто кажется. Он уже лежал в постели, обмытый, переодетый и насильно уложенный Лиденькой, когда она подсела к нему и нерешительно сказала: «А у меня для тебя новость». И потому, как она вспыхнула и потупилась, а потом быстро вскинула на него вопросительный, ждущий, каким-то совсем особенным женским выражением освещенные глаза, он сразу понял и вскрикнул: «Правда?» И уткнул в ее ладони смущенное, гордое, счастливое лицо, так что ничего не надо было объяснять.
2: Русские песни и романсы в исполнении Федора Ивановича Шаляпина и Надежды Андреевны Обуховой. Дорогие друзья, в этой передаче вы услышите русские песни и романсы в исполнении Федора Ивановича Шаляпина и Надежды Андреевны Обуховой, замечательных певцов, лучших представителей русской вокальной школы. Музыкальные записи, сделанные на радио много лет назад, несовершенны по техническим своим качествам, но благодаря им сохранились голоса этих великих певцов. Никто не пел русских песен так, как пел их Федор Иванович Шаляпин. Он глубоко чувствовал и великолепно передавал самую душу русской песни.

В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как Пушкин, писал о Федоре Ивановиче Максим Горький. Шаляпин родился на Волге, и, наверное, Волга научила его с такой ширью и удалью петь волжские песни. Послушайте русскую песню «Вниз по матушке по Волге». Поет Федор Иванович Шаляпин.

Пел Шаляпин. И казалось, что нет таких человеческих переживаний и страстей, которые не мог бы передать его удивительный голос, его исполнительский талант.

своей книге «Душа и маска» Шаляпин писал: «Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги

Всю жизнь Федор Иванович совершенствовал свое мастерство. Он был певцом широкого диапазона. В его исполнении одинаково прекрасны и русские песни, и оперные арии, и романсы. Послушайте, Федор Иванович Шаляпин поет романс Глинки «Сомнение».

Старейший советский скульптор Сергей Каненков писал о Федоре Ивановиче Шаляпине. Он был создан великим народом и явил миру титаническую душевную мощь русского человека. Ближе всего Шаляпину был реалистический язык, народность, творчество великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Его цикл «Песни и пляски смерти» в исполнении Шаляпина потрясал своей драматической правдой. Послушайте трипак из этого цикла.

Дорогая Надежда Андреевна, не могу не написать вам и не отблагодарить вас за ваше искусство. Около 3 лет мне пришлось лежать без движения. Было много трудных минут. Предстояла тяжелая операция. Тогда я попросила завести вашу пластинку. Представьте себе, именно вы помогли мне выдержать. И вот я совсем поправилась. Вот одно из писем, пришедших на радио в ответ на выступление Надежды Андреевны. И во всех письмах благодарность за замечательное искусство певицы. Репертуар Обуховой разнообразен, но особенно трогательно и задушевно пела она русские песни. Надежда Андреевна вспоминала. «Пела я с детства, с тех пор, как себя помню. В закатный час любила я выходить на проселочную дорогу и смотреть на расстилающиеся кругом поля, с колыхающейся от ветра рожью, усеянные по краям васильками и ромашками. Какое-то особенное чувство наслаждения испытывала я, вдыхая полной грудью запах цветущей ржи и чернозема, смешанный с полевыми цветами и душистыми травами. Я стояла и смотрела вдаль на возвращающиеся с полей стада, на потухающее солнце, на табуны лошадей. Слушала пастуха, игравшего на дудочке, и особенно любила слушать народные песни. Самой хотелось примкнуть к голосистым народным певцам, петь вместе с ними. Поет Обухова, и за ее чарующим голосом встают просторы полей и необъятная ширь нашей России. Талант Надежды Андреевны был многогранен. Для каждой новой работы, для каждого романса, песни находила певица свои краски, свой образ. Вот шуточная песня «Я вечер молода». Послушайте, как ее пела Надежда Андреевна.

Близок к русской песне романс Даргомышского «Не судите, люди добрые». В записи этого романса, как и многих других, в ансамбле с певицей выступает пианист Матвей Иванович Сахаров. Более 30 лет существовал этот творческий союз. Ученик игумнова, чуткий аккомпаниатор, Сахаров безупречно чувствовал стиль и смысл исполняемого произведения.

Люблю я петь старинные русские романсы Варламова, Гурилева, Булахова, Титова, писала певица. Люблю их за искренность, простоту, напевность.

Гордостью русского искусства называем мы Надежду Андреевну Обухову. Она отдала ему все лучшее, чем была богата ее светлая душа и ее великий талант. Наш концерт мы заканчиваем серенадой «Дремлют чинары» в исполнении Надежды Андреевны Обуховой.

0: Заурядное происшествие. В 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому комиссару Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно. Сказал Мейзлик полицейскому номер 141. Итак, вы увидели в 300 метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело. Что вы прежде всего сделали? Прежде всего подбежал к пострадавшей, чтобы оказать ей первую помощь. Сначала надо было заметить номер машины, проворчал Мейзлик, а потом уже заниматься этой бабой. Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же, добавил он, почесывая голову карандашом. Итак, номер машины вы не заметили. Ну, а другие приметы? По-моему, неуверенно, сказал полицейский номер 141. Она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно. О, Господи, огорчился Мейзлик. Ну, как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать, это не вы переехали старуху? Как тут быть? Скажите сами, любезнейший. Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами. Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель, но он тоже не знает. Он ждет рядом в комнате. Введите его, мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцом протоколе. Фамилия и место жительства. Машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда. Кралик Ян, студент механического факультета, отчетливо произнес свидетель. Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 часа утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову.
1: Да, и я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами, улица была совершенно пуста. Если бы он сбавил ход на перекрестке...
0: Как далеко вы были от места происшествия? Прервал его Мейзлик.
1: В 10 шагах. Я провожал моего приятеля из пивной. И когда мы проходили по Житной улице...
0: А кто такой ваш приятель? Снова прервал Мейзлик. Он тут у меня не значится.
1: Поэт Ярослав Нерот, не без гордости, ответил свидетель. Но от него вы ничего не добьетесь.
0: Это почему же? Нахмурился Мейзлик, не желая выпустить из рук даже соломинку.
1: Потому что он... У него такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой. И так мы шли по Житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости. Номер машины. Извините, я не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость. И говорю себе, вот какого типа была машина, прервал его Мейзлик.
0: Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, деловито ответил студент-механик. Ну, а в марках я, понятно, не разбираюсь.
1: А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая, лимузин?
0: Не знаю, ответил свидетель. Цвет, кажется, черный.
1: Ну, в общем, я не заметил. Потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю. Смотри, говорю, каковы мерзавцы. Сбили человека и даже не остановились.
0: Недовольно буркнул Мейзлик. Это, конечно, естественная реакция. Но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего ненаблюдательны люди. Вам ясно, что виноват шофер. Вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы. А на номер машины вы ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать окружающее. Благодарю вас, господин Кралик, я вас больше не задерживаю.
1: Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерода. «Дома», — ответила хозяйка квартиры, — «спит».
2: Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такого натворил?» — мелькнуло у него в голове.
1: Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нероду, зачем его вызывают в полицию. «Обязательно надо идти?» – недоверчиво осведомился поэт. «Ведь я все равно ничего не помню. Ночью я был немного Под мухой, понимающе сказал полицейский. Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться, я подожду. По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях и о многих других вещах. Только политики были чужды оба. Так в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции.
2: «Вы поэт Ярослав Нерот?» – спросил Мезлик. «Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Божену Махачкову?»
0: «Да», – вздохнул поэт.
2: «Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?»
0: Поэт усиленно размышлял. «Не знаю», — сказал он. «Я на это не обратил внимания».
2: «Припомните какую-нибудь мелочь, подробность», — настаивал Мезлик.
0: «Да что вы!» — искренне удивился Нерот. «Я никогда не замечаю подробностей».
2: «Что же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста?» — иронически осведомился Мезлик.
0: «Так, общее настроение, эту, знаете ли, безлюдную улицу, длинную, предрассветную, и женскую фигуру на земле».
1: «Постойте!» — вдруг вскочил поэт. «Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой».
2: Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги.
0: «Это не то, и это не то, это...
2: А, вот оно, кажется!» И он погрузился в чтение строчек, написанных на вывернутом наизнанку конверте.
1: «Покажите мне», — вкратчиво предложил Мезлик.
0: «Право, это не из лучших моих стихов», — скромничал поэт. «Но если хотите, я прочту». Закатив глаза, он начал декламировать нараспев. «Дома в строю темнели сквозь ажур, рассвет уже играл на мандолине, краснела дева, в дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине, повержен в пыль надломленный тюльпан, умолкла страсть, безволие, забвение. О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки трагедии знамения». «Вот и все», — сказал поэт.
1: «Извините, что же все это значит?» — спросил Мезлик. «О чем тут, собственно, речь?»
0: «Как о чем? О происшествии с машиной?» — удивился поэт. «Разве вам непонятно?»
1: «Не совсем», — критически изрек Мезлик. «Как-то из всего этого я не могу установить, что июля 15-го дня в 4 часа утра на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног 60-летнюю нищенку Божену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова.
2: Да-с».
0: «Все это внешние факты. Сырая действительность», — сказал поэт, теребя себя за нос. «А поэзия — это внутренняя реальность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта. Понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет», — закончил Нерот.
1: «Скажите, пожалуйста», — воскликнул Мезлик. «Ну, ладно, дайте-ка мне этот ваш опус. Спасибо».

0: Мандолине. Допустим, краснела дева. Извините, откуда же здесь дева?
1: Заря, лаконически пояснил поэт.
0: А, прошу прощения. В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине.
1: Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль, объяснил поэт.
0: Он был гоночный.
1: Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался, словно спешил на край света.
0: Ага, так. В Сингапур, например. Но почему именно в Сингапур, боже мой?
1: Поэт пожал плечами. Не знаю. Может быть, потому что там живут малайцы.
0: А какое отношение имеют к этому малайцы, а?
1: Поэт замялся. Вероятно, машина была коричневого цвета, задумчиво произнес он. Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда бы взялся Сингапур?
0: Так, сказал Мейзлик. Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное.
1: Кому же верить? Мне, сказал поэт. Мой цвет приятнее для глаза.
0: Повержен в пыль надломленный тюльпан, читал далее Мейзлик. Надломленный тюльпан – это, стало быть, пьяная поберушка.
1: Не мог же я так о ней написать, с досадой сказал поэт. Это была женщина, вот и все. Понятно?
0: А, да. А это что? О шея лебедя, о грудь, о барабан. Свободные ассоциации?
1: Покажите, сказал, наклоняясь, поэт. Хм, о шея лебедя, о грудь. О, барабан и эти палочки. О, грудь, о, барабан. Что бы это все значило?
0: Вот и я то же самое спрашиваю, не без язвительности заметил полицейский чиновник.
1: Постойте, размышлял Нерет. Что-нибудь подсказало мне эти образы? О, шея лебедя.
0: Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните. И он написал карандашом цифру 2. Ага, уж не без некоторого интереса, воскликнул Мейзлик. Ну, а это, о грудь?
1: Так ведь это цифра 3. Она состоит из двух округлостей, не так ли?
0: Остаются барабаны и палочки, взволнованно воскликнул полицейский чиновник.
1: Барабаны и палочки, барабаны и палочки. Наверное, это 5, а?
0: Смотрите, он написал цифру 5. Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки. Так, сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. Вы уверены, что номер авто был 235?
1: Номер? Я не заметил никакого номера, решительно возразил Нерет. Но что-то такое там было, иначе я бы так не написал. По-моему, это самое удачное место. О, шея лебедя, о, грудь. Как вы думаете?
0: Через 2 дня Мейзлик зашел к Нероду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника. «Я на минуточку», — сказал Мейзлик. «Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235».
1: «Какое авто?» — испугался поэт.
0: «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки». Одним духом выпалил Мейзлик. И насчет Сингапура правильно. Авто было коричневое.
1: Ага, вспомнил поэт. Вот видите, что значит внутренняя реальность.
0: Хотите, я прочту вам 2-3 моих стихотворения? Теперь-то вы их поймете. В другой раз, поспешил ответить полицейский чиновник. Когда у меня будет опять такой случай. Ладно?
2: Когда, окутанная облаком белесой жаркой пыли, накаленная солнцем машина взлетела на последний крутой подъем шоссе, и за поворотом показались рассыпанные в зелени, как куски сахара, здания, Белявский почувствовал, что его сердце забилось с быстротой автомобильного мотора. Он даже растерянно прижал руку к груди. «Вам нехорошо, товарищ капитан-лейтенант? Может, остановимся, передохнете?» А то от этих петель на шоссе многих укачивает. Но Белявский ничего не ответил.

0: только сделал нетерпеливый жест. Старшина понял его как приказание увеличить скорость, и машина с ревом понеслась вниз, разбрасывая из-под покрышек мелкий щебень. Белявский поддался вперед и, почти упираясь лбом в смотровое стекло, не сводил глаз приближавшихся зданий. За густой зеленой стеной кипарисов внизу у самого берега мелькнула розово-горящая под солнцем черепичная крыша. Белявский глубоко и радостно вздохнул и откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза. Бомба разорвалась в воде метрах в 15 от катера. Освещенный полной луной, пикирующий на катер самолет сверкнул серебряно-голубыми крыльями, выходя из пике. Вслед за резким воем бомбы, почти рядом с катером из темной воды, взвился высокий столб. Мгновение спустя катер поднялся на дыбы, как остановленная на всем скаку лошадь. Завыли осколки, что-то затрещало. Сверху обрушилась стремительная, упругая, непреодолимая масса воды, оторвав руки Белявского от поручней мостика. Ее напор смял и скрутил тело лейтенанта и швырнул в море. Вокруг была голубая лунная пустыня. Со страшной остротой Белявский почувствовал свое одиночество в пустом ночном море. Он приподнялся над водой. Слева резко светились под луной обрывы Крымского берега, прорезанные вертикальными черными щелями. Это была земля. Твердая, верная, ласковая земля, сулящая жизнь. Но в то же мгновение радость погасла. На этой земле были гитлеровцы. И наплыла мгновенная слабость и равнодушие. Сразу отяжелели, потянули вниз намокшие брюки и словно свинцовые ботинки. Лейтенант скрылся под набежавшей волной. Ее упругий холодок прояснил тускнеющее сознание. Ни за что! Стоило вырваться из пылающего Севастополя на искалеченном катере, чтобы найти могилу в этой гудящей черной водяной бездне, ни за что. Что бы ни ожидало его на берегу, надо плыть. Торопясь, глотая соленую воду и отфыркиваясь, лейтенант сорвал с себя китель, брюки, стянул с ног ботинки. Облегченное тело сразу почувствовало себя свободно и уверенно. Над морем расцветала медленная, теплая, золотистая заря. Белявский сидел в кустах, гуща которых начиналась у подножия обрыва, метрах в 50 от уреза воды. Разорвав на полосы мокрую рубашку, лейтенант перевязывал левую руку. В воде он не почувствовал раны, но как только вышел на берег, выше локтя резанула острая боль. Лейтенант стал обдумывать положение. Надолго ли удастся ему пережить погибших? Он один, окруженный врагами, в сущности совершенно беспомощный. Все оружие наган с 6 патронами. 7-й был выстрелен в Севастополе при отходе от пирса, вбежавшего к катеру вражеского автоматчика. Но главное было не в отсутствии оружия. Лейтенант не имел возможности двинуться с места. Он был почти гол. За исключением трусов и носков на нем не было никакой одежды. Белявский повернул голову к морю и замер. По самой кромке воды с шелестом набегающей на гальку шла женщина. Впрочем, секунду спустя лейтенант увидел, что это не женщина, а девочка-подросток, долговязая и угловатая, в коротеньком и тесном для нее линяло-голубом ситцевом платьице, открывающем загорелые коленки. Девочка шла, склонив голову, вглядываясь в воду. В руках у нее был марлевый сачок на длинной бамбуковой палке. Сделав несколько шагов, она опускала сачок в воду, медленно ввела и вдруг резким рывком, выхватив из воды, запускала в него руку и что-то клала в холщовую сумочку на боку. «Крабов ловит!» – с удивлением подумал Белявский, не спуская глаз с девочки. Его изумило, что на этом берегу, где кругом были враги, можно было заниматься таким мирным делом. Девочка постепенно приближалась и вскоре очутилась прямо против кустов, в которых скрывался лейтенант. На вид ей можно было дать лет 15 или немного больше. Ее смуглое, в мелких веснушках лицо было такое русское, такое милое, домашнее, что все опасения и настороженность Белявского мгновенно рассеялись. Бросив взгляд в стороны и убедясь, что кроме девочки на берегу никого не видно, лейтенант поднялся, раздвинул ветки и, стараясь придать голосу как можно больше ласки, тихо окликнул: «Девочка!» Девочка стремительно повернула голову. Белявский увидел расширенные, устремленные на него глаза и, желая успокоить девочку, сказал: «Не бойтесь, я вам ничего плохого не сделаю». Милое лицо залилось краской, в которой утонули веснушки, и девочка, передернув плечиками, ответила с вызовом: «А я и не боюсь. Это вы, наверное, боитесь, раз сидите в кустах». Она смотрела на него выжидательно и недоверчиво. «Что вы тут бродите в кустах и пугаете людей? Кто вы такой?» Белявский усмехнулся. «Я могу вам объяснить, но только если вы желаете узнать, подойдите ко мне. У меня есть серьезные причины не выходить на открытое место». Девочка постояла мгновение в нерешительности, потом тряхнула головой и быстрыми шажками почти подбежала к кустам. Увидев странный наряд Белявского, трусы, наган, висящий на ремешке, перевязанную руку, она еще шире раскрыла глаза. Секунду она молчала, разглядывала Белявского. Потом, вдруг вскинув руки и хлопнув ладошками, сказала с восторженным изумлением: «Одиссей!» «Что?» – удивился Белявский. «Какой Одиссей?» Девочка вытянула руки и почти ткнула указательным пальцем в грудь лейтенанта. «Вы! Одиссей! Не понимаете?»
1: «Ничего не понимаю».
0: «Вы не читали про Одиссея? Не знаете?» «Вот чудак!» Девочка неодобрительно покачала головой. «Вы обязательно прочтите». Но, видимо, поняв, что этому раздетому человеку, на руке которого сквозь тряпичную повязку проступало ржавое кровяное пятно, сейчас не до разговоров, она опять густо покраснела, насупилась и, быстро оглянувшись, спросила шепотом: «Вы наш? Красноармеец? Вы из сражения? Вас ранили? Сильно? Вам очень больно, за вами гонится?» Она выпалила с необыкновенной быстротой эти вопросы и напряженно смотрела в глаза лейтенанту. И, подчиняясь ее требовательному тону, Белявский так же быстро и коротко, и тоже шепотом, рассказал девочке почти все. Она задумалась. «Слушайте, вы сможете просидеть тут до ночи?» — сказала девочка.
1: «Конечно, куда же мне деваться?» — ответил Белявский.
0: «Тогда сидите и не бойтесь», — добавила она после паузы. «Тут в кустах попадаются змеи, но только они не опасны, обыкновенные ужи».
1: «Ну, змей-то я не испугаюсь», — ответил Белявский.
0: «Врете, змей все боятся, даже мой папа, а он был полковник. Только никуда не уходите. Когда станет темно, я прибегу за вами и поведу».
1: «Куда?» — спросил Белявский, настораживаясь. Очевидно, девочка подметила в его лице колебания и недоверие.
0: «Не надо быть очень любопытным», — опять сердито сказала она. «А если вы мне не верите, так выкручивайтесь сами».
1: «Нет, нет, нет, я вам верю вполне», — поспешил успокоить ее лейтенант. «Только как вы найдете меня ночью?»
0: Девочка фыркнула, как рассерженный еж. «Вот еще, это вы тут запутаетесь, а я вас с завязанными глазами найду. До свидания».
2: Она помчалась к воде, подобрала брошенный сачок и побежала по берегу. На бегу оглянулась, махнула рукой и вскоре скрылась за грудой больших серых камней. Пятые сутки лейтенант сидел на крошечном чердаке под черепичной крышей, куда в полночь привела его встретившаяся на берегу девочка. Каждый день, когда наступали сумерки, она забиралась на чердак по шаткой лесенке, которую втягивала за собой, чтобы никто не заметил ее снаружи, и закрывала дверцу изнутри на задвижку. Ощупью в темноте она развязывала узелок
1: и давала Белявскому кусок хлеба, несколько огурцов, иногда маленький кусочек мяса, бумажный фунтик с душистыми сладкими абрикосами. И, сидя рядом с лейтенантом на пыльном полу чердака, разговаривала с ним быстрым, сторожким шепотом. Уже на третий день Белявский знал все о своей нечаянной подруге. Ее звали Ирочкой. Она была дочерью полковника-пограничника и до войны жила с отцом в Симферополе. Мать она потеряла в раннем детстве. 3 месяца назад ей исполнилось 16 лет. После первой бомбежки Симферополя отец, уходивший со своей частью в бой, отправил ее к тете, работающей лаборанткой в совхозе «Новый свет». В ноябре тетка получила извещение, что отец Ирочки погиб в боях у Перекопа. Когда Ирочка рассказывала Белявскому о смерти отца, голос у нее дрожал, и глаза даже в чердачной тьме светились. Когда фашисты захватили «Новый свет», тетка Ирочки перестала быть лаборанткой. Гитлеровцам не требовалось русских лаборанток. И тетку заставили работать уборщицей в коровнике. Ее и Ирочку выселили из большого двухэтажного дома в совхозе и разрешили жить в разваливающейся халупе, где раньше ночевали дежурные сторожа виноградника. Жить было тяжело, но все-таки они жили и верили, что оккупанты не могут навсегда остаться в родном прекрасном русском Крыму на советской земле. Сначала тетка очень боялась, как бы фашисты не узнали, что Ирочка – дочь полковника-коммуниста. Но никто из работников совхоза, не успевших уйти на большую землю и знавших об этом, не обмолвился. И фашистские офицеры и солдаты с деревянным и равнодушным спокойствием смотрели на худенькую русскую девочку в полинялом голубом ситчике, проходившую по территории совхоза с робко потупленными глазами. Их обманывала эта запуганная внешность. Но девочка, выросшая в среде пограничников, умевшая скакать на неоседланной лошади и стрелять из пистолета, скрывала под маской постоянного испуга неробкое сердце, кипевшее ненавистью к убийцам отца, палачам советского народа. Однажды в дряхлой халупе появился бывший директор совхоза, который стал начальником партизанской части. Он просидел до рассвета и ушел, оставив уже не угнетенных и оскорбленных вражеским нашествием женщину и девочку, а партизанских разведчиц, которые регулярно через появлявшихся по ночам связных сообщали обо всем, что интересовало партизан. И для этой смертельной работы Ирочка с ее наивным лицом и вздернутым носиком оказалась незаменимой. Фашисты даже не могли подумать, что этот угловатый подросток, по нескольку раз в день пробирающийся по совхозу из халупы у берега к коровнику и обратно, и низко кланяющийся офицерам и солдатам, может представлять для них какую-нибудь опасность. Обо всем этом Ирочка рассказала Белявскому во вторую ночь его чердачного сидения. Но взволнованную просьбу лейтенанта помочь ему пробраться к партизанам Ирочка с серьезностью взрослой ответила, что сначала она сообщит о нем связному, который должен прийти на днях, а потом видно будет. «Надо же все-таки вас проверить как следует», сказала она таким тоном испытанного разведчика, что Белявский даже не рискнул засмеяться, чтобы не обидеть девочку. На третью ночь Ирочка вместе с едой сунула в руки лейтенанту какой-то плотный квадратный предмет, обернутый в бумагу. И на вопрос Белявского, что это, сказала серьезно и важно. «Вам, наверное, днем скучно сидеть без дела. Прочтите. Это моя любимая книжка. Я только ее и привезла из Симферополя, когда папка доставил меня к тетке». Утром, когда сквозь щели черепицы на чердак просочился скудный дневной свет, лейтенант вспомнил о книжке. Она была аккуратно обернута в плотную синюю бумагу. Белявский раскрыл ее. Книга оказалась «Одиссеей». С первых же страниц давно нечитанной книги, мерный, как набегающая на берег волна, медленный ритм гекзаметра увлек его. И лейтенант поплыл за хитроумным царем Итаки в его сказочные странствия испытывая необычайные приключения. Мужество, находчивость, мудрость мореплавателя-скитальца снова зачаровали Белявского, как в далекой юности. И он не отрывался от поэмы до темноты, переворачиваясь сбоку на бок на плотно убитом глиняном полу чердака. И когда ночью появилась Ирочка с едой, он сказал ей: «Спасибо за книжку. Теперь понятно, почему вы назвали меня Одиссеем. Я буду называть вас теперь не Ирочкой, а как звали эту царевну? Навзикаей».
3: «Хорошо», —
1: ответила Ирочка. И после минутного молчания тихо сказала: «Это место мне больше всего нравится в книжке. Я всегда мечтала, чтобы вот так встретить на берегу Одиссея. Даже загадывала. Вот и встретила. Правда странно? Хотите, я вам на память прочту? Я помню от строчки до строчки». И взволнованным шепотом она прочитала весь рассказ о встрече Одиссея с фиакийской царевной. «Ведь очень хорошо. Верно?» — спросила она и вздохнула. Глубокая нежность и жалость к этой чистой детской душе, так обиженной жизнью, внезапно охватили Белявского. Он протянул руку и погладил Ирочку по теплым шелковистым волосам. «Не горюйте, Навзикая. Будет на нашей улице праздник. Мы еще увидим счастье. И какое?» Ирочка уронила голову ему на плечо и беззвучно заплакала. Темное небо чуть-чуть стало наливаться на востоке прозрачной синевой наплывающего рассвета, когда Белявский, Ирочка и партизанский связной, уводивший его в лагерь, поднялись по крутой тропинке, вьющейся в густых зарослях кизила на перевал. Внизу лежала темно-синяя, без конца и края, тихо дышащее, родное черное море. «Ну, Иринка, тебе пора назад», — заботливо сказал связной. «Скоро светать начнет. Будь здорова, помощница. Прощайся». Ирочка протянула руку партизану и повернулась к Белявскому. Несколько секунд она смотрела на лейтенанта неотрывно, будто стараясь запомнить его лицо. И пока смотрела, ее глаза наливались блеском, заметным даже в предрассветных сумерках. Потом схватила Белявского за руки, прижала их к своей груди, и лейтенант почувствовал, как под его ладонями часто и тревожно бьется сердце девочки. «Не надо грустить, Навзикая», — сказал он деланно, бодро и весело, чувствуя, что бодрость не получилась и что этого вообще не нужно было говорить. Ирочка вскинула голову и, продолжая смотреть в глаза лейтенанту, выговорила внезапно охрипшим и низким голосом: «Я никогда вас не забуду. И вы вернетесь. Вы обязательно вернетесь. Иначе быть не может. Иначе я буду ждать вас. Сколько хотите, 10, 100 лет. Так буду ждать. Обещайте, что вернетесь». И в ее хрипшем, дрожащем голосе была такая недетская тоска и надежда, такая страстная напряженность чувства, что, стиснув ее маленькие холодные руки, Белявский внезапно сорвавшимся голосом ответил просто: «Вернусь». Он хотел, прощаясь, поцеловать девочку, как целует ребенка в исхудалую щечку, но после этого внезапного взрыва взрослого чувства ему стало неловко. Он поднял к лицу ее вздрагивающие руки, поочередно поцеловал их. «Беги, беги, Иринка», — сказал связной, тоже почувствовавший необыкновенность этого прощания. Ирочка высвободила руки из рук Белявского, еще раз взглянула на него, быстро повернулась и легко побежала вниз по тропке, прыгая с камня на камень. Лейтенант смотрел ей вслед, ожидая, что она обернется, но не дождался. Девочка исчезла среди стволов сосен, нависавших над тропкой. Спустя 2 недели Белявский вылетел из партизанского лагеря на Большую Землю на самолете, доставившем с Кавказского берега комиссара партизанского штаба. С Кавказа лейтенант был направлен в Москву и там получил назначение на бронеконтера Днепровской флотилии. В Москве он зашел в книжную лавку и купил «Одиссею». Обернул ее в плотную синюю бумагу, такую же, в какую была обернута книга Ирочки, и положил в чемодан. Он прошел с катерами дивизиона боевой путь от Киева до тельтов каналов фашистской столицы. И всякий раз, когда выдавалась свободная минутка, снимал с маленькой полки в каюте «Одиссею» и принимался за чтение. Накануне штурма Берлина он почти наизусть знал всю поэму. И всякий раз, когда брал в руки книгу, в его памяти с удивительной ощутимостью вставали воспоминания первой встречи на берегу с маленькой Навзикаей и последнее прощание с ней в горах. И чем дальше, тем и с ней Белявский понимал, что образ смелой, самоотверженной девочки становится все ближе и все дороже ему, и что куда бы ни повернул его жизненный путь, он должен привести его на берег, покрытый обкатанной волнами галькой, к порогу полуразваленной халупки, которая была его желанной итакой. Когда отгремели последние залпы войны, получив в конце июня долгожданный отпуск, Белявский бросился в Крым. И, садясь в Симферополе в машину, с трудом добытую в управлении связи, капитан-лейтенант всю дорогу до Нового Света переходил от надежды к унынию. Он понимал, что если поездка окажется безуспешной и он не найдет Ирочку, то в его жизнь войдет большое и непоправимое горе. «Приехали, товарищ капитан-лейтенант. Дальше некуда», – произнес старшина, показывая вниз. «Дальше одни каменни, покрышки порвем». Белявский открыл дверцу и выскочил из машины. Торопясь, скользя покруче, обрываясь на выскальзывающих из-под ног камнях, он ринулся к халупе, не слушая крика старшины, указывающей ему на тропу. Очутившись на расчищенной площадке, он бросился к хотенке и вдруг остановился. Сорванная с петель, потемневшая от ветров и дождей дверь валялась на земле, держась только на полувыдранной нижней петле. В окне не было ни стекол, ни даже рамы. Черепица на крыше со стороны моря была содрана, и Белявский увидел прогнившие стропила над своим бывшим убежищем. У капитана-лейтенанта ослабели ноги и стали точно ватными. Сняв фуражку и вытирая лоб ладонью, он в отчаянии смотрел на пустую избушку. Но вдруг выпрямился и с кривой усмешкой сказал самому себе: «Глуп ты, Белявский, чего же ищешь тут? Ведь они жили здесь при оккупантах. Неужели не мог сообразить, что их давно нет здесь? Нужно в совхоз». На взгорье между темной зеленью мелькнула слепящей лазурной голубизной стена дома. Капитан-лейтенант, не ожидая остановки, выпрыгнул из машины и открыл калитку в низкой каменной стене. Перед ним был фруктовый сад. Проходя рядами яблонь, Белявский увидел приставленную к дереву маленькую стремянку. На ее третьей сверху ступеньке работала женщина в белом платье с украинской вышивкой. Капитан-лейтенант увидел ее со спины. Женщина держалась одной смуглой, мускулистой рукой за ветку, а другой подрезала сучок кривым садовым ножом. Во всех ее движениях чувствовалась ловкая сила. «Товарищ», — окликнул ее Белявский, — «будьте добры сказать». Он не успел договорить. Женщина повернула голову, взглянула и неожиданно так резко откинулась назад, что стремянка пошатнулась и начала валиться. Капитан-лейтенант хотел подхватить, но женщина на лету ловко спрыгнула на землю и выпрямилась. и оба сразу узнали друг друга. Белявский узнал ее не по лицу. Изменившемуся, взрослому, потерявшему детскую угловатость и худобу горького военного времени, а по глазам, по-прежнему зеленоватым, глубоко спрятанным под мохнатыми, как пчелиные лапки, ресницами. Они стояли друг против друга, еще не веря себе, боясь произнести слово, оглушенные, смятенные. Потом Ирина стремительно побледнела, так что вся ее кровь ушла из-под смуглой кожи щек, и лицо ее стало землисто-оливкового цвета. Губы раскрылись судорожным движением, словно она хотела глотнуть как можно больше воздуха, и эти побелевшие губы выдохнули силой одно слово – «Одиссей». Прежде чем Белявский успел ответить, девушка рванулась к нему и, обняв за шею, прильнула в таком жадном порыве, как будто искала в этом объятии спасения. Вернулся. Я знала, что вернешься. Она подняла голову и вплотную смотрела в глаза Белявскому сияющими глазами, из которых падали на его китель почти непрерывным ручейком крупные, сверкающие на солнце счастливые слезы. И, поддерживая бессильно и радостно поникшее на его руки тело, Белявский, потрясенный, понял, что держит в этих опаленных боем, прошедших сквозь кровь и огонь солдатских руках, счастье огромной любви, которое дается человеку лишь раз, как бесценный дар жизни.
4: Мне уж скоро будет через год 5 лет. Мне бы еще больше лет было, только у меня день рождения очень редко бывает. Но бабушка говорит, что надо, чтобы я обязательно была толстенькая. А я не толстенькая, и я утром ем, я уж не могу больше жевать, потому что у меня зубы устали. А мама говорит, что если человек захочет, он может съесть все, что ему дают. А потом бабушка говорит, что ребенка морит голодом, без меня никакого прока не будет. Когда идем гулять, она мне всегда покупает на углу или какую-нибудь еду, или же плюшку. Я тогда совсем обедать не могу, когда мы домой приходим. И я тогда начинаю плакать и не есть. А мама приносит все игрушки и паровозы, а бабушка танцует и фокусы показывает, чтобы я ела. И бабушка говорит за папу, за Милочку, за тетю Олю. А я только думаю, ну, что много их там еще осталось. И тогда я плачу еще громче. А как только я рот открою, бабушка в это время мне засовывает в рот весь суп ложкой. А раз я все-таки не ем, тогда марш в угол и гулять не пойду ни в коем случае. А я пока стою в углу, бабушка говорит, что ее один знакомый, Вовка, ест каждую минуту целый батон, и от этого он такой хороший, а меня милиционер придет и заберет. Я опять плачу, я не знаю, зачем я милиционеру нужна, ведь у него же есть свои дети, которые его не слушаются. Но все ж таки, ведь мне же страшно. Я тогда плачу еще громче. И так каждый день. И наконец уж мама сказала, что нельзя вынести такого невыносимого ребенка, и что исправить меня может только детская поликлиника. Туда нужно приходить по чечетным дням и чечетные числа. И мы туда пошли, и там, наконец, исправили мою маму. Правда, потому что доктор дал нам 3 волшебных правила. Он сказал, доктор, сначала, никогда не давайте ребенку Есть, нет. Он сказал, никогда не заставляйте ребенка немедленно. Ешь сейчас же или отправляйся в угол. Он успокоится немного, погодя, и не надо на него сердиться. Потом он сказал, что я захочу, то и буду есть. Нет, он сказал, не надо, чтобы бабушка говорила, хоть что, хоть же это. Что мама приготовила, то и надо есть. И все. И я и ем, и вилку держу сама хорошо, а не бабушка. И ложку несу из кухни сама, а бабушка мне потом дает другую, потому что я ложку 3 раза уроню, пока донесу самостоятельно. Теперь еще правило очень хорошее. Нужно это знать. Называется так. Правило. Никогда меня не надо ставить в угол. От этого всем будет лучше. Доктор сказал, это правило важно для родителей и всех взрослых. Он сказал, что надо набраться с малышами терпения и не сердиться, и не обещать все время их наказывать. А папа сказал не так. Папа сказал, ребенок сам не должен доводить родителя до того, чтобы все время надо ставить в угол. И теперь-то уж все хорошо, теперь-то мы выполняем все 3 волшебных правила. И мама говорит, что у нас дома теперь мир и порядок, и никого не надо ставить в угол. Вы знаете, про что я вам расскажу сегодня? Про хорошие навыки. А вы знаете, мы откуда про них узнали? От сестры. Нет, не от моей сестры, это не моя сестра. Она всех не сестра. Она из консультации. Она ко всем приходит, и к нам, и к Лидочке Черновой, и ко всем. Ее зовут Ксения Ксанна. Она взрослым всегда объясняет, как им с нами нужно обращаться. У кого даже есть, например, самые мелкие дети, все равно их нельзя так зимой закутывать. Надо, чтобы в них обязательно проходил полезный воздух, и чтобы они могли тоже шевелить руками. И с нами она всегда разговаривает на детской площадке. Она сказала, что нам всем нужно прививать хорошие навыки. Алиночка сразу стала плакать, потому что ей уже прививали оспу, и она больше не хочет. А Ксения Александровна засмеялась и сказала, что, к сожалению, хорошие навыки нельзя прививать как оспу. Оспу 1-2 и готово. А с навыками придется еще повозиться, пока они к нам привьются. И главное, нам надо обязательно самим одеваться утром. А когда раздеваемся вечером, нужно все свои вещи и предметы складывать на стул хорошенько, аккуратно, не для красоты, а чтобы мы утром все нашли сразу сами. А главное, она говорит, например, если мы насорим в комнате, за нами нужно, чтобы никто не убирал, ни в коем случае. Мы должны все убрать сами, раз мы насорили. А то Юрка Мариванин все строгает, все палки бумаги бросает на пол, как будто бы он вертолет конструирует, а сам-то весь не одетый, раз он не может найти утром свой ботинок и свои предметы. А потом его бабушка все подметает после вертолета, потому что у нее нет навыков его воспитывать. И посуду нам тоже можно доверять. И тогда мы будем развиваться нормально. А Светлана вытирает пыль сама. Ей мама доверяет тряпку большую. А еще главное, надо умываться хорошенько. Она говорит: Ксения Ксановна, всем надо утром не бояться холодной воды. А я как под краном шею вымою до пояса и потом как разотрусь полотенцем. Даже папа говорит, что я молодец. И руки надо мыть мылом чисто, потому что, во-вторых, на руках все время образуются вредные микробы. И потому все должны умываться. Даже есть такой стих: рано утром на рассвете умываются мышата и котята и утята, и жучки, и паучки. А Витька не умывается. Он только трет один нос. Он говорит, что микробы — это ерунда. Он их никогда не видел, значит, их нет, и он их совсем не боится. А Ксения Ксановна сказала, что они есть, что их только не видно, потому что они слишком маленькие. Их можно увидеть только в увеличенное стекло. Но они все-таки везде есть. И надо обязательно все яблоки мыть как следует. И все морковки тоже. И ничего в рот не засовывать грязное. Ни лопатку, ни пальцы, и тогда уж никто не заболеет. А вот Вовка один не послушался, ел грязную морковку, и его все ж таки же увезли в больницу. Ксения Ксановна нас спросила, мы все поняли, мы сказали все. А вечером я сама нарисовала эти вредные микробы и показала их папе. А то он всегда свой карандаш берет в рот, когда чертит или работает. Папе микробы очень понравились. И он сказал, что Ксения Ксановна настоящий молодец. Он думает, что с ее помощью все усвоят хорошие навыки. А то ведь это очень важно не только детям, но и некоторым взрослым. А то они ведь забывают, что навыки нам надо прививать каждый день обязательно, хорошие привычки на всю жизнь. А то ведь ничего не привьется. До свидания.
5: Дождь идет, пес бежит, ребятишки гоняют мячик. Я стою у окна и машинально объясняю себе все, что вижу через заляпанное осенним дождем стекло. В углу комнаты на диване спит мой гость. Дальний гость. Из того далека, что меряется не километрами, а годами. Хотя, если посчитать, не так уж много их прошло. Но у меня в эти годы упаковалось столько всего, что пыльная далекая глухомань, по которой я когда-то носился по гремящей гусеницами 74-ки, добегал на ближнюю ферму к молодым дояркам, отодвинулась в самый тихий угол памяти. Окончательно забыть маленький степной поселок не давала мне история одной жизни, услышанная там мною едва ли не из первых уст. Помню, как сильно повлияла она на меня, в ту пору не расставшегося еще со многими идеальными представлениями о жизни, заставив на многом иначе взглянуть на людей и изменить оценку многих поступков. Я давно маялся идеей записать эту историю на бумагу, но мне все чего-то не доставало. И вот неожиданно посланец из юности, мой давний товарищ по тракторному отряду, он привез мне привет из степного поселка, рюкзак замерзших яблок, и финал этой истории. Теперь я знаю все. Машина, длинно гудя, пронеслась мимо. Валька едва успела отпрыгнуть в снежную придорожную грязь. «Валентина!» – донеслось до нее. По тропинке от разбросанной по косогору деревни бежала девчонка. Съехав по накатанному мальчишками ледяному желобу в глубокий кювет, выбралась на дорогу, встала перед Валькой. Ростом с колодезный сруб. На голове намотан старушечий шерстяной платок. На плечах нейлоновая куртка колом. В руках сетка с кульками. «Валентина, ты уезжаешь? Ты надолго?»
6: «Не знаю».
5: «А мы приходим с бабушкой, а тебя нет», — говорила девчонка, заглядывая Вальке в лицо. «Дядя Саша сказал, что ты на дорогу подалась». Она мне ничего не сказала.
6: «Чего говорить-то? Снялась да поехала, я птичка вольная».
5: «Тебе вот бабушка в дорогу собрала». Девчонка, поежившись, протянула сетку. «Возьми».
6: Валька покосилась на кульки, шмыгнула носом. «А ну давай домой, нечего на ветру торчать, тащи подарочки обратно».
5: Девчонка отдернула руку, жалостливо посмотрела на вздернутые Валькины плечи. «Поела бы».
6: Валька рассеянно взглянула на нее, раздраженно мотнув головой. «Не пропаду, вали домой, кому сказала». Пихнув руки поглубже, зашагала по дороге.
5: Девчонка, пропустив ее слова, засеменила следом. «Валя, ты в Москве будешь?»
6: Валька молчала. Потом, не оборачиваясь, буркнула. «Не знаю, может, буду».
5: «Валя, привези мне кубик Рубика». Впереди послышался звук мазовского мотора. Истерично свистя турбонаддувом, машина лезла в гору. Вот показался ее синий с белым морда, заляпанный грязью брезент с надписью «Софтрансавто». Шофер переключил передачу, и грузовик ходко побежал вперед. Валька выпростала из кармана руку, коротко махнула тускло отсвечивающему ветровому стеклу, машина заморгала правым глазом, стала тормозить. Распахнув дверцу и вскочив на подножку, Валька обернулась. Девчонка стояла, опустив руки, и, часто мигая, смотрела на нее. Валька нахмурилась, потом крикнула. «Привезу я тебе кубик, привезу! Ну чего ты, иди домой, не мерзни тут! Бабку поцелуй, скажи, сытая я!» Шоферов было двое. За рулем сидел крепкий парень в солдатской шинели без погон и с отрастающей после армии шевелюрой. Второй – мужчина средних лет с аккуратным круглым животиком, гладкими подрагивающими щеками и глазами, спрятанными в бесчисленных складках слоистых век и мешочков. Остались только щелки, в которых жили зрачки, сейчас с любопытством уставились в сторону пассажирки. Валька терла занемевшие пальцы, смотрела в окно. Там быстро исчезли последние дома деревни, фермы, длинные, вдавленные в снег высокими драночными крышами, дымящаяся силосная траншея, скирды соломы. Вот уже второй год наезжала в эту деревню Валька. Наезжала пожить недельку-другую, отоспаться на простынях, подкормиться. Случайно познакомилась с одной местной старухой. Ехали вместе на попутке. Бабке в дороге стало плохо с сердцем. В больницу идти отказалась, попросила высадить ее возле своей деревни, а Валька вызвалась довезти до дому. Жила бабка с десятилетней внучкой, дойной козой и старым безголосым петухом. Сына ее лет 5 назад убили, когда он в приступе белой горячки кинулся на кого-то с топором. Невестка, пошлявшись с год после того по чужим мужикам, умотнула в район за счастьем, да там и канула куда-то. Бабка ее не искала, боялась, как бы не отобрала внучку. Валька пришлась ко двору. Поначалу просто наезжала проведать, переночевать. Потом стала задерживаться все дольше. Привозила гостинцы, колбасу, сыр, масло, конфеты или безделушку внучки. Иногда немного денег. На деревне длинноногую ершистую девку с крепкими ровными плечами и высокой грудью заприметили сразу. Одарила природу Вальку красотой. Не просто смазливым личиком, а настоящей, броской, картинной женской красотой. И темными, аккуратными, будто подведенными бровями, и чуть выступающими скулами, и точеным скульптурным носом, и крупными матовыми глазами, глядевшими из-под длинных ресниц временами задумчиво, но чаще зло. Казалось, дай ей еще темно-русую косу, да уложи ее короной в круг головы,
6: и выйдет та самая видная молодая русская красавица, образ которой выпестовало не одно поколение наших литераторов. Но косы у Вальки не было. Была короткая стрижка с криво подрезанной челкой и смешным, неукрощаемым хохолком на затылке. Забеспокоились немногие оставшиеся в деревне девчата. Тревожно поглядывали вслед незваной чужачки молодые замужние бабы. Но беспокойство оказалось напрасным. Валька не замечала никого. Не стеснялась, не гордилась, а самым обыкновенным образом никого не замечала. Если приходилось отвечать, когда с ней заговаривали, ответы были короткие и односложные. Бабка на расспросы говорила всем, что Валя дачница из Москвы и по делам службы часто бывает в их райцентре. Так к этому все и привыкли, и, наконец, отстали от Вальки. Молодой шофер глянул на прибор и тревожно сказал: «Иван, солярка кончается». «Ничего, скоро заправка», — ответил его товарищ и повернулся к Вальке. «Тебе куда, девушка?» «Туда же, куда и вам, по-прежнему не глядя ни на кого», — сказала Валька. «Вы в Березайке ночевать будете? Мне туда нельзя». «Это чего же, с бандершей тамошней, что ли, поругалась?» Как-то нерешительно, даже робко спросил Иван, одергивая в волнении ватник. «Плевать мне на всех бандерш, я птичка вольная». Иван еще больше ожил лицом и, быстро оглянувшись на сменщика, прямо и грубо спросил пассажирку: «Водку будешь?» Молодой шофер, дернув головой, ошалело посмотрел на них. «Налей», — коротко ответила Валька. Иван сунул руку под занавеску спального места, достал початую бутылку, налил стакан. Валька выпила половину, протянула Ивану. Тот отказался. «Нельзя, скоро за руль. Поесть хочешь?» Валька лениво жевала куриную ногу, глядела вперед. Дорога с белыми вихрями поземки тянулась, голая, темная. Временами меж черных деревьев и белого снега проскакивали цветные пятна домов. Из труб рвались и комкались под ветром дымки. Деревенские улицы были пустынны. «Костя, сверни вон за ту посадку и останови». Молодой шофер вопросительно посмотрел на Ивана. «Надо заднее левое поглядеть», — пояснил тот. «Я его в торопях ладил, боюсь, спустило». Супермас скинул скорость, свернул на качковатое поле и, тяжело ворочаясь на ухабах, потащился вдоль березок. «Тормози», — сказал Иван. Потеснив Вальку, он выпрыгнул из кабины, дергая плечами от ветра и, припрыгивая на ходу, добежал до заднего борта фуры. Подошел Костя, сердитый, подозрительно разглядывая Ивана. «Колесо что, на шоссе нельзя посмотреть?» «Ты что, не понял, что это за баба?» Иван был оживлен, коротко, тихонько хихикал, чуть дрожа от сдерживаемого нетерпения. «Эх, сразу видно, первый раз в рейсе. Это ж плечевая. Кто?» «Кто? Б, дорожная, нашего брата, шофера обслуживает. Понял или не слыхал?» «Да говорили мужики что-то, что-то». Иван похлопал себя по бокам и бедрам. «Их тут по дорогам, небось, целый батальон расквартирован. Так в машинах и живут, возле нас и кормятся, и поются. Сколько я их за свою жизнь перепробовал!» Иван причмокнул. «А вот такой красивый еще не видал. Ее приодеть, так хоть сейчас, манекенщицы. Повезло нам, парень. А чего ты там говорил про бандуршу, что ли?» «Бандершу? Это хозяйка ихняя. На больших стоянках обитается. У нее кусок дороги, вроде охотничьего участка. На этом участке ее бабы работают. Ей мзду платят. Чужая заедет – убьют. Она у них вроде профсоюза. Если кто из баб заболеет или еще чего, она поможет. Заставит остальных скинуться, к врачу тайком определит. Помню, лет 10 назад была одна такая в Валдае. Невысокая, щуплая, седая вся. Боялись ее бабы жутко. Чем она их так застращала, черт ее знает. Я ее всего один раз и видел, ночевал там. Только спать залег, стучится кто-то. Открываю, стоит эта седая, и с нею две. Дай, говорит, сколько можешь для подруги нашей. Заболела она. Послал я их по кочкам, двери замкнул и уснул. Утром вылезаю, глядь, все баллоны поколоты. Вот так. С этими бандершами не дай бог связаться». «Ну ладно, заболтались мы с тобой. Холодина-то какая. Давай монетку кинем». «Зачем?» «Кому первому?» Костя брезгливо дернул губами. «Я не буду». Иван опять коротко, как-то даже спешно рассмеялся. Вот что значит молодая жена дома. Ну, как знаешь. Тогда пойди погрейся вон в тех домишках. Через часок приходи, ладно? Часа через полтора грузовик опять катил по шоссе. За рулем сидел уже Иван. Костя, повернувшись спиной к Вальке, сердито сопел и тер красные уши. Та с прежним безразличием глядела в окно. Небо начинало темнеть, снежное поле становилось все белее, а недальние леса давно уже слились в одну мутную полосу. Начали попадаться машины с зажженными фарами. И, может, зря она все-таки сорвалась из деревни. Надо было хоть морозы переждать. Испугалась, сбежала. А чего бояться? Посадят, не посадят, все одно жизнь пропала. Как кричали вчера вечером соседки. Валька шла с ведрами от колодца. У калитки стояли две старухи. Обычно такие спокойные, даже ласковые с ней. А тут она услышала: «У-у-у, рожа бесстыжая! Как таких земля только носит!» Ей невдомек было, что ее опознали приехавшие в командировку на торф городские шоферы. Бабка, узнав про все, не сказала ни слова. Только вечером Валька слышала, как, стоя под образами, бабка в привычный речитатив молитвенных слов втискивала новые: «Прости ты, Господи, ее головушку пропащую». Сейчас, наверное, у них горит свет, внучка сидит в большой комнате за столом, готовит уроки. Бабка, конечно, устроилась рядом, она всегда следит за внучкиными занятиями, берет вязание, натягивает очки с резинкой вместо душек и комментирует внучкины учения. В магазин привезли 5 штук шерстяной ткани, 2 штуки шелка и 10 штук ситца, читает внучка условия задачи. «Господи, — говорит бабка, не отрываясь от спиц, — сыскать бы тот магазинчик». На заправке Костя выпрыгнул из машины вместе с Иваном. Пока тот вставлял пистолет в горловину бака, он молчал, жевал спичку и хмурился. Наконец сказал: «Давай высадим эту стерву». «Да ты что?» – опешил Иван. «Такая баба раз во всю жизнь попадается».
7: «Зря ты отказался. Мы с ней до самого Подольска докатим. Может, и обратно возьмем».
6: «А что? Привезем в парк. Вот ребятки порадуются». «Да что с тобой?»
7: «Не могу», — сказал Костя. «Противно мне. Брезгую. Когда мимо проходит одно, а тут сидит рядом. Не могу. Давай, высаживай, и все, а то я дальше не поеду».
6: «Да жалко упускать-то», — засуетился Иван. «Больно хороша баба-то». Костя посмотрел на него из-под лобья.
7: «Ну, хорошо, хорошо», — спешно согласился Иван. «Только мы, знаешь что, мы не высадим ее, а толканем кому-нибудь».
6: «Чего?»
7: «Да продадим! Вот бестолковый какой!»
6: Не проехали они после заправки 10 километров, как увидели стоящий на обочине возле спуска к широкому накатанному проселку ЗИЛ. Капот был задран. Один из шоферов залез под него по пояс, копаясь в моторе. Второй дежурил возле заводной ручки. Миновав ЗИЛ, супер остановился.
8: «Здорово, славяне!» — крикнул Иван. «Помощи не требуется!» «Королям автострад привет!» — ответил тот, что стоял у ручки. «Требуется покрутить, не желаешь? Первый раз вижу, чтоб софавто остановилось».
6: Это был молодой, наверное, одних с Костей лет парень, рыжий, худой, в дорогой андатровой шапке и толстом замасленном свитере. Второй не ответил ничего занятой работой, он даже не повернул головы. Иван разглядел широкую спину и черные жесткие волосы над мускулистой шеей. Подойдя со стороны радиатора и взглянув попутно на номер, Иван заговорил с Чернявым. «Земляк, бабу не надо?» Тот, не глядя на Ивана, спросил в ответ: «У тебя конденсатора нет?»
7: «Зачем мазу конденсатор?» — хихикнул Иван.
6: Чернявый не сказал больше ничего, зато рыжий подскочил. «А что за баба? Молодая? Сколько хочешь?»
7: «Молодая, самое то. 5 стоит».
6: «Что-то многовато». «Да ты поди глянь, за такую не грех и чирик спросить». Парень сбегал к суперу и, возвращаясь, на ходу крикнул: «Беру, держи деньги». Иван схватил бумажку и поспешил за Валькой. Вызвав ее из кабины, он сказал: «Там ребятам женский совет нужен. Купили в деревне мясо, а оно вроде как припахивает».
7: «Я тебе что, фельдшер, что ли?» — беззлобно огрызнулась Валька. Но к ЗИЛу пошла.
6: Ее редко звали на помощь, тем более за советом, и чувство собственной нужности было ей непривычно. Не успела она отойти от Маза, как тот фыркнул белым дымком и резво снялся с места. Валька рванулась было следом, но тут же остановилась.

Валька вывернулась, подскочила к машине и выхватила из гнезда заводную ручку. Рыжий шарахнулся в сторону. В тот же миг правая Валькина скула вспыхнула огнем. Дорога прыгнула из-под ног, и, уронив ручку, взбивая перед собой снежную пену, Валька покатилась под откос. Ничего не понимающая, испуганная, она поднялась на ноги, тотчас уйдя в снег по пояс, и увидела висящего над нею на краю дороги молодого чернявого мужика, вытирающего ветошью руки. Он посмотрел сверху на Вальку, сплюнул и вернулся к мотору. Валька выбралась из снега на проселок и пошла прочь от шоссе. «Стой!» — визгливо заорал Рыжий. «Догоним, хуже будет!» Он уже собирался было бежать за Валькой, но его остановил оклик напарника. «Черт с ней! Пусть идет! Еще не хватало за плечевыми бегать!» Валька шла по проселку. Через каждый десяток шагов она рассеянно и удивленно оглядывалась на сливавшийся с вечерними сумерками ЗИЛ. Не из страха погони, нет. Иное чувство, совершенно и давно забытое, теплой волной начинало заливать Вальку. Ею овладевало беспокойство, которое она давно не испытывала и которое неожиданно принесло в мысли что-то светлое, даже радостное. Все эти 3 года плотными грязными хлопьями слетели с нее, открывая последний год Валькиной жизни. Не ее нынешней Вальки жизни, а жизни какой-то совсем другой Вальки. Девчонки-десятиклассницы из далекого рязанского поселка. Поселком называлась большая группа домов с 5 улицами, мастерскими, сельхозтехники, 3 колодцами и продовольственным магазином. Линия железной дороги отделяла этот поселок от районного центра, молодого городка, в основном 1-2-этажного, но с непременными высотными корпусами в центре. В центре была и Валькина школа. Тот год, 10-й, выпускной, застыл в памяти навсегда. И начался с молодого черноволосого учителя. По-настоящему Валька заметила его зимой, хотя приезжал он к ним еще и летом, а в школе начал работать с осени. Зимою часть оки, на отлогом берегу которой расположился их городок, облюбовали лыжники. Снег на речном льду и оба берега парковались особенно по выходным паутиной лыжных следов, калейдоскопом разноцветных костюмов, ярких шапочек, в воздухе звучали крики, визг, смех. Над противоположным крутым и обрывистым берегом царил круглый утес, врезавшийся в реку отвесную грудью. Зимой ничего лучше его крутых ровных боков нельзя было и придумать для любителей лихих лыжных спусков. Отваживались на это лишь самые отчаянные. Среди них была и Валька. Вместе с парнями она залезала на самую вершину и бросалась оттуда в стремительно исчезавшую лыжню со сладким чувством полета, тайным страхом и непреодолимым превосходством над остальными девчонками. В школьном комитете комсомола Валька отвечала за спортивную работу. И справлялась с ней легко, даже особенно и не тратя на это силы. Ребята тянулись к ней, невольно заражаясь ее лихостью, весельем. Разумеется, каждый 9-10-классник тайком мечтал стать для нее не только школьным товарищем. Но то ли очень уж разборчива была эта девушка, то ли, высоко ценя свою исключительность, боялась продешевить, но только меняя поклонников легко и часто, она оказывала обычно предпочтение детям заметных в районе семей. Прислали к ним в райком нового секретаря по промышленности. Стал учиться в Валькиной школе его сын, и вот он уже бегает для нее на переменках в местную столовую ресторан за пирожками. Перевелся к ним из железнодорожной школы сын главного инженера консервного завода, и райкомовский сын больше не нужен. А инженерский провожает теперь Вальку до дома и таскает ее лыжи на утес. Дольше всех носил их на утес внук районного прокурора. Потому должно быть, что отец Вальки работал в суде бухгалтером, и ей льстило косвенное превосходство над ним. Кончилось Валькино увлечение молодой порослью из местной знати в чистый морозный день, когда она увидела спускавшегося с утеса горнолыжника. На слаломных лыжах в их городке каталось несколько человек, и Валька знала и их самих, и даже их почерк на спуске. Она сама давно уже мечтала о таких лыжах, но ее отец был прижимист, а мать права голоса в семье не имела.
Почерк новичка не был похож ни на один из знакомых Вальки.

Он выбирал самые опасные участки и спускался, словно о чем-то задумываясь и совершенно забывая про сложную и рискованную трассу. Вальке тотчас захотелось посмотреть на него поближе. Она подгадала, чтобы оказаться вместе с ним на вершине, и, начав подниматься, как бы невольно перешла на слаломную трассу. Гонщик уже вышел наверх и терпеливо ждал, когда Валька освободит дорогу. Он стоял у края обрыва, опираясь на короткие титановые палки, расставив длинные мускулистые ноги, и смотрел на Вальку сверху вниз. Она тотчас узнала его. Это был их учитель физкультуры. С того дня у Валькиных воздыхателей появился необоримый соперник. Но трубить о своей победе Вальке было рано. То ли учитель не догадывался о ее чувствах, то ли по молодости педагогического опыта всего боялся, а может, чего-то его Валька просто не устраивала, но он упорно не замечал затяжных взглядов ее больших темных глаз. И чем упорнее не замечал, тем больнее жгло ее первое сильное чувство, тем злее и беспощаднее становилась она к своим бывшим поклонникам. Выпускной бал трех райцентровских школ проводили на лужайке уютного городского парка. Валька готовилась к нему чуть ли не полгода. Мамин брат прислал ей из Москвы отрез палевого шифона. Валька с неимоверным трудом достала французский модный журнал и, не доверяя своим закройщицам, повезла заказ в Рязань. Потом моталась туда раз в две недели на примерки, ругалась с мастером, дарила конфеты и, наконец, привезла домой платье, из-за которого отец 2 дня не давал матери прохода, допытываясь, где дочь взяла такие деньги. И вот теперь на балу она появилась в новом блеске. И от медалистов, от группы взволнованных и смущенных учителей, от столов, где теперь можно было открыто выпить бокал вина, все внимание шумных гостей и выпускников обратилось на нее. Начались танцы. И начали сбываться Валькины мечты. К ней подошел он и повел ее танцевать. И ее тяжелевшая от вина голова лежала на его плече, и руки обнимали его шею, и его бархатистый голос ласково щекотал уши. Между танцами подбежали 2 парня из ее класса, что-то говорили, смеялись, затеяли какую-то шутку, звали ее. Она тоже смеялась, отмахивалась от них, смотрела на него. Он шутливо хмурился, улыбался, отпускал. И она бежала, взявшись за руки парней по дорожкам парка, и громко смеялась, запрокинув лицо к черному мигающему звездами небу. И лежал на этом парке, и на дорожке, и на небе, и на всем вечере тяжелый аромат отцветающей сирени. Из-за кустов выбежали еще несколько человек. Чья-то ладонь закрыла ее смеющийся рот. Потом Вальку тащили сквозь кусты, обдирая об сучки платья. Завязали лицо тряпкой. Насиловали молча, с сопением, сдавленными вздохами. Очередь была длинная. Валька потеряла сознание. Такую без сознания в изодранном платье нашел ее утром сторож. Очнулась она по дороге в больницу. Выздоравливала медленно, тяжело. Каждое знакомое лицо вызывало в ней боль. Вскоре узнали имена сделавших это. Молодой учитель вспомнил тех 2 на балу. Они назвали остальных. 10 парней из ее школы. 4 из них – ее бывшие кавалеры. Остальные за компанию. Пытались расспросить Вальку, но любые разговоры на эту тему вызывали у нее нервный шок. Ее оставили в покое. Когда учитель пришел навестить Вальку, она зашлась в истерике. Молодого человека срочно выпроводили, и специально приглашенный из загородной лечебницы врач-психиатр запретил к ней все визиты, исключая близких и родных. Когда младшая сестра принесла Вальке еще одну новость, она уже ходила. Тот памятный визит пришелся как раз на день, когда психиатр сказала Валькиному лечащему врачу: «Ну, кажется, кризис, слава богу, прожили, теперь пойдет легче». Сестра была возбуждена и долго не решалась сказать главное, из-за чего пришла. Только когда они остались вдвоем,
Она шепотом передала Вальке, происшедшее накануне. К ним в дом неожиданно нагрянули гости, 10 человек. Среди них сестра узнала главного инженера завода, районного прокурора, директора универмага и председателя соседнего колхоза, усадьба которого располагалась на территории райцентра. Сидя в своей комнате, сестра слышала весь разговор. Мать ушла на вечернюю дойку, принимал гостей отец. Все они оказались родителями тех 10 до суда освобожденных из районной КПЗ. Без долгих предисловий родители предложили Валькиному отцу деньги по 1000 с носа, лишь бы он забрал свое заявление. Хозяин молчал. Гости приняли за отказ, стали убеждать, говорили, что для девочки это действительно серьезное потрясение, но лет через 5 она от него вполне оправится, останется тяжелое воспоминание и только. А на те 10 000, что сейчас получит отец, они смогут уехать из города куда угодно и превосходно начать новую жизнь на новом месте. Более того, главный инженер обещал до отъезда взять Валькиного отца к себе на завод и выхлопотать для него место главного бухгалтера. Тогда, после выздоровления дочери, он сможет уехать отсюда с великолепными записями в трудовой и рассчитывать на прекрасную служебную перспективу. Отец не реагировал. Тогда визитеры начали им объяснять, что упорствовать глупо, свидетелей преступления нет, а то, что девочка находится под контролем психиатра, говорит само за себя, суд ее слушать не станет, а слова учителя ничего не значит. Все это могло быть жестоким совпадением, мальчики же от своих первоначальных показаний откажутся, ибо они их сделали в состоянии... Как называлось состояние, в котором сделали свои признания мальчики, сестра не запомнила. Валькин отец молчал. Тогда ему стали навязчиво намекать на то, что уж лучше получить деньги и с ними уехать из города, чем оставаться вовсе ни с чем. Кто-то из гостей в порыве запальчивого откровения посоветовал Валькиному отцу спуститься на землю и реально оценить свои возможности. Хозяин молчал. Его спросили, чего же он хочет. И тогда бухгалтер районного суда сказал, что по 1000, на его взгляд, маловато. А вот по 2 будет в самый раз. Конечно, наличными и непременно в этот же вечер. В этот же вечер он получил плату. В этот же вечер после ухода сестры Валька выпрыгнула из окна женского туалета в больничный двор, чтобы больше никогда не возвращаться ни в больницу, ни домой. Всю ночь она шла через посадки и поля, пока под утро не вышла на Куйбышевскую трассу. Там она остановила грузовик. На вопрос шофера «Куда тебе?» ответила: «Все равно, куда-нибудь». Парень обрадовался, предложил выпить, она согласилась. После первого стакана ей стало плохо, но потом прошло. Проснувшись утром, шофер разглядел на Вальке больничный халат, не на шутку перепугался, пинком вытолкнул девушку из кабины и тут же умчался. А Валька, проснувшись поздним утром в придорожной канаве, с трудом вспомнила вчерашний день и ночь, молча стянула с себя халат и, как была в одной ночной рубашке, подняла руку перед следующей машиной. Так прошло 3 года. Наверное, ее искали, но при всей оснащенности нашей милиции никому и в голову не могло прийти осматривать все жужжавшие по дорогам страны грузовики.

0: Дом молодых рабочих завода. Крыльцо, по обе стороны которого открытые окна. Через одно из них виден склонившийся над книгой Серго. Скучающий, не зная, как убить время, ходит Ваня.
1: Эй, учение свет, одолжи тридцатку.
2: Мало.
1: Ну, давай больше.
2: Не мешай, пожалуйста, заниматься.
0: Эх. Ходит Миша.
1: О, капитан, подкинь тридцатку.
3: Опять?
1: Да что я, не отдаю, что ли?
3: Кабы на дело.
1: А может, у меня душа тоскует? Может,
3: а ей... может, меня от твоей души с души воротит?
0: Миша подходит к окну женского общежития.
3: Шура! Шурочка! Я на стадион.
4: Смотри, опять подкуют.
3: Футбол требует жертв.
4: Ну, иди, иди. Стой! Стой, тебе говорят.
1: Мишка, ну что, не дашь, что ли?
3: А ну тебя.
1: Ох, ну и попал. Вот брашка, хоть бы один стоящий.
0: Выходит Шура, за ней Игорь.
4: Опять порвал? Щеголять побежал. А ну-ка, снимай сейчас же.
3: Я же не заметил.
4: Ой, непутевый. Иди переодевайся.
1: Вот к рукам прибрала. Игорь, дай денег. Пропьешь? Ну, а тебе-то что?
5: Не дам.
1: Жмот. Эх, я б тебе свистнул.
3: Шуренька, я побежал.
1: Шуренька, Шурочка, Шуруська, три пары портока парня не видать. Да брось ты свистеть, строит из себя.
4: Серго! Серго, дай мне, пожалуйста, брюки его.
2: Ты понимаешь, человек занимается, и так в голову ничего не лезет, а ты брюки.
4: Учись, учись, инженером будешь.
2: Сказала, медом по сердцу помазал.
0: Ходит комсорг цеха Галя.
6: Шура, тут нам хотят одну новенькую.
0: Серго выпрыгивает из окошка.
6: А между прочим, нормальные люди ходят через дверь.
2: Ты понимаешь?
6: Ты, может, того?
2: Зачем того? Совсем нормальный.
6: Тогда полезай обратно и выйди через дверь.
2: Галя.
6: Ну-ка.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Вот это дрессировка. Ну, прямо как Ирина Бугримова со своими львами. Алле, оп!
6: Опять сердит на весь свет. Тебе никто ничего плохого не делает, а ты...
1: Что, опять мораль читать? Иди-ка ты
2: еще отсюда. Слово скажи, покойник будешь.
6: Серго, стынь.
1: Убери лапы, пока не обруби.
6: Серго.
1: Алле, оп!
6: Серго!
2: Ты на Кавказе был?
1: На базаре был. Там весь Кавказ, как на ладони, одного тебя не хватает.
2: Только спекулянтов и всякую дрянь видишь.
1: О, значит, ты сейчас тоже?
4: Ну, что это ты на всех кидаешься, а? Так и норовишь куснуть.
1: Да что, я собака, что ли?
4: Очнись-то, очнись, вот теперь на меня.
6: Плохо ты кончишь, парень, очень плохо.
1: Ну, ладно, слыхали, плохо начал, плохо кончу. Вам-то что?
6: А зачем шла, я забыла. Шура, тут нам хотели одну новенькую, так ты ее устроил, ладно?
4: Не погоню.
6: Ну, побегу, а то на комитет опоздаю. Да, Игорь, в комитете спрашивали, ты комсомолец или...
7: Членские взносы интересуют.
6: Ага. Мы на них межпланетную ракету построить собираемся.
7: И меня в нее вместо собаки.
6: Одному скучно будет. Ваню в попутчики дадим.
7: Благодарю за компанию.
6: Ну, а без шуток. Вот ты уже 5 месяцев у нас, а я так и не пойму.
7: Что вас интересует, товарищ комсорг?
6: Меня интересует, товарищ Бердников. Вы комсомолец или...
7: Нет.
6: И не был?
7: Был. Выбыл.
6: Не понравилось?
7: Да просто не знал, что есть такие очаровательные комсорги, как ты. А у нас был.
6: Уж такой плохой.
7: Маленечко обалдевший.
6: А у вас там таких, как ты, много было?
7: Человек 6 или 7.
6: Я его понимаю. Можно обалдеть.
0: Входит Костя.
2: Галя.
6: Некогда, Костя.
2: На комитет.
6: Да.
2: А мой вопрос?
6: Ну, я сказала, поможем. Только ты занимаешься, все равно экзамены сдавать. Это же институт.
2: А, с такой нагрузкой ради по конкурсу пройдешь.
7: Замаялся.
2: Ну, тебе-то хорошо, ходит себе и посвистывает. А у меня стен газеты, волейбол, досав.
7: Зато на доске почета.
2: А я за славой не гонюсь. Делаю то, что могу, то, что Родина требует. Есть силы, делаю.
0: С чемоданом в руке входит Таня.
8: Здравствуйте. Я к вам. Ждем. Как зовут-то?
9: Таня.
8: А меня Шура. Ну-ка, давай чемоданы.
9: Нет, нет, ты не беспокойся, я сама. Только покажи, где комната и какая кровать.
8: Идем, идем. Значит, в наш цех?
9: Токарем. Только я еще в школе училась на токарном работать, и все.
8: Ничего, научишься. Пошли.
1: Токарь. Игорь, ну дай хоть десятку.
7: С некоторых пор на водку не даю.
1: На водку. Оно и видать.
5: У тебя среди зимы из-под окна снегу не выпросит.
7: Как знать, может, на что дельно и дал бы.
0: Игорь уходит. На крыльцо выходит Шура.
1: Ну, чего же оставила ее? Ради порток этих, да?
8: С ней там Костя о заводе нашем рассказывает.
1: Шефство берет.
8: Он парень хороший, как бы все такие.
1: Слушай, а? Тебе Мишка муж, что ли?
8: Сам знаешь.
1: А я, может, не верю, чтоб девка просто так ему штаны латала.
8: Девка — некрасивое слово. Сказал бы девушка.
1: Я не обучен.
8: Учись. И верить людям учись. Ну что плохого, если починю ему?
1: Вот пуговица оторвалась.
8: Давай пришью. Ну-ка иди.
1: А у самой, небось, сердце ёкает от страху.
8: С чего бы это?
1: Ну как, вору пуговицу пришиваешь.
8: Какой же ты? Ты рабочий.
1: А ты не бойся, скажешь, не трону. Рабочий. С 12 лет то колония, то тюрьма.
8: А токарь хороший.
1: Ну да, научишься, если за отказ от работы жрать не давали, да еще в кондей сажали. Токарь.
8: Сядь. Ай. Неужто я ошибаюсь? Неужто ты такой и есть, каким представляешься?
1: Ты представляешься?
8: Конечно. Шумишь, кричишь, буянишь, так и поливаешь всех злобой да обидой.
1: А может, у меня кроме злобы да обиды ничего больше не осталось?
8: Глупый ты. Ну как же так можно, чтоб в человеке ничего кроме злобы да обиды не было? В каждом... Непременно хорошее да доброе есть. Надо только поискать да пошуровать как следует. Обязательно найдется.
1: Ну, а ты пошуруй.
8: Самому надо, Ваня. Самому. А мы поможем. Прошлое тебя давит. А ты его забудь.
1: Да как это забудь?
8: Ну, забудь и все тут. И никогда никому об этом не рассказывай.
1: Да ну, я бы забыл, он другие напомнит.
8: Ну, чего зря на других-то нести? Разве тебе кто напоминает? Разве прошлым корят? Ведь ты сам всех ребят задеваешь, вот ребята и злятся, а ты их не трогай, и они не тронут.
1: Да, если б я как они был.
8: А что? Парень ладный, красивый, и руки у тебя золотые. Смотрела я тут, как ты в цеху у станка управляешься. А, Люба, мила.
1: Да, ну, в цеху мне легко, я там по две смены.
8: А здесь что? Парень, парень, головушка горячая. А ну-ка разозлись на себя, да докажи, что ты не хуже других.
1: Это кому доказать?
8: Да хоть себе.
1: А ежели тебе?
8: А я и так верю.
1: Да за что же поверила?
8: Ну, верю, вот и все тут. Прошлое-то не будешь вспоминать, а?
1: Ну ладно, забыл.
8: Дай слово.
1: Легавым буду.
8: Чего?
1: Ну, клятва такая есть. В общем, сказал закон.
8: Тебе, кажись, деньги были нужны. На.
1: Не давай. Пропью.
8: Не пропьешь.
0: Входит Миша.
1: Вот что. От Шуры отваливай. Погулял с ней и хватит.
3: Чего? Опять пьян?
1: Слышал, глотку за нее перерву.
0: Танцевальный вечер в заводском клубе. Парни и девушки, среди которых Галя, Серго, Шура. В стороне, читая журнал, сидит Игорь. Ходит Ваня. Он в новом хорошем костюме. Все, танцуя, оглядываются на него.
3: Нарядился.
8: Вот и хорошо.
3: Для тебя.
8: Потешный ты. Ну что ж в том плохого, если парень пить бросил и обнову купил?
0: Ваня подходит к Игорю.
1: Ну, как?
7: Порядок.
1: Без смеха. Ну, я тебе деньги в ту получку отдам.
6: Танцуем танго.
0: Ваня танцует с Шурой. Миша отходит в сторону, но вдруг быстро подходит к Ване и отталкивает его от Шуры.
3: Хватит!
10: Что?
3: Если еще подойдешь к ней, дотронешься до нее.
6: Миша, как тебе не стыдно?
3: Не лезь. Не позволю, что всякий вор-бандюга...
4: Замолчи!
0: Что ты как сказал? Вор! Бандит!
11: Между прочим, самое глупое положение на суде у свидетеля. Кто бил, знает, за что в суд попал. Кого били тоже. А при чем здесь товарищи? Свидетели. Надо думать о коллективе.
0: Ну, ты еще не видел воров и бандитов. Теперь увидишь.
11: Ваня уходит.
12: Такой хороший вечер испортил.
6: Я думала, ты умнее.
3: Ладно, за себя сумею постоять.
4: Миша.
3: Чего?
4: Значит, больше не веришь мне. Но ведь ты же ничего не понимаешь, ничего.
3: Зато он понял.
4: Миша.
12: Смотрите, что это такое?
4: Пожар?
12: Пожар? А где горит? Горит? Не знаю. Слышите?
0: Все, кроме Игоря, убегают. Игорь задергивает на окне шторы, тушит свет и хочет уйти. Но в это время, не видя его, входят Костя и Таня.
6: Здесь никого нет.
2: Вдвоем сидим.
6: Ладно, зажги свет.
2: Сядь, небось.
6: Нехорошо, кто-нибудь войдет.
2: Плевать, что ж мы посидеть и поговорить не можем.
13: Только, пожалуйста, не обнимай меня.
2: Странная ты какая. Я же не кто-нибудь. Работаем вместе, учил тебя.
13: Я знаю, что ты хороший, только...
2: Мы друзья, да? Будем дружить?
13: Как хочешь.
2: А ты?
13: Ладно.
2: Ну что ты за девчонка? Кончил десятилетку, как маленькая.
13: Ты хотел что-то рассказать мне?
2: Ну что ж, давай поговорим. Значит, решила всю жизнь на заводе работать?
13: Не знаю. Мне здесь нравится.
2: Учиться надо. В институт иди.
13: Поработаю несколько лет, а там будет видно.
2: Вот это верно. Сперва на завод, а потом на учебу. Нам нужны специалисты, прошедшие горнилопроизводство. А что толк от этих желторотиков? Пользы от них, хотя они 10 институтов окончить, никакой. И как только не стыдно, прям со школьной скамьи в институт лезть. Другое дело, когда человек поработает года 2-3.
13: Ты, значит, в этом году не будешь поступать?
2: Я другое дело. С меня и одного года хватит. Видишь, какой авторитет завоевал. Всем в пример ставит.
13: А в какой ты собираешься?
2: Да разве в этом дело? Важно диплом получить. А выдвинуться везде можно. Меня заметит.
13: Сергон заочный хочет.
2: Сравнил. Он же для себя живет, а я для коллектива. Я не могу иначе. Должен всю душу отдать товарищам, с которыми работаю. Организовать, помочь, газету выпустить, докладик, чтобы во всем пример был. Серго, днем он будет работать для себя, вечером учиться тоже для себя. А когда же для общества, ради которого мы живем? А? Да, экзамены, конечно, мне все на пятерку не сдать. Но это учтут. Нашей стране нужны специалисты, как я, из рабочих. Характеристику дадут, ходатайством в институт напишут. Ты помнишь, что я твой друг? Учись у меня. Так, чтобы у всех на виду быть, примерной, на доске почета. Годика два поработаешь, а там в институт. К тому времени я помогу, как другу.
13: Спасибо.
2: Мы же друзья, да? Ну, не бойся, не бойся.
4: Не надо!
0: Игорь зажигает свет.
2: Тебе чего надо? Чего ты лезешь, куда не просят? Хорошая девчонка, правда? Мне, например, очень нравится. Все-таки это не по-товарищески, Игорь. Слышишь, что тут двое? Ну зачем заходить? Я бы тебе не стал мешать и света не зажигал. Зашел потихоньку, ушел, а ты... Фу, вообще, какое тебе дело до нас? Учти, трепаться будешь, себе хуже сделаешь. Меня на заводе знают.
0: Костя уходит.
11: Доска почета.
0: В комнату входит Таня.
13: Игорь, мне очень стыдно.
11: Стыд не дым, глаза не ест.
13: Неправда. Дым глаза ест, а стыд душу. Пожалуйста, я тебя очень прошу, не рассказывай ребятам, я больше не буду.
11: Вот так вас цыпляты покупают.
13: Ты лжешь, нас нельзя купить.
11: Да? Послушай, маленькая... Между парнем и девушкой никакой дружбы не может быть. Маскировка, чтоб легче было обмануть. Только любовь дает людям счастье. Когда у человека чисто на душе, он не будет спешить целоваться, прятаться по темным углам, прикрываться словами о дружбе. Он будет гордо нести свое чувство, чтоб все видели, все знали. Постой, о чем это я?
9: Говори, я слушаю.
11: Слушаешь? Ну что ж, я могу сказать о моей любви к тебе. Хотя знаю, что она и не нужна тебе.
9: Мне?
11: Не бойся, я не буду тебя мучить своей безответной любовью.

0: хорошо играешь.
1: Я плохо играю, но когда ты рядом, когда я гляжу в твои глаза, если б ты знала, сколько отдано тебе мыслей, если б ты могла понять мою душу, мою тоску о тебе.
0: Поэтому ты так не любишь Костю, поэтому ты зажег свет. Мне очень жаль тебя, я же не знала, что ты...
1: Вот так вас дуры ловят. То на дружбу, то на сказочки о любви. Все старо, известно, измызгано, все безотказно. Лупайте глазами, хлопайте ушами, а потом, потом поздно будет. Какие же вы дуры! Так и лезете на всякую дрянь, на всякую дешевку.
0: Дура, что правда, то правда. Значит, никому нельзя верить. Но как же жить?
1: Или больше думай, или вообще не думай. А впрочем, на кой черт мне все это надо? Ни ты первый, ни ты последний.
0: Я никогда никому не делала зла. За что же мне?
1: А за что другим? Ну ладно, живи как живешь, меня это не касается. Начудил. Вот теперь скажет, на рояле играет.
0: Я никому не скажу. Никому.
1: Слушай, цыпленок, если когда-либо на твоем пути встретятся такие, как Костя или я, беги, беги без оглядки.
2: Ой, Галя.
3: А вы что здесь делаете? Что тебе нужно от нее? Не смей к ней прикасаться.
0: Галя.
3: Молчи. Это он для тебя непонятная личность. А я давно раскусила. Я ненавижу тебя. Только и умеешь насмехаться и злословить. Ты никого не любишь, никем не дорожишь. Зачем ты живешь? Зачем ты к нам пришел? Мы тебе не нужны, и ты нам не нужен.
1: По какому случаю на мне злость срываешь?
3: Ненавижу таких. Твои товарищи пожар тушили, а ты здесь...
0: Да он ничего плохого не сделал. Что случилось, Галя?
3: На второй этаж побежал, а обратно не дошел. Лестница под ним рухнула. Я убежала, не могла смотреть.
2: Входит Серго.
4: Все тело обожжено, только лицо уберег.
3: Жив?
4: В больницу повезли. С ним Шура поехал.
0: Миша!
4: Ваня.
2: Комната в общежитии рабочих. За столом склонились над учебниками Серго и Костя. Игорь растянулся лениво на кровати. Миша сидит с книгой в руке. Быстро входит Галя, за ней Таня.
3: Ребята! Мальчики, хорошие мои!
4: Галечка, что случилось? Что? Говори, пожалуйста.
3: Помирает он.
4: Кто?
3: Доктор говорит, что ему нужна живая кожа человеческая, тогда может
5: Чего
3: быть...
5: нужно?
3: Ну, операцию делают такую. С одного человека снимают кожу, а больного...
5: А может, еще чего потребуется? Желудок там или сердце?
3: Миша, товарищ помирает.
5: Товарищ, друг, приятель выискался.
4: Подожди, пожалуйста, не кричи. Человек помирает. Думать надо.
3: Чего же думать? Серго, отдай ему свою кожу.
4: Как отдай? Что это... Рубаху или штаны с себя снял, на другого надел. Ты толком расскажи.
3: Ну, не ты же один. Человек 5-6 дадут ему по кусочку. Ну, Серго.
4: Пожалуйста. Только ведь это не так, что пришел, отрезал кусок кожи и домой пошел. В больнице надо лежать.
3: Ну и полежишь. Доктор говорит, недели 2-3 все заживает.
4: 3 недели? А как же экзамены? У меня каждый день на счету голова такой стала, а ты говоришь 3 недели. Значит, еще целый год не смогу поступить. Ты понимаешь, целый год.
3: А ты понимаешь? Целая человеческая жизнь. Миша.
5: Спал и во сне видел, как бы от себя кожу содрать, да на милого Ванечку напялить. С четверга самые ответственные матчи начнутся, а капитан футбольной команды, центр нападения, будет лежать в больнице без кожи. Красота. Нет уж, я подводить свою команду не собираюсь. И ради кого? Ради бандюги и пьяницы? Да его гнать надо было с завода, близко не подпускать к рабочему классу.
3: Ради человека, Миша.
5: Тоже мне человек нашелся. Ради стоящего человека по капле всю кровь отдам, а для него...
6: Стыдно, Михаил. Для тебя футбол дороже человеческой жизни. Мне стыдно за тебя. Впрочем, я понимаю истинную причину.
3: Эх, ребята, значит, я вас совсем не знала. Ну, а ты, Игорь?
1: Я? Жду, какой пример покажут настоящие комсомольцы. У них нет задолженности по членским взносам?
3: Сейчас сможешь злословить. Твое право.
1: Да нет, зачем же. Просто излишней кожей не располагаю. Самому в обрез.
6: Идем, Галя, в комитет.

0: и партком. Мы найдем десятки, сотни настоящих комсомольцев.
1: Думаете, все такие, как вы? Неправда. Идем, Костя. Галя. Без вас обойдемся.
2: Галя, готовлюсь, стараюсь, поступать хочу.
3: Игорь, а это очень больно, когда кожу.
4: Заусенцы на пальцах были?
3: Ага, долго не заживали.
4: Ну вот, а там целый кусок до мяса срежут. Боль ни на минуту не прекращается.
5: Да это ладно, было бы для кого можно и потерпеть.
3: А я не могу терпеть, всегда плачу. Игорь, а что нужно делать, чтобы боль не чувствовать?
4: Стихи читай.
3: Какие стихи?
4: Любые. Какие вспомнишь, читай все подряд.
3: Ой, что ты, тут не только стихи. Наверное, как тебя зовут, и то забудешь.
5: И почему это я ему должен кожу давать?
4: И не дочитарешь, не давай.
5: А я спрашиваю, с какой стати?
4: Ну и не давай.
5: Работу бросим и строим, в больницу пойдем.
2: Нехорошо как-то, товарищ.
5: Товарищ, я бы из этого товарища блин сделал. Душу вымотал, и я еще ему кожу давай. Категорически.
4: Можно подумать, что с тебя уже сдирают.
5: Не имеет права заставить.
4: А тебя никто и не заставляет.
5: Ну ладно, ну пусть там кто будет. Но если бы на производстве, что ли, или на пожаре за дело пострадал, чего он на второй этаж полез? Из окна выглядывать-то перед девчонками геройством похваляться.
0: Постой, постой, ничего не понимаю. Ты сказал, блин сделал, душу вымотал, пьяница, вор, бандит, среди нас не место и вообще на земле не место. Зачем же ты своими глазами видел? Зачем ты сначала под воду пожарным полез, потом жизнью рисковал, в дом бросился? Зачем? Если он такой плохой, сгореть ему не дал. На руках из огня вынес.
6: Ты? Ваню?
7: Кабинет заведующей хирургическим отделением больницы Алисовой. Входит Таня.
3: Здравствуйте.
8: Что у вас?
3: У меня ничего. Я с завода. Здесь наш товарищ, который на пожаре обгорел.
8: Ты к нему?
3: Нет. То есть, да, сказали, что ему кожа нужна. Вот я и пришла.
8: Одна? Угу. Не хватит у тебя для него кожи.
0: Разрешите, пожалуйста. Таня?
3: Ага, уже двое.
0: Прогоните ее. У такой девушки кожу. Режьте с меня. Сколько нужно, столько берите.
8: А книги зачем?
0: В институт к экзаменам готовлюсь. Очень хорошо. Целый день буду лежать и заниматься.
8: Вряд ли вы сможете.
0: Ничего, смогу. Только ее прогоните, пожалуйста.
8: Обоих прогоню. Если бы вас сейчас было человек 6-7...
7: Ходит Шура и Галя.
3: Алла Аркадьевна, Серго, милый.
0: Доктор, бери всю кожу. Первый раз милым назвала.
1: Доктор, сколько нужно людей? 10? 100?
7: Палата. На койке Ваня. Около него Шура.
2: Шура. Шура.
3: Я с тобой, Ванечка. С тобой. Здесь я.
2: Здесь.
3: Угу.
2: Из-за меня. Он натворил хлопот.
3: А ты не думай. Не думай. Вот поправишься, мы с тобой вместе работать будем.
2: Как же это? Помню, по лестнице вниз бежал.
3: Тебя чего на второй этаж-то понесло?
2: Птиц на окне увидел.
3: Каких птиц?
2: Ну, этих маленьких в клетке. На волю их выпустил.
3: И это ты из-за птичек?
2: Тоже ведь живые. В клетке умирать очень страшно.
3: Мягкий-то ты какой.
2: Дурак. Вот теперь помру.
3: Ну что это такое? Чтоб я этого больше слышать не могла.
2: Думаешь, охота? Нет. Шура, я люблю тебя.
3: Это ничего, Ванечка. Ты люби. Только выздоравливай побыстрее.
2: А ты меня любишь?
3: Люблю, Ванечка. Люблю. Ты только поправляйся скорее. Мы с тобой тогда обо всей любви поговорим.
2: Шура.
3: А?
2: Поцелуй. А? Эх. Жить охота.
3: Ваня. Ванечка. Сестра! Алла Аркадьевна. Скорее, Ване плохо.
8: Шприцечка. Камфору. Быстро.
9: Ванечка. Упрямая вы женщина. Очень упрямая. Надо быть настойчивой, а не упрямой.
8: Шура, беги на завод и скажи, чтобы немедленно разыскали хоть одного человека, пережившего сильные ожоги.
10: Хорошо.
8: Пусть бывших танкистов ищут. Из них многие горели. И скорее ко мне.
9: Опять шум поднимать?
8: Мне нужна кровь обожженного.
9: А кто в этом разбирается? Скажут, что в больнице не было крови, и поэтому...
8: Какое мне дело до того, что скажут? Шура!
10: Бегу.
9: Отставить. Какая группа крови?
8: Вторая.
9: Берите у меня.
7: Общая больничная палата. В палате Миша, Игорь, Серго, Таня и Галя с газетой в руках.
5: Чего там еще?
1: Самоотверженный поступок рабочих комсомольцев свидетельствует о великой пролетарской солидарности и массовом героизме.
0: А при чем тут пролетарская солидарность?
3: К тому же великая.
0: А международный там не написано?
5: Какой героизм? В чем? Кусок кожи...
3: Пожалуйста, не называй.
0: Как теперь на завод идти? Товарищам в глаза смотреть?
1: Хватит. Я предлагаю написать письмо в редакцию.
0: О чем?
1: Написать, что это безобразие, это возмутительно.
0: Правильно. Правильно. Хороший.
1: Пиши. Серго, бери бумагу и пиши.
0: С удовольствием.
1: Так, 15 августа в вашей газете была напечатана статья «Герои комсомольца».
7: Ой, это Лисова.
8: Кто написал эту статью?
1: Какой-то Ка Александров.
8: Вы его знаете?
1: Нет.
8: Расшумелись, раззвонились. Из-за чего? Как будто в этой операции что-нибудь сложное. Да любой врач сделал бы то же самое. Перед товарищами стыдно. А вы что? Неужели вообразили себя героями? Неужели себя считаете какими-то... Да я вам десятки, сотни таких примеров приведу. И расписанных в газетах, и, к счастью, незамеченных журналистами.
0: Мы возмущены, что норму поведения комсомольцев вы возвели в героизм. Если обыкновенных, ничем не примечательных заводских ребят считать героями... То, чего доброго всякие стиляги, хулиганы и прочие отщепенцы и подонки нашего общества вообразят себя нормальными людьми, а свое уродское поведение – нормой для советской молодежи.
8: Что это?
0: Письмо, газету, ответ наш.
8: А как-нибудь меня нельзя включить в это письмо?
0: С удовольствием, пожалуйста, помогите.
7: В палату входит мать Игоря.
11: Здравствуй, Игорь. Если можно, будьте любезны, оставьте нас с сыном.
0: Пожалуйста.
7: Все, кроме матери и Игоря, уходят.
11: Ты тоже хромаешь. Что они с тобой сделали? Зачем ты позволил? Почему ты здесь?
4: Ты все так же задаешь вопрос о том, что прекрасно знаешь.
11: Знаю. Но при чем тут ты?
4: Это мои друзья.
11: Друзья?
4: А почему ты удивлена? Разве у меня не может быть друзей?
11: Как это не может? Конечно, ты такой умный, яркий, талантливый. Ясно, к тебе тянутся, как к свету.
4: От этого света в глазах темно.
11: О чем ты говоришь?
4: Так, ни о чем.
11: Игорь, у меня изболелось сердце. Вот уж полгода, как я потеряла покой. Ты же знаешь, кто ты для меня. Мой первенец, моя любовь, гордость, счастье, надежда моя. Ты даже не рад нашей встрече. Какие вы все черствые. Папа запретил говорить о тебе, искать.
4: Сейчас разрешил?
11: Нет, он в командировке. Я узнала через милицию. А на заводе мне сказали, что ты здесь. Мальчик мой, что же это такое? Игорек, сыночек мой, скажи мне.
4: Что сказать?
11: Нечего. Игорь, пожалей меня. Помоги мне понять все это. Я совсем потеряла голову. Как ты здесь живешь?
4: Хорошо, очень хорошо.
11: Хорошо. Что делаешь?
4: Работаю.
11: Кем?
4: Рабочим, слесарем.
11: Но почему рабочим?
4: А что, рабочие это плохо?
11: Но твой отец...
4: Мой отец был кузнецом. И сыном кузнеца.
11: 30 лет назад. Мы забыли давно.
4: А я вспомнил.
11: Да. Да, ты уже взрослый. Пусть рабочим, слесарем. Игорь, ты ушел из дома. Ты бросил институт. Ты работаешь... Ну, хорошо, пусть на очень почетной работе. Но почему? Что случилось?
4: А разве отец тебе не рассказал?
11: Я приехала с дачи. Нашла твое письмо. Позвонила ему. Он сказал, не пропадет.
4: Правильно.
11: Он сказал, что вычеркивает тебя из своей памяти.
4: Что ж, самое легкое решение.
11: Пустые слова, бравада. Он ночами встает и подолгу смотрит на твой портрет. Думает, я не вижу. Игорь, я не могу больше так жить. Скажи, что между вами произошло?
4: Сущий пустяк. Я пришел ночью пьяный. Он мне сказал, что я стиляга, подонок общества, выродок. В общем, многое говорил. Прости, мамочка, я не помню всех его слов. Очень был пьян.
11: Ну и что же?
4: Так вот и я говорю, ну и что же. Как будто я в первый раз пришел ночью пьяный. Как будто бы он впервые узнал, что я стиляга и подонок общества. Но я впервые это слышал от родного отца. В общем, я подумал, написал письмо и уехал.
11: Да-да, ты всегда был такой нежный, отзывчивый, чувствительный. Но нельзя же так. Отец погорячился. Почему же надо было?
4: Потому что он абсолютно прав, мама.
11: Прав? Что же зазорного, если молодой человек одевается по моде? Я, например, в твоем возрасте этой возможности не имела. Конечно, нехорошо, что ты пришел пьяный. Это гадко. Но это случалось не так часто. Но если бы ты был каким-нибудь пьяницей, алкоголиком, но нельзя же проступок превращать в жизненную катастрофу. Может быть, я что-нибудь не понимаю?
4: Тебе невыгодно понимать, мам. Ну, ладно. Папа, он занят слишком большими делами. Где ему найти время для собственного сына? Но ты, как же ты могла допустить, чтоб сопливый мальчишка...
11: Что допустить? Я всегда интересовалась твоими друзьями. Это были воспитанные культурные дети, юноши и девушки из чудесных семей. Олег, Додик, Оскар, Костик, я всех их знала. Я была уверена.
4: Мама, в то утро в газете было напечатано о преждевременной смерти профессора Гурина.
11: Да-да, у него был инфаркт.
4: Нет, мама, у него были мы. Додик сказал, что Георгий Петрович останется ночевать в Москве. Ну и мы решили собраться у них на даче. А он неожиданно приехал. В самый разгар. Мы даже не заметили, как он вошел. И вдруг он закричал протяжно на одной ноте. Впился зубами в собственную руку и кричит. А глаза на своего Додика. Потом упал и...
11: Это немыслимо. Если бы я знала...
4: Спокойнее не знать...
11: Я даже не представляла себе такие культурные дети. Вот причина. Ты попал под их влияние. Ну, ты же понял, как говорят, осознал. Надо было решительно порвать с ними. А для этого не обязательно уезжать.
4: Кстати, пили мы на твои деньги, мам.
11: На мои? Я ж не знала, зачем. Я считала... Ты просила, я просто... Может быть, это моя вина. Жизнь сложна, неизвестно, что ждет впереди. И мне хотелось, чтобы твоя молодость была счастливой и беззаботной. Я думала только о тебе.
4: И о себе. Ты спешила жить, пока не пришла старость. Тебе по-настоящему некогда было обращать внимание на собственных детей. На, сынок, машину... Бери деньги и делай, что хочешь, только не мешай мне.
11: Нет, Игорь. Конечно, у меня была своя жизнь. Но ты для меня... Я считала тебя самым лучшим, талантливым.
4: Просчиталась. Да, кстати, Вова ездит на моей машине или купили новую?
11: На твоей.
4: Учти, у него слабая воля. И если годика через три отец назовет его... подонком общества и выродком, он может не уйти, как я, из дома.
7: Мать уходит. Игорь подходит к окну и задумывается. Входят Таня, Миша, Галя, Серго и Костя с сумкой в руке.
10: Игорь, смотри, кто к нам заявился.
12: Я который раз пытаюсь, говорят, нельзя. Не желают гостей принимать и передачи получать.
5: А с какой стати к нам бегать? Делать, что ли, нечего?
12: Отмахиваться от заботы друзей и товарищей тоже нельзя. Забота о людях – это основа нашей жизни, когда рабочий, сплоченный коллектив.
1: Заботы у тебя какие? Будто газету проглотил.
0: И к тому же нашу городскую.
12: А что, газета у нас. Ну ладно, вот я принес вам. Угощайтесь. Яблоки, конфеты. Бери, бери, не стесняйся, Игорь.
4: На свои покупал или в цехе сбор денег устроил?
12: Необъективно ты ко мне относишься. Неужели я для товарищей...
1: Ну ладно, что нового на заводе?
5: Да, расскажи, как в цеху.
12: Ну все по-старому. Месячный план на 117. В общем, идем к коммунизму полным ходом. Вами на заводе гордятся. Пример ставят. Кстати, Серго, как у тебя дела? Занимаешься?
0: Конечно, занимаюсь. Обязательно поступать буду.
12: О, молодец. Настоящее комсомольское упорство и целеустремленность.
1: Ну, а у тебя как?
12: У меня слова с делом никогда не расходятся. Так воспитан. Только характеристику надо и ходатайство. Помнишь, обещала? Говорят, чтобы ты, начальник цеха, председатель цехкома подписала. А уж на основании этого дирекции, завком и комитет дадут. За твоей подписью остановка. Только я эти вас провед пришел. Я не помню, взял я ее или нет. А вот, взял. Бери ручку, Галя.
1: Костя, а почему ты не здесь? Не с нами?
12: Странно. Я же молодежь агитировал. Энтузиазм поднимал, у меня списки есть, расписаться заставил.
5: Чего обводишь? Про тебя спрашивают.
12: Так пока я бегал агитировать, вы пошли. Откуда же я знал? Звонил сюда, говорят, больше не надо.
5: А ты обрадовался.
1: Ну, ладно. Ну, а зачем ходатайство? Поступал бы, как все.
12: Положено 2 года работать, а я год. А с ходатайством учтут, если я не все на отлично сдам.
13: Ты только за это ходатайство, за то, чтобы поскорее с завода удрать, так и старался целый год. И в институт идешь не за знаниями, а за дипломом. Просто ты карьерист, и все ты врешь, а мы, дураки, слушаем.
12: Нехорошо, Таня. Из-за того, что я не ответил взаимностью на твое чувство и не воспользовался твоей любовью...
13: Что он говорит? Игорь, что он говорит?
12: Я бы мог поступить с тобой, как поступают некоторые с девушками. А ты вместо благодарности за мою честность по отношению к тебе...
13: Честность? Это когда я от тебя из комнаты удрала, да? Когда...
4: Спокойно. Слушай, Хлюст, я все время был в красном уголке. Вы при мне зашли. И за то, что она тебя раскусила, на нее не клевещи.
13: Конечно.
4: Да, кстати, ты не Александрович будешь?
12: Константин Александрович? Ну и что?
4: Так и подумал. Ты и статью в газету написал.
12: Я? И это лишний раз доказывает...
5: Ой, гадина! Как же ты такое сумел про нас расписать?
12: А разве не правда? Разве я хуже вам сделал? Для вас старался, а вы...
4: Ты, Александров, то-то в нос знакомым смрадом ударило.
1: Вот ради чего.
0: Чтоб ты подписал.
13: Ребята, послушайте меня.
12: Можешь не подписывать. Меня на заводе без вас знают.
13: Не знают тебя, не знают, ребята. Сейчас. Молодец.
12: Ты не...
1: Вот тебе моя подпись.
12: Ты не имеешь права, ведь там другими было подписано.
7: Тихо. Миш собирает в сумочку все, что принес Костя.
5: Держи. И трогай по добру и здорову.
7: Берет за шиворот, выводит за дверь. И бьет ногой.
0: Первый удар капитана команды после продолжительной болезни.
3: Ну вот вас и выписывают.
5: Когда?
3: Сегодня.
5: Давно пора.
3: Только ты сразу в футбол не бегай. Слышишь, что я говорю?
5: Ты не доктор.
3: Подожди маленько, а?
5: Что же мне, дома сидеть да волком выть?
3: Ой, с чего это такое выть, да еще волком?
5: С того, с самого.
3: Ну ведь ты сам видел, какой он. Разве можно бросить? Доктор говорит, что мне еще недель-две надо побыть с ним.
5: Эх, Шурка, водил ты меня за нос, водила и привела.
3: Это я-то за нос? Да я никого обмануть не могу, не то что тебя.
5: 3 года сам от себя берег. Помнишь, в грозу ночевать остался? Я тогда 0,5 ведра воды выпил. 5 раз под дождь гулять ходил, а не тронул. Сон твой берег.
3: А я и не спала.
5: Что?
3: Не спала, говорю. Дурной ты. Ну, что тебе жалко, если он полюбит маленько?
5: Нет, наш брат помаленьку любить не умеет. Мы уж если полюбим... А чё говорить?
3: Да ведь доктор говорит, что для него сейчас любовь – самое дорогое лекарство.
5: А ты и поверила. Что с ним будет-то? Ведь на поправку пошел.
3: Ой, да какая там поправка? При вас это он храбрится. Миш, а Миш, что делать-то?
5: А я знаю. Люби. Тут не закажешь.
3: Да что же это такое творится? Да ведь я тебя люблю. Что ж мне теперь из-за него себя счастья лишать?
5: Ты куда?
3: Пойду к доктору, скажу, что не останусь я с ним больше.
5: Стой! Это не по-нашему больного человека бросать.
3: Да ведь ты же сам.
5: Сам. Сердце-то у меня есть.
3: Ой, наказание мое. Ну, хочешь, я сейчас к нему пойду и скажу, что замуж за тебя выхожу.
5: Это больному-то человеку. Это здоровый не всякой выдержит. И на кой черт ты ему без любви нужна?
3: Замучил меня совсем, вот что. Ну, давай сегодня сбегаем в ЗАГС, распишемся, чтобы тебе на сердце полегче было, а потом вернусь.
5: Нет, мне свадьбу подавай, чтобы на всю жизнь помнить было, чтобы чин-чинарем. Ну вот что, сделаем так, выздоравливай его, но чтобы я потом имени его не слыхал. И еще, не смей целовать.
3: А если попросит?
5: Подумать только, еле живой, а туда же. Ладно, через 2 недели вернешься и свадьба. Согласна?
3: Я-то давно согласна. Да вот ты все молчишь.
5: Как же это молчу? Все время говорил.
3: Говорил, да не об этом. Мишка, теперь ты ревновать не будешь?
5: Буду.
3: Ох, и намучает же я с тобой.
7: Палата Вани. Около его койки Серго и Галя. Чуть в стороне Шура.
1: Не было счастья, так несчастье помогло. Вот мы и подружились, правда?
14: Подружились? Нет, не то слово. Не то.
1: А какое?
14: Не знаю. А может, и совсем нету его.
15: Есть, Ваня. Так и называется дружба.
8: Шура, где остальные? Мы же договорились без дискуссий и длинных разговоров.
14: Доктор, вы не беспокойтесь за меня. Мне хорошо с ними. Я теперь вот только поправлюсь, я всегда буду с ними. Ведь они для меня...
1: Ванечка, только не говори ничего. Не надо. Все ясно и просто. Так, как должно быть.
16: Ну, друг, мы на завод. Навещать тебя будем. Ждать.
14: Да, Игорь, я тебе там должен. Так ты не беспокойся, я отдам.
16: Да ну, нашел о чем говорить.
14: Да, действительно. Если я начну обо всем говорить, что у меня на душе...
8: То я немедленно всех выставлю за дверь. О. Прощайте, товарищи посетители. Больному нельзя волноваться.
13: До свидания, Ваня.
14: Спасибо.
13: Что ты, Таня. Что ты?
5: Давай, поправляйся.
7: Ходит Крупин.
17: А, вот вы где. Ну-ка, дайте я погляжу на вас всех сразу. А то ведь не догадаетесь зайти попрощаться. Где тут секретарь ЦК комсомола?
8: Ой, какой вы злопамятный.
17: А знаете, Алла Аркадьевна, я от этой беспокойной команды, да и от вас в придачу, ей помолодел, честное слово. Ну-с, до свидания, комсомолия.
16: До свидания, доктор. Спасибо.
1: Дорогой доктор. Дорогая Алла Аркадьевна, я вам хочу сказать от всего сердца...
17: Спешу. Через 10 минут операция. Рад бы послушать, что скажет ваше сердце, но операция надо. А то некоторые и так говорят, что я на руководящей хозяйственной работе совсем доквалифицируюсь как врач.
8: Павел Федорович.
17: Правильно, согласен. Ну, до свидания. До свидания.
15: Ну, Ваня, поправляйся. Только ты теперь насчет кожи не очень. Не своя, беречь должен.
14: Плевать мне на кожу. Не пойму, чего своего осталось, а чего от всех нахватал.
1: Если что-нибудь хорошее, держи крепче.
14: Ребят, ведь вы же сами не знаете, не понимаете, что вы сделали. И для кого?
3: Ванечка, не надо, ведь ты же обещал.
14: Не кожу, не кровь вы мне дали. Душу свою.
8: Тихо. Спокойно, больной. Прекратите разговор. Идите, товарищи.
14: Шура, ты тоже иди.
3: Ваня.
14: Знаю. Его любишь. И он тебя любит. Знаю. Забирай ее, Миша. Только помни. Если когда-нибудь обидишь, если хоть одна слеза...
18: Черт возьми, а ведь ты, оказывается, хороший парень.
14: Буду хорошим. Буду.
19: Как прекрасно, долгая и наполненная до краев литературная жизнь Леонида Максимовича Леонова. Он един и неделим. Между тем существует как бы множество Леоновых, из которых каждый жаждущий истины может выбрать себе наинужнейшего для нынешней своей души, что, разумеется, не исключает принятие его всего целиком. Я принадлежу к тем читателям, что, пропуская время от времени через себя всего Леонова, замирают душой над его ранними рассказами. И сильнее всего ранит меня причудливый, трогательно щемящий сказ о бедном, ворчливом и добром проклятике Бурыги лесном существе. Леонов сумел возлюбить своим огромным сердцем не только братьев в человечестве, но и богову нелепицу, полузверяка, полуребенка, одного из маленьких и беззащитных в этом мире, и подарил нам еще одну возможность для любви. Анатоль Франц говорил, что единственным безошибочным критерием великого писателя является любовь к людям. Круг любви Леонида Леонова еще шире. Спасибо ему. Рассказ «Бурыга» прочтет Алексей Покровский.
20: В Испании испанский граф жил. И были у него два сына, Рудольф и Ваня. Рудольфу 10, а Ване еще меньше. В средних еще годах профершпилил граф все свое состояние на одной комедиантке заезжей, а к старости остался у него лишь пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было. Тогда же жена графова от огорчения и померла. Вот живет граф в нижнем этаже, там еще хоть мебель осталась, а в парадных залах наверху живому не житье, крыша протекает, зимой топить нечем. Там графовы дедушки на портретах помещаются. Им-то все равно. Сам граф на почте главным служил. Ребята его испанскую грамоту учили. Кухарка суп варила. Так и жили. Да пришел к ним в одном студеном декабре случай непредвиденный. Пошла ихняя кухарка на реку белье полоскать. Нашла детеныша, нос хоботом. Вышла она к реке, глядит и видит, сидит в сугробе эдкой мохнатенькой. Замерзает, видимо. Из-под рубашонки копытца торчат, а нос предлинный. Нечеловечий нос, ручонками он его трет. Жалостлива кухарка была, руками сплеснула, головой замотала. «Экай ты, ведь замерзнешь!» А тот поглядел на нее из-под лобья, да басом на нее. «Ну-ка что ж, обойдется!» Разволновалась баба, схватила детеныша в охапку, запихала под белье, домой пустилась опрометью. Всю дорогу детеныш из корзины трубел. «Ни к чему все это, пустяки одни, зря это ты, баба!» Принесла домой, отрезала ему хлебца с фунт, шубейкой накрыла, стала на супротив, удивляется. «Откуда вот ты, экая дитятка? И на обезьяна, и на детенка похож!» Урчит детеныш с набитым ртом. «Мы не тутошние!» А сам ухватился за краюху, жрет, только хвостик из-под шубейки вздрагивает. Был у него хвостик так себе висюлькой, а рожки конфетками. Тут вышел на кухню сам испанский граф самовар поставить. Увидел детеныша, отскочил даже сперва, а потом на кухарку наступать начал. «Это что такое? Где такое диво выискало? Зачем он тут?» стала кухарка сказывать, как вышла я это к реке, вижу, сидит в снежке, ножонки поджал, замерзывает.
6: Гмыкнул граф, поближе подошел. Да, и нос у него, действительно.
20: Задумался сперва, а потом взял детеныша за нос, дернул слегка. Заворочился детеныш, взъерошился, буркнул прямо в упор графу. Дурак ты, паря! Чего привязался?
6: Дал ему граф за такие слова за трещину, но потом погладил ласково, спросил. Так вон оно как, даже разговаривать можешь. Тебя зовут как? Протянул деловито. Бурыга!
20: И как вымолвил это детеныш, обрадовался граф, захохотал, как из бочки, посуда на полках запрыгала, канарейка с просонья с жердочки свалилась, заслонка у печки грохнулась. И откуда глотка такая? Сам никудышный, сквозь пиджак ребра видны.
6: Хохотал, хохотал, да вдруг взугрюмился, боясь кухаркино уважение потерять. Показал бабина бурыгу, прикрикнул и настрого приказание дал. Ты его мылом карболовым, да с нафталином протре после мытья. Мы его в лакеи приспособим.
20: И ушел граф спать, про самовар забыв. Весь вечер ел бурыга. Кухарки в диковину, а Рудольф с Ваней весь вечер проспорили, настоящий это детеныш или так только нарочно.
6: И уж под самую ночь, когда все спали, а бурыга лежа дожевывал четвертый фунт, притащили графовы ребята сигару детенышу, у отца стащили. Бурыга взял сигару, молча съел, причмокнул и сказал: «Ну что ж, ничего». Приходите, когда не сплю, расскажу кое-что вам бывалое.
20: Но тут замотал головой, втянул носом в воздух, как насосом, и пронзительно чихнул. Ваня вздрогнул и вылетел из кухни стрелой, другой за ним. А бурыга чихнул им вдогонку, еще раз зевнул и стал засыпать. В кухне пахло щами, тараканами и карболкой. И уже с просонья мечталось бурыге так. Эх, бруснички ба! Хорошо жилось бурыге в зеленом приволье леса. Там по утрам солнце ласково встает. Оно не жжет затылок, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку. Оно свое там, знакомое. Там затянет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры. Там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги. Ранними утрами поет там лес песню, и над ним идут, идут, идут алые облака. Клубятся, сталкиваются, то не ледоход небесный, то земные радости плывут. Выходит из своего логова детеныш бурыга. Он летом в норке мшистой живет. Он с просонья на пни натыкается, зеленый, в зеленом крадется кустарники. Он похрамывает по кисельным забунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцем идет. Вот он сядет на прогалинке. Он хихикает и морщится. Он сидит, прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком. А солнышко теплой лапкой его гладит. Жмурится и щурится, мурлыкает незатейливую песенку. Язык мухомором кажет. А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд, шесть их по счету. И весело им поэтому. А уж и вечер. Солнце спряталось, по небу обсосанная карамелька, луна ползет. Тут и начало развеселой гулянки ночной. Шагает Бурыга к старому лохматому пню. Там живут его приятели и знакомцы. Волосатик и Рагуля. Волосатик, он и кругленький, и мохнатенький, вроде как бы лешев внучек, гнилая осина, мать ему. А Рагуля полосатый, серый с зеленым, сухой да тонкий, как аршин, кривуленка на ножках. Он все больше насчет божественного любил. Откуда свет пошел? Кто лешему набольший? Почему вода мокрая? Волосатик же и покуролесить страсть любил, похихикать. Бурыга бруснику. Как оденет влажный падом и козырьки, зазвенят жалобно комариные клубки, повалятся с дерев, как желуди, вылезут из-под земли, выскочат из пней, вышмыгнут из ерника, болотники да окаяшки разные, нечисть лесная. Вот крадутся по земле длинноногие и коротышки, взрачные и никудышные, гораздые и мразь. Уж они рассядутся по пням, по выпученным корневищам, облепят лужайки беспутная, срамная, нечистая чать, калякает по-своему лесное сонмище, игры разные как бы устраивают, а некоторые, срам сказать, на балалайках-самодельщинках трынкать навыкли. Тут заурчит дурак-пугач, векша зашевелится в кустарнике, порскнет, пугаясь ночных кустов, заяц, шарахнется не топырь, чертова игрушка, а в небе снова месяц стал не карамелькой уж, а необычайным пером райской птицы. Тогда с тайной сладостью затенькает вверху соловей, и вдруг осторожный хруст за болотной топью сменится отчаянным смертным криком. То зеленоглазая окаяшка оседлал подвернувшегося зайца. Лихо идет по бору гул и уханье. Но едва пролетит полночь по небу, тогда сразу куда-то денется комарье в болотную труху, а каешки кто в землю, кто в воду, под желтые купавки уйдут, а кто зацепится железной когтей за сук, да и провисит так до завтрашнего вечера на манер осиного гнезда. Бурыга уж и спит. Уткнул нос хоботом в трухлявую прошлогоднюю листву, дрыгает во сне ножонками, а из носа у него свист и пар. Ни одна букашка бесприютная или загулящий жук фуфыра не решатся пристроиться на ночлег в Бурыгином носу. Идет по бору зеленый храп. Качаются сонно багуны да лютики, а из-под красных козырьков мухоморы угрюмо смотрят. Шесть их по счету. Никто их не видит, и обидно им, и не спится им поэтому. Осенью развешивал вечер по небу мокрые тряпки, выжимал насухо, и из них шел на землю серый скучный дождь. Давно уж на бору оталили бусы рябин, отшуршали краснолистные осины, примета лесной твари спать. Рагуля лазил на зиму в самое болото, в зеленое нутро, в теплую тинку. Туда мороз не дощупает. Сидел там, размышляя всю зиму о таинствах естества Божьего. Волосатик у знакомого медведя в берлоге угол снимал. А Бурыга все бродил по лесу. Ждал, не выползет ли солнышко. Солнышко не выползало, а заместо него карабкались по небу мокрые тучи. Пробовал Бурыга шапку-непромокайку из старого воронья гнезда смастерить. Да только вышло из этого огорчение одно. Дожди шли сильные, а в том вороньем гнезде черноголовые мураши жили. Бродил по лесу. А тут по лесу бродить нельзя. На Ерофеев день, на волчью свадьбу, уставлено нечисти пропадать. В ту пору ходит дед по бору с дубиной, а в самом скука и сам весь склокоченный.
6: Ему попадись тогда под руку, он тебе либо хребет перешибет, либо доведет до смертной коты.
20: А Бурыга вот ходил, хныкал, спрашивал заблудную ворону, не видать ли где солнышко.
6: Каркала ворона,
20: а Бурыга воронит языка и не знал. Да если бы знал, не легче бы было.
6: И уж когда пропадала совсем вера в нем, залезал в дупло незанятое и ворочался там без сна всю зиму. Точила его тоска, да и холод на бору, не тетка. Зато весной, бывало, на бору-то не наглядеться. Развертывает по снегу алые ленты весна. Радуется дерево солнцу, земля проталинкам, душа весне. Да вот не дождалось раз весны такое озорное племя. Пришло горе горькое. Однажды утром громко запели топоры. Они хряснули весело сизыми ладонями. Они пошли гулять, целовать. Куда поцелуют, там смерть. А еще тем же утром жестокими зубьями заскрежетали пилы. Загрызли громко, запели звонко. Не замолишь слезой их лютого пенья. Встал на бору железный стон. Всполошились окаяшки. Да уж что поделаешь? Зимой другого жилья не сыщешь. Против железа не забунтуешь. Смирись, подставь глотку под синие зубья. Молчи. Выскочил Бурыга из своего дупла с охлым листом, шмыгнул в орешину, никто не видал, помчался в дедову берлогу. «Деть, а деть, там лес рубят, там топоры пришли!» Безволосыми ресницами заморгал старик.
2: «Какие такие топоры? Ничего, мелочок! Вот я их уже, вот я им покажу!»
20: «Да что уж тут показывать! Идут! Завтра здесь будут!»
2: «Завтра, говоришь? Пущай, мелочок! Вот я их, но не ночью, и попужаю!»
20: Успокоенно пробурчал Бурыга. «Деть, так я уж здесь ночку посижу, а?»
2: «Сиди, мелочок, сиди!» Пошел ночью дед лесорубов пугать. Захохотал страшно, гугыкнул дважды, вдарил лозем прелым осиновым пнем, чтобы треску больше было, на четвереньках пробрался к прорубям, глянул из-за орешины,
20: затрепетал весь. Там затоптано сапогами лесорубов высокая лесная папороть, полыхают веселые костры,
2: дремлют возле них усталые топоры, а ребят похлебку варят, на поверженных березах в кумачевых рубахах сидят, поют, и песни их с дымом мешаясь по земле стелится. Лежит любимая лешего береза по земле, лежит, как зеленая лесная хоруквь. Постоял дед, поморгал глазами, понял, что уходить надо. Парни в плечах сажень, любой с удару сосну собьет. Побрел дед обратно, а завидел детеныша, проскулил ему жалобно. «Беги, мелочок, куда знаешь, а здесь, Ноня, не житье нам боль, беги!»
20: Поворчал Бурыга, и в ту же ночь разошлись они в разные стороны. Пошел дед к своему племяннику, тот лешим в соседнем бору состоял. Была у него в котомке святочная харя, про всякий случай, паспорт на имя какого-то Макея Степанова с подписями и приложением казенной печати, не подцарапаешься, а на самом армячок мужицкий. А Бурыга бродил-бродил, вышел на деревню. Та деревня в Ласьев Бор невелика, да в ней люди добрые проживали. Жила-была на деревне бабка-повитуха, люди Кутафьей звали. Про нее разные сказывали. Она де зла может принесть. Она де девку присушит, кости из кожи, как пух из перины, вылезут. Она де, ежели в ссоре с кем-то, как килу может, и хомутик подкинуть сумеет. Станет не человек, а безногая кабацкая затычина. Только неправда все это. Кутафья добрая бабка. У ней в красном углу неопалимая висит, и всегда перед ней лампадка оправлена. У ней в красном углу и страстотерпец есть такой, что от 33 болезней помогает. И пузырек с ярданской водицей из святой земли привезен. К ней изобрел Бурыга по снежному первопутью. Забрался в клеть, в комочек свернулся, сидит, повизгивает. А Кутафье и снадобилось, как на грех, туда по делам пойти. Вошла бабка и застыла холодной водой по спине. Сидит мохнатой. Кто бы с ней видно, визжит, да словно бы топорище греет. Старуха к нему. Ты что, это супостат? Ты по каким таким делам, по чужим клетям таскаешься? Эка ты уж не обворовать ли меня бабку вздумал? Бурыга зубами стучит. Я, говорит, сдыхать к тебе, бабка, пришел. Видит бабка не вор, значит, добрый зверь. Да ты кто таков? Чем займаешься? Да вроде ничем. Оттуда мы, из лесу. Лесные. Бабку недоумок взял. Ну, ладно, хорошо мне с тобой растабаривать. Путь в избу, там столкуемся. И впрямь столковались. Вымыла его бабка в бане, чтобы избу не поганил. Дала ему мужа покойную валеный, картуз дала мужнин, вроде рукомойника. Стал Бурыга у бабки жить, на палатях спать. Стал Бурыга словно бы... деревенский мужичок. Кутафья занеможется, детеныш в зимнюю пору и за дровами на огород сходит, и воды принесет, и курочку у соседа скрадет для хворой бабки. А людям невдомек спросить, что, мол, это у тебя за детенок Кутафья объявился. Думали все, внучек порченый. Бурыга на власьевом бору обжился. Иной раз и на девичьи вечерки хаживал. Придет, встанет в угол, от ребят порознь, глядит из-под лобья. Девки его за блажного считали, насмехались все. Над блажным посмеяться не грех, а тому души спасения. А одна девка, Ленка, вот насмешница. Выходи, смеялась за меня замуж, Бурыга. Ой, я тебя в жаркой баньке попарю, спать с собой положу, а любить-то я тебе как стану. Ворчал Бурыга себе под нос, оглядывал Ленку с головы до пят. Ленка крутобедрая, парни зубами лязгают, трубел хмуро. Врешь ты все, не будешь ты меня любить, нет и что. А Ленка еще пуще изгилялась, в самые глаза Бурыгина заглядывала. Да я уж ума не приложу, как тебя замуж-то взять? Уж больно целоваться с тобой не способна. Ты мне своим носищем все глаза повыколешь. Сопел. Да вот что потом случилось. Приехал на Масляное в деревню Власьев Бор барин. Брюки на улицу, при часах и штиблетах, в руке заграничная палка, толстый, из города. Приехал-то он по делам к Семену Гирину лес торговать, а Бурыга, как на грех, повода от упора и шел. Увидел его барин, смекнул в башке, помчался в Кутафьину избу, пристал к бабке, как банный лист. Уговаривает бабку, в лицо ей винищем так разит. Он что тебе, внучек, что ли? Внучек, батюшка, внучек. Врешь, бабка, этот экземпляр не человечий. Ты мне продай, бабка, детеныша. Человек я хороший, ему у меня неплохо будет. Буду его колбасой кормить, научу на велосипеде ездить. Буду людям за 2 гривенные показывать. Продай, бабка. Пищу не пожалею. Бабка и туда, и сюда, и жалко, и как будто ни капельки. Все одно к лету сбежит.
2: А барин из себя важный, да и тысячи на полу не валяются. К тому же, скажем так, давно хотелось бабке для праздников платье такое иметь, чтоб шурстело и в горошек коричневый. Что ж, сказала, возьми, не нехрись же ты, кормить, поить станешь. Ты только мало уж очень, сынок, тысяч-то. Пожалей старушку, прибавь 3 рубли. Барин тут гоготать взялся. Прыгает у него на грудях золотая цепка, брюхо того, гляди, из-под жилетки вывалится. Достал барин бартмонет, отсчитал 100 рублей копейками, благо старуха неграмотная. От доброты еще 3 рубля прибавил и за сговорчивость полтинник дал.
20: Расцвела кутафья, помогает барину в мешок бурыгу укладывать, а тот был отбиваться стал, барина зубами за варежку.
2: Зашипел барин: «Я вот тебе, чертище, дал детенышу под микитки!»
20: Тот и стих. Много ли безродной окаяшки надо?
2: Просунул барин в мешок хлеб с краюху, чтоб с голоду детеныш в дороге не подох. 100 с полтиной, деньги немалые. Швырнул мешок в сани, погоготал еще по-жеребиному и уехал.
20: Даже у подрядчика не побывал. Заспешил с чего-то барин. Долго потом тосковала кутафья, что за Бурыгину кофту придачи с барина не взяла.
2: На станции переложил барин Бурыгу из мешка в чемодан. Еще хлебца дал, ключом защелкнул, залез в вагоне на верхнюю полку спать. Всю дорогу зверем храпел. Поспит, проснется, просунет руку в чемодан, дернет Бурыгу за нос сонного, а то и ногтищем в нос прищелкнет для собственного удовольствия и конфетку даст.
20: Было в чемодане душно, но было и еще кое-что. Прямо в живот Бурыги уперся железной своей головой граненый флакон и как будто насквозь Бурыгу хотел проткнуть. Но детеныш надувал живот, и флакон нехотя отодвигался в сторону.
2: Тогда свирепела щетка, бывшая у Бурыги в головах, и всеми своими тонкими иглами, как шильями, впивалась в Бурыгину шею. Бурыга огрызался, как мог, плакал тихонько
20: и закусывал корочкой.
2: Барин из пролетки вылез возле большой деревянной коробки с облупленной вывеской и строго глянул на извозчика. Тот виноват поморгал рыжими глазами, стыдливо почесал кнутовищем лошаденкину спину и вдруг лихо выобразил: 2 гривенечек. Барин молча протянул ему фальшивый четвертак и важно прошел в подъезд.
20: Человек, сидевший за конторкой, дважды сложился ножиком и благоговейно застыл.
2: Барин грохнул чемодан на прилавок, флакон и щетки сразу напали на детеныша и проговорил с достоинством: 8 гривен.
20: Ножик зашипел, подсовывая грязную большую книгу. «Распишитесь, фамилиус».
2: Барин расчеркнулся: «Генрих Бутерброд». И уже уходя, бросил к вящему Ножикову недоумению: «Пришлите самовар и таз». Войдя в свой номер, он неторопливо распаковал детеныша, налил из самовара в таз кипятку, вкось прищурился на сжавшегося в углу Бурыгу и сказал хмуро: «Мыла-то вот и нет у меня. Ну да ничего, я тебя, тварь, и щеткой славно обработаю».
20: У Бурыги при тех словах шерсть шишом встала.
2: Но барин, не теряя времени, сунул его в кипяток и принялся тереть головной щеткой. Щетка восторженно заходила по Бурыгину телу, неожиданно прыгала с детенышевой ноги прямо на шею и там оставляла свой свирепый след. –
6: потекло с бурыги родное, зеленое, а барин отдувался, скоблил разными острыми предметами бурыгины копытца, сопел сильно, утешая изредка: «Ничего, чертище, потерпи».

0: Бурыги же снова хлебца дал. Вечером барин Гейнрих бутерброд спрыснул бурыгу одеколоном, запер в чемодан и повез в цирк. А Кутафину кофту ножику отдал. Старьевщину продаете? Можете себе взять. В наши, говорит, дни и гривенник деньги.
1: Вот дела-то. Бурыга человеком стал. Его портрет на бумагу пропечатан. И сам он уж в сюртуке ходит, волосы бобриком стрижет. Но серыми мутными утрами, когда зашевелится в бесьем сердце лесная тоска, ворует он рюмками у бутерброда коньяк.
0: А бутерброд разбогател, себе в пасть золотые зубы вставил, а мох и бриллиантовый, да отсоветовал один там, непрактично, говорит. Купил машину самоезжую и парня в шубе к ней. Купил шляпу ведром, разбогател бутерброд, собирая двугривенный за бурыгин позор.
1: Беда бурыги. По утрам вертел его барин так и сяк, пока у детеныша зеленый пот не проступал.
0: А вечером бурыга сам уже привычно лез в чемодан и защелкивался изнутри ключиком. В цирке сам Борис Исаакович Мейер выводил бурыгу вместе с рыжим клоуном Осипом Ивановичем на арену. Там ждал их подсобный малый с лицом истязателя. Он ловко швырял бурыгу с подкидной доски вверх на трапецию, а Осипу Ивановичу одновременно совал в нос щепотку белого порошка, от которого плохо видели глаза и страшно чесалось в носу. Бурыга кривлялся там наверху, а Осип Иванович ходил, припрыгивая по арене, и мучительно чихал под оглушительные аплодисменты публики. Бросали иногда бурыги конфеты и яблоки, их тотчас же за кулисами съедал бутерброд. А однажды какой-то жизнерадостный мальчуган швырнул бурыге апельсин и попал ему в нос. Бурыга и на это проговорил хрипловатые, увесистые «мерси», а ночью поплакал от обиды. В скорости бурыги совсем конец пришел. Цирковой мучитель был выпивший и не сумел дошвырнуть бурыгу до трапеции. Детеныш лепешкой ударился об песок, и его на руках унес за кулисы Осип Иванович под безудержный хохот весельчаков. Когда его нес клоун, бурыге было очень больно везде. Они глядели друг другу в глаза. На них в свете ярких ламп смотрели тысячи зорких глаз. И никто не заметил ничего. Их слушали тысячи длинных ушей, и никто не услыхал ни слова из того, что говорили эти двое скоморохов друг другу. А они говорили вот что. «Я тебя ужасно полюбил, бурыга».
1: «И я тебя тоже, Осип Иванович, очень. За то, что уж больно ты на нашего брата лесного похож».
0: Сломаться в бурыге было нечему, костей в проклятиях их не бывает, но бурыга наутро не встал. Барин Генрих бутерброд рвал на себе волосы на висках. На других местах не рос у него волос. Барин Генрих бутерброд хотел с горя в запой удариться. Но тут подошло ему избавление. Заехала совсем случайно в тот самый городишко одна испанская купчиха. Муж-то ее еще год назад выиграл на билет 200 тысяч и помер от радости. А купчиха поставила на мужа памятник. Стала жить да поживать, деньги проживать, кататься в полное свое развлечение по белу свету. Везде побывала баба, все главнейшие Вавилоны объездила.
2: Давно уж она сердцем беспричинно тосковала. А как увидела бурыгу, детеныша нос хоботом, так и встрепетала вся.
0: Ворвалась к бутерброду через неделю после

0: Бурыги на падении, с ножом к горлу пристало. Так ей захотелось Бурыгу себе заладить. «Продай ты мне, купец, детеныша, возьми, сколь душе твоей угодно, а доставь мне такое полное удовольствие».
1: «Бутерброд заломался сперва, помилуйтесь», — возразил. «Он мне, можно сказать, как сын. В одной кровати, можно сказать, спим, из одной тарелки кушаем».
0: На дыбы взвелась купчиха. «А нет-нет, уважь ты меня, господин, я его наукам научу, человеком в свет выпущу, доброе дело сделаю, замужнину покой».
1: Бутерброд рожу скривил. В душе-то он и сам был не прочь от детеныша избавиться. Хлопот больно много стало с ним. То ученые приезжают, мерку с Бурыгиной головы снимают, через телескоп на него глядят, то газетчики оравые наедут, пристанут с расспросами, а может ли он по-французски разговаривать, а может ли гвозди есть, страх. Чавкнул вставными зубами бутерброд. «Миллион!» Да испугался, что купчих так уедет. «А с вас только 5000 возьму. Извольте адресок и задаточек. Упакуюсь и пришлюсь». Купчиха ему все деньги сразу выложила. «Твой, — говорит, — товар, мои деньги. Получай за наличный расчет». Рассовал барин бумажки по карманам, надел шляпу ведром, поехал деньги пропивать. И Бурыга уж у купчихи выздоровел. Не все ж по заграницам шататься, пора и домой. Отправилась купчиха в Испанию. Тут множество она неприятностей вынесла. У Бурыги паспорта своего не было, а за сына родного его принимать непригоже купчихи, засмеют земляки. Пришлось за Бурыгу заплатить дорогую пошлину, как за продукт иностранного производства. Ехал детеныш в теплом ящике, закутанный в одеяло, которое купчиха взяла на память при отъезде из гостиницы, по испанскому обычаю. Ехали-ехали и приехали. Дома у купчихи стал детеныш Бурыга третьим. Первой была купчихина комнатная моська, а нет, с человечьими глазами. Второй — попугай Зосима, которого покойный купец в свободное время обучил ругаться неприличными словами. Бурыга же третьим стал. Кормили купчихи плохо. Утрами к зеленой бархатной подушке, где выздоравливал Бурыга, приносила горничная крохотную чашечку кофею и просивирку за упокой купчихина мужа. Бурыга съедал это немедленно и немедленно же принимался за поиски съестного в купчихином доме. Крал пищу у попугая Зосимы, выпивал масло из лампадок, у купчихи их до сотни висело, жевал купчихины валенки под диваном, а однажды стащил втихомолку с кухни 3,5 фунта ядрового мыла. А каяшки все на подхвате давай сюда. Бурыга все ел, и все ему было мало. Но как только он насыщался, тут и начинались его смертные муки. Выходила купчиха обучать его разным наукам, арифметике, географии, закону Божью и всякому глубокомыслию, от которого тоскливо коробилась кожа на лбу и уныло морщилась бесья душа. И думал тогда Бурыга, куда уж Рагуля премудрость любил, а и то сбежал бы, ей сбежал бы. В яркий день на зимнего Николу, в Испании и по воскресеньям мороз щиплет, вышла купчиха на урок в розовом капоте. Волоси у ней на голове, смирившись под деревянным маслом, дорожками пролегли, а на затылке были так туго выверчены, что вот-вот масло с них закапает. В тот день вселилась радость в купчиху. Обещал к ней главный испанский архиерей приехать. Третьёва сего бедня насчет Бурыги ее расспрашивал и так высказался. «Наслышал я об вашем, с позволения сказать, детеныше. Непременно нужно его, знаете ли,
0: в испанскую религию привести, а потом в лес пустить. Пущай он и там нашу веру разводит. А купчиха так и расцвела усердием послужить своей испанской вере. Вот вышла она к детенышу, села на стул, стала молитвы спрашивать. Прочел ей Бурыга испанскую Богородицу, рассказал ей про тамошнего чудотворца, что по морям пешком ходил, отчетливо рассказал. Не удержался купчиха и погладила его по шерстке, по головке. Погладила, да и нащупала бисьи рожки. Посинели тогда купчихины щеки, волоси поднялись из деревянного масла, а из глотки такой полоумный визг выкатился, что стало вдруг детенышу не по себе. Посмотрел он из-под лобья на купчиху и не стерпело окаяшкино сердце. Расщеперился проклятик, боднул и разок, и другой купчиху. Хотел перестать, да уж размахался очень, и по третьему разу боднул. Завизжала купчиха, как немазанная дверь. Затявкала шавка эта ее несчастной, зубами в Бурыгину ногу вцепилась. Суета поднялась, и пока поили нашатырным спиртом обезумевшую хозяйку, удрал Бурыга в одной рубашонке, как был, из купчихина дома. Верст 10 своим бежал, копытца в снегу вязли, нос туда-сюда мотался, да, наконец, силы не стал, повалился в сугроб у реки замертво. Тут его и нашла графская кухарка. А купчиха в тот же день 2 водосвятных один за другим молебствие отслужила по случаю избавления от беса. Готовился граф к именинам. Неизвестно, когда его свят ангел по испанским святцам, а только Бурыга заранее по суматохе догадался. За неделю стал граф к празднику готовиться. Пирог испекли в сажень, колбасы корзину целую купили. Сам граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах настаивал. К тому времени не столько во избежание простуды, а забавы ради сшили Бурыге мундирчик с эполетами, извалявшийся на чердаке попонки. Совсем шутяка гороховой масти стал. Вот наступил торжественный день. Пришел графов дядя, лысый старикан под названием Иван Сергеевич. Прикатил испанский архиерей со свитой. Прибыла та испанская купчиха, соседка графова. Притащилась одна глухая барыня и невест с собой привела. 2 дочки, как бочки, а 3-я сухая черная загогулинка в кисейном платье. И другой мошкары уйма налетела. И пошло среди них веселье отчаянное. Развалились гости на диванах. Пьют наливки, колбасой закусывают, лимоны чисто репу жрут. Сам граф в присядку поперек квартиры ходит, лимонад и наливки бутылками гостям раздает. Былые времена раздольные вспоминает. «Пейте, — говорит, — пейте, пожалуйста, упивайтесь за место вина для здоровья, а я вам тем временем сюрприз приготовлю». Собирался граф одним секретцем своих гостей подивить, показать им напоследок детеныша, но с хоботом. А как подошло то время, гости песни орут, архиерей шатуном меж столами бродит, снарядил граф Бурыгу под носом, на поднос бутылки наставил, выпустил его через дверь на середину. Трется нос о поднос, идет Бурыга. И вышел он посереть, да как завидел купчиху, грохнулся под нос о пол, на полу винное море, по нему стеклянные острова пущены. Купчиха-то и не разобрала с просонья, с чего грохот пошел. На голову она была слаба, а граф рассвирепел.
1: вытащил Бурыгу за дверь. Там ему потасовку смертную дал и в заключении ногой пристукнул. С этого Бурыги болезнь пристала.
2: Лежит на кухне под кроватью, половиком накрыт детеныш нос хоботом. Лежит, сопит, внутри искры шипят, в голове смолу варят, из ног нитки тянут. Граф ему главную жилу надорвал. Дает кухарка Бурыге огуречный рассол пить, да ведь только рассол против отбития и перешибу не помогает. Лежит Бурыга, и идет от него по кухне тяжелый дух. Скучно ему так лежать. Нет-нет, да и выползет на середину, на солнышко. Тут и быть беде. Вошел граф неслышно на кухню. У него к ногам резина приделана. Вошел и увидел Бурыгу.
1: Зашипел испанский граф зубами, так и хрустнул, глазом вертит, руками машет, стал кухарке так приказывать: выкинь его за ворота, там его подберут.
0: Или нет, ты его лучше завтра утром соседу в колодец брось.
2: У графа с соседом давние нелады были.
1: Накричал, вышел и дверью шибанул.
2: Заплакал был кухарка, но снизошло на нее тут просветление. Снесла кухарка Бурыгу в конуру к Шарику. Графского распоряжения слушаться не смогла баба из боязни потерять место. Шарик же был пес сторожевой, бывалый зверь, усы у него седые. Шарик кухаркин первейший друг. К нему и поселили Бурыгу. И подружился детеныш с Шариком. Делились они костями и спали вместе, как родные. Тогда зима еще не кончилась. Раз в Испании феврали свежи случаются, одна ночь холодна была. Спали весь день два лохматых в собачьей конуре, друг дружку грели, ночью на двор вылезли. Луна в небе, звезды к краям ползут, ночь глубокая. Посидели дружки на синем снегу, на луну повыли в голос, а потом домой вернулись, залегли, укрывшись старым лоскутом. Кухарке доброе здоровье. Вздохнул Бурыга, стал Шарику свои странствия рассказывать. Происходим мы из лесу, откуда сюда солнце приходит. Кроме меня еще волосатик там жил, а с нами еще один Рагуля. И жил в том бору один старец справедливый, Сергий. И он Бога славил и всю земную тварь любил. Раз в зиму одну, а у нас зимы лютые, там утром примерзнет солнце к самому краю земли и встать не может, тем весь день. Раз в ту зиму некуда нам деваться, теплин ни одной не было, мы залезли к царцу в трубу печную. Там и проживали. Знал это старец и молчал, и оставлял корочку, то щец в плошке, а мы и сыты. Да вот пришла волосатику пустая блажь, старичку тому табачку нюхательного подсыпать. Посмеяться и мы были не прочь.
1: А старец, надо сказать, строг был. Блоху жалел, себя же еженочно терзал по-разному.
0: Откуда его достал, не знаю, и посыпал волосатик табачком старцеву просфору. Затихли мы в трубе, ждем, а волосатик мне хвостом ноздри щекочет, смех меня разрывает. Тут мы слышим вдруг чихание и гневный клич. «Ты, — говорит волосатик, — сгоришь золотым цветом на Иванов день. Тебя, — говорит Рагуля, — зашибет дед на Ерофея до смерти. А ты, — это мне-то, — он говорит, — Бурыга, с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле сдыхать, не сдохнешь,
2: но завоняешь. Вот как вышло. Нету теперь моих приятелей. Один я.
3: Да ты у меня. Завздыхал Шарик. Душа в нем по-людскому отзывчивая. Думает Шарик свои думы, бурыга свои. Тепло в конуре, шерсти много, а за конурой идет бледная луна, остановилась синяя ночь, звезды по небу, повыть охота. Раз как-то в начале марта случилась такая же пронзительная ночь. Лежал-лежал детеныш, да повернулся к Шарику, взглянул на друга, и как взглянул, так в самом дух и замер. Шарик, а Шарик?
2: Ну, чего тебе?
3: А бурыга замолчал, потом опять. Шарик.
2: Да чего тебе, прав, не лежится?
3: Я, Шарик, домой собрался, туда. У Шарика под сердце подкатило.
2: Зачем тебе туда?
3: Не то у вас тут, у нас лучше. Тебе, Шарик, не понять. Я туда пешком пойду.
1: Опять оба замолчали. В небе синяя ладья, в ладье той плывут неведомые сны, по земле цветут синие снежные цветы. Кто хороший посеял вас? Только здесь Шарик с ответом собрался.
2: Ну что ж, валяй. Оно ведь как у каждого свое влечение сердца.
1: И спиной повернулся к бурыге. Потому и повернулся, что не хотел показывать свои собачьи слезы.
3: Бурыга спросил обеспокоенно. «Да из чего это, Шарик?»
2: Проскулил Шарик грубо. «Так это, пустяки у меня, видать, от старости».
1: В эту ночь они в последний раз на луну сообща повыли. Больше лун не было. Крались из-под тишка по небу сырые низкие тучи, караулили весеннее солнце. И однажды собрался. Март на исходе. У бурыги в тряпку кости завернуты, хлебца куст там же, на самом кофта ватная старая, кухаркин подарок. Добро вам, люди добрые. Постояла кухарка на крыльце, поглядела на окояшку, прошептала жалостливо, как молитву. «Ну, ступай». Замерзл я тут с вами. Да смотри, под машину не попади. Эка нескладный зародился. И ушла. Подсел бурыга к Шарику, лизнул его тот в нос хоботом и опять спиной повернулся. Собачьи глаза слез не держат. Вышел бурыга за калитку, и опять в небе ночь была. Она шептала молитвенно вниз: «Ступай, бурыга, ступай! Я тебя где нужно в тьму закутаю, где нужно на крыльях пронесу, ступай!» В ту ночь до утра выл Шарик во дворе. В одиночку выл. Вытянул в небо круглую свою глупую волосатую морду и выл, выл, не давая графу спать, не давал тишине землю сном окутать. Понятно, собачья тоска не фунт изюму. Так дед Егор из Старого Ликеева рассказывал.

0: Мне о Твардовском говорить сложнее, чем о многих русских классиках XIX века. Те живыми классиками нам от рождения нашего достались. Памятники им воздвигли до нас. Они встречали и благословляли наш приход в эту жизнь уже признанными и бессмертными. Твардовский для нашего поколения, для наших поколений, ныне здравствующих, свой, наш, пусть и старший, но современник. Мы имели счастье слышать его живым, читать его строки, только что появившиеся на свет, сопереживать его литературному делу, которое рождалось в нашем незримом, но вполне сиюминутном живом присутствии. Мы хорошо помним, с каким жадным нетерпением встречался каждый номер его твардовского журнала «Новый мир». Он вечно запаздывал из-за чрезмерно бдительного цензурного досмотра. А открывали нам очередные тома «Нового мира» и самого Александра Твардовского, и очень многих из его собратьев по перу, ему обязанных в большой мере своим явлением к читателям. Александр Солженицын, Сергей Залыгин, Юрий Домбровский, Чингиз Айтматов, Федор Абрамов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Григорий Бакланов, Вера Панова, Фазиль Искандер, многие-многие еще, большой круг постоянных авторов нового мира Твардовского. А как остро воспринималась литературная критика нового мира? С каким жаром негодования встречались злобные нападки на любимое детище Твардовского? Все это было. Для нас Александр Твардовский был и остался воплощением бесстрашия и честной бескомпромиссности в трудных делах, которые он считал ключевыми. Таким он был для нас поэтом и редактором, собирателем литературных сил России, всего порядочного и талантливого в нашем литературном доме. В художественном творчестве ведь невозможно что-то скрыть или скрыться. В книге каждый таков, какой он на самом деле, а не такой, каким хотел бы предстать. Тут не убавить, не прибавить. Когда Твардовского не стало, один из близко знавших его людей так сказал, о других сказал, но, как потом оказалось, и о себе самом, Александра Трифоновича нет, и многое, многим стало не стыдно. Я хочу вспомнить сегодня, сейчас, немногие, некоторые из его лирических стихотворений, опубликованные в 1967 году в тоненькой книжной тетрадочке. Называлась она «Из лирики этих лет». В ней стихотворные откровения прежде всего про войну. К ней великий поэт 20 века Александр Твардовский обращался всю свою жизнь, и по-иному для него быть не могло. В этом сборнике, как и в других книгах поэта, а прозвучат стихи и из других книг, про все на свете, про давнее, отжившее, про нынешний наш день, про время, скорое на расправу, про нас с вами и про наши заботы, думы, мы это сейчас услышим. Про наше состояние души, про память, ума и сердца. Только искусству дано остановить мгновение. Я думу свою без помехи подслушаю. Когда поэт пишет о другом поэте, он, хочет того или нет, пишет и о себе самом тоже. Александр Твардовский оставил размышления о поэтической школе Анны Андреевны Ахматовой. Слова эти сказаны над свежей могилой в год 1966, когда хрущевская оттепель чувствительно сменялась уже на резкое похолодание, на трагический наш застой. Твардовский не умолчал, однако, о недавних крайне предельно грубых и вероломных нападках на Ахматову и о том, что литературная и жизненная ее судьба была на редкость нелегкой, и что через все испытания она прошла с выдержкой и достоинством, которые не могут не вызывать уважения. Твардовский писал о подлинности, не выдуманности чувств, а взыскательности нравственного начала. Поэзия Ахматовой, по его словам, лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего человека, современника сложной, трагической и величественной эпохи. Это ведь невольно и о себе самом он писал. И это тоже, когда Твардовский говорит об ахматовском благородном лаконизме, немногословной емкости речи, о неотразимой психологической точности выражения душевных движений, о сложной простоте, о непринужденности и свободе интонации ее стиха, об особой доверительности поэтических признаний, так подкупающих читателя. Лирика самого Твардовского – неотъемлемая часть нашей национальной культуры, одна из живых и не утрачивающих свежести ветвей на древе великой русской поэзии. Иван Алексеевич Бунин, читатель, как сам он говорил, придирчивый и требовательный, писал о таланте Твардовского, восхищаясь им. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем, и какой необыкновенный народный язык, ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно пошлого слова. Сказано было о поэме «Василий Теркин», но угадан и охарактеризован весь Твардовский. Александр Трифонович Твардовский – русский поэт советской эпохи. Он пел свой век, свой народ, свою жизнь, счастливую и драматическую одновременно. Он был наделен и одухотворен высокой мудростью жизни, мудростью честного приятия жизни. Ненавистно было бы ему злобное, оголтело-вероломное отношение к этой стране. Вот тогда при нем, в его присутствии, так бы не смогли просто сказать «к этой стране», к ее прошлому, к ее истории. Послушаем несколько стихотворений Александра Трифоновича Твардовского из его лирического дневника, который вел он всю свою жизнь. Послушаем без комментариев, паузами отделяя один лирический шедевр от другого, одно лирическое признание от того, что соседствует с ним. Мы сейчас с вами сможем почувствовать завораживающую силу мудрого стиха Твардовского. Война, великая отечественная война, для поэта не просто тема литературная. Это свербящая сквозная рана, боль. Боль – память, совестливая память. Она не дает поэту покоя. Это судьба его, о которой и сам забыть не волен, не может. И не хочет, чтобы мы, все остальные, забыли об убиенных, о погибших, о павших. Забыть их, забыть о них, забыть себя, забыть о себе. Стихотворение «Реквием». В тот день, когда окончилась война. В тот день, когда окончилась война, и все стволы полили в счет салюта, в тот час на торжестве была одна особая для наших душ минута. В конце пути, в далекой стороне, под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые. До той поры в душевной глубине мы не прощались так бесповоротно. Мы были с ними как бы наравне, и разделял нас только лист учетный. мы с ними шли дорогою войны в едином братстве воинском до срока, суровой славой их озарены, от их судьбы всегда неподалеку. И только здесь, в особый этот миг, исполнены величия и печали, мы отделялись навсегда от них, нас эти залпы с ними разлучали. Внушала нам стволов ревущих сталь, что нам уже не числится в потерях, и, кроясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный товарищами берег. И, чуя там, сквозь толщу дней и лет, что нас уносят этих залпов волны, они рукой махнуть не смеют вслед, не смеют слова вымолвить, безмолвны. Вот так, судьбой своею смущены, прощались мы на празднике с друзьями и с теми, что в последний день войны еще в строю стояли вместе с нами, и с теми, что ее великий путь пройти смогли едва наполовину, и с теми, чьи могилы где-нибудь еще у Волги обтекали глиной, и с теми, что под самою Москвой в снегах глубоких заняли постели, в ее предместьях на передовой зимою 41-го, и с теми, что, умирая, даже не могли рассчитывать на святость их покоя последнего под холмиком земли, насыпанным нечуждою рукою. Со всеми, пусть не равен их удел, кто перед смертью вышел в генералы, а кто в сержанты, выйти не успел, такой был срок ему отпущен малый. Со всеми, отошедшими от нас, причастными одной великой сени знамен склоненных, как велит приказ, со всеми, до единого со всеми. Простились мы, и смолкнул гул пальбы, и время шло, и с той поры над ними березы, вербы, клены и дубы в который раз листву свою сменили. Но вновь и вновь появится листва, и наши дети вырастут, и внуки, а гром пальбы в любые торжества напомнит нам о той большой разлуке. И не за тем, что уговор храним, что память полагается такая, и не за тем, нет, не за тем одним, что ветры войн шумят, не утихая, и нам уроки мужества даны в бессмертии тех, что стали горсткой пыли. Нет, даже если б жертвы той войны последними на этом свете были, смогли б ли мы, оставив их вдали, прожить без них в своем отдельном счастье, глазами их не видеть их земли и слухом их не слышать мир отчасти, и жизнь, пройдя по выпавшей тропе, в конце концов у смертного порога в себе самих не угадать себе их одобренья или их упрека. Что ж, мы трава, что ж, и они трава. Нет, не избыть нам связи обоюдной, не мертвых власть, а власть того родства, что даже смерти стало неподсудно. К вам, павшие в той битве мировой, за наше счастье на земле суровой, к вам, наравне с живыми, голос свой я обращаю в каждой песне новой. Вам не услышать их и не прочесть. Строка в строку они лежат немыми. Но вы мои, вы были с нами здесь, вы слышали меня и знали имя. В безгласный край, в глухой покой земли, откуда нет пришедших из разведки, вы часть меня с собою унесли с листка армейской маленькой газетки. Я ваш, друзья, и я у вас в долгу, как у живых я также вам обязан. И если я по слабости солгу, вступлю в тот след, который мне заказан, скажу слова без прежней веры в них, то, не успев их выдать повсеместно, еще не зная отклика живых, я ваш укор услышу бессловесный. Суда живых не меньше павших суд, и пусть в душе до дней моих скончанья живет, гремит торжественный салют победы и великого прощания. Ночью все раны больнее болят. Так уж оно полагается, что ли, чтобы другим не услышать, солдат, как ты в ночи подвываешь от боли. Словно за тысячи верст от себя все эти спящие добрые люди в запуске всяк по-другому храпя гимны поют табаку и простуде, тот на свистульке, а тот на трубе. Утром забудется слово упрека, не виноваты они, что тебе было так больно и так одиноко. Я сам дознаюсь, доищусь до всех моих просчетов. Я их припомню наизусть, не по готовым нотам. Мне проку нет, я сам большой в смешной самозащите. Не стойте только над душой, над ухом не дышите. Дробится рваный цоколь монумента, взвывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, и так нагляден нынешний урок. Чрезмерная о вечности забота, она по справедливости не впрок. Но как сцепились намертво каменья, разъять их силой, выдать семь потов. Чрезмерная забота о забвении немалых тоже требует трудов. Все, что на свете сделано руками, рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом. На дне моей жизни, на самом донышке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенышке, и чтобы листва красовалась палая в наклонных лучах уходящего вечера. И пусть оно так, что морока немалая твой век целиком. Да об этом уж нечего. Я думу свою без помехи подслушаю, черту подведу стариковской палочкой. Нет, все-таки нет ничего, что по случаю я здесь побывал и отметился галочкой. К обидам горьким собственной персоны не призывать участие добрых душ, жить, как живешь, своей страдой бессонной, взялся за гуж, не говори, не дюж, стропы своей ни в чем не соступая, не отступая, быть самим собой, так со своей управиться судьбой, чтоб в ней себя нашла судьба любая и чью-то душу отпустила боль. И самое сегодня последнее в нашей передаче стихотворение Александра Трифоновича Твардовского. Некогда мне над собой измываться, праздно терзаться и даром страдать, делом давай-ка с бедой управляться. Ждут сиротливо перо и тетрадь. Некогда. Времени нет для мороки. В самый обрез для работы оно. Жесткие сроки. Отличные сроки, если иных нам уже не дано.
1: С этой женщиной я познакомился несколько лет назад в Ленинграде. Мы стояли с приятелем в коридоре редакции, когда она прошла мимо нас в пальто с пелеринкой, чуть расстегнутым сверху, так что виден был ослепительный белый воротничок ее блузки. В этой женщине было что-то от прошлого века. Какая-то особая строгая элегантность, так свойственная, говорят, петербурженкам. Она была не молода, но во всей ее фигуре еще была подчеркнутая стройность. В посадке головы, во взгляде, в том, как она стягивала с руки тугую перчатку, чтобы поздороваться с секретаршей, чувствовались достоинство и в то же время врожденная скромность. На нее нельзя было не обратить внимания. «Это одна из самых замечательных женщин нашего города», сказал мой приятель, провожая ее глазами. «Ее рукой водила сама история». «А что ты хочешь этим сказать?» «По профессии она стенографистка. Ей записаны для потомства знаменитые слова Ленина: „Есть такая партия“, произнесенные на первом съезде Советов. Тогда же она записала речь Ленина и потом беседовала с ним по поводу стенограммы. Ей приходилось записывать Плеханова, Володарского, Свердлова, а еще до революции она стенографировала в Думе и затем в Государственном Совете. Ее рукой уже много позднее записаны были почти все выступления Кирова. Я попросил своего товарища познакомить меня с этой женщиной. Мы много беседовали с ней в те дни в ее опрятной комнатке во втором этаже большого дома, выходившего окнами на Неву. В том, что она рассказывала, было много сведений высокой исторической ценности. Но мне особенно запомнилась вот эта небольшая история. Еще с самого начала, как только я вошел в ее комнату, я обратил внимание на литографию Монны Лизы в гладкой круглой раме, висевшую над узенькой девически чистой постелью. В этой комнате все убранство, которое состояло из обеденного стола, платяного шкафа, маленького рабочего столика с машинкой и этажерки с книгами, картина особенно бросалась в глаза. И постепенно мне стало казаться, что с этой картиной связано что-то особенно дорогое и значительное для моей собеседницы, какая-то важная страница ее жизни. Я стал спрашивать ее об этом. Она отвечала односложно, но дорогие ей воспоминания увлекли ее.
2: Это давняя и, в сущности, грустная история. И в то же время в моей жизни не было, да и не могло быть ничего светлее. В юности я страстно мечтала о том, чтобы стать полезной людям. Помню, например, как незадолго до Первой мировой войны я, 17-летней девушкой, ехала в поезде в Петроград из Пскова, где жили мои родители. Помню, как, стоя у окна вагона, глядела на убогие огоньки деревень, затерявшихся среди унылых полей и болотистых лесов, и давала себе зарок посвятить жизнь народу. Я твердо решила тогда, что как только закончу учение, обязательно уеду в глухую деревню и стану учительствовать. Я была уверена, что если все молодые, сильные духом поступят так же, то народ скоро избавится от невежества, нужды, бесправия, и жизнь людей постепенно сделается иной, светлой, счастливой. В то время я училась на знаменитых бестужевских курсах на Васильском острове, и, чтобы полнее записывать лекции, бегала на уроки стенографии. У меня обнаружились своеобразные способности к этому новому тогда делу. Наша преподавательница, зная, что я нуждаюсь в заработке, стала брать меня с собой на думские заседания, где мы вели записи для прессы. Однажды мне сказали, что со мной хочет поговорить человек, который, однако, не может назвать себя, так как скрывается от полиции. Я, разумеется, ответила, что это обстоятельство меня не смущает. Человек этот показался мне сверх ожидания весьма прозаическим. Он был похож то ли на лесничего, то ли на телеграфиста. Но он сказал мне, что недалеко от границы, в Финляндии, созывается партийная конференция, и спросил, не могу ли я взять на себя стенографирование дискуссии, важной для выработки партийной тактики. Повторяю, он показался мне таким прозаическим, что я сразу хотела отказаться. Но он предупредил, что участие в этой конференции связано с риском, с опасностью в случае провала попасть в тюрьму, в ссылку. Просил подумать и не торопиться с ответом. Боясь, что он заподозрит меня в трусости, я тотчас согласилась. Я должна была прийти в назначенный час к технологическому институту с томиком Степняка Кравчинского в руке, одетая в белую кофточку и черную юбку. Меня, сказал он, встретит человек в синей косоворотке и в расстегнутой студенческой куртке, тоже с томиком Кравчинского в руке. От него я получу дальнейшие указания. Помню, как я готовилась к этой встрече, волновалась, трусила, как шла по улице, уверенная, что за мной следят, и как была обрадована, увидев студента в косоворотке с условленным томиком в руке. Я как-то сразу была успокоена независимым и совершенно беззаботным выражением его лица, его искренней, отнюдь не нервической веселостью, непринужденностью тона. Он сказал мне, что наше путешествие состоится через 2 дня, что билет будет приготовлен заранее, что я должна явиться на финляндский вокзал за 10 минут до отхода поезда, что он встретит меня на платформе, и, наконец, что для постороннего наблюдателя, будь такой окажется, мы должны походить на влюбленную пару, на людей, поглощенных друг другом и не замечающих ничего вокруг. Через 2 дня мы отправились. На станцию, где мы должны были выйти, поезд пришел в 11:00 вечера. Мы оказались в полной темноте на каких-то тихих, таинственных улицах. Мне каждую минуту казалось, что вот-вот появятся полицейские и нас арестуют. Наконец мы нашли нужный дом. Мой спутник передал меня хозяйке Финке, которая провела меня в комнату с белыми занавесками и крашеным полом. Оставшись одна, я долго сидела на стуле. Затем разделась и легла в постель с холодными простынями. Я долго не могла уснуть. И утром с нетерпением ждала моего спутника. Он явился поздно и сказал, что не все делегаты еще прибыли, и посоветовал мне гулять и читать. Сам он торопился, так как у него было теперь много забот. Книг в доме не оказалось. Я бродила по чахлому финскому лесу, и когда стемнело, не знала, куда себя деть. Он пришел только на другой день, и на мой вопрос, как мне его называть, сказал, что партийная его кличка — Валентин. Он посочувствовал, что мне нечего читать, и достал из-за пазухи книжечку. Это оказался Фейербах. Я никогда не читала подобных книг, но я нашла там слова, которые помню до сих пор. «Никто не рожден для счастья, но все мы рождены для жизни. А жизнь жизни есть любовь». Конференция наконец началась. Я записывала речи, поглощенные главным образом их синтаксическим строем и далеко не всегда схватывая суть вопросов. Признаюсь, я порядочно уставала. Каждый раз после ужина в пансионе все в целом мы должны были выглядеть мирной компанией отдыхающих обывателей. Он провожал меня к моей хозяйке. Улица была темной, и идти было далеко. Но, помню, мы по несколько раз возвращались туда и обратно, чтобы как-то закончить беседы, возникавшие по самым разным вопросам. Через неделю работа была окончена. Предстояло уезжать. Провожая меня к поезду, он против обыкновения был сумрачен, молчал, хмурился. Признаться, и мне было грустно, но я сдерживала себя, пыталась шутить. Когда мы ехали сюда, то вы лучше вошли в роль и исполняли ее гораздо охотнее. А теперь она вам, вероятно, надоела, заметила я ему. Он сделался очень серьезен и сказал, что стал бы с наслаждением играть эту роль всю жизнь, если бы жизнь его принадлежала ему самому. Подошел поезд. Он взял мои руки в свои и посмотрел в лицо долгим прощальным взглядом. «Вы похожи на Джоконду», — сказал он. «У вас такое же строгое и чистое лицо. В уголках губ неразгаданная улыбка, то ли сдержанного недоверия, то ли неосознанного лукавства». Задребезжал кондукторский свисток, поезд тронулся. Он посадил меня на подножку, придерживая за локоть, и все было кончено. Уже в вагоне я растерянно подумала, увидимся ли мы еще когда-нибудь и где? В Петрограде мне все показалось вдруг пустым, неодухотворенным. Не моя собственная жизнь и занятия представились тусклыми, лишенными настоящего значения. Я понимала, что мое путешествие было чистой случайностью, и сама я была в сущности посторонним человеком для среды, в которой вращался он. Я была углублена в себя, занята своими мыслями, и поэтому, когда вдруг началась война, то это всегда неожиданное событие было для меня особенно внезапным. Разъяренная толпа с ревом стянула чугунных коней с крыши германского посольства. Я помню этот глухой удар о землю. Он испугал меня и не пробудил никаких других чувств. Скоро под влиянием общественного гипноза я собралась на фронт, пошла на курсы сестер милосердия. Но все это не могло заглушить и не заглушило того, что жило где-то внутри меня Иногда среди всего этого угара страданий и бедствий войны я вдруг вспоминала наши ночные беседы в Финляндии. И теперь они были полны для меня высокого и чистого света, который один только и мог еще светить среди грязи, крови и одичания. И вот в это-то время я вдруг встретила совсем неожиданно того человека, который впервые познакомил меня с Валентином, того телеграфиста. Я столкнулась с ним случайно в трамвае,

Метиль, а я стояла у входа. Он посмотрел на меня очень внимательно и быстро вышел. Я снова пошла за ним, и вдруг он исчез. Я думала, что он свернул в парадное, которое я только что миновала, но дверь там оказалась закрытой. Я повернула назад, дошла до угла. Напрасно. Улица была пустынна и безлюдна. Я в растерянности остановилась. И тут он появился из-под арки ворот. Никогда еще не увязывался за мной такой хорошенький шпик, проговорил он тихо. От него я узнала тогда, что Валентин в крестах и что ему грозит каторга, а по теперешним военным законам может быть и худшее. Сам он, оказывается, приехал всего на день из Донбасса, так что нашу встречу надо считать чудом. С этого дня я совсем потеряла покой. Меня все время тянуло к этой тюрьме. Помню, как я ходила там около стен громадного глухого здания, занимающего целый квартал. В конце концов, я решила пойти туда и хоть что-нибудь да узнать. Я ведь была одна и не знала, как надо поступить, с кем посоветоваться. Какая-то женщина-работница, одна из тех, что приходили по утрам к тюремным воротам с передачами, сказала мне, как получить справку, и проводила к жандарму, который долго рылся в большой грязной картотеке и, наконец, сказал, что Валентинову из 478-го свидания не разрешены, но можно принести передачу. Я купила несколько апельсинов, шоколад, шерстяные носки, потому что была зима. Весь вечер я писала ему письмо, и потом ночью вставала несколько раз, чтобы добавить еще что-то, казавшееся таким необходимым. Когда я пришла в тюрьму, там был уже другой жандарм. Он взял сверток, внимательно осмотрел все, что в нем было, и протянул обратно письмо. «Может быть, можно хоть маленькую записку?» Он посмотрел на меня, как смотрят на человека, пытающегося высказать какие-то свои соображения перед лицом закона, и молча протянул белый квадратик. «Перечислите содержимое передачи». Я написала на листке 4 апельсина, 3 плитки шоколада, шерстяные носки. Он проверил и с карандашом в руке строго спросил, кто передает. Меня вдруг словно осенило. «Напишите, Монна Лиза», — сказала я, краснея от смущения. И я увидела, как он размашисто написал внизу «Бонна Лиза». «Не Бонна», — взмолилась я, — «а Монна». «Монна?» — переспросил он озадаченно. «Ну, все равно разберется сам». И он отодвинул листок в сторону, не переправляя. Оказалось, что он действительно разобрался. Но я узнала об этом только через 3 года, когда он вернулся из Сибири. А тогда, явившись на передачу в следующую пятницу, как мне было указано жандармом, я неожиданно получила известие, что Валентинов из 478-го отправлен к месту заключения. А через 3 года я сидела на 2-м этаже Смольного в редакции «Известий» и расшифровывала чью-то речь, только что записанную в актовом зале, где проходил съезд. Дверь отворилась, и вошел Свердлов вместе с каким-то человеком в сибирской дахе. Тогда вокруг было слишком много новых людей, и я, не обращая на него внимания, продолжала работать. Через несколько минут почувствовала, что он подошел к моему столу и увидела перед собой незнакомое обветренное лицо, темную бороду. «Бонна Лиза», — произнес он.
Мне показалось, что в эту минуту я уже думала о нем, хотя, быть может, я никогда не переставала о нем думать.

0: Я не могла удержаться и расплакалась. Помню, как я стояла у окна в слезах, а он умоляюще гладил мое плечо. Был 7 часов утра, когда кончился съезд, и мы вышли из Смольного. Рассвет еще не вступил в свои права. Делегаты рассаживались в трамвай, специально присланные для них Союзом трамвайных рабочих. А мы свернули налево и пошли, куда глаза глядят. Было хорошо на душе. Какие-нибудь 40 минут назад было создано народное правительство с Лениным во главе. Мы уже отправили в типографию на Лиговку декрет о мире, который сегодня же выйдет в свет. Он шел рядом со мной в своей дахе с непривычной бородой, и это тоже было прекрасно. Мы были по-настоящему счастливы в то утро и были уверены, что это не только наше счастье. Помню, как мы стояли на Охтинском мосту, и он сказал, что история, надо отдать ей справедливость, проявила хороший вкус, избрав местом действия революции этот удивительный город. Могла ли я думать, что это наша последняя встреча? Да, больше мне уже никогда не пришлось увидеть его. Никогда. На другой день стало известно, что сбежавший Керенский повел казачьи войска на Петроград. Начинались знаменитые бои у Пулковских высот. Он выехал на фронт немедленно. Мне передали от него записку. «Вернусь скоро и навсегда», — писал он. Он действительно скоро возвратился. Но я была вызвана в Псков телеграммой. Тяжело заболел отец. Я провела у его постели 3 недели. Отец умер, но меня уже ждал второй удар. Я возвратилась в Петроград, оглушенная своим горем. Помню, как я вошла в трамвай и, стоя на площадке, безучастно следила за мелькавшими мимо городскими домами. И вдруг невозможно передать чувство, с которым я это услышала. Кондуктор объявил: «Следующая остановка – проспект Валентинова». Я слишком хорошо знала город. Такого проспекта не было здесь еще 3 недели назад. Я смутно понимала, что произошло непоправимое. Он был убит 4 дня назад на румынском фронте озверевшим офицерьем, мстившим за смерть Духонина. Он был откомандирован в Яссы, чтобы вернуть революции отколовшиеся армейские части. Много времени прошло с той поры, но и теперь мною неизменно овладевают воспоминания о том, что было, и еще больше, может быть, мысли о том, что могло быть и что ушло вместе с ним, неизвестное никому на свете. И, вспоминая о нем, я невольно думаю о тех храбрейших и безупречных, что отдали свою жизнь, сгорели в пламени неповторимых лет. По их слабым и ныне затерянным следам прошли революция, слава и смерть.
1: Я смотрел на литографию Джоконды в гладкой круглой раме и не стал спрашивать ни о чем больше.

0: Джанет нагнулась над ванной, окунула в блюдечко старую зубную щетку и осторожно стала размазывать коричневую мутную массу по своим волосам, окрашивая прядь за прядью. В зеркале она увидела свое устрашающее отображение. Ее волосы торчали слипшимися пучками. Затем она закрыла голову куском целлофана, а сверху замотала старым полотенцем. Рискованная затея началась. Конечно, это было рискованно. Дело в том, что Джанет начала сидеть и выглядела, как ей было и на самом деле, 42-летней. А на то, чтобы пойти в парикмахерскую и покраситься, у нее не хватало денег. Она знала, что если продержать хну на голове слишком долго, седые волосы станут бронзово-красными. А если не додержать, то из всей затеи ровным счетом ничего не получится, как будто ничего и не делали. Нужно было соблюсти точность. Она смыла брызги хны со стен и ванной, вытерла лицо куском ваты, потом прошла на кухню и поставила чайник. Она присела к столу с утренней газетой в руках и снова просмотрела длинный список свободных мест. На первый взгляд казалось, что для стенографисток имеется масса работы, а она была совсем неплохой стенографисткой. Но везде требовались молодые работницы, и лишь в одном месте было написано, что нужна стенографистка в возрасте около 35 лет. Вот сейчас, вероятно, во всем городе, думала она, женщины с многолетним стажем и большим опытом работы, вернее всего, прекрасные секретарши, о которых можно только мечтать, дурачатся вроде меня, стараются придать себе более молодой вид, чтобы получить работу. Печальная улыбка легла в уголках ее рта. Надеюсь, не все мы гоняемся за одним и тем же местом. Утром она сняла бигуди, расчесала голову и тщательно уложила волосы. Потом взяла зеркало и внимательно, испытующим взглядом, осмотрела их при солнечном свете. На улице казалось, что покраска сделана немножко небрежно. Седые волосы выглядели чуть светлее остальных. Но в помещении цвет волос был неплохим. Симон, 10-летний сынишка Джанет и дочка Джоан, учащаяся в 6-м классе, единодушно сошлись во мнении, что все получилось довольно хорошо. «Никто даже и не подумает, что тебе хоть на один день больше 30», – сказал Симон убежденно. «Тебе обязательно дадут эту работу, мама. Ты только не волнуйся. А теперь нам можно завтракать. Я просто умираю с голода». Джанет проводила детей в школу, кое-как наспех прибрала на кухне и тщательно привела в порядок свое лицо. Она надела новое платье, сшитое только в конце прошлой недели. Рекомендательные письма, которые она имела при себе, были превосходны. Она вычистила свою сумочку и положила в нее эти письма, кошелек с мелкими деньгами, ключи, губную помаду. Когда понадобятся документы, ей не придется рыться в сумке, разыскивая их. Она вышла на улицу. Было ясное, светлое утро, хотя воздух уже становился тяжелым от обилия фабричного дыма и выхлопных газов от дизельных автобусов. Битком набитые машины мчались мимо нее по шоссе в город. Ей не нужно было никуда ехать. Контора, в которой она мечтала получить работу, была совсем близко от ее дома. До нее легко было дойти пешком. «Это избавит от расходов на транспорт и сбережет больше часа в день», – думала она. «Вот только бы удалось получить эту работу. Ведь в объявлении сказано около 35 лет». Механическая мастерская выглядела довольно неприглядно, но рядом с ней Джанет увидела старый дом из песчаника. «Контора», – прочла она вывеску у двери. Она сказала, что хотела бы видеть управляющего, и вскоре ее привели к нему. Это был мужчина средних лет, очень полный. Казалось, он наливался к середине туловища и снова стекал к конечностям. Глаза у него были большие, на выкате. Выслушав Джанет, он вызвал бухгалтера. Они сели с одной стороны стола, а Джанет предложили место с другой. Они прочитали ее рекомендательные письма с явным чувством удовлетворения. Потом управляющий начал задавать ей вопросы. У Джанет появилось жуткое ощущение, что она продает себя, как продают блузку или один из больших стальных баков, которые она видела через окно. «Так вы живете в этом районе?» «Очень мило. Это, конечно, очень удобно», – сказал управляющий добродушно и с облегчением, потому что секретарь, которая работала у них до недавнего времени, жила на другом конце города и часто опаздывала. А для фирмы «Атлас Инжиниринг» одна или две минуты простоя уже означали потерю какой-то суммы денег, а деньги есть деньги. Джанет рассказала, что ушла с последней работы в городе, якобы за тем, чтобы поискать что-нибудь поближе к дому, и ни словом не обмолвилась об основной причине, которая заключалась в том, что там, на преуспевающей, работавшей в полную силу фабрике мужских сорочек, на нее взвалили решительно все дела, начиная от деловой переписки и кончая регистрацией счетов по продаже товаров. И здоровье ее стало сдавать. «По правде говоря, мы предпочли бы взять кого-нибудь помоложе», – сказал бухгалтер. «Но поскольку вы имеете большой опыт работы, мы, возможно, и остановим свой выбор на вас. Здесь до вас работала секретарь и еще одна служащая на полставке, которая занималась регистрацией документов. Но мы подумали, что, предложив приличную зарплату, сможем подобрать такого работника, который справится со всем объемом работы один». Вообще-то двоим здесь и делать нечего. Сердце у Джанет сжалось. Ей очень нужна была приличная зарплата, такая, какую обычно платили секретарям, незаменимым для конторы, имеющим возможность потребовать для себя зарплату больше той, которую обычно платили женщинам. Джанет всегда возмущалась тем, что, хотя она и была кормилицей всей семьи, ей платили всего лишь 3/4 зарплаты мужчины. И вот теперь опять ей предлагали за одну зарплату работу, предназначенную для двоих. «Наше предприятие развивается», – продолжал управляющий. «И, конечно, если у нас будет подходящий человек, то со временем, с увеличением торгового оборота фирмы, у него представится возможность продвинуться по службе и получить помощника для работы». Он сложил вместе кончики пальцев рук и сверх них посмотрел на нее. «У вас есть дети, миссис Уилсон?»
1: «Да, двое. Мальчик и девочка. Но они уже почти взрослые. Весь день проводят в школе. К тому же мы давно живем без отца, и они привыкли обслуживать себя сами, пока я нахожусь на работе».
0: «А что будет, если они заболеют? Нам бы не хотелось, чтобы пропускали работу».
1: «Нет, дети у меня очень крепкие», – сказала Джанет. «Но если кто-нибудь из них и заболеет, то за ними присмотрит соседка. Мне не нужно будет оставаться дома».
0: Бухгалтер скосил глаза на управляющего и улыбнулся Джанет. «Дайте нам номер вашего телефона, чтобы сообщить вам наше решение, миссис Уилсон».
1: «А у вас нет телефона. Ну хорошо, тогда мы пришлем вам телеграмму.
0: Если мы решим взять вас, вы сможете начать работу в понедельник».
1: Телеграмма пришла поздно вечером, когда Симон уже вернулся из школы и торопливо готовил уроки, чтобы успеть еще погулять на улице, когда деревья уже отбросили длинные тени, а движение автомашин уже направилось из центра города в сторону пригородов, поднимая густые клубы пыли. Джанет раскрыла телеграмму дрожащими пальцами, мгновенно вспомнив то мучительное состояние, когда она бродила все эти дни в поисках работы из одной конторы в другую и всюду наталкивалась на одну и ту же стандартную фразу: «Простите, но вы слишком стары для клиентов нашей фирмы». Пробежав телеграмму, она вздохнула с облегчением. Она не заметила ни легкости слов, ни их уверенного тона, ни экономичной краткости слога. Так велика была сила этого облегчения. «Приходите, понедельник, 8:30, Атлас». Она была бесконечно счастлива, когда шла снова в контору, помещающуюся в том маленьком каменном доме, теперь уже для того, чтобы начать там работу. Под утренним солнцем все выглядело так красиво. Два огромных старых развесистых дерева росли перед самой оградой конторы. Аромат, исходивший от них, был таким приятным и таким знакомым. Он сопровождал ее до конторы, и весь день она чувствовала его сильнее запаха пыли и едкого дыма, иногда вырывавшегося из мастерской. Ей дали столик с пишущей машинкой и корзинками из проволоки для бумаг. И еще стол, на котором был установлен коммутатор для соединения управляющих и других работников конторы с городом. А на столе оставалось еще свободное место для работы. Около стола стоял вращающийся стул, дававший возможность поворачиваться от пишущей машинки к столу и отвечать на вопросы посетителей через специальное окошечко, выходившее в небольшой зал при входе в контору. Бухгалтер мистер Бенс и его помощник Поль Смит сидели в этой же комнате. Через несколько дней, когда они поближе познакомились друг с другом, у всех троих наладились непринужденные дружеские служебные отношения. Они обменивались шутками, иногда во время перерыва на чай разговаривали. Мистер Бенс внимательно следил за работой Джанет и всегда был наготове дать ей новое задание, едва она заканчивала печатать материалы для управляющего или директора фирмы. И однажды прямо сказал, что если кто-нибудь увидит ее без работы, он получит за это замечание. Мистер Бенс был угодливый человек с нервной улыбкой. Она старалась быть справедливой по отношению к нему, понимая, что если уж ей трудно найти работу, то ему это было бы труднее вдвойне, потому что, хотя он и считался хорошим специалистом, ему уже было, вероятно, за 50, и у него имелось совсем мало шансов начать новую карьеру. Ему было трудно тягаться с блестящими молодыми людьми, получившими образование на специальных курсах, где преподавали такие предметы, как управление предприятием, психологию и производственные отношения, привившие им новый язык и манеру обращения, без которых старые бухгалтеры были похожи на вышедшие из употребления корабли. Вечерами мистер Бенс брал работу домой, и Джанет иногда хотелось узнать, какая жизнь была у его жены. Он хвастался, что большую часть времени проводит за работой, заканчивая ее около полуночи. У него была какая-то нечеловеческая любовь к платежным книгам, ко всем этим гроссбухам, к пыльным старым папкам фирмы «Атлас Инжиниринг». Постепенно Джанет привыкла, что и к людям у него была такая же нечеловеческая мерка. Настроение у Джанет упало, когда она разобралась в подоплеке работы этой фирмы. Правительство изъяло из банков крупные суммы. В результате денег в обращении было мало. К вечеру в конторе денег почти не собиралось. Банк предупредил фирму «Атлас», чтобы она не превышала своего кредита, что сумма кредита должна быть уменьшена и что банк будет принимать чеки лишь в том случае, если они будут оплачены наличными. Мистеру Бенсу приходилось прилагать героические усилия, чтобы кое-как собирать деньги для еженедельной выплаты служащим. И каждый раз, составляя баланс платежных документов, Джанет видела, что в списке остается все меньше и меньше фамилий. Поставщики начали настойчиво требовать уплаты по счетам, и мистер Бенс попросил Джанет отвечать по телефону, что его нет в конторе, когда они звонили. В то же самое время он буквально гонялся, как гончая собака, за должниками фирмы. Злился, если ему отвечали, что бухгалтер, которому он звонил, вышел. И долгие часы проводил за выслеживанием людей, прекративших свое дело и обанкротившихся. Казалось, он с одинаковым наслаждением превращался в такие моменты то в любезного, добродушного сыщика, отправляющегося по судебным инстанциям, то в ответчика, которого самого вечером вызывали в суд для ответа. Поль Смит, помощник мистера Бенса, воспринимал все эти превратности судьбы фирмы «Атлас» более философски, чем все остальные. Он был молод, в конце недели занимался профессиональным футболом, и что бы ни случилось, какая бы неприятная работа ни выпадала на его долю, Поль оставался равнодушным. Однажды в понедельник утром Поль не пришел на работу. Немного позже он позвонил и сказал, что с ним произошел несчастный случай на футболе, и у него сотрясение мозга. Поль пришел в среду, побледневший и больной.
0: «Зачем вы пришли? Ни в коем случае не надо было этого делать», — воскликнула Джанет.
1: Он ласково улыбнулся ей. «На футбольном поле произошла небольшая свалка, и мне попало по голове. К счастью, мне уже уплатили несколько фунтов за игру. Это и будет возмещением убытков. Я на некоторое время уеду домой, к матери».
0: «Поль, раз вы так сильно больны, разве вам не нужно было быть сейчас в кровати?»
1: «Да у меня просто немножко кружится голова, и все. Но мне нужно было выяснить кое-что здесь, в конторе. И, кроме того, я не мог подвести фирму, уехав без уведомления».
0: Коммутатор на столе Джанет затрещал. Она повернулась к телефону.
1: «Простите, но мистера Байнса сейчас нет. Позвоните, пожалуйста, попозже», — ответила она по телефону и, повернувшись к Полю, спросила. «А где он?»
0: «В кабинете управляющего.
1: Думаю, пытается уговорить его сохранить ему помощника».
0: Он чуть-чуть улыбнулся.
1: «И, наверное, они поручат мою работу вам».
0: «Этого не может быть», — воскликнула Джанет решительно. «Я не могу переварить всю эту работу».
1: «Мне кажется, вы уже перевариваете эту работу двух человек с тех пор, как пришли сюда», — сказал он. «Поэтому мы и взяли на работу пожилую женщину».
0: Поль передвинул к себе арифмометр, и Джанет отвернулась к машинке, чувствуя горькую обиду. Вероятнее всего, это была правда, но они пришли к решению принять пожилую женщину еще до того, как дали объявление в газете. Это уже было нечто другое.
1: Из последней сводки, которую она печатала, было видно некоторое улучшение в положении фирмы «Атлас», бережливость, практика увольнения рабочих с окончанием определенной работы и заключение контрактов с новыми рабочими покрыли долги. Невольно Джанет дотронулась до своих волос, потом снова начала печатать на машинке. «Пожилая женщина», — так сказал о ней Поль. «Да чего же жестоко, молодежь!»
0: Джанет необходимо было снова заняться своими волосами, но времени на это не было. Она пришла с работы усталая, немного расстроенная, нагруженная продуктами, купленными по дороге домой, и увидела, что Симон, какой-то вялый и весь красный, свернулся калачиком на полу.
1: «Почему ты не лег в кровать, дорогой, если тебе не здоровится?»
0: «Здесь я хоть могу поиграть в шарики, мама. Я же должен хоть что-нибудь делать». Глаза его лихорадочно блестели, у него начался озноб. Джанет уложила его в кровать и с упавшим сердцем вызвала врача.
1: У Симона оказался вирусный грипп, и всю неделю ему нужно было пробыть в постели. К удивлению Джанет, мистер Байнс не выразил неудовольствия, когда она позвонила ему на следующее утро по телефону.
0: «Я приду завтра, мистер Байнс», — сказала она. «Симон серьезно заболел, у него вирусный грипп, и я не могу поэтому попросить кого-либо с ним остаться». Весь день она крутилась около Симона, но наслаждалась этим днем, потому что неожиданно оказалась дома. Она принялась чистить и мыть все, на что раньше у нее не хватало времени. Ей было приятно снова почувствовать себя просто матерью, забыть о неумолимых стрелках часов, иметь выходной день после того, как все дела, связанные с покупкой продуктов, стиркой, глажкой, уже были сделаны. И все же у нее не хватило времени на то, чтобы покрасить свои волосы. Она забыла об этом, поглощенная заботами и волнением о своем все время капризничавшем сыне. На следующий день Джанет должна была снова остаться дома, но сын чувствовал себя немного лучше, и она решила пойти на работу. Никто ничего не сказал в отношении ее вчерашнего отсутствия. День прошел тихо. Поль тоже пришел на работу, но вид у него был неважный. Незадолго до окончания, когда Джанет уже убирала свой стол, собираясь уйти домой, мистер Байнс положил перед ней записку.
1: Пожалуйста, зайдите на минуту к управляющему. Извините, миссис Уилсон, сказал ей мистер Бэнс, когда она вошла в кабинет, но наша фирма деловая, и мы не можем допустить, чтобы служащая конторы не выходила на работу из-за своего ребенка. Я вынужден предупредить вас о том, что через неделю вы будете уволены. Она вышла из кабинета, не помня себя, не замечая ни заискивающей улыбки мистера Бэнса, ни сострадания на лице Поля. Она шла по улице, где играли дети, и уже появилась первая волна спешивших домой служащих, у которых еще была работа. Она купила апельсины для Симона, мясо на ужин, сыр для бутербродов, которые ей будут нужны на следующий день во время обеденного перерыва. «Симон просто ужасный», — сказала Джон холодно, едва она вошла в дверь. «Я целый день гонялась за ним. Мне кажется, он все делает назло». «Ничего, дорогая, завтра он будет уже настолько здоров, что останется дома один. Так ведь?» Она не могла встретиться взглядом с ними. Ей не хотелось рассказывать, что она потеряла работу и почему это произошло. На следующий день она пошла в контору, чтобы доработать оставшиеся дни. Мистер Байнс встретил ее своей обычной, сияющей и ничего не выражающей улыбкой, но, увидев ее лицо, поспешил за своим лекарством от язвы желудка. Она еле сдерживала гнев, пытаясь совладать со своими дрожащими непослушными пальцами, печатая на машинке, старалась глубоко дышать, чтобы успокоить сердцебиение. Зазвонил телефон. Попросили бухгалтера. Мистер Байнс, не веря своим ушам, вскинул глаза, услышав, как она ответила. «Да, конечно, он в конторе, сидит как раз сзади меня. Подождите минуту, я его сейчас позову». Ей стало его почти жаль, когда она увидела, как исказилось его лицо при разговоре с этим первым кредитором. Он весь извивался и корчился. Его льстивая улыбка то пропадала, то снова появлялась, когда он пытался ублажить своего кредитора. Наконец он бросил отрывисто, что вышлет чек по почте, и повесил трубку. Мистер Байнс еще не успел прийти в себя, как последовал новый звонок. Джанет соединила мистера Байнса и с этим абонентом. Она увидела выражение его лица в стекле окошечка позади своего стола. Ее решимость на какой-то момент немного поколебалась, но потом желание мести вспыхнуло с новой силой. Она вспомнила, как он обращался со служащими, вспомнила о всех грязных, омерзительных махинациях, которые он творил на ее глазах, вспомнила о рабочих, которых он уволил из мастерской, и тех, кому он не мог простить пропуска одного дня по болезни, вспомнила о слесаре, которого он выгнал только потому, чтобы оставить за фирмой деньги, причитавшиеся слесарю за 2 выходных дня. Она соединила мистера Байнса еще с одним кредитором. Эта игра начинала ее забавлять. Но мистер Байнс, весь в красных пятнах, проскользнул мимо нее в кабинет управляющего и закрыл за собой дверь. Через минуту он вызвал туда ее. «Я сейчас узнал, что вы соединяете мистера Байнса со всеми, кто ему звонит, несмотря на строгое указание не делать этого», – начал управляющий. «Да». «Это верно», — сказала Джанет тихо, — «но я никогда не любила лгать. А теперь, когда я ухожу, значит, мне следует понять вас так, что вы собираетесь сделать это вопреки указаниям умышленно до конца недели?» Оба они, и управляющий, и мистер Бэнс, казалось до странного похожими друг на друга. Оба с маленькими блестящими, как бусинки, глазами, оба с круглыми животами, с лицами, цвет которых из розовых превратился в багрово-красных. Свет падал на ее упрямое маленькое лицо и на волосы. «Я делала так, потому что мне было противно лгать», — повторила она. «Не вам говорить об этом», – прервал ее мистер Бэйнс. «Вы сказали, что вам 35, когда поступали к нам на работу. Посмотрите-ка на свои волосы. Седина видна, миссис Уилсон». Глаза Джанет сверкнули на ее бледном лице. «Возможно, что моя преемница окажется еще более седая. Только женщина, натолкнувшаяся на трудности при устройстве на работу, согласится с тем, что вы здесь задумали. Огромная работа двух человек должна выполняться одним». Управляющий больше не мог сдерживать своего гнева. «Если вы не намерены следовать указаниям, миссис Уилсон, вам лучше оставить работу сейчас же. И заплатить ей за неделю вперед?» Мистер Байнс едва не задохнулся от такой мысли. «Это обойдется нам дешевле», – огрызнулся управляющий. «Сделайте расчет, выдайте ей все, что причитается, и отправьте домой. А вы, миссис Уилсон, больше не касайтесь наших телефонов». Через 10 минут Джанет уходила из маленького каменного домика с развесистыми деревьями. В сумочке у нее лежали заработанные ею за неделю деньги, выплата за недельный отпуск и еще сумма, равная недельной зарплате по увольнению. На сердце у нее было легко и весело. По дороге домой она купит побольше хны, подкрасит волосы, и снова начнется то же самое. Снова она станет скрывать свой возраст, снова будет ходить и искать себе работу.

ты весна, ты весняночка, где твоя дочка Ульяна? Ульяночка погнала бычку на ледя. На ледечка посися бычку спрядумай.

Алтунин сидел, упершись затылком в высокую зачехленную спинку кресла, безучастный ко всему, равнодушно отрешенный. Казалось, самолет неподвижно висит в воздухе. Там далеко внизу были горные хребты и тайга, озера и могучие сибирские реки. Там были города. Алтунин мог лететь на север или на юг, в любом направлении. Повсюду он находился бы в пределах своей галактики. И где бы ни появлялся, его встречали с подчеркнутым почтением. А если на заводе не все ладилось, то и с трепетом. Правда, Алтунин голоса не повышал, не старался припугнуть. Однако сметливый директор завода очень быстро убеждался, что имеет дело с человеком, страшным своей дотошностью и методичностью. Уж лучше бы отчитал как следует. Но Алтунин не отчитывал. Вместо того создавал комиссию из инженеров и рабочих, и она выявляла самые потаенные изъяны. Он придавал таким комиссиям большое значение – старался вовлечь в них побольше компетентных людей из заводского коллектива. В школе министров за 3 месяца он лишь прикоснулся к теории управления и устрашился ее сложности. И теперь, столкнувшись с действительностью, Сергей очень сожалел, что не постиг и тысячной доли того, что требуется. Хотелось учиться дальше, познать все, но понимал, где возьмешь еще одну жизнь. Надо на практике докапываться до всего, распутывать, решать. Особенно трудно приходится с Петром Скатерщиковым, который, пользуясь былой дружбой, часто ведет себя вызывающе, своевольничает, верит в свою безнаказанность. Знает, если Алтунин круто возьмет, Лядов осадит, не даст в обиду. Кроме объединения Скатерщикова было множество других предприятий. Они требовали не меньше забот, чем самородок. И если вот теперь Алтунин решил заняться самородком отдельно, на то имелись свои причины. «Я их расшевелю», — думал он. «Даже Корзанов ведет себя ни шатко, ни валк. Возмутительно». Он во многом преуспел за последнее время. Утвердился в мысли: никто не знает так под отрасль, как я. Может, в частности, кто-нибудь знал ее и лучше, но в совокупности никто тягаться с ним не мог. Его проницательный ум быстро

Да и кому какое дело, кто назначит Замкова, Алтунин или Лядов? Впрочем, все и так знают, кадровый вопрос в руках у Лядова. Было бы странно, если бы он целиком положился тут на Алтунина. И сам Лядов только инстанция, когда дело касается номенклатуры министерства. На последней коллегии Сергей особенно остро почувствовал это. Она прошла бурно. Может быть, потому что отсутствовал по болезни министр. Прежде всего, ответственный секретарь официально объявил о том, что обязанности министра временно будет исполнять один из его заместителей, Геннадий Александрович Лядов. Такова воля министра. Только после этого Лядов огласил повестку дня. Вот он остановил свой пристальный взгляд на Алтунине и обронил вроде бы благодушно: «Самый мучительный вопрос кадровый. Будет навязывать Замкова», — догадался Алтунин. «Недавно, — сказал он, — у нас с товарищем Алтуниным состоялся обмен мнениями, кого поставить генеральным директором нового объединения «Тайга». Сергей Павлович настаивает на кандидатуре Ивана Фомича Мухина, директора Нижнетайгинского. Члены коллегии переглянулись, недоуменно пожимали плечами. «Доложите коллегии свои соображения, Сергей Павлович», – распорядился Лядов. Алтунин заговорил. «Мухин знает условия Восточной Сибири, умеет формировать рабочую силу, качество, к сожалению, редкое, два высших образования, кандидатская степень, способен брать на себя ответственность, идти на оправданный риск». Лядов остановил его легким жестом. «Очень хорошо. Но можем ли мы доверить ему целое производственное объединение? Названных вами качеств мало. Я хочу обратить внимание на более существенную сторону, которую приходится учитывать при таком назначении. Умение руководителя устанавливать связи. Вы, Сергей Павлович, были генеральным директором и убедились, какое значение имеют устойчивые кооперированные связи. Сможет ли товарищ Мухин превратить новое объединение в единую хозяйственную систему, если до сих пор не смог наладить кооперированные связи для относительно небольшого завода, на котором он директорствует теперь?» Послышался сдержанный смешок. Не давая Алтунину раскрыть рта, Лядов объявил: «Мы наметили другую кандидатуру – Виктора Михайловича Замкова». Он, как вам известно, в течение ряда лет занимался именно кооперированными связями. И ему не придется начинать с азов. «Замков провалит все дело», — сказал Алтунин. «Я категорически против этой кандидатуры, возражаю». Однако дело несколько осложнилось. Первым заговорил Герасимов, начальник одного из функциональных управлений. «Я плохо знаю товарища Мухина, которого предлагает товарищ Алтунин», — сказал он. «Но что касается товарища Замкова, то эта кандидатура не кажется мне удачной». Герасимов развивал свое отношение к Замкову. Тут была целая концепция, и Сергей внимательно вслушивался. «Дескать, резерв резервом, а организация нового объединения, да еще в Восточной Сибири, дело исключительное по своей важности. Личность хозяйственного руководителя в данном случае должна обладать выдающимися качествами». Лядов не стерпел, спросил: «А откуда вы знаете, что Замков ею не обладает?» «Знаю», – буркнул Герасимов и не стал уточнять, пошел дальше. «Нужна еще способность направлять деятельность других, а направлять можно лишь тогда, когда понимаешь, куда направлять. Вот тут-то камень преткновения для Замкова. Не стоит рисковать». Против Замкова стали дружно выступать и другие члены коллегии. Завязался ожесточенный спор, какими параметрами измеряется качество руководства. О Замкове забыли. «Мы затеяли спор, в котором истина родиться не может», — сказал Лядов. «Руководитель должен отличаться социальной чувствительностью». «Должен. Он должен приумножить себя в своих подчиненных?» «Тоже верно. В нашем резерве на выдвижение, извините меня,

0: Ангелов не значится. Я лично убежден в одном. Успешным руководителем может быть всякой при соответствующей ситуации. Универсальные черты хозяйственного руководителя выделить невозможно. Примеры? Хотя бы тот же Сергей Павлович Алтунин. Вы помните, сколько было возражений при его выдвижении? Но мы со Ступаковым настояли, и не тужим. За короткий срок товарищ Алтунин вырос до руководителя промышленного объединения. Я за то, чтобы провидеть в каждом эффект будущего. А что касается товарища Замкова, то могу заявить без малейшего колебания, все мои решения он проводил в жизнь успешно. Ставлю кандидатуру Замкова на голосование. Каждый ход Геннадия Александровича был понятен Сергею. И в результатах он не обманулся. Кандидатура Замкова прошла. Алтунин мог бы подняться и объявить: в таком случае я снимаю с себя ответственность за судьбу объединения. Но это же несерьезно. Ответственность за тайгу все равно осталась бы при нем, потому что он начальник главка, и еще потому, что это было его детище. Он сидел в самолете с полузакрытыми глазами, переполненный горечью, и думал. На аэродроме вчерашнего кузнеца Алтунина встретили чуть ли не хлебом с солью. «Сперва ко мне домой», — сказал Скатерщиков. «Спасибо, Петр Федорович, за приглашение. Я бы и рад, да некогда. Еще нужно товарища Замкова проведать». «Скажи, зачем Лядов посадил Замкова на объединение? Он же верхогляд. У него оперативное мышление». Скатерщиков изумленно округлил глаза. «Оперативное мышление? Да вы что там все? Ну-ну, полегче. Начальству виднее. Лядов знает, как расставлять кадры». «Ну, если виднее, то молчу». Алтунину хотелось пройтись по цехам, постоять в кузнечном, но оказался в кабинете Скатерщикова в окружении инженеров. Здесь был и Корзанов. Приезду Алтунина он обрадовался. «Надеюсь, вы, Андрей Дмитриевич, прониклись идеей зонирования?» — спросил Сергей, почти убежденный в положительном ответе. «Вам всегда был люб размах. Вот теперь и представляется возможность размахнуться по-настоящему». «Идея любопытная», — сказал главный инженер уклончиво и почему-то отвел взгляд. «Нет, не проникся. А жаль. Я летел сюда и прикидывал», — продолжал Алтунин. «Уложимся в 8 месяцев или нет? Решил поглядеть, как тут у вас. Вы должны быть в авангарде». Скатерщиков потемнел, понял, зачем пожаловало начальство. Проверка. Проверок он не любил, не терпел. Придется отвечать. Дотошность Алтунина он знал, и ему стало не по себе. Странное дело, Лядова Скатерщиков не боялся. С подчиненными вел себя по-другому, сухо, умно, требовательно. А перед Алтуниным почему-то трепетал. И теперь внутренне трепетал, зная, что Алтунин будет беспощаден в выводах. «Вы, товарищи, на сегодня свободны», — сказал Алтунин. «Я с Петром Федоровичем пока потолкую. Вас, Андрей Дмитриевич, тоже прошу остаться». Когда инженеры ушли, Сергей сразу приступил к делу. «Докладывайте». «Ведем подготовку», — хрипловато отозвался Скатерщиков. «Ну и как же вы ее ведете?» «Лабораторные исследования, подключили НИИ». «Сколько времени будут продолжаться исследования?» Скатерщиков и Корзанов бегло переглянулись. «Вы знаете, Сергей Павлович, строго определить сроки в данном случае весьма затруднительно», — ответил Корзанов. Ну, положим, сейчас планируют даже время спуска космических станций на Марс и Венеру. Какому отраслевому НИИ поручили исследование? Батуринскому. Кто возглавляет работы? Еремеев Дмитрий Иванович. Позвоните, пусть сегодня же явятся сюда для доклада. Но это 300 километров. Пошлите вертолет. Какие заводы-филиалы ведут переналадку? Этого пока не начали? Он сыпал и сыпал вопросами, будто обстреливал из дробового ружья. Крепко сцепился с Корзановым, который вдруг стал доказывать, что дело терпит. Было время, когда Алтунин благоговел перед Корзановым. Андрей Дмитриевич сделал бесконечно много для формирования его характера. Бывало, они засиживались в физической лаборатории и вели долгие мудрые беседы. Крупный изобретатель, ученый. Корзанов принимал простого кузнеца Алтунина всерьез, втолковывал ему современные идеи, раздвигал горизонт. Теперь Алтунину приходится отчитывать Корзанова, главного инженера большого производственного объединения «Самородок», за слабую распорядительность, за проволочки с переключением производства на новую технологию. Приходится втолковывать этому умнейшему человеку, как необходимы машины в северном исполнении и какой огромный глубокий смысл имеет зонирование машиностроения в восточных районах. Было неловко, но ничего не поделаешь, долг начальника. И чем больше распекал он Корзанова, тем сильнее тот мрачнел. Сергей догадывался, что здесь произошло. Скатерщиков, конечно же, навострил лыжи в Москву, ждет приказа и не сомневается в новом назначении. Обезволился, пустил все на самотек. И Корзанов, наверное, знает о предполагаемом назначении своего шефа, находится в неопределенности, вот и тянут. Резкость и непреклонность Алтунина обоих раздражала. «Вы несправедливы, Сергей Павлович», — сказал Корзанов с некоторой горячностью. «Вам ли не знать, что переход на новую технологию — кропотливый и длительный процесс? А подозреваете, кажется, что мы тут чуть ли не саботируем приказ?» «Не подозреваю, а вижу». «Тогда я умолкаю», — сказал Корзанов. «В таком случае можете идти, Андрей Дмитриевич. К разговору вернемся, когда пожалует сюда Еремеев». Корзанов молча встал и вышел. По всей видимости, он был глубоко уязвлен, даже оскорблен. Алтунин по существу выдворил его. Скатерщиков тихо сказал: «За что ты его обидел? Если хочешь дать надрайку, то дай ее мне. Я за все здесь отвечаю, в том числе и за свой приказ Корзанову поглубже изучить вопрос, а уж потом заниматься перестройкой. Или я не прав?» «Ты умышленно тянешь с перестройкой и Корзанова водишь за нос». Скатерщиков покраснел, крякнул: «Ну, знаешь, Сергей Павлович, ты чересчур категоричен в выводах. Тебе, как начальнику, следовало бы воздерживаться». Скатерщиков понуро молчал. «То-то же, Петр Федорович, ты прекрасно знаешь и без моих подсказок, что от тебя требуется. А за 3 месяца палец о палец не ударил. Я ведь слежу за каждым твоим шагом. И на коллегии обо всем придется докладывать». Скатерщиков оживился. «А зачем на коллегии?» «Потребует отчета, Петр Федорович. Министр потребует, когда выздоровеет. И докладывать придется тебе самому». «И еще тебе скажу. Пока программа не будет выполнена, ни о каких продвижениях разговора быть не может». Скатерщикова прошиб пот. Он спросил неуверенно: «О каких продвижениях разговор? Хочешь на чистоту? Изволь. Геннадий Александрович прочит тебя ко мне в замы. Ты это знаешь. А я не хочу тебя замом». «Не хочешь? Почему не хочешь?» «Не потянешь, Петр Федорович. Под твоей эгидой не потяну. Не тот случай. Под эгидой не укроешься. Придется самостоятельно принимать ответственнейшие решения. Вот теперь мне все ясно. Сергей Павлович, сказал он негромко, решили в Москву не пускать. Министерство главки не для таких, как скатерщиков. Второй сорт. Спасибо и на том. А я имел глупость верить в твою дружбу. Но рано или поздно все выходит наружу. За каким чертом мне рваться к тебе в замы? Да и не рвался, Лядов уговорил. Дескать, будем все в куче, станем деловой тон задавать, полное взаимное доверие. Ладно, Лядова критикуй, а не меня. Я человек подведомственный и дерзаю, как уже говорил, в рамках устава. Но теперь могу сказать, как ты со мной, так и я с тобой. В голосе его прозвучала скрытая угроза. Не бойся, в замы к тебе не пойду, ни за какие блага, мне и здесь неплохо. Только уж не обессудь, Сергей Павлович, если я на той же коллегии подниму вопрос о переходе на двухзвенную систему управления. Сергей сперва не понял. Поднимай, если для пользы дело. Ну, польза штука иногда условная. Сперва не хотел подымать этот вопрос ради нашей с тобой давней дружбы. А теперь ты, Сергей Павлович, очень даже развязал мне руки.
1: Не доходит что-то. Нельзя ли по упрощенной схеме? Я ведь человек прямолинейный, не люблю загадок.
0: Можно. Мы тут с Корзановым все проработали и пришли к выводу. Наше производственное объединение не нуждается в промежуточной инстанции подчинения. Имеется в виду главка. Мы можем подчиняться прямо министерству для оперативности.
2: Алтунин остался спокоен. Ну что ж, наконец отозвался он, если вы созрели для двухзвенного управления, то всеми силами помогу вашему объединению перейти на него. Сейчас на двухзвенное управление переводят целые отрасли, вон, автомобилестроение. Но созрело ли ваше объединение для двухзвенной, не совсем уверен. А не уверен, не обгоняй. Алтунин смотрел на него почти с презрением. Ах, Петр, Петр. Выходит, Алтунину ставит ультиматум. Возьмешь к себе замом, не буду поднимать на коллегии вопрос о переходе на двухзвенную систему. Не возьмешь, держись. Останешься ни с чем. И главк твой ликвидируют, если другие директора присоединятся к скатерщикову. Мол, все созрели, зачем главк, лишнее звено и Алтунина по шапке. Ему было противно, но все же спросил. А если бы я согласился взять тебя? Скатерщиков как-то криво усмехнулся. Не верю. Надуешь. Не буду рисковать. Теперь вижу, руководствуешься интересами дела. Скатерщиков даже не поморщился. Угрюмо обследовал Алтунин положение дел в самородке. Здесь он знал все и всех. Не хотелось верить, что после того, как передал объединение Скатерщикову, оно, по сути дела, ни на шаг не продвинулось вперед. А ведь только один Корзанов с его быстрым и гибким мышлением предлагал столько новшеств. Но Скатерщиков мягко гасил инициативу. Сперва Андрей Дмитриевич возмущался, бушевал, а потом завял, смирился. Понял, Скатерщикова не переделаешь, плетью обуха не перешибешь. Шуточками-прибауточками Петенька сковал его по рукам и ногам, обезволил. Конечно же, Корзанов меньше всего повинен в замораживании перестройки. Заморозил все Петр. А спрос за все в первую голову Алтунина затеял, отвечай.
1: Тут, пожалуй, взвинтишься, даже к угрозам перейдешь. Но Петеньку не застращаешь. Его только что наградили за добросовестную работу. Издали она в самом деле казалась добросовестной. Сам Алтунин хлопотал за Петра. Но этого скатерщикову не скажешь, этим не попрекнешь. Да и не надо.

0: Орел и петух.
1: Торчишь все время возле свалки.
2: Забыл про крылья, стыд и срам.
1: Взлетишь и то не выше палки, тоски не знаешь по горам. И в небо не стремишься, видно,
2: хоть крылья с детства ты носил.
1: На птиц глядишь, и не завидно? Так петуха орел спросил.
2: К чему мне взлеты и падения? Ответ готов у петуха. В навозе роюсь целый день я, и жизнь, ей-богу, неплоха.
1: Орел рванулся, как от боли, и крикнул: «То-то и оно! Горшок с похлебкой вместо воли! А вместо сердца что? Зерно!» И тотчас к небу, как взовьется, решив на свой орлиный лад. Не всяк поэт, кто так зовется, не всяк орел, хоть и крылат.

0: Лисья дружба.
1: Ворона глупая на дереве сидела и преспокойно сыр голландской ела. А в это время мимо шла лисица, спеша из дальних стран на смотр лесных громил. И как в старинной басне говорится, лисица видит сыр, лисицу сыр пленил, на цыпочках лиса к тому подходит древу и сладко говорит: «О, птица королева! Ты звонче соловья, владычица лесов. Я, как ценительница птичьих голосов, давным-давно одну мечту лелею, хоть миг да насладиться песней твоею». Ворона от таких похвал чуть с ветки не слетела. «Видать, и вправду удивить могу я мир». Нахухлилась, раскрыла клюв, запела и, как известно, выронила сыр. Но тут случилось чудо. Вопреки всем лисьим правилам, заморская лисица под деревом густым сидит, не шевелится и только пялит желтые белки. Она и лапкой сыра не касалась. Ворона с непривычки испугалась. «Так значит, басни врут? Лисе не нужен сыр? Зачем он мне? От сыра лишний жир», — ответила, взмахнув хвостом, лисица. «Мне песнь твоя нужна, красавица, певица. Ах, что за голосок! Ах, браво, браво, бис! Ну, спой еще разочек, родная, не скупись!» Ворона трижды поклонилась и снова трели выводить пустилась. «Ну, — говорит лиса, — не пенье, просто чудеса. О, как бы я тебя вознаградить желала, когда бы ты не возражала, тебе я с собственного брюха готова меха нащипать и пуха, чтобы в твоем гнезде зимою было сухо, чтоб не охрип твой голос золотой». Ворона с ветки прыг к подруге дорогой. Ворону глупую лиса так дружески прижала, что через 5 секунд ворона не дышала. А хитрая лиса промолвила: «Постой, теперь-то съем тебя, голубка, вместе с сыром. Нет, я не та лиса, что высмеяна миром была в старинных баснях. Что мне сыр? Я и ворону съем, а там, глядишь, весь мир. Недаром лгать умею без запинки. Подвластны будут мне земля и небеса». Но в это время шел охотник по тропинке и бросилась бежать, поджавши хвост, лиса. Читатель, друг, скажи, встречал подобных лис ты? Им имя — империалисты.

0: сила солнца.
1: Однажды старая сова, ведя с кротом беседу, такие молвила слова угрюмому соседу. Ах, время тяжкое, сосед, для нас с тобой настало. Слепит глаза нам солнце свет, совсем житья не стало. Осталось только помирать, до срока лечь в могилу. Нет, надо повод подобрать, чтоб погасить светило. Пусть сгинет свет, пусть сгинет день, пусть станет мир пустыней, да воцарятся ночь и тень на все века отныне. Тогда-то под покровом тьмы окрепнет наше братство. Глаза раскрыть сумеем мы и наживем богатство. Ну, по рукам идет, идет. И вышли в путь сова и крот. Спешат по кочкам, по буграм и думают, быть может, уже к утру удастся нам светило уничтожить. Летит сова, пугая бор, и крот несется шало, но в это время из-за гор большое солнце встало, срывая клочья темноты, исполнясь дивной силы. Деревья, травы и цветы оно позолотило. Сова и крот от тех лучей едва не ошалели. Вопят, бегут среди камней, хотят укрыться в щели. Сова умолкла, крот притих, глаза слепые пялят. Но солнце настигает их, лучами жжет и жалит, все радостней, все горячей, льет щедрый свет светило. Оно огнем своих лучей врагов испепелило. И канули во мрак и тень сова и крот безгласно. А солнце светит, ясен день, и жизнь кругом прекрасно.

0: шкаф.
1: Он очень содержателен и скромен. Посмотри, он даже носит платье не сверху, а внутри. А тот, кому он служит, иной имеет вкус. Он разодет снаружи, а в середине пуст.

0: туфля?
1: Нарядная туфля — царица паркета. Вздыхают по ней сапоги и щеблеты, и только обутая в туфлю нога в ней видит жестокого злого врага. Ей, видимо, больше о туфле известно, у них отношения самые тесные.
0: Сундук.
2: На кухне звон, кипенье, стук, потрескивание и журчание. И только замкнутый сундук презрительно хранит молчание. Но ты на внешность не смотри и не суди о нем с поспешностью. Он совершенно пуст внутри при всей своей солидной внешности.

0: От глупости лекарства нет.
1: Незрячий книгу написать, ведь свет закрыт слепцам, не может. Хвостун умеет лишь болтать, дела вести с таким, кто сможет. Поможет ли глупцу совет? От глупости лекарства нет. Никто приличный шить бешмет, не будучи портным, не сможет. Лишь тараторят болтуны. Но если в небе нет луны, то ночи без нее темны, мрак светом быть дневным не может. Глупец зовет чужим свой дом, а понедельник четвергом. Хлеба на 10 верст кругом убрать серпом одним кто сможет? За рис простой ячмень приняв, ты варишь из него пилав. Ячмень и с множеством приправ стать рисом дорогим не сможет. Песок хоть насыпай в сусек, не выйдет из песка чурек. Навоз не поле, и вовек грязь быть ничем другим не может. Дела у глупых никуда, а речи хороши всегда. Самур, если в реке вода быть с привкусом морским, не может. Мне долго ли учить глупцов намеками моих стихов? В лисиц не превратить слонов, слон зверем стать иным не может. Умеет Сулейман слагать стихи, его душа тетрадь, и может ли шаир смешать хорошее с дурным? Не может.

0: Ребенок, ежик и змея.
1: В лесу однажды в выходной с ребенком женщина гуляла, легла под солнцем, задремала, и что стряслось, совсем не знала с ее дочуркой родной. Девчушка, там, где тропка вьется, вдогон за бабочкой несется, рвет цветики свои, а на пушке, что за штука, на солнце греется гадюка, блестит узором чешуи. Ребенок рад, игрушка просто диво, и с нею поиграть спешит. А дива, извиваясь льстиво, тихонько, вкрадчиво шипит. «Дитя, с тобою будем мы дружить счастливо. Тебя я ласково и нежно обовью, узнаешь ты любовь мою». Но тут внезапно возле детских ножек сердито фыркнул ежик и бросился отважно на змею. Как молния успела взвиться змея, и вот уж хочет сбиться, ведь зубы у нее крепки. Но ежик весь в штыках колючих, он не боится жал гадючих и рвет гадюку на куски. Девчурка стиснула от гнева кулачки, кричит на ежика: «Урод и забияка! Игрушку новую испортил ты мою, за это я тебя побью! Ты бяка!» «Дитя», ей отвечает еж, «пусть бяка я, пусть я колюч, пусть не пригож, но я сегодня уничтожил смерть твою. Вот подрастешь, оценишь ты услугу и скажешь мне спасибо, словно другу». Ошибку детскую я здесь готов простить. И вовсе не детей имел я на примете. Есть дядьки взрослые на белом свете, что и змею готовы приютить, которая умеет им польстить. Таким милее льстивый гад ползучий, чем верный друг, хотя бы и колючий.

0: На полпути меж Пасабланги и Дом-Бенито, в горах Кастильедо, расположен маленький городок Кабеса-дель-Буэй, что означает «бычья голова». Вопреки шутливому названию, в этом городке нет ни одного быка, а в горах пасутся только овцы да козы. Кабеса-дель-Буэй ничем не отличается от других городков Испании. В его садах, как и всюду, цветет миндаль, растет инжир. И оливы так созревают в январе, так же, как и в других местах. А виноград, арбузы и дыни не менее сладки, чем в Валенсии. Но если бы Алькат и Аббат, которые в свое время подыскивали имя этому городку, были поумнее, они бы назвали его не «бычья голова», а «раненый бык». Но, как известно, градоначальники того времени тоже отличались тупостью, а служители церкви вообще не блистали мудростью. Вот поэтому-то городок еще и по сей день называется Кабеса-дель-Буэй. Эта ошибка в названии бросается вам в глаза еще за несколько километров от городка, когда вы едете мимо него из Пасабланга в Дом-Бенито. Ваше внимание приковывают прежде всего не побеленные дома и не зеленые сады, а мощный горный массив на западной его стороне. И если случится вам въезжать в городок на закате солнца, то гора так живо напоминает раненого быка на песке арены, упавшего на колени с наброшенным на рога красным плащом Торадора, что эта картина никогда не изгладится из вашей памяти. И вот в этом городке много лет тому назад жил бедный пастух Карло. Когда ранним утром он появлялся на улицах и начинал играть на гитаре, двери хлевов широко распахивались, и городок заполнялся гуртами овец и коз. Наигрывая, Карло удалялся в горы, а овцы и козы послушно следовали за ним. К концу дня, когда вблизи городка вновь звучала знакомая гитара, дети радостно бежали домой и кричали: «Мамита, открывай ворота, овечий король идет!» И матери открывали калитки, чтобы загнать в хлев овец и коз. По вечерам Карло направлялся на рыночную площадь, а все черноволосые красавицы и юноши устремлялись за ним. Он садился у колодца, брал в руки гитару и принимался играть и петь.
1: En la lejanía recordé tu negro mirar y tu rir, que en esta playa cobijé todo mi querer y mi sentir. Oyendo el susurro que en el mar con ese bebé vengo de su sol.

0: corazón. Ya deja de latir, que el amor ya venderá. Con loco frenesí, corazón, corazón.
1: Ну и голос у овечьего короля, задумчиво говорили мужчины, выколачивая мостовую свои длинные деревянные трубки. А девушки пускались в пляс, подпевая Карлу. «Овечий король, спой еще, спой!» раздавалось со всех сторон, когда над горным утесом, похожим на раненого быка, уже загоралось алое зарево закат. Однажды вечером по рыночной площади проходили Алькат Антонио Зайчий Хвост и судья Фредерико Капустный Качан.
2: «Послушай», — сказал Зайчий Хвост судье, «они этого голодранца величают королем, а законному королю подати не платят. Как ты думаешь, правильно это?»
3: «Нет, сие не соответствует букве закона», — ответил судья. «За это надо насудить!»
1: На другой день Антонио Зайчий Хвост и Фредерико Капустный Качан собрали всех именитых мужей города и долго обсуждали, имеет ли Карло право называться королем или нет. И, наконец, пришли к единодушному решению. Судья обмакнул кривое петушиное перо в баночку с чернилами и написал на высушенной свиной коже:
2: «Запрещаю жителям Кабесы дель Буэй, а также его ближних и дальних окрестностей, называть пастуха Карло королем, ибо королем подобает именовать единственно законного государя Испании, которому все подданные обязаны исправно платить налоги. За поругание королевского звания все будут привлечены к ответственности и сурово наказаны, так же, как пастух Карло, которого завтра будет судить высокий суд на рыночной площади нашего славного города».
1: Глашатый с рожком в руке обошел улицы. И на другой день, задолго до назначенного срока, все от мала до велика толпились уже на рыночной площади, чтобы посмотреть на суд. По городу прошел слух, что пастуху Карло отрубят голову. Один лишь Карло был совершенно спокоен. Он отыскал большой арбуз, срезал верхушку и деревянной ложкой выгреб всю мякоть. Пустой арбуз Карло надел себе на голову, словно шапку, и отправился на рыночную площадь. Рожок глашатая возвестил, что прибыл высокий суд. Все сняли головные уборы, и только пастух Карло остался с арбузом на голове.
2: «Почему ты не снимаешь шапки перед высоким судом?» спросил Алькат Зайчий Хвост.
1: «Потому что шапки у меня нет и не было. Служа в поте лица королю, я не смог на нее заработать. И если его величество будет еще долго здравствовать, то у меня нет ни капли надежды приобрести ее».
2: «Тогда сними этот зеленый огурец с головы!» сердито выкрикнул судья Капустный Качан.
1: «Это не огурец, а арбуз», — поправил Карл. «Вам, как судье, следовало бы в этом разбираться, иначе ваш суд легко может перепутать правого с виноватым».
2: «Ладно, тогда сними с головы арбуз и слушай», — гневно приказал судья Капустный Качан.
1: «Это противозаконно, уважаемый судья. Во-первых, на судейских церемониалах перед лицом суда полагается снимать шапку. Но нигде не сказано, что надо стаскивать с головы арбуз. Во-вторых, это единственный арбуз, который мне принадлежит. А моя голова – единственное место под солнцем, на которое я могу выращивать арбузы, ибо ни огорода, ни поля у меня нет. И в-третьих, если бы вы судили богача, что почти никогда не бывает, то разве приказали бы ему сорвать арбуз с его бахчи?» Судьи пришли в замешательство и стали спорить. Одни были за то, чтобы снять арбуз, другие возражали. Наконец, решили послать двух вооруженных стражников за сводом законов. Те запрягли осла в двухколесную тележку и привезли целый воз свиных кож и пергаментов. Однако ни в одном законе не было указано, что перед лицом суда нужно снимать арбуз. И суд признал следующее. Поскольку арбуз не шапка, подсудимый Карло может не снимать его с головы. Тогда председатель суда спросил.
2: Городской пастух Карло, почему ты величаешь себя королем? Разве тебе не известно, что нищему пастуху непозволительно сравнивать себя с высокородным главой государства?
1: Во-первых, ответил Карло, я никогда не называл себя королем. Так зовут меня другие. Во-вторых, король не может быть более высокорожденным, чем я, так как я, по рассказам моей матери, родился на самой высокой горе Кастильека. И в-третьих, я думаю, что неправильно называть короля головой, потому что, как вы видите, у каждого из нас своя голова на плечах. И Карло показал на людей, которые заполняли рыночную площадь, и, задрав головы, внимательно слушали его и поддакивали. Правильно, Карло, у каждого из нас своя голова на плечах. Эти слова вконец разгневали судью.
2: Ты слишком умен для нашего города, а за твои мятежные речи тебя следует покарать. Ты будоражишь весь город, и люди, пожалуй, охотнее повиновались бы тебе, нежели мне, алькаду или королю. Поэтому мы решили тебя наказать, укоротив твою умную макушку на 2 вершка.
1: Ему отрубят голову, заволновался народ. Но Карло стоял так же спокойно, как и раньше, и на его лице не было заметно ни малейших признаков отчаяния. Когда вооруженная стража подвела Карло к месту казни, чтобы отрубить ему голову, пастух сказал,
3: «Орудуйте побыстрее, чтобы я мог скорее поужинать, ведь я сегодня целый день ничего не ел».
1: Стражники переглянулись и решили. От страха он, как видно, спятил. Услышав это, Карло ответил.
3: Дуракам всегда кажется, что другие глупы. Отмерьте поживее 2 вершка от макушки и заканчивайте дело, чтобы я поскорее освободился. Дома меня ждет обед.
4: Хорошо, тогда сними арбуз, сказал стражник.
3: Арбуз я не сниму. Сам судья признал, что я могу не снимать его с головы. А если вы принудите меня это сделать... то за ваши незаконные действия судья велит отрубить вам голову.
1: Стражники боязливо переглянулись. Потом один из них отмерил 2 вершка от верхушки арбуза и на зеленой корке провел концом сабли царапину, чтобы знать, где рубить.
4: Осужденный, каково твое последнее желание? Спросил стражник. Мы обязаны сообщить о нем судье. Он постарается его исполнить.
1: Мое первое и последнее желание, ответил Карло, чтобы с этого дня в Испании никогда больше не рождались глупцы, а все старые побыстрее перемерли. Передайте это судье и скажите, что я очень прошу его выполнить мою последнюю волю. Тогда стражник взмахнул саблей, силой ударил. С головы Карла слетел кусок зеленой арбузной корки.
3: Карло спокойно снял оставшийся круг арбуза, протянул его страже и сказал, «Вместе с моим последним пожеланием отнесите судье эту арбузную корку и скажите, что ее посылает Карло и его белой козе».
1: Когда стражники доставили судье арбузную корку и подробно передали последнюю волю пастуха, судья побагровел и раздулся от гнева, как бурдюк, полный вина.
2: «Он бунтовщик!» – закричал судья капустный качан. «Если все станут такими умными и хитрыми, как этот пастух, то не мы будем управлять ими, а они и нами. Но так как с первого раза вам не удалось отрубить преступнику голову, то по древним обычаям повторять тот же самый способ казни нельзя». Поэтому идите, отыщите пастуха и повесьте его овечью душу в моем оливковом саду.
1: Стражники направились к хибарке пастуха, распахнули дверь и увидели Карла, который лакомился солеными маслинами и улитками.
4: Мы явились к тебе по повелению судьи. Так как по старому закону рубить тебе голову вторично нельзя, судья приказал повесить твою овечью душу в его оливковом саду на самом надежном суку.
1: Мою овечью душу? Спросил Карл. Разве моя овечка повинна в моих грехах? Ну ладно, если судье так угодно, возьмите ее. И Карл отдал вооруженным стражникам своего единственного ягненка, Белохвостика.
4: Исполнив приговор, стража поспешила доложить судье. Ваша милость, все выполнено, как вы изволили приказать. Его овечья душа повешена за ноги в вашем оливковом саду.
1: Судья, отпив глоток вина, удовлетворенно погладил свою короткую бородку.
5: Хорошо, хорошо. За верную службу я вас награжу.
1: На следующее утро Карл, как обычно, шел по улицам и наигрывал на гитаре. И опять все двери радостно открывались, и к пастуху выбегали гурты белых коз и овец.

0: Один только ягненок Белохвостик брыкался подвешенный к оливковой ветви и блеял. Мя-мя-мя. Судья и Алькат решили, что это стонет душа казненного пастуха. Капустный качан и зайчий хвост вышли в сад, чтобы посмотреть на него, но увидели лишь ягненка Белохвостик. Потрясенные до глубины души, они рухнули на земь, да так и не поднялись. Городские мальчуганы освободили Белохвостика от веревок, и он весело побежал в горы искать сочные листья. В тот же вечер на рыночной площади Карло опять играл на гитаре, а люди толковали между собой. Судья Капустный Качан и Алькат Зайчий Хвост с перепугу умерли от удара. А Карло добавил: да, они выполнили мое последнее желание. Так будем же радоваться, друзья, что двумя деспотами, глупцами и королевскими прислужниками стало в Испании меньше. В тот вечер Карло играл лучше, чем когда-либо. А горожане веселились и не могли заснуть до самого утра.
1: Corazón, corazón, corazón, ya deja de latir, que el amor ya vendrá. Con loco frenesí, corazón, corazón, corazón, ya deja de latir, que el amor ya vendrá. Con loco frenesí.

Жена брата Галя умерла, и брат меньше чем через год женился снова. То ли из-за 4-летней дочери Маши, которой нужна была женская рука, то ли из одиночества, а может быть, он недостаточно любил тихую молчаливую Галю, с которой вместе учился в университете. Приехав в Москву из Новосибирска, Дмитрий Иванович Лужников не остановился у брата, как обычно, а в гостинице, и с тяжелым сердцем пошел к нему лишь на другой день, в воскресенье, когда брат с утра был дома. 5-летняя Маша была его любимицей. Детей у него с женой не было, и Галя всегда понимала, с каким отцовским, не нашедшим своей пристани чувством, возится он в свои приезды с ее дочкой. Дети взрослеют быстро, когда происходят какие-нибудь, хотя бы и не вполне осознанные ими потрясения. И он боялся сейчас думать о детском сердце Маши. У двери квартиры брата Лужников глубоко вздохнул, прежде чем позвонить. В последнем письме брат писал, что должен вскоре получить новую квартиру, пока еще жили вместе 3 семьи, и Лужников с грустью подумал, что, в общем, все самое трудное пришлось на долю Гали. Они с братом молча обнялись в темноватой прихожей. Дмитрий Иванович был старше брата на 2 года. Михаил еще учился в университете, когда он, Дмитрий, уже был инженером. Но они привыкли глубоко понимать друг друга. «Вот какие дела», — сказал Михаил не то с горечью, не то виновато. И Лужников поспешил ответить: «Что ж тут поделаешь? Ничего не поделаешь». Новая жена брата, Лариса Евгеньевна, высокая и красивая, показалась, однако, Лужникову с первого взгляда принадлежащей к тем женщинам, которые прямолинейно идут к своей цели, если что-нибудь решили для себя. «Очень рада вам», — сказала она приятным, низковатым голосом. «Миша просто истосковался по вас». Она как бы дала понять, что муж делится с ней своими самыми сокровенными чувствами, и это означает, что она ему душевно близка. «Я тоже рад», — отозвался Лужников любезно, но все же какой-то холодок сразу прошел между ними, и Лужников понял, что она опасается его влияния на брата. Почему-то ему стали неприятны и ее эмалево-голубые, но холодные глаза, и модная тщательная прическа в виде зачесанных сзади наперед волос. Но больше всего его задело, что у нее на руке браслет Гали, который он подарил как-то жене брата. Лариса, красиво играя на ходу своим длинным телом, сразу же стала накрывать.

0: Тогда не так тесно будет. А то все в одной комнате, и Ларисе неудобно, но она молчит. Лужников не решился напомнить, что 7 лет жила в этой комнате Галя, и он ни разу не слышал от нее, чтобы она жаловалась на тесноту. Брат словно быстро замел то большое и важное, что должно было остаться от глубокого чувства, и Лужникову было больно за Галю. «А Маша где?» — спросил он, помолчав. «Да», — спохватился Михаил, — «сейчас приведу ее. Играет с соседскими детьми». Он ушел и минуту спустя привел Машу. «Вот и наш дядя Митя приехал», — сказал он. «Твой любимый дядя Митя». Маша, однако, не кинулась к Лужникову, как обычно, а степенно подошла, и ему пришлось притянуть ее к себе, чтобы поцеловать в теплую шейку. «Ну, здравствуй, Машута», — сказал он. «Как живешь?»
1: «Хорошо», — ответила она вежливо, но что-то дрогнуло в ней, и она не дала этому прорваться. Если она и повзрослела, то не на год или два, а как бы сразу стала подростком.
0: «Она и петь, и играть на рояле научилась», — сказал Михаил. «Лариса прилично играет, и ее учат играть. Сыграй, дядя Митя, Маша, что-нибудь».
1: Девочка покорно подошла к пианино, подняла крышку, взобралась на круглый высокий стульчик и старательно, но безучастно сыграла какую-то пьесу. Что-то механическое, ненастоящее появилось в этой живой, некогда стремительно кидавшейся к нему Маше. Но и Михаил говорил с дочерью неверным, нарочитым голосом и, казалось, сам чувствовал это.
0: «Ну вот, будем пить кофе», — сказала Лариса Евгеньевна, неся горячий кофейник на подносе. «Садись и ты с нами, Маша».
1: Она поставила кофейник на стол и, присев перед девочкой на корточки, обняла ее за плечи руками.
0: «Ты ведь любишь меня?» — спросила она. «Я тебя очень люблю».
1: «Я тоже очень люблю тебя», — сказала девочка столь лишенным всякого чувства голосом, что Лужников даже поежился. Лариса Евгеньевна стала наливать кофе, и перед его Лужникова глазами все время мелькал браслет, который он подарил когда-то Гале.
0: «Вы надолго к нам?» – спрашивала Лариса Евгеньевна. «В Новосибирске сейчас, наверное, уже совсем холодно, а у нас осень стояла дивная. У Миши скоро отпуск. Уговариваю его поехать в Гагру. Там, пишут, сейчас 20 градусов тепла. Все-таки впереди зима, надо же отдохнуть когда-нибудь», – говорила она, как любящая жена.
1: Михаил пил кофе, отмалчивался, и Лужников чувствовал, что Ларису Евгеньевну раздражает его явная оглядка на брата. Она заботливо мазала девочке маслом хлеб, поправляла белый бант в ее волосах, и Маша пила и ела вежливо, по-взрослому. Но было в этом нечто глубоко не схожее с ее прежним обликом.
0: «Рюмочку коньяку выпейте все-таки», — настаивала Лариса Евгеньевна. «Коньяк хороший, армянский, по-моему, лучше нет».
1: Она была хорошей хозяйкой, понимала толк и в винах. Михаил обрел в ней доброго спутника и заботливую жену. Она не говорила об этом, но Лужников чувствовал, что она хочет внушить ему это, и он должен радоваться за брата. После завтрака братья вышли покурить на кухню. В кухне было пусто, соседи в этот час не готовили, и Лужников закурил папиросу и задумчиво стал пускать дым в форточку. Перемена, происшедшая в девочке, как-то болезненно задела его, и он не знал, как сказать об этом брату, и поймет ли тот его.
2: «Видишь ли, Миша, — сказал он все же, — дорогу к сердцу ребенка не так-то просто найти и нелегко найти, особенно при тех обстоятельствах, какие случились у тебя».
1: Брат быстро и несколько испытующе взглянул на него.
2: «Мать не сочинишь и не придумаешь. А Лариса Евгеньевна дороги к Маше не нашла. Так мне кажется. Дети ведь все воспринимают особенно чутко.

0: только не могут выразить это.
1: Михаил молчал. «Может быть, — согласился он наконец, — может быть, но что тут поделаешь? Лариса еще молодая, обзаводиться ребенком не собирается, хочет сопутствовать мне во время поездок. Понять ее можно. Не каждая женщина способна воспитывать чужого ребенка.
0: Но она о Маше заботится.
1: Послушай, Миша, — сказал Лужников вдруг,
0: — пусть Маша некоторое время поживет у нас. А? Жена моя в детях души не чает, а я Машу люблю как свою дочь. Пусть она поживет у нас.
1: А там ты новую квартиру получишь. Да и съездить с Ларисой в Гагру сможешь, так что не придется тебе думать, с кем оставить девочку.
0: Не знаю, сказал Михаил, помедлив и с усилием. Так сразу решить не могу.
1: Почему же? Ты ведь не чужим людям доверишь дочь. Разве ты сомневался во мне когда-нибудь?
0: «Да нет, — сказал Михаил, и его глаза стали вдруг влажными. Но что же я, по-твоему, плохой отец или дрянь какая-нибудь?»
1: «Я ведь не в твоих или моих интересах предлагаю, — отозвался Лужников спокойно. «Но жизнь есть жизнь!» А ответственность за судьбу детей есть ответственность. В Москве я пробуду 3 дня, так что время есть. Впрочем, без самой Маши этого, пожалуй, не решишь.
0: Михаил поглядел на него, потом вышел из кухни, привел минуту спустя Машу и оставил их вдвоем. Лужников сидел на табуретке возле плиты. «Подойди ко мне все-таки», — сказал он мягко и грустно. «Все-таки мы с тобой старые друзья». Девочка подошла ближе, он притянул ее к себе, и она насупясь стояла в его коленях. «Неужели ты забыла меня?» — спросил Лужников. «Неужели ты совсем забыла меня?» Девочка вдруг покраснела, надулась. Он понял, что сейчас она заплачет, и сделал вид, что ничего не заметил.
1: «Поедем со мной, Маша», — предложил он беспечно. «Помнишь, ты ведь собиралась поехать со мной? А тетя Аня будет так тебе рада. Мы с ней живем в красивом городе. У нас хорошая квартира. Найдется и для тебя комната. И все твои игрушки будут рядом». А потом у нас есть Прохор. Это такая умная собака, прямо как человек умная. Она приучена спасать людей в горах. Если люди заблудились, или вдруг упала снежная лавина и унесла с собой человека. А иногда мы запрягаем Прохора в саночки, и он возит саночки, так что он будет служить тебе, как лошадка.
0: Девочка только глубоко вздохнула и спросила не сразу: «А где вы живете?»
1: «Мы живем в городе Новосибирске. Есть такой город».
0: «Я буду ужасно рад, если ты поедешь со мной». Он осторожно посадил ее к себе на колени. На этот раз девочка поддалась его ласке, и они сидели вдвоем в пустой кухне. Тонкие волосы щекотали его висок. И словно освобождаясь, наконец, от чего-то мешавшего ей, она спросила: «А какого цвета ваш Прохор?»
1: «Он белый с желтым, как полагается Сен-Бернару. И шерсть у него мягкая, совсем шелковая, а голова большая, как у человека. И он такой добряк, особенно если кого-нибудь полюбит».
0: Казалось, она только теперь узнавала в нем того дядю Митю, который приезжал к ним. А потом исчезла мать, исчез и он.
1: Все стало совсем другим. Стал другим и отец. И лишь украдкой целовал ее, когда они оставались одни, и глаза у него при этом были виноватые.
0: «Вы только не говорите тете Ларисе о Прохоре, а то она скажет, нечего ездить на собаках», сказала девочка, словно они были уже сообщниками.
1: «Зачем же я стану говорить ей о Прохоре?
0: Это наша с тобой тайна.
1: Но если ты поедешь со мной, я дам Прохору телеграмму, и он нас встретит на аэродроме».
0: «С саночками?»
1: – спросила она уже заинтересованно.
0: «Конечно, с саночками. Прохор очень услужливый».
1: 2 дня спустя, когда было уже решено, что Дмитрий Иванович возьмет с собой погостить Машу, и ее собирали в дорогу, Лужников снова пришел к брату. Михаил еще не вернулся с работы, и Лариса Евгеньевна была одна.
0: «Вот хорошо, что вы зашли»,
1: – сказала она с преувеличенной озабоченностью. «Я хочу просить вас, Дмитрий Иванович, следите, пожалуйста, чтобы Машу не перекармливали. Я для нее установила определенный режим, как этого требует медицина. Не знаю только, как быть с валенками? У нее ведь одни ботинки».
2: «Ну, что-что, а валенки в Сибири найдутся», – усмехнулся Лужников.
1: Маша сидела в стороне и делала вид, что занята своими куклами.
2: «Найдутся и валенки», – повторил Лужников задумчиво. «Вообще, все на свете найдется».
1: Маша понимала, что он говорит о Прохоре, и скромно играла со своими куклами, как будто речь шла совсем не о ней.
2: Вернулся брат. Лариса Евгеньевна принялась кормить его обедом, а Лужников уже пообедал раньше, и она лишь налила ему, Михаилу и себе, по рюмке коньяку. «Только прошу вас, сейчас же дайте телеграмму, как прилетите», – сказала она.
3: «Непременно», – пообещал Лужников. «Сейчас до Новосибирска быстро. Утром вылетим, а обедать будем уже дома. А там нас будут ждать».
1: Он хитро посмотрел на Машу. Она поймала его взгляд, но отвернулась, будто ничего не слыхала.
2: Потом братья вышли покурить в коридор, и Михаил сказал: «Лариса добрая, сам видишь. Характер у нее только неровный».
3: «Бывает», – согласился Лужников миролюбиво.
2: Самолет улетал рано. Было еще темно, и холодный, уже зимний ветер дул на аэродроме. Михаил поехал провожать. Посадку еще не объявили, и он стоял рядом с братом посреди зала для ожидающих, а Маша, закутанная в большой белый платок, сидела в стороне на скамейке. В руках у нее была куколка, тоже закутанная.
3: «Ты уж за Машей посмотри», – попросил Михаил грустно.
2: «Можешь быть уверен», – сказал Лужников. «Можешь быть уверен. Жизнь идет своим ходом, возвращаться не приходится. И Ларисе Евгеньевне так будет легче. Да и тебе во всех смыслах будет легче». Михаил ничего не ответил. Может быть, он подумал, что это именно так, и лучше упрощать, чем усложнять все.
3: Действительно, быстро летел самолет, словно земля в снегу сама неслась ему навстречу. Впрочем, и земли-то никакой не было. Были одни рваные облака, по временам так плотно приникавшие к окнам, что в самолете становилось темно и зажигали лампочки. День лишь слегка померк, когда ехали с аэродрома. В Новосибирске только начинало синеть, и автобус ходко катился по укутанной дороге.
2: «Не замерзла?»
1: – спрашивал Лужников то дорогое и единственное, что он вез сейчас с собой. И оно отвечало нежным, оживленным, совсем не похожим на московский голосом. «Вовсе не замерзла!»
2: «Ну вот, Аня!» – сказал Лужников жене, когда вошли, наконец, в теплую квартиру. «Принимай и, как зеницу ока, как зеницу ока...» Он не добавил «будем беречь» или «береги».
1: Ловкие, мягкие руки Анны Васильевны раскутывали белый платок Маши, снимали с нее ботики, и женщина то и дело наклонялась и целовала ее.
3: А рядом стоял большой, белый, с рыжими пятнами зверь. Стоял добрый, умный Прохор, приученный спасать людей в горах. И его темные, чуть обвислые глаза смотрели преданно. Он был уже весь к ее, Маше, услугам. А Дмитрий Иванович говорил откуда-то сверху. «Ну, вот и наш Прохор! Не бойся, погладь его!» Он любит, когда его гладят. Маша протянула руку и погладила по большой голове, а Прохор мягким языком лизнул ее руку. Собаки только так умеют целовать, и он поцеловал ее руку. На другое утро было все то, что обещал Лужников, даже сверх того. Прохор, запряженный в саночки, стоял во дворе. А к его шлейке Анна Васильевна привесила два бубенчика. И когда Прохор повез Машу, бубенчики позвякивали. Прохор не бежал, он был умный и положительный, шел медленно, и шерсть на нем вскоре закурчавилась от мороза. Он понимал, что если ему доверяют вести кого-нибудь, то нужно не торопиться и доставить в сохранности до места. Лужников шел рядом, у него был свободный день, и он мог не идти на работу. Большое красное солнце в сизом морозном дыму стояло над городом. Лужников смотрел на синий снег и на розовые пятна на нем и грустно, и в то же время упорно думал, что если Михаил свернул в сторону, то на него, брата, легла задача сохранить то, что Михаил мог легко потерять или даже уже терял, и сам понимал это. Прохор провез саночки сначала по одной улице, потом по другой. Мороз был все же крепкий. Лужников сказал: «Домой, Прохор!» И Прохор повернул домой. Дома, когда никого не было рядом, Маша дотянулась до уха Прохора и вежливо спросила в полголоса: «Вы меня теперь всегда будете катать?» Сказать ему «ты» она не решилась. «Аня!» — крикнул вдруг Лужников в соседней комнате. «Денек-то какой! Посмотри только! Солнце прямо как огонь, а мороз!» Наверное, Анна Васильевна услышала больше того, что он сказал, и подошла к нему ближе. «А как же?» — спросила она, и он тоже понял, о чем она не договаривает. Она не продолжила: «А как же будет дальше?» Но он ответил ей и самому себе в то же время: «А так и будет! Так оно и будет!» Прохор знал все оттенки его голоса. Он вдруг поднялся и, стуча когтями по полу, неспешно прошел в соседнюю комнату, потому что ни одно событие в доме не обходилось без него.
4: Голос музыки. В нашей общей квартире много жильцов. Живем мы мирно, дружно, но каждый в своей комнате. Кира тоже живет в своей комнате вместе с папой и мамой. Но ему принадлежит вся квартира. Если в комнате соседа Кира скажет, что ему хочется есть, его накормят. Если он захочет пить, дадут. Когда мы видим в магазине нужную Кире вещь, мы ее покупаем. Конечно, если она нам по карману. Кира радуется каждому подарку. Он говорит «спасибо». Это по его способностям. И радость, и благодарность. Большего пока никто от него не требует. А купленный подарок по его потребностям. Иногда он говорит «ну, пожалуйста». Тогда мы понимаем, он чего-то очень хочет. Иногда о своем желании он говорит не громко, а шепотом. Так его научили. И где бы он ни выразил это свое сокровенное и насущное желание, каждый старается ему помочь. И он относится к старшим с полным доверием. Бывает, что он совершает ошибки. Однажды Кира не пожелал соседу доброго утра. Это было очень нехорошо. Очень невежливо. И Киру пристыдили. Он сразу же пошел к соседу просить прощения и пожелать доброго утра. А как же иначе? Но соседа уже не было дома. Он успел уйти. И вернулся только вечером. Малыш постучал к нему в дверь. «Можно?» – спросил Кира. «Войди», – сказал сосед. «Доброе утро», – сказал Кира. Еще каких-нибудь 2 года назад его называли Амп-Мамп-Дамп, а не Кира. Странное имя. Обращаясь к матери, к людям, ко всему, что его окружало, малыш говорил только эти странные слова. Амп-Мамп-Дамп. Это он говорит еще на птичьем языке, догадывались мы. Совсем недавно ему понравилось имя мальчика, с которым он подрался во время прогулки. Мальчика зовут Витя. Но Кира почему-то произносил его имя так – Вутя. И присвоил это имя себе. Мы некоторое время так его и называли. А сейчас он Кира. Как-никак уж не маленький. Мальчику 4-й год. Он просит прощения у соседа, которому не пожелал доброго утра, потому что сознает свою вину, понимает ее. Он стремится поправить свои ошибки, а это не всегда бывает и со взрослыми. Он добр. Мир раскрывается перед ним все полнее и шире. Каждый день малыш обогащает себя новым опытом и новыми знаниями. Что это такое? Новый опыт и новые знания. Вот ему пришлось впервые услышать слово «завтра». Затем он слышит его все чаще, чаще. Завтра мы пойдем в зоологический сад. Завтра будет праздник. Ах, я забыл купить тебе шоколадку, я куплю завтра. Что это такое завтра? Это категория времени, говорит ему сосед Иван Яковлевич. Ты это понимаешь, малыш? Кира выслушивает. Он любит слушать звучание незнакомых ему слов. А сосед любит вот так удивить малыша. Понимаешь, малыш, что такое категория времени, как философское понятие? Как ты думаешь, содержит ли время скрытую энергию, которая проявляет себя в макрокосме? Кира пробует уточнить. «Завтра? Это после темноты?» – спрашивает он.
5: «Да, малыш, – говорит Иван Яковлевич, – ты прав. Что ты еще знаешь?»
4: Иван Яковлевич снимает заднюю стенку радиоприемника, чтобы сменить лампу. Кира заглядывает в ящик и спрашивает. «А где дядя?»
5: «Здесь нет никакого дяди. Ты же видишь.
4: Он в другом доме?»
5: «Конечно, он в другом доме».
4: Кира доволен. Он хочет сунуть руку в ящик радиоприемника.
5: «Нельзя», говорит Иван Яковлевич.
4: «Здесь ток?» спрашивает Кира.
5: «Что ты еще знаешь?» говорит сосед и включает приемник.
4: Все лампы в своих гнездах, но задняя стенка еще не поставлена. Лампы зажигаются, нагреваются. Сперва несколько хрипло, а затем широко и чисто звучит передача из большого зала филармонии. «Какой хороший голос у музыки!» – говорит Кира. Помолчал немного и убежденно повторяет. «Хороший, хороший голос у музыки!» Бип-бип. Кира говорит: «Я нечаянно!»
5: Сосед говорит: «Это черт знает, что такое».
4: Соседка возмущается: «С ребенком нет никакого сладу. Вчера точно так же он наехал на меня». «Проси прощения», – кричит на малыша мать. «Ах ты дрянь, мальчишка! Чтобы этого больше не было, сегодня же закину велосипед на шкаф». Взрослые где-то наверху, они высятся над малышом, а он где-то внизу, весь виноватый, весь посрамленный.
5: Сосед держит велосипед, не отпускает.
4: А вдруг действительно закинет на шкаф? Что тогда будет? Как скверно все получилось. И главное, не в первый раз. Что в самом деле должен чувствовать человек, когда на него наезжает велосипед, пусть даже детский, но наезжает внезапно в темном и длинном коридоре? Разве это место для езды на велосипеде? Коридор большой общей квартиры. Хотя бы предупреждал криком, что он, малыш, едет. Правда, если вдуматься, Кира лишен необходимого ему простора. Родители его занимают небольшую комнату, Мать всегда занята. На прогулку малыша берут редко. В детский садик его только еще устраивают. И чаще всего малыш затевает свои игры в коридоре, длинном, со многими поворотами. Как он хорошо изучен, этот коридор. Кира мог бы проехать по нему с завязанными глазами. Но зачем завязывать глаза, если в коридоре и так темно? Соседи, как правило, забывают включать свет. А малыш не признает медленной езды. Малыш не признает осторожной езды. Когда этого требует выдуманная им игра, он предупреждает о себе криком «бип-бип». Это означает «берегитесь, я еду, бип-бип, осторожней». Но не всегда игра требует такой заботы о ближних. Иногда в игру входит другое – наезд. Бац, бум, бум, и крик, и крупные разговоры. А что за ребенок? Бывает и так. Малыш разбросает в коридоре кубики, и все спотыкаются. Бывает и так, что он в темноте просто сунется кому-нибудь под ноги. И снова общее негодование. Ах, этот ребенок, житья от него нет. Постучал малыш в комнату к Ивану Яковлевичу. Спросил, можно? Ну, входи. Зашел, осмотрелся. Вот он, проигрыватель, источник музыки. Включите музыку, говорит Кира. Не время, говорит Иван Яковлевич. Малыш говорит, Чайковского. Он уже много успел запомнить. Он просит Сен-Санса, Джильи. Ну и ну, говорит сосед, кого ты еще помнишь? Но музыку не включает. Не время. Ивану Яковлевичу нужно выйти из комнаты. Что-то понадобилось на кухне. Он предусмотрительно говорит малышу, пойдем-ка вместе на кухню. «Я ничего не буду трогать», — говорит Кира. Малыш понимает, чего опасается Иван Яковлевич. Малыш говорит, «Я не буду трогать пластинки, я не буду трогать записи, я не буду трогать ножницы». Уйдя из комнаты, Иван Яковлевич на всякий случай оставляет дверь приоткрытой. Он старается побыстрее справиться со своими делами на кухне. Он торопится обратно в комнату, где Кира, пластинки, записи, ножницы и еще многое другое. Вернувшись, он обнаруживает, что оставленная приоткрытой дверь плотно закрыта. Открывает дверь, и, о ужас, из рук малыша на пол падает пластинка. Хорошо, крепко упала, вдребезги. Малыш понимает, что он виноват. Он смотрит на соседа, он готов принять любое возмездие. Он покорно ждет, что же с ним сейчас сделает Иван Яковлевич. «Уходи сейчас же!» – сердится Иван Яковлевич. «Видеть тебя не хочу!» Малыш не уходит. Он готов на все, но он не хочет уйти. «Уходи сейчас же!» – повторяет Иван Яковлевич. «Сейчас же уходи, немедленно, и больше не приходи, понятно?» Кира уходит. Он плотно закрывает за собой дверь. Пути назад в эту комнату отрезаны. А как он дорожит дружбой Ивана Яковлевича? Как дорожит? И все кончено. Ну что ж, терять больше нечего. Через несколько минут Кира возвращается к двери Ивана Яковлевича с трубой. Дудит в нее изо всех сил. Надо же придумать для ребенка такую игрушку, да еще в общей квартире. Кажется, что вся квартира наполнена только одним дудением, что всю ее захватил малыш. И вдруг в какой-то день все это сразу кончается. Малыш заболел, у него температура, к нему ходит врач. Малыша выслушивают трубочкой, выстукивают, ему делают уколы. Он лежит в кроватке притихший, присмиревший. Так проходит день, другой, третий. Тихо в квартире. И всем как-то не по себе. Что это такое в самом деле? Ребенка совершенно не слышно, как будто его и нет. И велосипед стоит где-то в стороне, и никто не дудит в трубу, и никто не разбивает ничего. Что это такое в самом деле? Проходит время. Иван Яковлевич возвращается вечером домой и, как всегда, забывает включить свет в коридоре. И вот на него со всего разгона наскакивает велосипед. Это исключительно неприятно, когда в темноте на вас неожиданно наезжает велосипед, пусть даже детский. Это неприятно и даже больно. Но Иван Яковлевич почему-то весело кричит на всю квартиру: «Выздоровел!» А малыш с запозданием предупреждает: «Бип-бип! Бип-бип!» Через несколько минут малыш стучит в дверь к соседу и спрашивает: «Можно?»
5: «Можно! Входи! Давай, входи!»
4: Не надо бояться паровоза. Мир огромен и познается не сразу, но все же он познаваем. Малыш усердно, неутомимо знакомится с окружающим его миром. Он приглядывается, прислушивается, сопоставляет, мыслит. Он как будто и не слышит того, о чем мы, взрослые, разговариваем, но на самом деле все слышит, запоминает, оценивает. Накапливаются слова, вырабатывается отношение к людям, поступкам, вещам, явлениям. Когда малыш болел, его заботливо лечили лекарствами, уколами, компрессами, горчичниками. Хуже всего и горьких лекарств, и болезненных уколов, и влажных компрессов были горчичники. Мы об этом узнали не сразу, а через несколько месяцев после его выздоровления. Вместе с мамой Кира поехал на вокзал встречать бабушку. Все было как многое, очень многое в жизни малыша, в первый раз. Тревожный и беспокойный шум вокзала, множество людей, ощущение некоторой опасности. Оно идет даже от матери. Она крепко держит малыша за руку, да более крепко. «Смотри, не потеряйся», — повторяет она, и дергает его за руку. Кира терпит. Он чересчур занят, чтобы обратить внимание на боль. Надо все увидеть, во всем разобраться. Вот перрон. Внизу по обе стороны платформы сверкающие рельсы, уходящие далеко-далеко, так далеко, что малышу не видно, где они кончаются. Не видно это и взрослым. Бегут и бегут вдаль сверкающие рельсы. «Нельзя подходить к краю», — дергает мать Киру за руку. «Что за ребенок?» И тут же начинает его прихорашивать, чтобы он понравился бабушке. Для того, чтобы поправить на малыше шарфик, мать отпускает его руку. Тогда малыш потихоньку подвигается к краю, где сверкают уходящие вдаль рельсы. Ведь интересно. «Ах, боже мой», — говорит мать, отводя его от края платформы, — «надо же было мне брать ребенка на вокзал». А малыш только поворачивает голову во все стороны. Вдруг кто-то говорит: «Едет». Затем еще кто-то сказал: «Вот уже виден паровоз». И действительно показался паровоз. Надвигалось что-то очень громкое. Оно было громче всего того, что успел услышать за свою короткую жизнь малыш. Паровоз был весь черный, с высокой черной трубой. Он был окутан белым паром, он грохотал и шипел. Все-таки это было страшно. И Кира уже сам крепко-крепко сжал руку матери и тянул ее подальше от платформы, от паровоза. А мать стала его успокаивать, говоря, что паровоз добрый, что не надо бояться паровоза. Он привез бабушку, он скоро отвезет всех, маму, бабушку, Киру в деревню, а потом в Москву. Больше всех этих успокоительных заверений на малыша подействовало то, что паровоз остановился и сразу же перестал быть громким, что из паровоза по лесенке спустился человек и стал вытирать его черные бока, тереть и тереть, а паровоз стоял тихо, смирно, вел себя очень хорошо, прилично. И тут из первого вагона вышла бабушка, стала обнимать и целовать малыша. Затем все поехали в такси домой. Кира, бабушка, мама. Вечером малыш, как обычно, пришел в гости к Ивану Яковлевичу и убедительно ему сказал: «Не надо бояться паровоза. Он добрый. Он привез бабушку. Он повезет нас в деревню, в Москву. Паровоз не горчичник. Он не щиплется». Так паровоз, возможно, впервые сравнили с горчичником. И от этого сравнения он только выиграл. И мы, взрослые, поняли, что в познании мира ребенок часто идет своими путями. накапливая наблюдения, сравнивая, устанавливая сходства и различия. И у нас с легкой руки малыша вошло в обиход в некоторых сложных случаях повторять: «Не надо бояться паровоза».
6: Оба молоды и оба без устали работают. Женились они всего 3 месяца назад, и только брачный день позволили себе провести праздно. Сватовство было недолгое. Семен Александрович в первый раз увидел Надежду Владимировну в конторе, где она работала и куда он заходил за справкой. Затем 5 раз им пришлось сидеть рядом за общим столом в кухмистерской. Разговорились, оказалось, что оба работают, оба одиноки, знакомых не имеют, кроме тех, с которыми встречаются за общим трудом. И оба до того втянулись в эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознание, живут они или нет. «Хоть в праздники-то вы свободны ли?» – однажды спросил он у нее. «Да, но без работы скверно. Не знаешь, куда деваться. В номере у себя сидеть, сложивши руки, тоска. На улицу выйдешь, еще пуще тоска. Словно улица-то новая, в обыкновенное время идешь и не примечаешь. А тут вдруг магазины, экипажи, народ. К товарке одной вместе работаем, иногда захожу. Да и она уж одичала. Посидим, помолчим и разойдемся».
7: «Это уж вроде схимы».
6: «А что вы думаете? Именно схема. Даже вериги чувствовать начинаю. Ну, вы бы хоть что-нибудь читали в праздник». «Отвыкла. Ничто не интересует. Говорю вам, совсем одичала. В театр изредка в воскресенье схожу и будет. А вы?»
7: Он безнадежно махнул рукой в ответ.
6: «Тоже недалеко от схимы».
7: «Чего недалеко? Весь веригами опутан. Каким образом? Из-за чего?»
6: «Как из-за чего? Жизнь-то не дается даром. Вот и теперь мы здесь роскошествуем, а уходя, все-таки 45 копеек придется отдать. Здесь 45, в другом месте 45, а в третьем и целый рубль. Надо ж добыть. И таким образом проходит вся жизнь». «Ой, жизнь только еще начинается, потом она будет продолжаться, а затем и конец».
7: «Именно так начинается, продолжается и кончается, только и всего.
6: Но неужели вы совсем одни, ни родных, ни знакомых?» «Одна. Отец давно умер, мать в прошлом году. Очень нам трудно было с матерью жить. Всего она на пенсии 10 рублей в месяц получала. Тут и на нее, и на меня приходилось хоть милостыню просить. Я сравнительно теперь лучше живу. Меня счастливицей называют. Случай как-то помог, работу нашла. Могу комнату отдельную иметь, обед. Хоть голодом не сижу. А вы?»
7: «Я один. Ни отца, ни матери не помню. Воспитывался на какие-то пожертвования. Меня начальник школы на службу определил. И тоже хоть голодом не сижу, а близко-таки.
6: Когда приходит стуга, призывая на помощь терпение, изворачиваясь, удвоивая старания. И вот, как видите, скучно вам? О, скучать некогда. Даже о будущем подумать нет времени. Иногда и мелькнет в голове. Надо что-нибудь. Не всегда же, да только рукой махнешь. А вот как-нибудь день за день и пройдет жизнь. Да, трудно что-нибудь выдумать. Жить надо только и всего». Спустя некоторое время после одного из таких разговоров он спросил ее: «А что, если мы вместе будем работать?» Она на минутку смутилась и побелела. Но затем щеки у нее залили румянцем, она подала ему руку и бодро ответила: «Будемте». Через месяц они были муж и жена, и, как я сказал выше, позволили себе в праздности провести будничный день. Но на завтра оба уже были в работе. Ей посчастливилось.
7: Утром она работала в банкирской конторе, вечером имела урок. Все это вместе давало ей около 800 рублей в год. В летнее время доход уменьшался за отъездом ученицы, но тогда она приискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще, вопрос о безработице не коснулся ее. Он тоже успел довольно прочно устроиться. Утром ходил в департамент, где служил помощником столоначальника. Вечером имел занятия в одном из железнодорожных правлений. Доход его простирался до 1500, так что оба вместе они получали в год до 2500 рублей. Им завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоем прожить можно не только без нужды, но даже позволяя себе некоторые прихоти. И они соглашались с этим. Кругом они видели столько бедности и наготы, что заработок их действительно представлялся суммой очень достаточную. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабого довольства. Продолжали жить по-прежнему, со дня на день, с трудом сводя концы с концами, и, что хуже всего, постоянно испытывали то чувство страха перед будущим, которое свойственно всем людям, живущим исключительно личным трудом. Что, ежели вдруг случится заболеть? Что, ежели в уроке не будет надобности? Что, ежели частная служба изменит? Соперник явится, место упразднится, в работе окажется недосмотр, начальник неудовольствие выскажет. Все эти вопросы даже усиленной работой не заглушались, а волновали и мучили с утра до вечера. Некогда было подумать о том, зачем пришла и куда идет эта беспросветная жизнь. Но о том, что эта жизнь может мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, без отдыха. В сущности, неправы были те, которые удивлялись, что они при своем заработке не умеют прожить иначе, как с величайшей осторожностью. Если бы эти деньги являлись, например, в виде заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительным досугом, тогда действительно жизнь не представляла бы особенных недостач с материальной стороны. Личный домостроительный труд помогает сокращать издержки на добрую треть. Можно вовремя распорядиться, вовремя закупить, был бы досуг. Стоит только сходить за 4 версты, ноги-то свои, не купленные, за курицей, за сигом. Стоит выждать 2 часа у окна, пока появится во дворе знакомый разносчик, и дело в шляпе. Рубля 2 на обед за глаза достаточно, даже и с детьми, ежели их немного. Пожалуй, пирог в праздник будет. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая. Где-нибудь в колонии из-за хлеба молодую девчонку отыщет и приучит ее понемногу. В конце года, смотришь, скажется даже экономия. Муж доволен, что сыт, жена довольна, что Бог их и с семьёю за рубль прокормил. У детей щеки от праздничного пирога лоснятся. Квартира ничего себе, стол ничего себе. Извозчика, правда, нанять не ищу, ну да ведь не граф и не князья. И на своих, на двоих дойти сумеем. Даже приятели вечером придут. И для тех закуска найдется. В винт по 100 копейки засядут. Проиграет глава семейства рубль и не поморщится. Вот как на 2500 умные люди живут, а не то чтобы что. Ничем подобным не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановке их труда. Оба работали и утром, и вечером вне дома. Оба жили в готовых, однажды сложившихся условиях и, стало быть, не имели ни времени, ни привычки, ни надобности входить в хозяйственные подробности. Это до того въелось в их природу самых молодых ногтей, что если даже и выпал для них случайный досуг, то они не знали бы, как им распорядиться, и растерялись бы на первом шагу при вступлении в практическую жизнь. Сделавшись мужем и женой, они не оставили ни прежних привычек, ни бездомной жизни, обедали в определенный час в кухмистерской, продолжали жить в меблированных номерах, где занимали две комнаты, и, кроме того, обязаны были иметь карманные деньги на извозчика, на завтрак, на подачки сторожам и номерной прислуге и на прочую мелочь. А там еще одежда, белье, ведь на частную работу или на урок не пойдешь, засуча рукава в ситцевом платье, как ходит в лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоит на страже своего очага. Одним словом, приходилось тратить 1,5 рубля там, где у домовитого хозяина выходило не больше рубля. Но зато они тратили деньги без хлопот, точно как по прейскуранту. Сходились они обыкновенно за обедом в кухмистерской и дома в поздний час. Оба приходили усталые, обоим было не до разговоров. Пили чай, съедали принесенную закуску и засыпали, чтобы на другой день около 10 часов утра разойтись. Но с праздниками им удалось устроиться так, что они проводили целый день вместе. Утром он ей читал, и непременно что-нибудь печальное, так как это всего больше соответствовало их душевному настроению. Вечером ходили в театр. В праздники же им случалось разговаривать по душе, но беседа шла больная, скорее растравляющая, нежели успокаивающая. Во всяком случае, заработок утекал незаметно, так что они были рады, если год кончался без особенных затруднений, вроде долга мелочной лавочки или хозяйки квартиры. Страх перед завтрашним днем ни на минуту не оставлял их. Оба принадлежали к тому типу обыкновенных, смирных людей, которые инстинктивно стремятся к одной цели – самосохранению. Может быть, при других обстоятельствах, при иной школе, сердца их раскрылись бы и для иных идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной кошт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла. Не вникая в содержание труда, они ценили его лишь с точки зрения оплаты и охотно брались за всякую работу, лишь бы она была оплачена. Постыдного они, правда, не делали, но кто же и поручит им что-нибудь постыдное? Для постыдного и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могут и пролезть, и вылезть, и сухими из воды выйти. Куда же им с их простотой? Ведь им и на ум ничего постыдного не придет. Это просто не жившие, но уже измученные жизнью люди, и только бояться и трепетать. Вот их дело. Все разговоры их ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецело сосредоточились в испуге, и никакие влияния, ни внешние, ни внутренние, не могут внести иные элементы в их скудное существование. Нет этих влияний, и ниоткуда им прийти. Труд для труда. Труд, падающий в какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубил всякую восприимчивость, всякий зачаток самодеятельности. «Боюсь я, как бы урока мне не лишиться», — говорила она. «А что?» «Да так, ученица моя поговаривает, что отец ее совсем из Петербурга хочет уехать. Пожалуй, 25 рублей в месяц и улыбнуться». «Скверно. Ну, да Бог даст. Я уж и то стороной разузнаю, не наклюнется ли чего-нибудь. Двоюродная сестра у моей ученицы есть, так там тоже учительницы хотят отказать. Вот как бы...» «Ищи, голубушка, только не тяжело ли будет, ежели 2 урока придется давать?» «Ничего, устроюсь, надо же! Да, вот что я еще хотела тебе сказать, Сеня. Бухгалтер у нас в конторе ко мне пристает. С тех пор, как я замуж вышла, подсаживается ко мне, разговаривает, спрашивает, люблю ли я конфеты. Ух, мерзавец. Я ей говорю, что мерзавец. Да ведь, когда зависишь, что, если он банкиру на меня наговорит? Ведь, пожалуй, и там. Тут 25 рублей улыбнутся, а там их целых 50. Останусь я у тебя на шее. Да, кроме того, и делать будет нечего. С утра до вечера все буду думать, думать. Одна да одна. Ах, не дай бог.
6: Ну, как-нибудь обойдется. Ты у меня молодец, вывернешься. Вот у нас в правлении должность бухгалтера скоро очистится. Разве попытать?
7: А у тебя как свое-то дело идет?
6: Ну, покуда ничего. В департаменте даже говорят, что меня столоначальником сделают. 1500, ведь это куш. Правда, что тогда от частной службы отказаться придется, потому что и на дому казенной работы по вечерам довольно будет. Но что-нибудь легонькое все-таки хоть на 300. Квартиру наймем. Ты только вечером на уроки станешь ходить, а по утрам дома будешь сидеть. Хозяйство свое заведем, а? Живут же другие.
7: Ах, боюсь я. Особенно этот бухгалтер. Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тем летит. Один день пройдет, нет работы, другой – нет работы. И каждый день урезывай себя, рассчитывай, как прожить дальше. Устанешь хуже, чем на работе. Боюсь.
6: Теперь они боятся в особенности, потому что Надежда Владимировна готовится сделаться матерью. Ах, что-то будет. Что такое будет? Даже представить себе нельзя. Сколько рабочих дней отнимут одни роды, а потом и ребенок. Надо его кормить, пеленать, мыть. Отлучиться от него нельзя. Да и как тут поступить, не знаешь. Настанут роды, к кому обратиться, куда идти, что будет стоить и вообще, как совершается весь этот процесс. Прислуга, дорогая, ненадежная, до материнского сердца и не уймешь. Вот тогда-то действительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главного заработка, засучить рукава, взять скалку в руки и раскатывать на столе тесто для пирога. На какие деньги они будут жить? Хотя обещали Семену Александровичу место столоначальника, да что-то не слыхать, а сам он заискивать и напоминать о себе не смеет. Фальшивые нынче люди, неверные, все их обещания на воде писаны. Ах, не сумеют они своим домом жить. В меблированных комнатах все готово, в кухмистерской тоже. Так они прожили всю жизнь и другой жизни не знают. И вдруг очутятся в пространстве на собственной ответственности. Вот где настоящая-то мука. Везде обман, везде фальшь. А ежели и нет обмана, то будет казаться, что он есть. «Куда мы с тобой денемся?» Мучительно спрашивает она его. Он тоже глядит вопросительно, хочет сказать что-нибудь и не может. Он сам не раз задавался этим вопросом и ни к какому решению не пришел.
7: «Скажи, что мы будем делать?» – настаивает она.
6: «Ах, да не мучь ты меня!
7: Через 3 месяца у нас будет ребенок. Надо теперь же начать. Ходи, старайся, хлопочи!»
6: Стесниться придется на первое время.
7: Нет, стесниться уж больше некуда, и без того тесно. Говорю тебе, надо кланяться, напоминать о себе, хлопотать, хлопочут же другие.
6: Ну, хорошо, попытаюсь. Но черезовская удача и тут приходит к ним на выручку. Через месяц Семен Александровича делает хоть и не столоначальником, начальство думает, что для этой должности он недостаточно боек, а чем-то вроде регистратора со столоначальническим окладом. Это, впрочем, еще лучше, потому что у регистратора вечерних занятий нет. Стало быть, можно будет и частную службу за собой оставить. Только вот
7: Будущее как будто захлопнулось навсегда. Но на радостях он об этом не думает. Да и никогда, признаться, не думал, потому что никогда дверь будущего не была перед ним настежь раскрыта. Однако ж Надежду Владимировну этот полууспех мужа несколько смутил. «Зачем мы сошлись? Зачем мы живем?» – мучительно волнует она себя. «Ты сама кормить будешь?» – спрашивает он ее, прерывая ее думу. «Ах, почем я знаю? Зачем? Зачем мы сошлись? Жили бы мы!» До последней возможности они, однако, живут в меблированных комнатах. Черезов успел на всякий случай скопить несколько денег, несмотря на то, что Надежда Владимировна лишилась места в банкирской конторе. Она сидит по утрам дома, готовится и помаленьку всматривается в жизнь. Открытие оказалось бездна. Но хозяйка квартиры и соседка по комнате не оставляет ее и помогает своими указаниями хоть сколько-нибудь освоиться с жизнью. Обе учат, что нужно приготовить для ожидаемого первенца, и советуют лечь в родильный дом. «Где вам справиться? Ничего вы в жизни не видели!» – говорят они в один голос. «Ни вы, ни Семен Александрович и идти-то куда не знаете! Так попусту будете путаться!» Так и сделали. Она ушла в родильный дом, он исподволь подыскивал квартиру. Две комнаты – одна будет служить общей спальней, в другой его кабинет, приемная и столовая. И прислугу он нанял пожилую женщину, не ветрогонку и добрую. Сумеет и суп сварить, и кусок говядины изжарить, и за малюткой углядит, покуда матери дома не будет. «Проживем», — утешает он себя. Наконец, ожидаемый первенец увидел свет. И благо ему, что он вступил в жизнь в родильном доме, при готовом уходе и своевременной врачебной помощи, потому что, произойдя этот случай в своей квартире, Семен Александрович, наверное, запутался бы в самую критическую минуту. Родился сын, и Надежда Владимировна решила кормить его сама. Спустя урочное время она вышла из родильного дома, но работать еще не могла. Уход за ребенком был так сложен, что отнимал все время, да и заработка в виду не было. Надо было переждать и потом опять просить, хлопотать. Тем не менее, они продолжали жить, и это было все, что нужно. Спустя некоторое время нашлась вечерняя работа в том самом правлении, где работал ее муж. По крайней мере, они были вместе по вечерам. Уходя на службу, она укладывала ребенка и с помощью кухарки Авдотьи устраивалась так, чтобы он до прихода ее не был голоден. Жизнь потекла обычным порядком, вялая, серая, даже серее прежнего, потому что в своей квартире было голо и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина. Даже ребенок не особенно радовал Черезовых. Они до самой минуты его рождения ничего такого не предвидели, и теперь их единственно занимал вопрос, как он проживет, разумеется, с материальной стороны. То есть тот самый вопрос, который их самих ежеминутно терзал, и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этот вопрос обнимал собой и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь, потому что в благополучном его разрешении заключалось по их воззрению все благо, весь жизненный идеал, высшее нравственное убожество, потому что даже в случае удачного разрешения вопроса о пропитании за ним ничего иного не виделось, кроме пустоты и безнадежности. Ребенок рос одиноко. Жизнь родителей тоже одинокая и постылая, тоже шла особняком, почти не касаясь его. Сынок удался, это был тихий и молчаливый ребенок, весь в отца. Весь он, казалось, был погружен в какую-то загадочную думу. Мало говорил, ни о чем не расспрашивал, даже не передразнивал разносчиков, возглашавших на дворе всякую всячину. «Ты у меня, Гриша, будешь умница?» – спрашивал Семен Александрович, гладя его.

0: Теперь у нее явилась страх.
1: Месяца два на крупное произведение, чтобы иметь право играть его на концерт. Но бывают случаи, когда нужно выучить произведение и за 5 дней то, что нужно было бы учить 2 месяца. Такие случаи были. И я с этим случаем столкнулся на международном конкурсе в Брюсселе. Это традиционный конкурс, который имеет мировое значение для раскрытия молодых дарований. В Брюсселе впервые конкурс имени бельгийского скрипача Изаи состоялся в 1937 году. На этом конкурсе наши советские скрипачи заняли первые места. В 1937 году первую премию получил ныне лауреат Ленинской премии профессор Давид Федорович Ойстрах. Затем, после войны, возобновился международный конкурс в Брюсселе в 1951 году. И на этом конкурсе и мне довелось участвовать вместе с нашим замечательным скрипачом, москвичом. Тогда он был аспирант Московской консерватории Леонид Коган. Этот конкурс состоит из 3 туров. На первом туре нужно играть произведение Баха, сольные сонаты. Затем нужно играть произведение бельгийского композитора Витана, концерт Витана. И затем нужно играть Паганини этюды. Таким образом, на первом туре проверяются технические и музыкальные возможности исполнителя. На первом туре участвовало около 50 скрипачей. Ко второму туру уже прошло человек 20, а к третьему туру уже прошло 12 человек. И вот между вторым и третьим туром по условиям конкурса дан был концерт, который специально был написан для этого конкурса. Этот концерт никто никогда не слышал, никто никогда не видел нот, потому что это была рукопись, и эта рукопись вручалась сразу после второго тура каждому участнику, который прошел на третий тур. Это был скрипичный концерт «Рене де Фазе». Концерт, состоящий из 3 частей, с каденцией очень трудной. Вот тут пришлось выучить этот скрипичный концерт между вторым и третьим туром. Времени было так примерно около 5 дней. Конечно, срок этот в нормальных условиях, конечно, очень маленький. Но когда соревнуешься, и когда знаешь, что нужно одержать победу, потому что эта победа не только личная победа, это победа, честь нашего искусства. Поэтому все силы свои и внимание мы сосредоточили в эти 5 дней таким образом, что сумели справиться с этим концертом. Занимались мы тогда в день примерно часов по 10. Репетиции с оркестром обычно нового концерта дают, но не меньше 2 раз, по 1,5 часа. В данном случае репетиции давались только столько, сколько идет концерт, а положено было репетировать минут 14. Зажигалась лампочка, и репетиция прекращалась. Так что вот такой случай был, когда пришлось крупные произведения выучить и в короткий срок. Но если вообще поговорить о том, сколько можно учить, то можно учить всю жизнь и находить все какие-то лучшие стороны этого произведения. И великие произведения, собственно, они этого стоят, между прочим. Всю жизнь можно играть концерт Бетховена, и каждый раз, когда возвращаешься к такому концерту, каждый раз находишь все новые и новые стороны этого прекрасного произведения. Пожалуйста, какие еще вопросы, ребят?
2: Расскажите, пожалуйста, как обучают детей за границей?
1: Вот с моей постоянной партнершей Марией Севной Карандашовой мы побывали в разных странах за рубежом. И несколько лет тому назад, примерно в 59-м году, мы побывали в Японии. И там, наряду с нашими выступлениями, мы были приглашены в музыкальные школы. Эти музыкальные школы частного характера. Конечно, там нет такого размаха, когда можно обучаться не только игре на скрипке, можно обучаться и другим предметам. То есть с детства получаете гармонию.

0: Личное образование. А там с этим очень трудно. И вот однажды мы пришли в вот такую вот маленькую школу и слушали маленьких детей. И так постарше уже, так лет 14-15. Там, кстати, преподавала Анна Дмитриевна Бубнова, которая еще в 1911 году закончила тогда Петербургскую консерваторию. И она в этом 11 году уехала в Японию. И там она таким образом преподносила традиции русской скрипичной школы. Она сказала, что очень интересно было слушать, как традиции русской скрипичной школы петербургской сейчас превратились в новые, так сказать, качества. И она попросила послушать ее учеников. Было интересно послушать ребят, молодых ребят в Японии. И там оказались две очень талантливые девочки. Они учились. Анна Дмитриевна очень просила, чтобы они продолжали занятия в Советском Союзе, в Ленинградской консерватории. Ну, советское правительство пошло навстречу этим двум девушкам. И они приехали 2 года тому назад в Ленинград. Их зовут Тейко Маихаси и Масука Усиода. 2 года они обучаются у нас в Ленинградской консерватории как стажеры, как практикантки. Они изучают наряду со скрипкой русский язык и очень хорошо овладели русским языком. Замечательно разговаривают и пишут, читают. И вот в мае этого года японская скрипачка Масука Усиода поехала в Брюссель на международный конкурс. И она там удачно выступила. Она получила звание лауреата и 6-ю премию на этом конкурсе. Другая девочка, Тейко Маихаси, едет в Париж на международный конкурс имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Должен вам еще сказать про одну девочку, которая учится в Москве. Ей совсем мало лет. Мы там тоже ее слушали. Ей тогда было лет 9. Она сейчас ученица Леонида Когана в Москве. Пришла девочка со своей мамой, со своим учителем к нам в гостиницу. Я спросил, конечно, через переводчика, что она играет. Она сказала, что она играет самые трудные произведения. И Паганини, и Баха. Ну, мне даже как-то не верило, что такая маленькая девочка играя такие трудные произведения. Но когда я услышал эту девочку, я понял, что она выдающегося дарования. Мечта всех ребят – приехать в Советский Союз. И опять пошли навстречу этой маленькой девочке и даже разрешили ей с ее мамой приехать в Москву, чтобы она не скучала.
1: Какое ваше любимое произведение?
0: На такой вопрос, конечно, не так легко ответить, потому что так много прекрасных произведений, довольно трудно как-то отдать предпочтение какому-нибудь произведению. Но все же, конечно, я могу сказать, я очень люблю произведения Бетховена, произведения Баха, произведения Чайковского и очень люблю произведения Шостаковича и Прокофьева. Вот примерно тот круг произведений и композиторов, о котором я сказал, но есть еще целый ряд композиторов и произведений, которые я тоже очень люблю. И так, ну просто я назвал самое, так сказать, любимое, может быть. Теперь расскажу немножко о наших концертных планах. Уже много лет мы разъезжаем по городам Советского Союза. В конце октября мы с Марией Севной уезжаем в ГДР. Концерты будут в Берлине, в Лейпциге, в Дрездене и в других городах. В декабре у нас будет поездка по Волге. Очень много нужно работать, чтобы справиться и с педагогической нашей работой. Мы оба преподаем в консерватории. Я класс скрипки, а Мария Севна класс ансамбля. И стараемся время очень хорошо распределять. Можно переключаться, можно читать, а потом можно пойти даже отдохнуть. Это тоже замечательно, потому что после отдыха ты снова сможешь свежими силами работать. Распределение времени имеет огромное значение вообще и для вас тоже, мне кажется. Потому что вот распределить часы занятий и вашего отдыха, и если вы еще хотите уделить внимание музыке, так, поиграть, помузицировать, только это нужно быть очень организованными. Это вам даст очень много в будущем. Это очень потом скажется. Вы будете с благодарностью вспоминать, потому что это хороший фундамент. Кто в детстве хорошо учился, тот почему-то на всю жизнь помнит все то, что он учил в детстве. Потому что в вашем возрасте очень хорошая восприимчивость. Самый замечательный возраст – это, оказывается, ваш возраст. Я бы с удовольствием опять бы превратился, когда я вам рассказывал, учился в школе столярского, вот в вашем возрасте, вот с удовольствием бы опять вернулся бы. Потому что это самая замечательная пора.
2: Заставляла ли вас мама заниматься?
0: Если так, ну, знаете, сказать честно, то иногда заставляла. Но я должен сказать, что я слушался. Я слушал. Вот если говорили, что нужно заниматься, нужно учить уроки, я понимал и слушался. Я, конечно, не могу сказать, что я сам все делал, учил уроки, все, так сказать. В детстве это невозможно, по-видимому, все быть таким самостоятельным.
1: Скажите, пожалуйста, в каких ленинградских школах вы бывали?
0: В каких я ленинградских школах? Мы уже 3 года шефствуем над школой-интернатом. Школа-интернат Калининского района. И должен вам сказать, что когда я впервые пришел туда, 3 года тому назад, то, конечно, я там рассказал ребятам о музыке, рассказал о скрипке и немножко им поиграл. Они сидели не очень внимательно. И должен сказать, что когда уже 3-й раз мы пришли туда, то я не узнал. Потому что они слушали замечательно. Они уже узнавали произведения, которые я играл. Так что у меня самые лучшие впечатления о встречах с ребятами из этой школы-интерната. Мне кажется, что вообще деятели искусства, не только музыканты, вообще должны встречаться с детьми. Так что я считаю просто для себя большой радостью и удовлетворением то, что я заметил, вот рост этих ребят.
2: Как придумать название пьесы, которую я сочинил?
0: Мне кажется, что это очень просто. Если ты сказал, что вот ты сочиняешь что-то грустное, да? Ты можешь назвать всегда «грустная песенка». А если ты сочинил, и тебе кажется, что это что-то веселое, ты можешь назвать «веселая песенка». А вот когда ты станешь уже взрослым и действительно будешь уже настоящим композитором, тогда ты уже сам будешь знать, как называть свои произведения.
2: Надо ли ходить на занятия хора, если учишься на скрипке?
0: Ходить на хор, по-моему, это очень полезно. Я объясню почему. Хор развивает слух. Хор развивает, во-первых, умение сольфеджировать, правда? Умение петь. А скрипка, на скрипке приятно и попеть. А если он не умеет петь сам, то как же он сможет спеть? Поэтому мне, конечно, очень полезно ходить на хор. Очень полезно.
2: Ребята, есть еще вопросы к Михаилу Израилевичу?
0: Ну, я вижу, что вопросов больше нет. Я тогда, разрешите, вам сыграю...

О вкусах спорить, говорят, не надо. Кто любит оперу, кто драму, кто балет. А я люблю советскую эстраду, и ей не изменяю много лет. Люблю эстраду с первого же взгляда. Читал Смирнов-Сокольский фельетон, политсатиру исполнял Набатов, и Райкина звезда взошла на небосклон. Потом еще плеяда мастеров: Лев Миров, Зыкина, Ишуров и Рыкунин, Русланова, Нечаев-Рудаков, Брунов и Асамбаев, Штепсель-Тарапунька. И вот сегодняшние эстрады нашей быль: Ротару, Лещенко, Кобзон и Толкунова, Милявский, Йола, Винокур, Вайкуле, Хиль, Хазанов, Пьеха, Раймонд Паулс, Пугачева. Но есть у нас три имени чудесных. История эстрады нашей всей. До сей поры нас радуют их песни, их голоса живут в сердцах людей. В прекрасных песнях вы узнаете их сами. У песен дольше век, чем у людей. Сегодня в этих песнях перед вами предстанут лица дорогих друзей.

Расскажу вам про певца, чьи песни не подвластны годам, про гражданина и бойца, прошедшего свой путь с народом. Он был в кино.

этому, что он жизнь учил не по учебникам. Просто жил одной мечтой, просто был с такой душой, просто родился таким волшебником.

началась его родина. С прекрасных шевченковских мест, с вишневых садов, хаток беленьких, со шляха, ведущего в лес. А может, с той песни

и видел сны, и зеленел среди весны. Два друга ночью темной пошли на смертный бой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой.